Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал: —

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на

с этим озером не виделись, просто не было дороги у меня. А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

виделись в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

внимание, говорит Москва. 94,8.

воды, чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые и

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши

Ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гор.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94.8 FM.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

ряд, охотный ряд. Срезайте, граждане, приехали конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.

0: 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: январи. Сколько их?
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Вздрагивать не надо, приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины,

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей, стали звон. Звуки гитары

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

открыла дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: Часок посидим, часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги. Забеги, забеги. Забеги на пять минут.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тебе другую, раскрасавицу жену. Полюбился мои крали здесь богатенькой, отдалась ему позорно все за златенько. А когда-то мне клялась со мною вечно быть, обещала никогда меня не разлюбить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы.

с боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли, а название такое, право слово, боевое, Брянска.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию.

0: миссию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва
3: 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь здесь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо стигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни.

скажем, на небе, не уходила б ты наперекур. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

надо жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится не белым облаком, зарей летящую на парусах. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь

0: надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

знакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу

0: после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик-жик-жик, уноси готовенького. Жик-жик-жик, кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик-жик, уноси готовенького. Жик-жик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

А был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

кровать. И теперь с новым смыслом и целью я как птица.

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет у них. Будет дом, будет много игрушек.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

немеют, в присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье!

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

здесь за мной твои глаза следят. Лед похож на твой, на синий взгляд. Как нужен в час, когда борьба идет, мне этот ветер.

шайба рвется от ворот в полет. Путь один у нас всегда вперед. Здесь о мужестве друзей поет. Родной для

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречей.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Гордость флота англичан. Не в тебя ли влюблены? Шепчут девушки страны. Шепчут девушки страны.

вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам.

шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет, но и в бурю он поет.

0: перископ.
1: Шен-Кеннеди.
0: И кричит машина стоп.
1: Шен-Кеннеди.
0: Очень точно немца бьет.
1: Шен-Кеннеди.
0: Фриц на дне уже орет.

0: снаряд. Слышит сверху злобный вой.
1: Шен-Кеннеди!
0: Мистер Шмидт над головой.
1: Шен-Кеннеди!
0: Но игра и здесь проста.
1: Шен-Кеннеди!

0: ранен дважды, но пришел.
1: Кеннеди.
0: Груз в советский порт привел.
1: Кеннеди. Как бы храбро драли, сэр. Кеннеди.
0: Я британский офицер Дженс Кеннеди.

остаться там. Только в море, только в море может счастлив быть моряк. Нас под градом вражьих пуль. Ходит Мурманск, Ливерпуль. И британский офицер носит орден СС.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
2: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится...

0: становится делом в твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинской.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: «Говорит Москва». 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва.
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские

солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал,

не русские, хотят не русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога» в эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
4: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии также автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
5: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Сегодня у нас долгожданный и традиционный выпуск ответов на вопросы наших слушателей. Вы можете отправлять их нам в течение всего года, независимо от того, готовим мы программу или она только что вышла в эфир, на наш электронный адрес radio@viva.mail.ru, либо связывайтесь с нами через наше сообщество ВКонтакте. Мы всегда рады принимать ваши вопросы, а Сергей всегда рад попытаться ответить на них.
5: Да, только в меру своей компетенции.
4: Угу. А она у тебя не маленькая.
5: Ну да.
4: Ну что ж, тогда не будем терять время. Я начну с вопроса Михаила. Читаю Карамзина, пишет он, про Берендеев, Толков и Бродников. Причем первые два, как правило, упоминаются вместе как наемная сила, не имеющая никаких собственных интересов. Бродники упоминаются только в контексте битвы на Калке. Хотелось бы узнать больше про эти народы, откуда пришли, почему задержались на Руси, куда потом ушли или где осели.
5: Ну, да, дорогие друзья, там сложно все это, потому что нет источников определенных. Ну, действительно, если мы говорим там, я не знаю, про торков, да, это тюркские племена, которые жили чуть южнее по реке Днепр в степи, были кочевыми племенами и служили различным русским князьям. А почему они служили, имели какие-то внутренние свои потребности, как пишет автор вопроса? Ну, дорогие друзья, вот гурхи такие, да, которые живут в Гималаях и служили в британской армии. И сейчас они там служат, да? Ну, какие интересы у них? Они служат просто в армии, получают за эту зарплату, да, и потом живут, как считают, нужным. А вот эти люди, эти племена помогали нам. Действительно, так как они были малограмотные, у них не было своей письменности, поэтому о них мы знаем мало. Ну, торки, они были вырезаны татаро-монголами во время... походов, да, на Киев. Другие потом в какое-то время с нашим древнеславянским этносом и стали ее частью. Ну, вот, наверное, так вот. Еще раз, дорогие друзья, ну, действительно, наши летописи какие-то истории XIX века упоминают, какие-то людей, какие-то события и прочее. Но если это упоминание есть только одно в летописи, говорить об этом серьезно ни к чему, потому что летописи тоже могут быть специально переписаны и написаны так, как нужно хозяину, князю или там какой-то группировке. Поэтому все это очень субъективные источники. А если у нас нет источников, лучше про это не фантазировать.
4: Следующий вопрос о времени Великой Отечественной войны, Сталине. Тут несколько вопросов от Ольги Орловой пришло. Недавно узнала, что в нашей стране есть мемориальный комплекс «Бутовский полигон», где захоронены жертвы сталинских репрессий. Удивило то, что комплекс закреплен за православной церковью, хотя гражданских там захоронено больше. Стало интересно, почему государство нигде не освещает эту тему, ведь таких комплексов в России много. Хотелось бы узнать о них побольше, ведь это тоже часть нашей истории, пусть и не совсем светлая.
5: Ну, давайте сначала. Скажем так, по Конституции Российской Федерации, почитайте, по-моему, 89-я статья или 31-я, могу ошибаться, дорогие друзья, там написано, кто является духовным лидером нашей страны, и там написано православие. Вот, это ни хорошо, ни плохо, но действительно, за кладбищами должны в первую очередь следить, наверное, религиозные какие-то конфессии. Да, поэтому Бутовский полигон был отдан в руководство православной церкви. Не вижу ничего там плохого. А убитые были православные или атеисты, или католики, или мусульмане. Это уже как бы, это уже не важно. Главное, что за ними кто-то следит и за этими захоронениями. Да, действительно, это трагический этап в нашей истории, репрессии 30-х годов. Но я не сказал бы, что об этом у нас ничего не пишут. Вот. Возможно, это не рекламирует у нас, дорогие друзья. Но найти материалы можно достаточно спокойно. Почему нет? Да. Хотя там тоже есть определенные вопросы.
4: Следующий вопрос от нее уже в лекциях о Великой Отечественной войне было освещено много тем и вопросов, но не было темы о так называемых фильтрационных лагерях. Можно ее поправить, если она неправильно называет это. То есть это лагеря, где проходили проверку военные, гражданские после окончания войны, проживавшие на оккупированной территории или которые находились в плену у немцев. В частности, правда ли, что легендарный герой, защитник Брестской крепости, майор Гаврилов, после войны был в таком лагере?
5: Ну, давайте так, проверять людей, которые попали в плен или перешли, скажем так, да, были освобождены, нужно обязательно. Потому что по-разному они могли попасть в плен, да, перейти к противнику. Это, естественно, в любой армии, да, ну, почитайте воспоминания, там, да, был такой знаменитый, ну, в 50-е годы у нас выходило в Министерство обороны много воспоминаний о Второй мировой войне. Там есть воспоминания одного голландца, который был в таком фильтрационном лагере в Голландии, да, который вот ловил нацистов и так далее, и тому подобное. А сразу скажу, разговор о том, что люди из концентрационного немецкого лагеря переходили в ГУЛАГ, там, да, и так далее. Были такие вещи очень редкие, не больше 5%. А во время войны, ну, и этот процент был еще меньше, потому что нужно было на линии фронта люди. Поэтому освобожденный из плена давали автомат, и он сразу шел воевать уже по второму разу, как говорится, да. То, что там были осуждены, да, были осуждены, но сказать, что это были массовые какие-то вещи, это неправда, дорогие друзья. Это правда, неправда. Вот. Насчет Гаврилова, ну, да, скажем так, Гаврилов тоже через это прошел, потому что, во-первых, подвиг его никто не знал. Брестская крепость стала знаменитой только в 60-е годы благодаря Смирнову, отцу известного режиссера, да, вот там, подвиг, полевая почта подвига, так называемая, да, или как она там называлась. Вот, он открывал много погибших настоящих героев, честь ему и хвала. А если уж говорить про Гаврилова, посмотрите в Википедии, чем он командовал в 50-е годы 20 века, где он работал. Он как раз работал начальником такого лагеря. Ну, примерно говорю, да? Вот. Ну да, бывают такие вещи. Я считаю это нормальным. И говорить это о преступлении сталинизма я бы не стал.
4: Хорошо, тут еще Ольга Орлова спрашивает твое мнение о фильме, вернее, о книге Ивана Студнюка «Война», по которой также был в советское время снят фильм, но он скорее критикует политический режим в духе времени.
5: Но это перестроечный фильм был.
4: Да, а книга содержит политическую идеологию того времени. Хотелось бы узнать мнение о конкретных исторических фактах, которые приводит писатель.
5: Давайте так. Любая книга, написанная в разное время, имеет какую-то местную идеологию и свои какие-то вещи, влияния. Это понятно. Потому что «Слово полку Игореве» писалось в XII веке, и, понятно, идеология и взгляд элиты повлиял на эту книгу? Конечно, повлиял. «Одиссея». На «Одиссею» тоже Гомера повлияла местная ситуация. Поэтому говорить о том, что какие-то есть неполитизированные книги, это просто смешно. Да, ну, таких вещей не бывает. Вот, давайте так, Иван Студнюк – фронтовик. То, что он там написал, он пропускал через себя. Мы не будем говорить, какие политические взгляды были у разных писателей и фронтовиков, но они все требуют уважения тому, что они сделали, освободились от фашизма, а потом написали. Они разные, конечно. Юрий Бондарев, «Горячий снег», там, или Василь Быков, «Дожить до рассвета», или, я не знаю, там, опять-таки, «Проклятые убиты» Астафьева, это другой взгляд на это. «В окопах Сталинграда» третий взгляд Виктора Некрасова и прочее. Здесь надо относиться просто к ним, как человек на войне. Это часть литературы, великой литературы и русской литературы. И поэтому многие произведения просто об этом. Вот о том, что они там, Иванюта, по-моему, главный герой, вот лейтенант, где он себя показал. Вот он честно себя показывает, какой он был офицер, какие у него мысли были в 41-м году. Этим интересно, а не тем, что там кто-то кричал за Родину, за Сталина, на самом деле не кричал. Это третье или четвертое. Ну, не будем смотреть, кто-то кричал за Родину, за Сталина, кто-то кричал «мама». Вот, это нормально и так, и по-другому еще, да? Поэтому не надо искать в книгах о войне какие-то третьи, четвертые вещи. Просто смотрите на них, как на фронтовиков и героев. Вот и все.
4: Вопрос по поводу операции спасения Кракова от уничтожения, рассказанной в романе Юлианы Семенова. Насколько сомнение в ее достоверности соответствует действительности? Получается, что города, изначально обороняемые при отступлении Красной Армии, были почти полностью уничтожены, тот же Минск, а города Европы почему-то сохранились чуть ли не в довоенном виде, за редким исключением. Это вопрос от Алексея из Ростова-на-Дону.
5: Ну, давайте так, дорогие друзья. Действительно, Минск был разрушен. Ну, он разрушен, в первую очередь, не нами, а немцами. А вот Краков и майор Вихарь. Ну, давайте так. Майор Батян, Алексей, по-моему, звали такой, да, который был прообразом майора Вихря, у него была другая цель абсолютно. Его группа разведывательная, там, партизанская и прочее, которая в тылу врага принимала участие, это было, подчинялось лично Судоплатову. Поэтому там были другие задачи. Но, придя, скажем так, под Краков, они узнали, что собирается взрывать плотину. Немцы не собирались взрывать Краков как таковой. Они пытались взорвать плотину, чтобы затопить наши войска и затруднить движение наступления. Да? И Батян действительно взорвал Ягеллонов замок, я могу ошибаться в названиях, четко и прочее, вот, в котором находился склад боеприпасов. То есть там взорвали этот самый динамит, которым не могли потом взорвать плотину. Но цель «Спасем Краков», конечно же, не стояла. Да, абсолютно. Но то, что наши солдаты не побоялись и, скажем так, они рисковали, что их там убьют, они все равно пошли на это и выполнили приказ. Поэтому, еще раз, это подвиг, но немножко другой подвиг. Да? У нас не было такого, наш город, пусть они разрушают как угодно, а польский Краков нет. Вот, ну... Могли, конечно, это и не делать. Но сейчас бы она все равно это... Сейчас вряд ли вспоминает в Кракове или в Польше, да, о том, что мы там за освобождение Польши заплатили около 600 тысяч человек, да, и вот спасли их там одну из главных архитектурных жемчужин, да. Разговор не про это. Нет, таких вопросов не ставил. Ни товарищ Сталин, никто не ставил вопрос, спасем Краков, да, Вавель или еще что-то. Вряд ли кто-то понимал, что это такое, в принципе.
4: Вопрос от Матвея Конева. Он, правда... просит даже специальный выпуск программы сделать про то, что был найден шигирский идол на шигирских торфяниках, большой, и просит сделать про это передачу. Что это вообще такое?
5: Саша, ну, скажем так, на торфяных разработках около Екатеринбурга, да, в торфе нашли много разных археологических артефактов. Ну, в торфе там все сохраняется лучше, понимаете, да? И там был найден один из старейших религиозных идолов, которые были созданы. Ему, это мезолит, ему где-то 12,5 тысяч лет. То есть, да, он пятиметровый, сделан из лиственницы. Вот, это такая палка, и венчает палку голова какого-то идола. Там еще полоски разные там и прочее. Это было найдено в конце 19 века. Ну, где-то плюс-минус. Не надо, конечно, приставать. Стенвик Фермор, по-моему, такой был человек, который вот, скажем так, узнав об этом, скажем так, о нем стало известно ученым. Ну, давайте так, это одно из древнейших идолов, которые остались. Наверное, такие же идолы еще находятся в Малой Азии, там в Турции современной. Несколько, да. Это действительно интересно. О чем они можно сказать? Да ничего нельзя о нем сказать, да? Просто голова, сделанная таким, да, достаточно жестким способом, ну, каменным топором, там было показано, да. В принципе, никто вам ничего про это рассказать не может. Знаете, как только было решено лет 15 назад, ну, где-то там, да, ученые в Екатеринбурге находятся, этот идол, решили его исследовать, да, но чтобы исследовать, надо было отрезать маленький кусочек дерева, чтобы понять, по радиоуглеродному анализу или еще по какому-то еще, когда росло дерево, да? И тут началось скрики, да? Вы забыли спросить тех людей. Это оскорбление людей, которые верят в этого бога. Да, что это такое? Ну, в общем, глупость была несусветная. Еле как бы историки отбились от этого. Вот. А если серьезно, что этот идол представлял, как верили, как исправляли религию в это время, никто не знает. Вот, и поэтому и вряд ли узнает в последнее время, да. Ну да, сейчас какие-то, да, верните, это знаете, как в Шерлоке Холмсе, да, когда там Мертимер раскопал могилу, да.
4: Да, и не спросив разрешения у ближайших родственников.
5: Да, неандертальцев и так далее. Ну вот то же самое, как бы у нас это тоже произошло. Но это политические какие-то вещи была там, да, какие-то местная политическая элита выступала.
4: Ну, в принципе, мне кажется, что если, например, вот когда-нибудь раскопают остатки современной детской площадки, скажем, какого-нибудь зайца или медведя, тоже же могут это признать предметом культа древних.
5: Конечно. Дети радовались. Мы же не знаем, как этот резиновый мячик воспринимали, да? Может, это символ солнца? А может быть, при помощи удара они читали мантры какие-то, пока он летел там и так далее, и тому подобное там, да? Вот. Дайте ученым просто работать. Ну, пока у них нету каких-то, скажем так, ответов на все вопросы, но заставлять там это голосовали ли древние славяне за блок коммунистов и беспартийных, да? А вот на выборах. Выборов не было, и не было коммунистов и беспартийных, да жалко. Ну, это как известный анекдот 60-х годов. А вот так же и здесь. Господи, ну вот все, что я могу сказать. Я не думаю, что кто-то скажет больше.
4: Вопрос от Ивана Овчинникова. Кем был на самом деле узник Кексгольма?
5: Кексгольм, Саша, это Приозерск современный. И там крепость, которая была, ну, после того, как она потеряла свое военное значение, крепости делали в тюрьмы. И поэтому сидели, ну, как Петропавловская крепость стала, да, тюрьмой. А также было, здесь жила семья Пугачёва, одна из семей, жена, дети, их после этого отправили туда. И был так называемый «железная маска», вот, узник Кексгольма. Ну, еще раз, я не знаю, что пишет современная публицистика про это, Иван. я не знаю, каких художественных литературе написано об этом, что он был какой-то как железная маска Дюма, понимаете, да? Не читал, не знаю. Но вроде, когда я был там в Приозерске, мне рассказали, что это был Иван Покарин, переводчик коллегии иностранных дел. Он был самозванец, он называл себя сыном Екатерины II от графа Никиты Ивановича Панина. То, что у них, оказывается, была связь, и он родился. Вот. Екатерина об этом узнала, но отправила очень далеко. Вот. После этого он находился там долго, пока не умерла Екатерина. Потом Павел Александр I выписал, разрешил жить в Приозерске. Ну, тогда Кексгольме назывался, да? Вот такая вот история. Ну да, но наши писатели, наши псевдоисторики из этого сделают, там, я не знаю, там какую-то новую бомбу, что настоящий сын Екатерины, там, Павел I находился там или еще что-то. Ну, фантазируют. Угу.
4: Еще вопрос от Ивана. Мы все всегда слышим, как с будущими императорами, наследниками и детьми императорской семьи занимались лучшие учителя и наставники. А кто из императоров как учился? Ставили ли оценки? Слышал, что оценок не ставилось. Как проходили экзамены?
5: Ну, давайте так. Действительно, о том, что нужен грамотный наследник престола, это 100%. Когда малограмотные, от этого страдает и царь, и семья, и престол, и многие другие вещи. Поэтому наследников престола пытались воспитывать как-то, да? Первый, наверное, кого по-настоящему воспитывали как будущего императора, это был Павел I. Ну, да, наверное, Елизавету тоже воспитывали, Петровну как-то, но не в такой степени. Павел I, да? А так это пошло уже, когда детей стало много, их обучали. Это... Ну, Николай, будущий Николай I, самый лучший ученик был Александр II. Все остальные, они думали о чем угодно. Ну, Николай I, чтобы, видимо, служба медом не казалась, да, свои, он был маленький немец такой, светленький, кучеряшками, вот в 5-6 лет. Он, когда учитель ему что-то говорил, он клал ему на свою голову на его плечо. Учитель после этого растаивал. После этого Николай кусал замочку уха его. Ну, и понятно, что пароли, но не более того, да. А когда Николай отказался писать диктанты, потому что никто не может наследнику престола диктовать нашей стране, вот, на этом, я думаю, образование закончилось. Ну, Александр I хотел сделать лицей, то место, где Николай получит образование, и Михаил. Николай показал большой кук и сказал, не буду я с ними. Вот, поэтому. Хотя царь был справный, с мозгами и образованный. Вот, Александр II, да, его учили, ну, например, Жуковский, да. Александр III в меньшей степени, и Николая учил Победоносцев, там, многие другие известные товарищи. Вот, стало ли лучше нашей стране от этой образованности? Сложный вопрос. Боюсь, что нет. Мало ли что кому чего учили, да? Но Николай II был не очень хороший царь, поэтому вся то, что ему обучали его очень хорошие учителя, вряд ли что-то давали. А оценки, ну, троечники они все были практически.
4: Вопрос такой, почему поляки, хорваты и чехи сохранили оригинальные славянские названия месяцев, а остальные нет?
5: Ну, потому что им навязывали сверху местная интеллигенция. То есть, понимаете, чехи, ну, чехословаки к началу 20 века на чешских языках не говорили. Они говорили на немецком в основном, да, ну, были там, конечно, еще какие-то вещи. И только когда Чехословакия стала независимой, то вот Томаш Масарик разработал специальный чешский язык, придумывал новые слова, очень сильные влияния.

0: Кары, как вы к этому относитесь?
1: Ой. Ну, дорогие друзья, скажу так, вы можете делать, что хотите, мы уважительно отнесемся, да, к любому названию. Ну, татар, конечно, есть свое прошлое, 100%, дорогие друзья, но оно, по моему мнению, я сразу прошу прощения, не только булгарское. Она, безусловно, булгарская тоже. Но татары настолько сложный народ, как и все крупные народы по численности, что одним предкам определять всю историю, а тем более современное самоназвание, невозможно. А когда вы денете кипчаков, там, да, а там буртасов, которые там жили, а вот, а еще финно-угорские разные корни, что говорит о том, что у татаров большое этногенетическое, в разных местах оно разное, генетика. Поэтому татары и булгары, ну, не только, по моему мнению. Вот, хотя кто их знает, как говорится.
0: Вопрос от человека, который недавно посмотрел художественный фильм о тамплиерах. Mm-hmm. И почему у них такой странный крест, спрашивает наш слушатель.
1: О, ну, давайте так. На самом деле, что я знаю, да, все-таки про тамплиеров у нас была передача, но мы об этом не говорили. А в награду за взятие тамплиерами крепости Эскалон, ну, это на берегу Средиземного моря в Израиле, римский папа даровал тамплиерам новое орденское облачение с крестом. По одной из версий, расширенные концы этого креста, видимо, об этом спрашивает человек, в 1153 году это было дано, это иерихонские трубы. То есть Ашкалон находится, ну, Иерихон, как видите, рядом звучит. Они считали, что как раз они этот город и освободили.
0: Хотелось бы узнать о нашей исторической связи с Сербией. Это не самые наши близкие соседи, не самая влиятельная страна. Почему их культура и язык похожи на наши? Почему они имеют влияние, мировые исторические события? Вспомни начало Первой мировой войны. Что можно посмотреть или почитать на эту тему?
1: Ну, дорогие друзья, почему они близкие? Потому что они тоже славянская группа и тоже православные. Поэтому они нам близкие в этом отношении.
0: Болгары тоже православные?
1: Да. 100%, да. Но сербы более, они нас меньше предавали, как говорится. Все-таки братушки у нас разные, как говорится, да. Вот, вопрос сложный. Может ли маленькая национальность, да, устроить что-то, да, для большой национальности? Да, конечно, 100%. Да, действительно, сербы спровоцировали Первую мировую войну. Это правда. А вот что почитать? Ну, по-моему, на русском языке есть Стоянович «История Сербии». А так нормальных произведений я сказать не могу. Сербия – это сложное. Сложные товарищи, и говорить о том, там какой-то... Нет, они к нам хорошо относятся, но, скажем так, много у них там и других вещей. Вот, поэтому я не буду говорить. Возможно, я сделаю передачу про это. Давайте так.
0: Угу. Сергей, я предлагаю прерваться и послушать новости на радио «Говорит Москва».
1: Давайте немножко отойдем от наших вопросов и послушаем, какие ответы дает сегодняшнее время.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается специальный выпуск программы «Виват. История», в котором Сергей Виватенко, историк, отвечает на ваши вопросы, дорогие наши слушатели.
1: Давайте

0: Вернемся к вашим вопросам.
1: Михаил Чередниченко, хотелось бы узнать о всех столкновениях со шведами в истории России, особенно Северной Карелии, например, битва при Кольянвирте, что близ Иисауме, где до сих пор стоит памятник Долгорукову и прочих битв, возможно, которые были в районе Костомукши и близких районов, как побед и проигрыши, например, в этой же битве против русской армии был Санделс, теперь популярное пиво с его портретом в Соме. Но я читаю так, как написано.
0: Хорошо, хорошо. Слушайте, ну, давайте так. Возможно, же делаю какую-нибудь передачу. А шведы, наши соседи, от этого, да, и великая нация, а историческая, европейская. Поэтому между нами, так как всегда была общая граница, были и столкновения. За территории, земли, религиозные битвы и так далее и тому подобное. Их было очень много. И то, что сейчас шведы отказались от нейтрального статуса и присоединились к НАТО, это тоже говорит, что вопросы еще между нами существуют определенные. Да, так или иначе. Да, действительно, было время, когда и сражения, когда шведы нас побеждали. Это правда. Но были сражения, особенно с князем Долгоруким, да, когда мы побеждали шведов. Да, это, ну, скажем так, в разных землях, особенно шведская война начала XIX века, она происходила в разных местах, в том числе и в районе Южной Карелии. Да. Вот. Ну, я не знаю, что там очень интересное, но давайте мы тоже, возможно, сделаем передачу.
1: Вопрос от Екатерины из Москвы. У меня вопрос, почему стали возможны репрессии в Советском Союзе в 30-х, 50-х годах в таких масштабах? Почему многие люди, в том числе не только бывшие дворяне или белогвардейцы, были подвергнуты расстрелу? Почему, возможно, были в том числе пытки, как писал маршал Тухачевский, перед казнью был подвергнут пыткам? Вот такой вопрос.
0: Ну, наверное, скажем так, репрессии и какие-то такие вещи, скажем так, происходят тогда, когда что-то формируется новое. А новое сталкивается со старым, с прошлым и так далее и тому подобное. Поэтому общество не стабилизировалось. В обществе в 20-30-е годы были как предсторонниками социализма, так и противниками. Также еще борьба за власть, которая была внутри партии, тоже подтолкнула Сталина к репрессиям. Вот. Я сказал бы, что это характерно для всех народов и всех наций, и всех государств. Да, репрессии бывают, пытки тоже бывают, 100%. Там, у демократических странах также, и, да, как вы знаете, американцы пытали многих арабов за террористические акты 11 сентября 2001 года. Вот, они сейчас происходят, да, поэтому нельзя говорить, что именно советская власть оказалась. А большое количество, ну да, товарищ Сталин искренне считал, что чем ближе мы продвигаемся к социализму, тем активнее будет классовая борьба. Такая ситуация тоже была, да. Ну, репрессии – это не очень хороший, не светлый этап в нашей истории, но он был, об этом надо помнить, и надо сделать так, чтобы больше такого не повторилось.
1: Следующий вопрос от нашего слушателя, который представился как законопослушный гражданин. Он пишет, что знание истории очень важно для понимания многих социально-политических процессов. Эти знания позволяют делать определенные прогнозы. Каким вы видите будущее нашей страны до 2050 года, в том числе с учетом СВО, который, судя по всему, еще затянется? Уверен, что вопрос непростой, надо учитывать много факторов: демографию, экономику, развитие логистики, невменяемые внешние силы и так далее. Думаю, что можно провести исторические параллели.
0: Ну, легче не будет, дорогие друзья, так или иначе. Мы действительно сейчас в очень сложном этапе на развитие нашей страны. Это не только связано с войной, но связано, наверное, с демографическими разными вещами и так далее и тому подобное. И, конечно же, эти вызовы государство обязано решать. И кроме нас их никто никогда не решит. Поэтому, еще раз, говорить о том, что будет вот так вот, я бы не стал. Да? Это все сложно. Скажем так, все известные фантасты начала 20 века, они, если сравнить, что они писали про начало 21 века, ну, скажем так, мало кто во что попал, да, понимаете, поэтому футурология – это отдельная наука, к которой, к сожалению, я не имею никакого отношения. В прошлом, конечно, можно понять, что может произойти, да, 100%, но не более того. Все очень субъективно, и надо смотреть именно на то время и, скажем так, почему принимается как решение и что будет. Поэтому я не знаю, что будет, но хотелось бы, чтобы мы и победили в войне, и, скажем так, и продолжали быть великой державой.
1: Продолжается специальный выпуск программы «Виват истории», в котором Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Узнал, что немцы получили от французов в 1871 году большую контрибуцию. Куда они ее потратили?
0: По-моему, 6,5 миллиардов. А вот вы будете смеяться. Саша, как вы думаете, а куда могли немцы потратить? Ну, дорогие друзья, на самом деле ответ на этот факт, скажем так, поразителен, с одной стороны, да? Но это из-за той пропаганды, которая у нас все время была про немцев. А немцы вложили на постройку крепостей по границам с Российской империей. Вот Калининград, это вот Дора, там и другие башни, это все были построены как раз именно в этот период.
1: Ну, то я есть, почти угадал.
0: Да, только единственное, что крепости – это оборонительные сооружения.
1: Да, да.
0: То есть они хотели обезопасить себя от своего соседа, от России, и построили там вот эти самые крепости.
1: Вопрос такой, на сколько метров, километров стреляли лучники из лука? Ты когда-то что-то рассказывал про татарских лучников, которые стреляли лучше, потому что у них были другие луки.
0: Ну по-разному. Нет, лучшие лучники считаются англичане. Ну да. Ну, Робин Гуд, например. Угу. С другой стороны, конечно, можно сказать, это пиар Бориса Джонсона, но это немножко не так. Скажем так, наиболее вероятная дальность, когда можно убить человека, ну или, понимаете, для чего лук стреляется, это 200 метров.
1: На охоту.
0: Ну, охоту, лошадь, все равно кого-то убить. А вот, кого-то попасть, скажем так. Это 200 метров. А, да. Но это, дорогие друзья, все-таки исключительно спортивный такой ответ. А вот, поскольку в бою стрельба из лука на такие расстояния никогда не имела смысла. Потому что чем дальше дистанция до цели, Саша, тем ниже скорость полета стрелы и, соответственно, менее смертоносным. Ну, долетит там и отскочит. Да и само попадание будет проблематичным, если только перед лучниками не ставится целью забросать кучу ничем не защищенных людей, кучей стрел сомнительной убойности. Да, такое тоже может быть, да. В отличие от пуль, стрелы прямо почти не летают. Вернее, летают, но только на расстояние, составляющее 10% от максимального выстрела. Иными словами, Саша, если мишень находится от лучника дальше, чем на 300 метров, ему придется пускать стрелу не по то, где это находится, а по дуге. И чем больше расстояние, тем больше крутой будет дуга. По не слишком устойчивой цели лучник мог прицельно бить с расстояния не более 60 метров. А это было одной из причин, по которой массовое использование пеших лучников приносило ощущимый эффект лишь тогда, когда они действовали под защитой тяжелой пехоты и не менее тяжелой конницы. Ну, даже был такой стандартный дальнобой, как называлось, перестрел. Но это так 200-250 метров. Очевидно, обычный невыдающийся лучник, Саша, из среднего показателя лука мог выстрелить на такую дистанцию, но убить он мог, ну, скажем так, оленя мог убить на 75 метрах, медведя на 40, не более. Любое оружие, дорогие друзья, актуально только в определенных условиях, причем не только тактических, но и социальных. Арбалет – это более известный лук, а это дорого. Как бы европейцы не бравировали мощностью своих арбалетов, они всегда оставались оружием горожан. Просто потому, что приобрести их могли только достаточно обеспеченные люди, поверхностно знакомые с военным делом. А город после монгол у нас было мало, поэтому и арбалетов тоже. А когда лук и арбалет встречались друг с другом, военные профессионалы с луками почти всегда побеждали ополченцев с арбалетами. Ну, так битва при Креси, дорогие друзья, 1356 год. Английские йомены, ну, фермеры, подавили хвалебные генуэзцев своим огнем. Хотя последние были наемниками, то есть людьми опытными, и использовали которые еще повизы, такие щиты. Вот, да. Ну, победили все равно англичане. Ну, вообще, если вот говорить про нас, про Древнюю Русь, да, лучше, Саша, заплатить печенегу или половцу, который не только опытный стрелок, но и кавалерист, чем снаряжать за эти деньги арбалетчика. Вот. По театру военных действий и полю боя продвигался бы арбалетчик очень медленно, а в перестрелке всегда уступит кочевнику-лучнику. Поэтому и брать более современное оружие, арбалет, или купить трех всадников за эти же деньги, да, лучше этих трех всадников.
1: Вопрос от Ивана Ботова. Хотелось бы узнать, когда мясо вошло в ежедневный рацион простого человека. На Руси каждый день есть мясо могли только зажиточные слои населения, а крестьяне ели мясо только по праздникам. Что носили? А, это тоже следующий вопрос.
0: Да, Иван, вы абсолютно правы, вы сами на это ответили вопрос. Давайте так. А когда были охотники и собиратели, мясо играло свою роль. Но как только появилось, я думаю, мы сделаем свою даже передачу про это, про древнего человека, про неолит. А когда появились уже, скажем так, зерно и прочее, то люди стали есть именно зерно. Мясо стали есть меньше. 100%. Вот. Ну и во многих религиях же ведь есть религиозные запреты на мясо. Ну, в православии это тоже есть. Как называется такой запрет, Саша?
1: Пост.
0: Пост, конечно. В других религиях на мясо есть запрет, который невозможно есть какие-то там коров где-то,
1: Ну, это
0: где-то
1: появилось
0: свиней.
1: позже, наверное.
0: Ну, еще раз, скажем так, иногда это идет параллельно с этим, такими вещами, и притом это дорого. А весной никогда мясо не ели. Никогда. Почему? Потому что рождается теленок, ну, примерно говорю, да, надо 2 месяца его кормить, тогда мясо будет 4 в 10 раз больше.
1: Да.
0: Вот, поэтому весной, весной был у нас пост, когда запрещалось это есть. Вот, да. Ну и современный человек привык к муке и другим вещам, да. Ну и мясо стало, скажем так, популярным, когда появились лишние деньги. Наверное, вот так вот про мясо.
1: Также Иван спрашивает, что носили в своих ранцах русские солдаты.
0: Ну, как там? Помните «Войну и мир»? Перед австралийцем Кутузов приказал сделать смотр, да? И вот как бы по этому смотру сделали так, как написано в уставе. Что должно было быть в ранцах, что должно быть в карманах, на что одето и так далее, как на шильце и мыльца, да? И так далее, и тому подобное. В разное время носили разное. Что носили? Ну, скажем так, личные какие-то вещи, которые были нужны. А дальше разные помощники, которые там, ну, какие-то инструменты, которые помогут на поле боя исправить винтовку, оружие или еще что-то. Также продукты определенные, сухари. Была специальная сухарная такая сумка, да, в которой носили еду. А, Саша, еще, скажем так, кроме того, что у нас был ранец, еще любой солдат в XIX веке носил в кивере, в головном уборе, определенную часть своих каких-то вещей.
1: Да.
0: Да. Поэтому, да, действительно, есть устав, который говорит, что обязано. Но устав не запрещает, чтобы было в ранцах, что не обязано. Да? Вот, что не запрещается, в принципе, можно. Но любой старшина на тебя наедет, если у тебя будут какие-то вещи, которые ни к чему вообще. Поэтому, наверное, так вот. Единственное, что, да, что вот проверялись на таких вот смотрах, это главное была обувь, потому что сапоги были всегда разбиты у солдат, да, и поэтому, если мы говорим, обязательно должны быть еще какие-то специальные иголки, специальные ткани и какая-то часть кожи, которые могли что-то там залатать. Но это было самое такое вот сложное, что ли, в приказах. Ну, в Музее Отечественной войны 12-го года, который есть в Москве, да, хранится ранец, да, он кожаный, с 2 плечевыми ремнями, стянутыми на груди третьим. Так было легче носить. Крышке подвязана такая называемая манерка. Это фляга белой жести. Вот. Какой провиант был у солдата? Обязательно, что должен быть 4-дневный провиант. Это 7 фунтов сухарей, 200 грамм крупы. Фуражная шапка. Она называлась не потому, что из нее кормили лошадей, а потому что, скажем так, в определенное время он мог переодеться из кивера какого-то сложного, да, в простую шапку. А щетка одежная, сапожная, белильная, потому что они все были ну, белые самые рейтузы, белые лосины, да, их надо было как-то чистить. 2 рубахи. В одной ты ходишь, а когда ты идешь на смерть, одеваешь чистую, специально. Для этого она тоже, да? Такой маленький чемоданчик с мелками, гребешками, мылом, нитками, ножницами, ваксой. Ну и там какие-то части от оружия, которые могли менять, например, кремень. Вот, наверное, то, что было. Разговор о том, что когда маршалу Еременко, когда он пошел в армию, призвали, да, к нему подошел офицер, сказал: «Ну-ка, посмотри, в твоем ранце есть фельдмаршалский жезл?» Все ха-ха-ха. Ну, типа так шутили. Конечно, этого не было. Но, в принципе, особенно после сражений, и когда какое-то воинское подразделение обвиняет в мародерстве, то, конечно же, проверялось. А пуговица всегда лежала тоже определенная, ну, по мелочам каким-то таким, да, но не более того.
1: Это программа «Виват История». Продолжаем наш выпуск, посвященный ответам на вопросы слушателей. Следующий вопрос от Ивана. Послушал передачу о юморе. Интересно было бы узнать ваше мнение. Почему современная молодежь, с которой ты так, кстати, много общаешься в институте,
0: да,
1: не смеется над советским юмором? Например, сцена Райкина в греческом зале. В греческом зале в свое время над ней смеялся весь Советский Союз. А у современной молодежи рассказ об употреблении пищи в греческом зале вызывает только недоумение, но не смех.
0: Ну, дорогие друзья, давайте так. Юмор в разных поколениях различный. В разных эпохах тоже различных. Потому что юмор строится на том, что вокруг тебя. Да?
1: Мне казалось всегда, что есть вечные ценности и, наверное, может быть, шутки, которые актуальны всегда.
0: Ну, какие-то есть, да. Ну, я профессионально занимался КВНом, поэтому, как говорят, что шутки, которые действуют всегда, они на две темы. Теща и зад.
1: Это вот. Был еврейский анекдот.
0: Ну, да, ну не совсем. Как у нас говорил казах Усибеков из совхоза Шымкентской области. Вот наш замполит говорил про сионизм, про евреев. Все говорят: евреи, евреи. В нашем колхозе евреев нет. Ну, не поспоришь. Поэтому вряд ли ему про это анекдоты стоит рассказать. Еще раз, есть анекдот, скажем так, анекдот или шутка про момент, да? Что-то происходит сейчас за окном, тогда он понятен всем, да? А вот через 10 лет он будет непонятен. Каждому свое. Поэтому тот юмор, который мы понимаем с советского времени, да, невозможно понять сейчас.
1: Ну, мы часто цитируем смешные моменты из фильмов, так же, как и Райкин. Это были передачи какие-то телевизионные сценки.
0: Это мы цитируем, а для наших студентов... Да, притом в кино, конечно, они непонятны в принципе. Они не смотрят эти фильмы. Они не знают. Я возил студентов на экскурсию в Париж. И в наш самолет входит Рейн. Ну, ученик Ахматовой, поэт и прочее. А студентка говорила, что она поэтесса. Вот, и я говорю: вот смотри, это вот, ну, современный классик, да, знаменитый человек, который друг Бродского, скажем так, ученик Ахматовой и так далее и тому подобное. Не хочешь что-нибудь спросить и прочее? Она говорит: Сергей Валентинович, я стихи пишу, а чужие мне не интересны. Ну, у многих студентов...
1: Да, писатели.
0: Да, да, да. Я это очень часто сталкиваюсь, им неинтересно другое. Да. А вот, свое, да, они готовы. А смотреть что-то другое... Да, ведь еще раз, показать им тот юмор, над которым мы смеялись и смеемся, да, им же надо показать, от чего он произошел, над чем мы смеемся. Это не значит, что они дураки, малограмотные и прочее. Просто они другие. Они зациклены по-другому.
1: Ну, это вечная тема для разговора,
0: улица.
1: Поэтому мы остановимся.
0: Конечно.
1: Почему в армии меняются названия званий и чинов?
0: Ну, если убрать детали, Саша, причин обычно несколько. Меняет война. Если звание связано с конкретной функцией, а эта функция стала не нужна, звание уходит. Ну, типа кондуктор, понимаете, да? Там или, ну, или энсином, или корнетом. Ну, нет у нас больше младших офицеров в кавалерийских частях. Да, поэтому корнетов больше не будет. Меняется государство, революция. Реформы, смены режима вообще всегда ломают старую систему званий. Армия упрощает структуру, а лишние промежуточные и степени обычно долго не живут. Политика вмешивается в военное дело. Ну, например, в 1940 году в нашей стране появилось новое звание, которого у нас не было – ефрейтор. Как вы думаете, почему? В 40-м году у нас появился ефрейтор. Ну, потому что один ефрейтор сделал карьеру в другой армии, скажем так. Да, и это в то время было известно. Да, определенно. режим или конкретный человек уходит, вместе с ним меняется. Ну и толерантность определенная. Да, в нашей советской армии была дружба народов, поэтому могли быть какие-то там названия, которые там разные и так далее. Поэтому звания и чины меняются, и это нормально. В последнее время, правда, нет, не меняются, но все движется, все изменяется. Угу.
1: Зачем матросы закутывались в пулеметные ленты?
0: Ну, видимо, во время гражданской войны ты спрашиваешь про это, да?
1: Это не я спрашиваю, это наш слушатель спрашивает.
0: Ну, если ты что-то себе на плечи, ну, скажем так, это функция рюкзака. Если ты одеваешь на себя ранцы и прочее, да, в руках нести тяжело, а на плечах проще. Определенный объем патронов, который нужен себе, да, поэтому они вот так вот себя, скажем так, особенно у матроса, да, делали вот такие вот интересные накресты. Ну и чем отличаться от других? Знаете, как там две мафиозные группы друг друга стреляют ночью, да, там где-то, да, как отличить своих от чужих? Давайте все снимем шляпы. Вот, да, кто в шляпе, туда стреляют. Так же и здесь. А здесь у белых офицеров не было таких вот лент на груди, да, поэтому вот наши, не наши, и как можно больше патронов принести. Думаю про это. Ну и честно еще, если пуля попадет в такую ленту, то больше шансов выжить.
1: Угу. Это как тоже, броня.
0: Ну, это тоже важно, потому что там же патроны стоят, да? Yeah. То есть какой-то шанс выжить больше. А хочется выжить в любом случае. Угу.
1: Ну и, пожалуй, последний на сегодня вопрос. Какое отношение на Руси было к кошке?
0: Как там у Есенина? Все прошло. Потерял я бабку. А еще через несколько лет из кота того сделали шапку, а ее износил наш дед. У нас была с тобой передача про Есенина. Ну, давай так. Отношение кошки утилитарное, Саша. Да, наверное, так. А вот кошка была нужна для того, чтобы с разными паразитами бороться, а не для того, чтобы ее гладить на окне.
1: Да, но такое же отношение и сейчас в деревнях сохранилось.
0: Конечно, 100%. Та вот психоз, который есть в городах, да, про кошечку. Вот, Саша, будет время и желание, я тебе свожу в Париже, ну, под Парижем есть кладбище кошек и собак. Это, конечно, за гранью.
1: Но у нас сейчас тоже делают.
0: Да. Тоже делают. Вот. Ну, там это давно, и скажу так. Ну, да, действительно. Я чувствую, что вопросы, которые вы задали, дорогие друзья, имеют под собой определенную подоплеку к тому, что я сделаю передачу «Под зрением человека» про одомашнивание животных, про религию. Ну, сегодня у нас были там разные вещи. Когда это появилось и почему? Про человека времен неолита что-то я сделаю.
1: Ну что ж, тогда на этом все. Хотя вопросы у нас еще остались. Мы ответим на них обязательно в следующий раз. Напомню, что связаться с нами и задать вопрос всегда можно, написав на электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru или через наше сообщество ВКонтакте, где есть много возможностей для того, чтобы задать вопрос Сергею. С вами был историк Сергей Виватенко. Вопросы от имени слушателей задавала я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Право знать. Говорит Москва.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы – производство армированных композиционных материалов. В эфире заместитель генерального директора компании по производству композитов Иван Сенчев. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога» в эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО ночью сбили 389 украинских беспилотников над регионами России. Во всех случаях уничтожены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что дроны поразили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. В Алтайском крае пассажирский микроавтобус опрокинулся в кювет. Два человека пострадали. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на трассе Павловск-Каменно-Оби, границы Новосибирской области. Предварительно установлено, что водитель ГАЗ не выбрал правильную траекторию при прохождении затяжного правого поворота, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате две женщины с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Аэропорты Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля возобновили работу. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. МВД выявило схему с хищением данных онлайн-банка через NFC на чужом телефоне. Кража происходит после просьбы поднести чужой смартфон к своему для проверки. Как сообщили в пресс-центре ведомства, жертве звонили мошенники и убеждали установить на телефон файл, замаскированный под официальное банковское приложение. Для авторизации жертву просили поднести банковскую карту к тыльной стороне смартфона и ввести пин-код. После активации программы сообщники получали возможность снимать деньги в банкоматах любого региона России. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23 атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
7: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored.
6: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
11: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Говорит Москва, 94,8.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 июля, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе тоже они идут. Заходите, лайки ставьте, ракеты нажимайте, подписывайтесь. В общем, все, что можно, везде, все нажмите.

0: Кермашлем пишет. Сейчас был в районе белорусского вокзала, встретил женщину, которая выгуливала черепаху. Естественно, я, как ответственный гражданин, поинтересовался, где поводок, где намордник. А, без поводка, ну хотя да, зачем? А, естественно, был послан туда, куда посылают всяких умников. Но настроение даже поднялось. Всем доброго утра. Лето, выходные. Ну да, действительно. Поздравляю наших бойцов с взятием Константиновки. Вчера прозвучали важные заявления президента, пишет Павел. Да, действительно, это так. Здесь с вами тяжело спорить. И, собственно, я этого делать не буду. Так, тут какая-то шизня. Это вот, видимо, от автора. Отдай-ка прогуляюсь с черепахой. Вот, вот этот же человек вот это сообщение написал. Ладно. Это не черепаха, это Карлан в бронике. Я вспомнил почему-то, это, по-моему, Астерикс Обеликс против Цезаря, или как-то так. Был такой какой-то фильм. И там было, когда построение черепахой. Я хочу построение черепахи с животной точки зрения. Вот я почему-то вот это вспомнил. А, Тер Осипов задерживается. Осипов, все, Осипов. Вот такую вот интригу могу повесить. Осипова не будет. Он уехал. Доброе утро. Хотелось бы поздравить с праздником, с днем рождения замечательного дядьку Армена Сумбатовича Гаспаряна, пишет Денис Девятиэтажник. Мы Армена Сумбатовича поздравляем. Это мы тоже всегда, всегда за. Я не знаю вообще, как я сюда сейчас приехал. Я так хочу спать, потому что я вчера, мне сборная, потрясающая сборная Аргентины, а главное, потрясающая сборная Кабо-Верде вчера подарили очень короткую ночь. Из-за того, что они решили еще и дополнительное время друг с другом сыграть. Но для тех, кто вдруг не видел этого матча, я даже не знаю, говорить ли счет, потому что я всем советую посмотреть просто на этот футбол. Потрясающий. Вот это был ровно тот футбол, после которого влюбляются в игру. Не может быть даже вот по качеству исполнительского мастерства, а просто вот по сути своей, по драматургии. Вот такие матчи, за такие матчи и любят чемпионат мира. Такое удовольствие я вчера искренне получил от просмотра этой игры, что не могу всем ее не посоветовать посмотреть. Ее можно посмотреть в повторе, насколько я знаю, там на том же самом этом Кинопоиске, где трансляции идут, там можно смотреть. Там не показывают счет на главной странице, чтобы можно было смотреть и чтобы было интересно. Но если вдруг... Вот я даже не буду портить, не буду говорить, что там произошло в этой игре. Если вдруг вы еще не видели, она достаточно поздно начиналась, сейчас ночи. Посмотрите, а? Ну какой кайф. Кабо-Верде. Новички чемпионата мира. Маленькое островное государство, 500 тысяч человек. Против Аргентины. Чемпиона мира. Действующего чемпиона мира. С Лионелем Месси в составе. Ну... В общем, чистый Голливуд. Отличный был матч. Всем советую. Но они вот вчера немножечко мне... конечно, на моем состоянии сегодняшнем это точно отразилось. Вообще без каких-либо но. Так, давайте мы с вами обсудим. Он в Турцию поехал, спрашивает Андрей. Наверняка. Куда же он еще мог поехать? Наверняка поехал, да. Так, это вчера было про топливный кризис. Слушайте, я помню, что там точно была какая-то интересная тема. Я хотел ее вчера взять, когда ее пролистывал. Это все не то. Это тоже не то. Традиционные семьи. 135-й пишет. Надеюсь, команда Кабо-Верде выиграла. Ничего не буду говорить. Вот специально для того, чтобы не испортить впечатление. Тем, кто, может быть, все-таки захочет посмотреть этот матч. Не буду говорить. Наташа, слушает Таркана Осипов, походу, пишет Миша Николаев. Да, наверняка так оно и есть. Слушайте, а я не могу найти. Что это за тема такая была? Сам себя уже вчерашнего не помню. Да, Андрей пишет, вы без звуковика коммунист сегодня, извиняюсь, забыл его имя. Да, я от всех избавился. Ну как, я поменял просто фамилию. по факту. Да, у нас тут как на радиостанции говорит Москва? Евгений — это константа, вот все остальное меняется. Да, коммуниста нету, действительно. Всех избавился. Ну и что? Че говорили, я не смогу? Вот, пожалуйста. И кто остался, кто смеется последний? Вот, наверное. Ну, давайте вот такая есть, интересная. Компания Sony... Это не то, что я хотел, но я не помню, что я вчера хотел. Компания Sony объявила о прекращении выпуска видеоигр на дисках. С 2028 года они будут доступны только в цифровом виде. Как следует из пресс-релиза японской компании, выпуск дисков с играми для PlayStation завершится в январе 2028 года. Подчеркивается, что решение не повлияет на игры, изданные ранее, а также на проекты, которые намечены до этой даты. Все предыдущие физические издания останутся в продаже, и в них можно будет играть. Ну, для тех, кто, может быть, не сталкивался с игровыми приставками, и, в принципе, с миром гейминга, 506 пишет, а Sony ругаем, ненавижу Sony. Да, Sony вообще компания в этом смысле с репутацией так себе. Значит, для тех, кто не сталкивался, ну, в принципе, испокон веков, наверное, да, игры выходили на каких-то так называемых физических носителях. Картриджи когда-то это были, потом стали диски. У некоторых до сих пор есть картриджи, там у Nintendo, например, для того же самого, как это, Nintendo Switch, по-моему, называется, там такие маленькие картриджи. Ты покупал игру, вставлял ее, собственно, в приставку, на этом носителе была эта игра, ты играл, захотел ее какую-то другую игру поиграть, вытаскивал тот картридж, вставлял другой или диск, играл, значит, другую игру. Потом шел, например, к другу, к своему, менялся этими картриджами, вы могли обменяться, дать, ты ему дал одну, он тебе другую, все, вы поиграли, поменялись обратно. Потом все это еще переросло в перепродажу. Безусловно, то есть ты купил, поиграл, потом продал эту игру, когда ее прошел. И все так продолжалось до последнего времени. Но, видимо, ориентируясь именно на то, что многие покупают, сразу же перепродают, и из-за этого страдает, собственно, рынок продаж этих игр, компания Sony решила, что все, лавочку пора прикрывать. Из 28-го же, да? Ну, то есть, вообще так-то еще не очень скоро, да? Еще целый годик дадут они. Но начало положила GTA 6. Вот сейчас будет выходить колоссального масштаба игра, самая дорогая в истории человечества. Просто там дурдом, 2 миллиарда долларов на разработку. Представьте, 2 миллиарда долларов на разработку игры. Это вообще, на самом деле, нас в какую-то... окунает новую эпоху. И вот это вот... GTA не выходит на дисках. Это первая такая, наверное, игра полноценная, большая, которая не будет выходить на физических носителях. И вот она как будто дала право такое всем, в том числе и Sony, отказаться от этих физических носителей. В чем проблема? Казалось бы, в эпоху интернета кому вообще нужны эти диски? Но проблема в том, что... Почему все возмущаются? Что тебе на самом деле теперь не будет принадлежать никакая игра. То есть ты, покупая игру в компьютерном, вот этом виртуальном магазине, ты покупаешь право ей пользоваться, пока тебе дают эту возможность. И компания Sony доказывала это, как никакая другая компания, блокируя аккаунты напропалую за все, за что только можно. Потом, помимо блокировки аккаунта, у тебя могут взять... Ну, вот тоже хороший пример. Я смотрел достаточно давно сериал, называется он, по-моему, на русском «Разделение». Это Apple-овский сериал. И он выходил у них на платформе Apple TV. Наверное, так она как-то называется. Смотрел, значит, я сериал, там два сезона. Сериал, кстати, шикарный. Смотрели мы с женой этот сериал, и вдруг в какой-то момент вечером я прихожу, а сериала нет. Сериал пропал. Причем это было, типа, полгода назад, наверное. То есть это достаточно свежая история. Конец 25-го года. Все, нету больше сериала. Он был на, он был и на русском языке, и с субтитрами он был русским. Я вот на английском смотрел. В общем, там бесконечное количество переводов, никаких проблем не было. Спокойно берешь, там, все, это платный сервис, это, как это, не marketplace, Как, ну, онлайн-кинотеатр, короче говоря. Стриминговый сервис. Все у меня было оплачено. Все, приходишь, спокойно нажимаешь, без какого-либо геморроя смотришь. И вдруг в какой-то день, типа день еще такой, а-ля 14 число, среда. То есть, который не, вроде как ничего не предвещало. Ни какой-то новый месяц там. Ни, нет, просто вот внезапно раз, и сериала больше нет. А я вроде заплатил деньги за то, чтобы смотреть этот сериал. Я оплатил подписку, больше ничего смотреть я не собирался. И так вместе с этим сериалом пропало еще огромное количество сериалов, практически все там хиты вот от этой самой компании Apple. И компания Sony тоже делала нечто подобное со своими играми. То есть ты вот в какой-то момент ты купил игру, она стоит денег, она стоит $100. Ну да, там еще вокруг этого тоже разные обсуждения идут. Вот $100 стоит игра. Это сейчас где-то около 8 тысяч рублей, чуть меньше. Ты заплатил 8 тысяч рублей. А еще тебе надо исхитриться их заплатить, потому что в нашей стране магазин официально не работает. Онлайн этот, соневский. Какой-нибудь у тебя там новозеландский аккаунт, грубо говоря. Ты заплатил еще больше новозеландских долларов за эту, значит, игру. Около 8 тысяч рублей. Играешь, и в какой-то момент они решат, что тебе не надо больше играть в эту игру. По каким-то там своим новозеландским, может быть, причинам, а может быть, американским, а может, еще каким-то. И заберут у тебя эту игру. И имеют полное на это право. И ты ничего не можешь с этим поделать. Все. Как бы лавочка прикрыта. И вот из-за этого у всех как бы немножечко бомбит. Вот хотелось бы у вас спросить, как вы относитесь к тому, что наш мир превращается в мир без физических носителей, чего угодно. Это относится и к фильмам, и к музыке, причем уже достаточно давно это относится и к музыке в первую очередь. Чувствуете ли вы, что вам больше ничего не принадлежит? И парит ли это вас? Как сейчас начинает парить геймеров по всему миру. Может быть, кстати говоря, это еще и сработает. Потому что один раз, я помню, это уже срабатывало с компанией Microsoft, когда они выпускали какой-то новый Xbox, и у них там был план. Диски оставались, но каждый конкретный диск был привязан к тому аккаунту, на котором он запускался в первый раз. И больше его нельзя нигде было запускать. Поэтому все начали бомбить, и компания Microsoft это отменила. Может быть, и сейчас тоже как-то дадут заднюю, если увидят, что аудитория не согласна. Но я сомневаюсь. Чувствуете ли вы, короче, то, что вам больше ничего не принадлежит? Что вас все забрали, по факту? И в любой момент любую вашу песенку любимую, фильм, игру, а там можно дальше, на самом деле, попытаться продолжить вот этот список, могут забрать, и вы ничего с этим не сделаете. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро.
1: Георгий, доброе утро, это Руслан Красногор.
0: Доброе, Руслан.
1: Я вот могу на примере книг. То есть раньше я книги складировал, и у меня там большие полки были. Потом я понял, что я к ним возвращаюсь, может, один раз в 10 лет, и смысла нет. Я стал записывать цитаты из книг, которые подходят для меня. Сначала записывал вручную, потом еще электронные средства появились. И точно так же можно поступить с другими. То есть все песни хранить смысла нет. Взял, записал себе где-то свой диск жесткий отдельный. Те песни, которые тебе по душе. И хранишь их там спокойно. Я иногда их достаю. Даже вот бывает кассеты прослушаю в деревне. Советские там кино, группа кино, интересно. Поэтому надо все хранить смысла нет, надо выбирать то, что подходит, это примерно 20% от всего, что есть.
0: А как записывать? Вот сидеть, сохранять. Телефон и диктофон, правильно? Другому поставил и даешь диктофону полностью прослушать песню с телефона, или как? Как это записывать?
1: Нет, ну я вот на жесткий диск старого компьютера записываю все песни, которые мне надо, а потом их скачиваю файлы перевожу в телефон, если необходимо это. Но я песен не очень много слушаю, поэтому мне это легко и просто. У меня там их есть треков штук 30, которые для души, чтобы прийти в хорошее настроение.
0: Ну, понятно, да. Но это называется пиратство. Я не могу сказать, что я прям сильно осуждаю как-то, да, но легально уж... Это нелегальная возможность. Легально ты не можешь никакие песни никуда записать. Ты можешь вот в приложении там стриминговом нажать кнопочку «скачать» обычно, особенно если у тебя платная версия, оно у тебя скачается на память телефона. Но в случае, если они захотят удалять эту песню со стриминга, она удалится и у тебя из телефона, из памяти. Причем еще, скорее всего, где-то там она будет в чертогах жесткого диска место занимать. Но послушать ты ее не сможешь. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро, Георгий. Денис, девятиэтажник.
0: Здравствуйте.
2: Ох, эти разговоры, которые были, когда про моральный аспект, аспекты пиратства, я помню. Ага. А там написал, да, Пол Маккартни, там была, не знаете эту историю про iTunes и Пола Маккартни?
0: Нет, я не знаю, нет.
2: Вообще знаменитая была штука. Его как-то то ли интервью, то ли пресс-конференция спросили, а как вам все вот эти новые технологии, iTunes там, да, что музыку теперь скачивают? Он говорит, я фанат, я так это люблю. Я очень много слушаю музыки, это, и теперь это очень удобно. У меня огромная коллекция. Раньше вот винил был, потом там диски, а сейчас у меня... Я на iTunes потратил десятки тысяч долларов, я все покупаю. Да, то есть вот прям много-много музыки слушаю. Это так круто и прикольно. А вот когда я умру, это все достанется детям. Да что журналист такой, нет. В смысле нет? Это никому ничего не достанется. Вы умрете и просто все. Вы просто потратили эти деньги. Он был, в общем-то, там потом, короче, он сменил, перешел на темную сторону после этого. Да. Потому что диск, книга, там, видеокассета, что угодно, это ваше имущество. Вы можете продать, заложить в ломбарде, передать по наследству, все что угодно. А вот эти вот просто ключ к аккаунту, это ничего. Вам это не принадлежит. То есть, ну, вы никто, ты голодранец, короче, ничего у тебя нет, тебя просто взяли деньги за право, чтобы послушать. Вот, это даже не оказание услуг, это вообще черт пойми чего, почему? Потому что теперь уже выяснилось, что тебя могут от этого еще просто лишить в один момент,
0: да.
2: Просто от этого отключив, там, я не знаю, по идеологическим разногласиям, религиозным убеждениям или вратским понятиям. И это они решают. То есть, вот, ну что, ребят, что там, борцы с пиратами-то как там, любители лицензионки, все у вас, все хорошо, все нормально? Теперь-то повзрослели, может быть, наконец-то. Слава тебе, Господи. Я, кстати, попробую по поводу Apple TV. Все выходит, все нормально. Сейчас вот я ждал прям этого лета, но попался вот в ту ловушку, в которую вы не любите попадать, когда раз в неделю один эпизод.
0: Да.
2: Смотрю второй сезон «Шугар» сериал с Колином Фарреллом, шикардос. Но только не читайте про него никакие статьи, если вдруг соберетесь посмотреть.
0: О, нет, я этим не страдаю, я просто смотрю, если
2: потому
0: вдруг что.
2: Потому что там в первом
0: кроме
2: сезоне
0: брата.
2: такой поворот прям. Ну, знаете, вот это поворот. Что если вдруг кто-то проспорит, это хуже, чем Аргентина Кабо-Верде, вот честное слово.

0: Потому что, ну, сериал-то хороший был. Я его досмотрел. И с тех пор, честно говоря, у меня есть прям такое конкретное, продуманное приложение пиратское, где есть какие хочешь сериалы, фильмы, на телевизоре прям стоит. И вот эта компания Apple, та самая, которая всех заставила в свое время и начала этот процесс легализовываться в плане медиа-контента, музыки, фильмов и так далее. Они с этим iTunes действительно начали эти процессы. Эта же компания в итоге меня назад толкнула в пиратскую бухту, и я ощутил на себе всю мощь этих новых сервисов. Вот такой вот забавный круговорот. А теперь компания Sony, один из самых больших правообладателей в мире, делает, ну, примерно то же самое. Но теперь уже с геймерской частью. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Санкт-Петербурга сообщили о масштабной атаке БПЛА. В городе работает ПВО, заявил губернатор Александр Беглов. Он рекомендовал петербуржцам оставаться в домах и не выходить на улицы до отмены беспилотной опасности. Также возможны перебои в работе мобильного интернета. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что за ночь над регионом сбили 67 дронов. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США. Президент России направил телеграмму американскому коллеге. Документ опубликован на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе. Владимир Путин также отметил, что налаживание конструктивных связей между Россией и США отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества. В МИДе России заявили, что страны Балтии открыли небо для ударов ВСУ. Замминистр иностранных дел Михаил Галузин сказал о наличии у Москвы подтвержденных данных. Цитата. «У нас есть сведения, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», сказал дипломат, передает РИА Новости. Ранее советник президента Эстонии Мадис Ролл в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил о готовности Таллина помогать украинской армии в атаках на Санкт-Петербург. Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Команда со счетом 3-2 в дополнительное время одержала победу над Кабо-Верде. В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси и Лиссандро Мартинес. У проигравших отличились Дерой Дуарте и Сидни Кабрал. На 111-й минуте мяч в свои ворота отправил Диней. В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с командой Египта, которая ранее одержала победу над австралийцами. Эта встреча пройдет 7 июля. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
10: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
11: В эту субботу тема программы «Синдром диабета».

0: ортопедической стопы. В эфире сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
1: В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 июля, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. А также трансляции у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Подписывайтесь, лайки ставьте, сканируйте QR-код в трансляции, переходите в бота в мессенджере Макс, на Макс подписывайтесь, на Телеграм-канал подписывайтесь, на Дзен подписывайтесь. Подписывайтесь везде.

0: Это что было? Вы тут нас подбили смотреть матч, заинтересовали. Мы все тут собрались смотреть. Этот ваш новостник взял и все рассказал. Это юмор у вас на радио такой. Ну, кстати, если бы это был у нас юмор такой, то я бы его даже и оценил. Но это просто, да, вот... Как-то мы не скооперировались. Немножечко я сам услышал, когда новости. Да, я очень сильно удивился. Но я все... Вдруг кто-то не слушал новости. Я вот... Я точно знаю, уже мне заспойлерили, что будет в следующем новостном блоке все участники 1/8 чемпионата мира. Поэтому, если вдруг вы еще не знаете, кто победил в матче Колумбия-Гана, тоже советую пропустить следующий новостной блок. Но... Ну, да, вот с новостями такая история. Это я же как-то вот на неделе говорил, что я какой-то матч хотел посмотреть, я уже не помню кого. Конкретно он был в 4 утра, я смотреть не стал, проснулся, не притрагивался к телефону для того, чтобы спойлеров не словить. Потому что невозможно от этой информации увернуться, если вдруг где-то новости. Ну, так бывает, да. Никто не призывает просыпаться и пробуждаться, никто не поет гимн Советского Союза, но прям хороший день, пишет аутсайдер. И не говорите, аутсайдер. Хорошее дело геймерством не назовут, пишет Миша Николаев. Ну, что-то в этом есть. Не думал. Кстати, никогда с этой точки зрения не обращал на это внимания. Так, это все бессмысленно и не нужно. Нужно рожать детей, пишет 506-й. Очень в тему. Ренат пишет, не знаю, никогда не страдал подписками. Все, что хотел посмотреть, смотрел по-пиратски. И да, не смотрел ни одной серии «Игры престолов». Ну, кстати, а что, можете посмотреть, а чего там такого? Все, уже, я понимаю вот это вот нетакусничество, типа, ой, я не буду смотреть, все смотрят «Игру престолов», я не буду смотреть, это такой мейнстрим, а я не буду такой, как все. Я сам тоже не смотрел «Игру престолов» в тот момент, когда она хайповала по максимуму. Но потом уже, когда начали, за год, наверное, до выпуска последнего сезона, я начал смотреть и посмотрел. В итоге последний сезон вместе со всеми. Но сейчас уже давным-давно это время прошло. Можете спокойно взять и посмотреть. Хороший сериал. Первые, типа, 3 сезона, так вообще, может, даже 4. Ну, прям хороший. Посмотрите. Но и спирайте. Все есть пиратское вообще спокойно. Ну, вот я тоже с точки зрения фильмов и сериалов полностью ушел в пиратство. Полностью. У меня есть подписка там на наши онлайн-кинотеатры. Но я, честно, на наших онлайн-кинотеатрах у меня дети смотрят там мультики в основном. И я смотрю футбол. А сериалы не смотрю. То есть, ну, у нас тоже забрали. Ну, там вроде как было все легально. Наши не обнуляли прямо эти все права. Сами у себя не крали мы контент. Но когда заканчивались договоренности, многие вот эти вот все западные лейблы, они отказались продлевать эти лицензии. И у нас тоже пропали какие-то западные фильмы, сериалы и так далее. Ну, соответственно, это там просто уже не посмотреть. Но так как... Ну, как-то меня обидело, вот это вот сам подход он меня обидел. Я сказал, да ну и вас всех в баню тогда лесом, и пошел пиратить. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, меня Андрей зовут.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Я вот, знаете, касаемо нашего вопроса, пират всегда был такой, как Джек Воробей, наверное.
0: Угу.
1: Вот, но когда появился сервис такой Spotify...
0: Да.
1: И с учетом того, что в основном слушаю зарубежную музыку, и удобно в соцсетях музыканты там listen my new track, и Spotify нажимаешь, слушаешь, удобно. Но когда нас отключили, это был мой первый порыв, что я думаю, я уже взрослый дядя, что это я все тут качаю, непонятно откуда музыку, буду пользоваться, удобно.
0: Да,
1: когда
0: да.
1: отключили, я вот о всех этих цифровых сервисах задумался. Ну, яндексской подпиской пользуюсь, думаю, что уж Яндекс нас, в том числе музыка, кинопоиск, нас так не прокинет. Вот. А касаемо носителей, здесь сильно ударит это по коллекционерам. Для многих людей именно коллекционные издания, неважно, игры, книги, музыки, то есть они вот любят именно пощупать. Я был в гостях у человека, откровенного меломана. Он мне показывает, ему не важно, какой там трек записан на этом носителе. Это пластинка, на розовом виниле что-то там, ну, терминология сыпет, которой я не обладаю. То есть для них это важно пощупать. И то, что издания будут переходить только на цифру, вот это вот сильно ударит по этим людям.
0: Да. А, ну, вот...
1: а касаемо то, что как диски менялись, вот это вот. Сейчас же также профилями все на этих играх меняются. Вот у меня PlayStation 4 была еще там давно. Также профиль взял, поиграл, другому дал. То есть,
0: да, принципе, это правда, но плане... здесь надо тоже иметь в виду, что профиль, который вдруг где-то светится на новом устройстве, естественно, видит компания Sony. И, или там компания Microsoft, или компания Nintendo, они увидят то, что профиль зарегистрировался где-то на другом устройстве, и что он может быть зарегистрирован на сразу нескольких устройствах. Если они захотят, они эту возможность уберут достаточно просто и скажут, что нельзя постоянно профиль туда-сюда переносить между одним, между разными устройствами, и все. И не будет и этого варианта. По поводу вот физических носителей, Евгений Мирзон, наш звукорежиссер, как раз вот пока у нас были новости и спойлерили в матче, значит, сказал, что вообще компания Sony так-то держалась еще достаточно долго, потому что компьютерный гейминг, он давно с физических носителей ушел. Это все давным-давно исключительно только в интернете покупается. Там дисков нет. И это правда так. И вот как-то консоли как будто держались. Но вот что-то было в именно консолях немножечко такое ретро какой-то вайп ощущение. Вот, основанный на этих коллекционерах как раз. Я такой человек. У меня все вот эти игры за всю мою карьеру геймера, они все у меня есть. Без исключений. Я их даже особо... Я ничего не перепродаю. У меня все лежит. У меня есть все части FIFA с 2006 года. Была такая прям FIFA World Cup 2006, посвященная чемпионату мира. И вот с этой у меня есть все по 20, получается, шестую на данный момент. Например... И мне просто, мне, я не скажу, что я коллекционер, ну просто само по себе, знаете, можно в шкаф это как-то поставить красиво. Про книги говорили. Знаете, самое, если хочешь казаться интеллектуалом, то заведи подкаст на фоне книжных полок. Сиди, и вот, значит, ты будешь интеллектуалом. Вот, а как сейчас должны выглядеть эти самые книжные полки тогда? Тоже непонятно. Евгений Мирзон сказать что-то хочет.
2: Доброе утро всем, да, мне сейчас просто дошла мысль в голову по поводу, почему Sony это делает. То есть мы поняли, что, возможно, это против перепродажи, перекупов и так далее.
0: Да.
2: Но, например, те же самые ПК-бояре не потерялись и просто...
0: Украли.
2: Они сейчас по-другому делают, то есть даже электронные копии, это же, по сути, ключ.
0: Да.
2: К игре.
0: Да.
2: И этим тоже промышляют, перепродажи ключей просто. Ты можешь по дешевке, не с официальных источников каких-то взять.
0: Причем это супер гигантский рынок.
2: Да-да-да.
0: Да. Но здесь же тоже все вопрос-то в контроле. То есть, если прям захотеть, то мы с тобой говорили, что Steam, как площадка и компьютерная, она достаточно сквозь пальцы на это смотрит просто. Они как будто заинтересованы в том, потому что тут у тебя более свободная платформа, и очень много конкурентов. Сколько там? Ну, все, буквально каждый издатель, каждая игровая студия выпускала свой вот этот вот запускатель игр. И пытались свои игры эксклюзивно у себя продавать. Да. Не пошло. EA там это делали, особенно Ubisoft. И не пошло все равно, потому что Steam лучше. И мне кажется, что вот за счет того, чтобы выиграть эту конкуренцию, они как раз довольно лояльно к этому ко всему и относятся. А тут все-таки рынок совсем маленький у этих консолей. Их по факту 3 штуки.
2: И им легче контролировать.
0: Им намного легче контролировать, да. И они не так сильно борются за своего клиента, потому что, особенно Sony, потому что они большую часть рынка собой занимают. А, естественно, полки белого цвета сейчас должны быть, пишет Outsider. Очень жаль. что в Яндекс.Музыке мало музыки, которую я слушал, раньше скачивал себе на комп, это очень плохо, даже не все альбомы Foo Fighters, не говоря уже об инди-группах и малоизвестных коллективах. А это то же самое с правами, то есть вот эти просто права отозвали, и нет больше этих песен. И даже если у вас там были, это не компания Яндекс претензия, понятное дело, что это вот большие лейблы типа того же самого... Кстати говоря, Sony, одного из самых главных вообще правообладателей музыки в мире, просто отозвали права на свою музыку, и все, и нету больше ее там, и ты больше ее не можешь там послушать. С музыкой как будто попроще, а с другой стороны, а что проще с этой самой музыкой? А вот ты сел в машину и хочешь послушать, там, я не знаю, AC/DC. Вот я вчера, например, Back in Black, вот хочу я послушать песню. Запускаешь? Она есть, к слову. Ну, кстати, не знаю, вот в Яндексе, может быть, и нету. Я Яндексом не пользуюсь просто, поэтому не могу ничего сказать. Давайте проверим. Может быть, и нету. И вот у тебя настроение, вот ты прям хочешь вот это вот... И все, и пошла гитарка. Вот, вот хочешь вот прям вот этот вот... И прям машину завести и поехать. Хорошая погода была. Все. Ну вот все вот у тебя в настроении. А, и ты в надежде на то, что ну у тебя же все теперь под рукой, как нам это рассказывали. Все теперь у тебя весь мир в одном устройстве там. А оказывается, нет. И ничего ты не можешь... и нигде не можешь найти. YouTube не работает, замедлили супер жестко, в Яндексе нету, там еще где-то нету, Spotify тебе не дают возможность этим Spotify пользоваться, тоже нормально, без каких-либо примочек там и костылей. Я сейчас про вот абсолютно легальный, спокойный способ. Понятное дело, что там если... пару раз лишних нажать на экран, то мы найдем все, что захотим. Но я вот про суперлегальный, базовый такой вариант прослушивания музыки. И нету, и облом, и настроение все в минус. И сразу же, уже ну ты, ну ладно, нет, Back in Black есть, в AC/DC присутствует в Яндекс.Музыке. Можно будет... А я уже вот... AC, так, DC, я уже слишком хочу послушать. Так, ну-ка. А, интересно, смотри, это лайв.
2: Это концерт.
0: Это концерт. А концерт это не то. А, ну, понятно. Да, здесь как раз это Мельбурн, 1988 год, Ривер Плейт, 1996 год. Да, здесь остались только концертные версии на Яндекс.Музыке. Нет, это не то. Концертные версии, это, конечно, прикольно, но это не то. А это значит, что Sony, которым, по-моему, как раз AC/DC принадлежат, ушли.
2: Вообще, это странная ситуация, потому что они же тоже в этом теряют. То есть за размещение своих песен на каких-то площадках мы там, условно, платим да, право конечно. На использование их.
0: Слушай, ну они забили, когда они уходили, они решили, что... Ну как, это же не их решение было. Я думаю, что ну, если понятно. Бы... А эта часть Sony, это даже не японцы, это американцы. И им сказали, они ушли. Ну типа, что делать? Ну, вынуждены потерять деньги.
2: Русский рынок, да, закрылся.
0: Да, ну, минус 150 миллионов человек, потенциальных клиентов. Ну, все потеряли. Никто не был в восторге, но хохлы за это ответили, Миш Николаев, да. Слушаю, у вас доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Да, доброе утро. Мне кажется, проблема очень большая в сохранении игр. Потому что многие говорят, вот Sony отменила диски, но я не очень понимаю причину тряски, потому что если вы ставите современный диск в консоль без интернета, то есть мы, допустим, что все сервера уже Sony выключил, да, там лет через 20, например, PlayStation 5, игра без патчи либо вообще не будет работать, либо будет работать так, что играть вы в нее особо не сможете на самом-то деле. Она вся с багами будет пропитана. Сейчас, извините, патчи выходят в первый день, то есть ты вставляешь диск, вот купленный в магазине, он тебе уже качает 4-5 гигабайтов патчей.
0: Да.
3: Да, то есть поэтому игры вообще не сохранятся. А так вообще, конечно, пиратство дашит все. Это единственное, что может реально сохранить хоть как-то контент. Потому что ну, никак по-другому, на самом деле. Но... Есть, что проходят лицензии вот там на музыку, например. То есть некоторые игры выкидывают из магазина просто потому, что, например, там была музыка, на него кончилась лицензия, всем лень, естественно, вырезать ради игры, которая там стоит $5.
0: Да.
3: И все, консоли, она исчезает навсегда. А если консоль, например, вот какая-нибудь PlayStation 5 не взломана, она до сих пор не взломана, и на ней игра существует только на ней, то есть ей нет на компьютере, то все, она вообще будет навсегда закрыта. Поэтому, по большому счету, нужны либо какие-то законы, что, например, лет через 20 выкладывают исходный код. Ну, либо действительно какие-то игры будут пропадать, но прям крайне будет их тяжело найти и крайне тяжело воспроизвести хоть как-то.
0: Это правда. Но по поводу патчей, конечно, патчи, там, потому что все кривое, косое выходит сейчас. Никто раньше, когда надо было выпустить игру один раз, там, конечно, все доводили до дума. Либо не доводили, и никогда она уже не была доведена, либо старались доводить. В основном все-таки старались. Сейчас, да, выходит все кривое, косое, и потом как-нибудь где-нибудь что-нибудь там подшаманим, какой-нибудь патч первого дня, который весит 70 гигабайт, выпустим, пускай качают. Это все, да, это правда так. Но и то, что на диске 4 гигабайта, это тоже правда. Но при этом я покупал диск и вставлял его в консоль, в последнюю, в там, PlayStation 5, и без каких-либо аккаунтов из других стран, с заблокированным входом в магазин сам этих игр, я вставлял игру, она скачивала любой патч. Вот этого здесь не было никаких проблем. Все, и ты играешь. И потом ты можешь, после того, как ты скачиваешь эти патчи, ты можешь играть без интернета. Пожалуйста, ты можешь не подключать консоль к интернету. Она у тебя уже все установлена на самой приставке и спокойно играешь. Ну, тоже получается, на самом деле, сам по себе этот диск, он относительно тоже просто код доступа. То есть он тебе просто подтверждает то, что у тебя есть это, что ты купил эту игру. Фактически, да, действительно, наверное, на этом диске она полностью не хранится. Хотя надо вот взять и просто... Надо попробовать было бы какую-нибудь игру, просто выключить интернет вообще, вставить диск и посмотреть, что будет. Установится она полностью туда с диска или нет? Может, и устанет, не знаю. Третий герой, принцесса в доспехах, играется с диска замечательно, пишет Галина. Вот в какой-то момент рандомно обязательно появляются третьи герои. Ты никогда не знаешь, где они вылезут, но они всегда вылезают. Ох уж эти третьи герои. Так, хорошая, кстати, вот еще история, Денис Девятиэтажник ее поднимал, да, с Полом Маккартни. Это вообще еще штука, с которой мы не столкнулись. Это наследование всего этого. Понятно, что с подписочным форматом немножечко ушло, но там, если это подписки на музыку, да, на игры тоже сейчас есть подписки, но они пока такие, типа, ты можешь подписку оформить и играть в старье. Новое туда входить, скорее всего, не будет или не будет сразу входить в эти подписки. Но, вот предположим, у тебя есть коллекция, виртуальная коллекция игр. Действительно, и ты умер. Так случилось. А куда это все потом девается? Еще пока человечество с этим не столкнулось, потому что люди с этими коллекциями виртуальными еще не начали умирать массово. Они просто еще не в том возрасте, чтобы всем умереть. А вот когда они все умрут, вот тут будет любопытно. Особенно если у кого-то будет там какая-то колоссальная коллекция. Да даже и не колоссальная. То есть это просто все окажется, что в воздух испарится, исчезнет. Удалят аккаунт. А как это тоже доказывать? Ну, в общем, это тоже такая юридическая, наверное, в основном история. Но с ней еще предстоит только столкнуться. На мой взгляд, стоило поддержать и стоило Sony наказать очень серьезными штрафами. Хотя бы, может быть, у этих корпораций немножечко другое отношение к нам. Тут ни одного знака препинания нет, поэтому я не очень понимаю, где заканчивается одно предложение, начинается другое. Но наказать серьезными штрафами, ну, кто-то, может быть, и может себе позволить наказать серьезными штрафами. То есть, если, например, тот же самый китайский рынок возьмет и скажет штрафы, и не только на физических носителях. Американский рынок, японский, это такие самые большие геймерские рынки. Вот если они скажут, только физические носители. Тогда да, тогда действительно получится. У всех остальных вряд ли. Так, давайте будем откровенны. Нас государство не поддержало против Sony, когда они ушли с российского рынка. Вопрос, почему, на мой взгляд, стоило поддержать, стоило Sony наказать очень серьезными штрафами, хотя там, может быть, было бы у этих корпораций немножко другое отношение к нам. А, в этом смысле вы думаете? Ну, во-первых, надо смотреть, как они уходили. Я не очень погружен вот именно с точки зрения правообладания. Плавно они это сделали или резко они это сделали. Потом серьезными штрафами, вон, у нас, по-моему, у Гугла уже штрафы, там название. Если вдруг вы хотите знать, что идет после триллиона, вот посмотрите, как выглядит штраф Гугла. Там уже какие-то такие штрафы. Ну, честно, это же похоже на фарс просто какой-то. Понятно, что никогда в жизни они не выплатят и, там, я не знаю, доли этого штрафа. Можно наказать штрафами. А какой смысл штрафовать, если они здесь не присутствуют на нашем рынке? И как мы будем их штрафовать? Мы будем очень долго-долго за вами бежать, чтобы сказать, как вы нам сильно не нужны? Ну, типа, это вот какая-то такая ситуация, нет? Да наверняка где-то в глубинах пользовательского соглашения указано, что срок жизни аккаунта не бесконечен, лет 50, например. Наверняка, это же никто не читал. Помните South Park, когда, да, человеческая многоножка была по итогу? То есть вы что, не читали пользовательское соглашение? Там все так говорили, да как можно, это же документ. Вот и тут так, да, но никто никогда в жизни же это не читал. На пользовательские соглашения бывают нескольких видов. Двух, в моем понимании. Первое, это где ты можешь сразу поставить галочку, что ты его прочитал, и нажать «Далее». А второе, это где ты должен промотать его полностью вниз, поставить галочку и нажать «Далее». Все, два вида. И ни один из этих видов никогда не был никем прочитан. Поэтому, может быть, там, да, действительно, и где-то и указано. Но, с другой стороны, а как доказать, что это, там, что это я подтверждал, нажимал на эту галочку? Я думаю, что это, конечно, к юристам, но можно докопаться. Ну, а так кто-то писал, пластмассовый мир победил. Это как раз пластмассовый мир проиграл. Это виртуальный мир победил. Это следующая итерация. У нас новости.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших из-за подрыва мины ВСУ в Рыльске увеличилось до 6, четверо раненых в больнице, остальных двух наблюдают амбулаторно, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Накануне в Рыльске, неподалеку от администрации района, взорвалась магнитная мина ВСУ. Ранения получили 4 человека, в их числе глава района Владимир Ковальчук. Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области. Это местный житель 1984 года рождения. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия, сообщает СКР. Подготовлено ходатайство в суд об аресте фигуранта дела. Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля. В тот день она ушла с участка в СНТ Захожие 5 в Тоснинском районе и не вернулась. Накануне тело школьницы нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти. На Земле началась сильная магнитная буря, ее уровень составляет G3.3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. На Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще 2 дня назад сильная магнитная буря. Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще вчера около 14 часов по московскому времени, но все же уступило, говорится в сообщении. В лаборатории подчеркнули, что эта магнитная буря стала второй по силе с начала года. Первая наблюдалась 19-21 января, третья – 21 марта. Сборная Колумбии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Она одержала победу над командой Ганы со счетом 1-0. Мяч на 14-й минуте забил Джон Ариас. Колумбийская команда стала последним участником 1/8 финала. Следующим соперником южноамериканцев станет сборная Швейцарии, которая в первом раунде плей-офф оказалась сильнее алжирцев. Эта встреча пройдет 7 июля. Определились все команды, которые сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Это пары Канада-Марокко, Парагвай, Франция, Бразилия, Норвегия, Мексика, Англия, Португалия, Испания, США, Бельгия и Аргентина, Египет. Далее о валюте и погоде. Курсы юаня на выходные: понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20. Сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы – производство армированных композиционных материалов. В эфире заместитель генерального директора компании по производству композитов Иван Сенчев. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
3: По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14.
2: Америка Лайт.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

10:07 в Москве. Всем доброе утро. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 июля, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Подписывайтесь, жмякайте лайки, нажимайте на кнопочку с ракетой. В общем, вот это вот все надо делать. Евгений Мирзон это все ведет. Наш сегодняшний звука- и видеорежиссер.

0: Где Осипов спрашивает, он все. Все. Так бывает, так случается. Он в отпуске. Всего лишь. Не можете не пытаться. Вот Кишадо мне говорит, давайте, давайте. Нет, вы меня на это... Я этим заниматься не буду. Вот эти пускай кринжовые выкрики оставим кринжовому королеву. Да, я, пожалуй, без этого. А, так, про пользовательское соглашение. Ну, уже... Давайте, ладно, дальше. В общем, понятно, что ничего нам не принадлежит. Именно поэтому так сильно... знаете, нам хотя бы что-то принадлежало. Мы хотя бы помним, что это такое. А вот новым людям, не в смысле политической партии, а буквально новым людям, которые вот свежие, молодые, им не принадлежало никогда и ничего. И поэтому посмотрите, с каким рвением они пытаются освоить древние технологии, значит, древних народов. Айподы, плееры, вот это вот сейчас выпустила какая-то компания, я видел плеер, кассетный плеер с блютусом. Ты воспроизводишь музыку с кассеты, ну, просто к блютус-наушнику можно присоединиться, и все. Такая интересная актуализация технологии. Им очень хочется пощупать, что такое по-настоящему вот обладание какой-то вещью. Вот это же и был пластмассовый мир. Когда тебе нужно это ощущение владеть чем-то. Ты хочешь просто чем-то обладать. Поэтому этот мир тоже проиграл. Никто не думал, а он проиграл. А победил виртуальный мир. Мир, где вообще на самом деле ничего не существует. Только нолики и единицы. По факту. Которые превращаются во что-то на ваших экранах. Все, больше ничего не существует. Вот этот мир победил. Пластмасса оказалась слабее. Но, значит, к слову о пластмассе, давайте, вот у нас есть тоже такая штучка, про, где же ты, вот, финансовый эксперт призвал провести дома ревизию ненужных вещей. Вообще, сама по себе формулировка «ненужные вещи», меня она вот зацепила больше всего. Следует понять примерную сумму, потраченную на предметы, не приносящие пользу. Метод хорошо отрезвляет и помогает избежать бессмысленных покупок в будущем. В эфире нашей радиостанции Екатерина Астахова поделилась таким мнением. Помогает вот что. Надо выделить один день. Лучше, когда на улице плохая погода. Типа как вот вроде сегодня обещают плохую погоду. Нужно, значит, провести ревизию себя дома, ревизию вещей, одежды, какой-то мелкой бытовой техники, телефонов, еще чего-то, чтобы понять, сколько у вас лишних вещей. Нужно сложить это в какой-то комнате или в отдельный угол в комнате. Мне нравится, что целую комнату этим надо занять. Это сколько ненужных вещей тогда? Значит, в какой-то комнате или угол посмотреть, сколько вы слили денег в моменте на эти ненужные штуки. Приносят ли эти вещи доходы, дивиденды или эмоции? Вот сейчас по... Это, получается, инвестиция в настроение. Вот сейчас, по прошествии какого-то периода времени, это очень хорошо отрезвляет, вы увидите, что вы от нескольких десятков до нескольких миллионов туда вложили, и это не работает на вас. Вот Миша Николаев тоже пишет, это инвестиции в настроение были, эксперт не шарит. Не, она про это сказала, справедливости ради, про настроение. Вот давайте... По поводу инвестиций в настроение и ненужных вещей. Вообще, что такое для вас ненужные вещи? Как вы их определяете? И сколько у вас этих ненужных вещей? Считали ли вы? Или вот, может быть, сейчас можете прикинуть, как у вас вообще дела обстоят с покупками разного барахла? И что в это барахло вы включаете? И если уж у вас есть эти ненужные вещи, избавляетесь ли вы от них? Или вы барахольщик, который просто складирует все это где-нибудь в подвале, на чердаке или на балконе? Или глобально на даче? Да, такое тоже обычно бывает. Вот барахольщик ли вы, что это за ненужные вещи? И как вы от них избавляетесь? Избавляетесь ли в принципе от них? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. после такого финансового эксперта сразу к психологу, бегом. В скобочках бензина нет, поэтому, видимо, бегом. Да, и сразу здоровее станете. Вот Миша Николаев пишет, это прям моя тема. Это мне все нужно, потом пригодится. Это да, это вот я. Все мы немножко Плюшкин, пишет Виталий Филис. 100%. Как это можно выбросить-то? Нельзя выбрасывать. Ни в коем случае. Как голова после вчерашнего, не квадратная, очень сильно квадратная. Очень сильно. Но я вроде как уже втянулся. Ну вот сейчас я из эфира выйду, и все. И кранты мне. Я живу на даче, как правило, то, что сохраняю, пригождается. Должна быть золотая середина. А вот что это за золотая середина? Как ее нащупать? Ну, у меня правда нету никаких ненужных вещей. Наверное, я звучу как натуральный барахольщик. Вот у меня точно должен быть где-то этот склад. Но я не могу ничего такое выделить. Я деньги не трачу особенно ни на что бесполезное. Нет, у меня наоборот, каждая покупка какая-то выверенная, я не страдаю вот этими маркетплейсами, там, всем этим, какую-то лишнюю бытовую технику не покупаю, типа 210-й аэрогриль, там, нет, ничего такого, хотя говорят, что аэрогриль тема, но я даже аэрогриль так и не купил до сих пор, хотя вы мне многие советовали аэрогриль, ну, пока нет у меня аэрогриля. Все нажитое непосильным трудом в гараже на даче в кладовке на антресолях и лоджии. Антресоли, точно, антресоли. Ох, антресоли — это тема. И одну лыжу с балкона тоже выкинуть? А вдруг пригодится? Конечно. Конечно, вдруг пригодится. Но одна лыжа уже почти сноуборд, согласитесь. Если прям вот сильно как-то постараться, вполне себе сноуборд. Мои ненужные вещи очень дорогие, я хлам не покупаю. Но уж если беру, то дорого бесполезно. Нива, Canon 5D Mark III, комп за миллион, студия в Подмосковье за 7 миллионов. И студия надо было в Подмосковье за 7 миллионов, чтобы все это хранить. Вот так вот. Дача, все это не очень нужно, но хотелось сильно. Но... Ну, хорошо, ладно. Ну, вот видите, значит, вы хотя бы подсчитали. То есть у вас. Ну, давайте посчитаем. Нива. Ну, скорее всего, где-то, да, где-то в районе миллиона. Canon 5D Mark III. Не знаю, сколько сейчас стоят современные фотоаппараты. Но я думаю, что где-то 500 000 вполне со всеми объективами может это стоить базово, да? Может и дороже, ну где-то, давайте 500. Значит, полторашечка, 2,5 это у нас уже вместе с компьютером за миллион. 9,5 это дача в Подмосковье, это квартира, студия в Подмосковье, и еще дача. Ну давайте 15-ка, 15 000 000. Вот, подсчитали, 15 миллионов могли потратить на что-нибудь. А можно было на 15 миллионов, что купить можно было на 15 миллионов? Студию побольше, это раз. Два, можно было бы купить какую-нибудь Феррари или Ламборгини. Не новую, но можно было бы. Можно было бы купить какую-нибудь новую, я не знаю, BMW X5, наверное, прям, за хорошую такую, или X7 даже, хороший такой прям, уверенный. Доллары купить, золото, Албанию загнать в долги, пишет Виталий Филим. Невасик, это вообще не барахло, сейчас особенно. Глубокий расчет, его обладатель явно что-то знал за бензин, многоходовочник. Ну, это да. 15 миллионов, да это можно всего лишь за 15 месяцев накопить. Ну, тоже правда. Это тоже правда. Получается, что мы по миллиону просто откладываем, да, и все. И вот у тебя за 15 месяцев будет 15 миллионов. Ну да, тоже. И зачем они нам нужны, правильно? Эти 15 миллионов. Что нам... Зачем нам эта студия в Подмосковье, если у нас уже... У нас и так этих комнат 10. Типа, зачем нам еще одна, и тем более даже не в нашем доме клубном. Нужные вещи — это ненужные вещи. Это те, про которые не вспоминал больше 2 лет. Ненужные вещи умеют мстить. Они становятся нужны, как только от них избавишься, пишет Дмитрий. Факт. Факт. Вот я недавно приезжаю на дачу к родителям и смотрю, там лежит старый телефон Nokia. маленький, красненький, я даже не помню, 30 что-то там он, какой-то 30 что-то 10, этот телефон, он типа вот прям конец 90-х, начало нулевых. Он прям еще ощущается таким маленьким. Тогда он, мне он всегда казался немножечко вытянутым, а оказалось, что он сплющенный какой-то, маленький, несуразный. Я, значит, беру этот телефон, это отцовский телефон, я помню, как он им пользовался, как это было тогда круто, я помню, этот телефон прям считался писком мод в какой-то момент. И вдруг вот он тут лежит. Думаю, ничего себе, офигеть. Абсолютно барахло. Ну, то есть он вообще не нужен. Он не работает. Он наверняка работает, если найти к нему зарядку толстую. Толстая зарядка нокиевская. Но где ты ее сейчас найдешь, эту зарядку? Ее нету. Наверное, если покопаться, можно где-то будет отрыть ее на чердаке. Но это сильно надо копаться. То есть его не зарядить. Он, наверное, запустится, но, скорее всего, не будет долго держать батарею. Там можно, конечно, поменять батарейку. Они теоретически даже до сих пор выпускаются, эти батарейки. Это все можно сделать, только зачем? Никакого в этом смысла нету практического. Этот телефон не для современной жизни. Абсолютно. Ну, звонить, наверное, будет. И то не факт. Может быть, уже и где-то и со звонками будут проблемы. Но когда... А? Симки большие, да, симку ты туда не вставишь нормально, тоже, они просто есть физически, это уже тоже, у меня в телефоне нет физической симки, у меня электронная симка, к слову, о пластиковом и виртуальном мире, то есть я даже и перейти вот со своего телефона туда просто по приколу не смогу, но когда я его взял в руки, эмоции он мне дал, я его даже сфоткал. Я вот сейчас Жене даже его покажу. Я его прям взял и сфотографировал в момент, потому что думаю, ну какая классная штука. Ну, смотри, ну прикол же. Ну классный же, ну. Я думаю, ну что, понажимал на кнопочки, а? Память, это же память. Да, да, да. Я вспомнил сразу про то. Я даже, у меня какие-то детские воспоминания вылезли, как его покупал отец. Ну что-то такое. Он такой потертый уже. Ну прям он пользовался им. Это был его основной телефон. В общем, эмоции он мне дал. Коротенькие совсем. Но я эти эмоции почувствовал. Видите, даже вам рассказал. Еще и история получилась. Еще и профессионально тоже он мне помог. Этот телефон немножечко. Несколько минут эфира, получается, сожрал. И на себя отвлек внимание. Так, сейчас есть большие сим-карты. Не, ну они есть. Ну, это все можно сделать. Понятно, если захотеть задаться целью, то можно. Вопрос, зачем? То есть функционально он абсолютно не нужен. А прикиньте, если через несколько лет все-таки запустить эту Nokia и сыну показать. Ну, кстати, дети в курсе, что такие телефоны бывают. Если вы думаете, что дети не знают про существование таких телефонов, они знают, потому что делают такие игрушки. В виде обычных еще старых телефонов, не только смартфонов. Поэтому дети все-таки пока еще знают, что это телефон. А по поводу через несколько лет все-таки запустить, это Эд Ширан рассказывал. У него на новом альбоме есть песня, называется как-то, по-моему, Old Phone. И он в какой-то момент отказывался от использования смартфонов. И вот песня про то, как он запустил свой телефон спустя 10 лет. Но это не старый телефон, а смартфон. И там типа вот вся песня посвящена тому, реальная история, что там сообщение от бывшей девушки, от каких-то друзей, которые уже не с нами, которые умерли. Ты как будто открываешь, короче говоря, машину времени. Вот если ты этот старый телефон вскрываешь и начинаешь в нем копаться, читать что-то, это прям действительно машина времени переносит тебя в ту эпоху. Как это? Капсула. Капсула времени. Даже не машина, капсула. Так, пластмассовый мир — это про поддельные ценности. Навязанные поддельные ценности. Которые навязали вам маркетологи, которые хотели бы, чтобы эти ценности... Они сказали, что все ценности вы можете купить. Вот что такое пластмассовый мир. Вам сказали, что ценно это не там, взаимоотношения между людьми, грубо говоря, а новую машину покупать, или новую какую-то шмотку, или еще что-то. Вот что такое пластмассовый мир. Ну, это, ладно, проехали мы уже про пластмассовые миры. А прикиньте... А, это я уже читал. На работе у нас правило 5С. Вещи, которыми никто не пользуется, отправляются в красную зону. Если они не пригодились в течение 3 месяца, то они утилизируются. Например, что? Нашел у родителей 2 запечатанных кассеты ТДК. Никогда не выкину, хотя и не нужны. Вот выкину, а что если продать? Тут же про ценность шло. Вот наш эксперт, она же говорила про ценность. Посчитайте, сколько было потрачено. А на некоторые вещи, на которые было потрачено, они потенциально до сих пор могут стоить денег. Честно говоря, я думаю, что и Nokia стоит денег. И ее можно выставить. Какой-нибудь коллекционер, например, может и забрать. А вдруг это вообще редкая Nokia? Это конкретно сомневаюсь. Но а вдруг? Вдруг их мало осталось? А некоторые очень распространенные вещи в какой-то момент становятся редкими, потому что они просто там потерялись, утонули, разбились, намотались на столб, если это машины там. Да, и вот вдруг очень популярные в свое время, выпущенные гигантским тиражом вещи, становятся редкими. Просто потому что их все меньше и меньше на планете Земля. И это уже можно продать. А продадите ли? Вот если не выкинуть, а продать, это вообще ваш вариант? На барахолку, интернет-барахолку, правда, но все равно барахолку выставить. Или все-таки, да нет, я легче мне просто выкинуть. Ненужное барахло я выбрасываю. Ничего не продаю. Да, Марк был хороший, Миш Николаев. Именно об этом. Уже месяц пользую кнопочную Nokia с нее и печатаю, пишет 34-й. Давайте так, у меня прям масса вопросов, я не могу придумать, какой первый вам задать. Давайте первый будет такой. А вы как быстро вспомнили, как это делать? В смысле печатать? Руки помнят? Т9. Ты думаешь, да, да? Помнят? Потому что я вот сейчас...
1: Несколько раз на цифру нажимать.
0: Ну, конечно, да, но там же мы же слепую типа сообщение набирали. Я помню, на экран не надо было смотреть для того, чтобы набрать сообщение. Я так помнил, как это делается. Недавно видел какой-то мем, что там типа мем для олдов, миллениалов и старше, зумеры типа идут лесом, и там просто какое-то послание, написанное вот цифрами, типа 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- такое. Но это как велосипед, никогда не забыть Т9, пишет Артем. Мозги боятся, а руки делают. Ну вот любопытно, потому что я сейчас не могу себе представить, как это вот надо напечатать. Наверное, да, если в руки возьму, то, конечно, вспомню. Георгий, давно не пользую Т9, и автонабор не работает у меня. Т9, вы давным-давно не пользуетесь, потому что у вас его нету. Вы пользуетесь обычной QWERTY-клавиатурой на телефоне. У меня штук 10 старых Nokia всех моделей, все рабочие. Большие симки делаю через адаптер. А вы ими пользуетесь? Делаете их для того, чтобы ими пользоваться? Или вы это воспринимаете как коллекции? Или вы это просто вам жалко? Для вас это память? Ну и деньги были уплочены все-таки. Какая-нибудь топовая Nokia сколько стоила в лучшие годы? 10 тысяч, 15 тысяч рублей. По тем временам, да, вот эта фраза пошла. По тем временам это, что за сумма? $300 там, такое. $500. Поэтому что я сейчас ее буду выкидывать просто? Нет уж, пускай лежит. Раньше сообщение, набитое цифрами, было отборочным конкурсом на самом умном с Тимати Канделаки, написал Виталий Филей. Это что за... Это если плачут небеса, только очень быстро. Знаете, X2, когда вот играется, это вот Тимати Канделаки, Стины Канделаки. Решали это задание за 10 секунд. А сейчас, наверное, 10 среди зумерков. А, 10 часов, все, я пропустил слово часов. Наверное, 10 часов среди зумерков. Быстрое набитое сообщение. Серьезно, с помощью самого умного убрали с помощью Т9? У меня как-то сейчас... Я даже расстроен. Там прям реально были умные ребята в этой программе.

0: запечатанные, а вот вполне себе использованные, они стоят и сейчас денег. А я даже сейчас посмотрю. 88.50, 88.00, я помню, еще была самая такая распространенная. Сейчас гляну, сколько они стоят. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Санкт-Петербурга сообщили об отражении атаки беспилотников. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе. Техногенные последствия ликвидированы. В пресс-службе администрации губернатора города добавили, что пострадавших нет. В свою очередь, глава Ленобласти Александр Дрозденко написал в мессенджере «Макс», что информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Над регионом сбили 72 беспилотника. ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае агента спецслужб Украины. Житель Анапы передавал СБУ сведения о расположении вооруженных сил и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Кроме этого, 46-летний мужчина фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак. ФСБ уточнили, что задержанный сам вышел на контакт с представителем киевских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина арестован. Дмитрий Медведев передал Масуду Пезешкиану соболезнования от Владимира Путина. По словам зампреда Совбеза России, он встретился с президентом Ирана и обсудил состояние дел между Москвой и Тегераном. Он рассказал, что отношения стран развиваются в рамках договора о стратегическом партнерстве. Это касается разных сфер, в том числе экономики, безопасности, военно-технического сотрудничества. Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Исламскую Республику, Медведев также заявил, что процесс выхода на окончательные договоренности между США и Ираном будет очень сложным. Он назвал американскую агрессию против Тегерана неспровоцированной. Действия Вашингтона говорят о разрушении международного права. Медведев сообщил, что Россия предлагала мирное решение вопроса с иранскими ядерными материалами. Зампред Совбеза России возглавлял делегацию нашей страны на церемонии прощания с верховным лидером Али Хаменеи. В Венесуэле число жертв землетрясения превысило 2600. Как заявил спикер парламента страны Хорхе Родригес, погибли не менее 2645 человек. По его словам, еще более 12600 получили ранения. 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В пострадавших районах продолжают работать спасатели. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 7 – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Синдром диабетической стопы». В эфире сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, ЖИД

0: такой? О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога» в эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать» говорит Москва.

10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 июля, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут видеотрансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте кнопочку с ракетой на Рутюбе. Что там еще нужно сделать? Еще надо отсканировать QR-код. У нас есть QR-код, он вас в бота в мессенджер Макс приведет. Евгений Мирзон за это, за все сегодня отвечает.

0: Посмотрел я. И мелодию из бумера на звонок еще, пишет Николай. Да, я посмотрел, сколько стоят эти телефоны. Они стоят денег, как я вам и сказал. Прям вообще модель, ну, нетронутые экземпляры стоят прям уже какого-то космоса. Они продаются вместе с Верту. Обычно одни и те же люди продают Верту и вот эти телефоны. Они могут там уже к миллиону подходить. Но Верту в основном. 88-00 за прям новый 300 тысяч я нашел. А такие в идеальном состоянии 100, 120, 80 тысяч. Вполне как современный, дорогого, дорогой телефон, типа флагман, дорогого эшелона. Ну, там, сколько сейчас обычно? Ну, iPhone нет, дорогой, наверное, чуть какой-нибудь Pro Max дороже, да, стоит. Хотя, я думаю, тысяч за 120 его можно найти, какой-нибудь с базовой памятью. Ну, короче, это серьезные деньги. Они продают, ну, продаются, но их покупают единицы. Понятное дело, но их продаются единицы в хорошем состоянии. Я думаю, что здесь... С рынком все в порядке. Но вот Женя спросил, а что делать с видаками, которые на даче в бесконечном количестве где-то там складированы на, ну, скорее всего, на чердаке. Да? Я посмотрел, продаются ли видаки. Продаются. В большом количестве они продаются. И средний рынок на кассетный видеомагнитофон, который может воспроизводить ВХС, около 2000 рублей. Ну, да, они у всех есть, да, пока здесь, конечно, никакого прорыва технологического коллекционного не случилось, но тут два варианта, либо можно нафармить себе две штуки, либо можно подождать, а? Да, можно в долгую, да-да-да, можно подождать. Ух, скоро, вот скоро кассеты, вы вспомните, что такое кассета, и вот здесь, да, вот здесь пойдут денежки, можно так. Я выбираю второй вариант, если что. Сейчас все больше и больше вижу я, на самом деле, этих роликов в интернете, как через специальные переходнички к HDMI подключают переходник, на него тюльпаны, и туда подрубают либо какой-нибудь PlayStation 1, либо видак какой-нибудь, что-нибудь такое обязательно. Или я видел обратную историю, это когда берут... маленький такой вот дурацкий телевизор из 90-х, нулевых, вот прям малюсенький, на кухнях он обычно у всех стоял, и к этому телевизору подрубают типа PlayStation 5, и на нем запускают какую-нибудь современную игру, как она выглядит на этом телевизоре, вот такое тоже делают, все в моду входит. Видаки с чердака уже протухли, к сожалению, без сложного ремонта не заведутся, пишет Алекс. Да вы так думаете. Да все заведутся. У меня, я уверен, что эта техника всех нас переживет. Вот в чем я почему-то не сомневаюсь, так это в этих видаках. Sanyo, Sony тоже, безусловно, они все же японские были в то время, у всех. Эти заведутся 100%. И телевизоры эти. У меня до сих пор там где-то на даче тоже есть этот телевизор. Огромный вот этот вот здоровенный телек, тяжеленный. Он и падал, и что только с ним не происходило, и жвачку я туда еще ребенком куда-то в него... Шарп, во, шарп, да, и телевизор, кстати, шарп этот. С ним происходило все, что угодно, он работает как часы. Ему вообще все равно. Тошиба, да, ох. Музыка, а не название, конечно. Какое сейчас прям скуфство поперло в конкретное. Спиртом головки протер, пасеки поменял и работает, пишет Ренат. Я, мне тоже, да. Ну и крышечки тоже не выкидывайте, пишет Миша Николаев. Да, я бы вот, если любите напитки холодные, вот эти вот летом, там всякие колы, не колы, вместо банок в стекле покупайте чуть дороже, но потом после ядерки вы вспомните про этот совет. Потом окажется, что полезно. Поэтому храните крышечки. Sony Trinitron, да-да-да, ой-ой-ой, ну это прям... Ведь телевизоры эти тоже где-то есть. Где это все хранится? Вот это... Чудо. Я не люблю ссылаться на Гарри Поттера. Тошнит, честно говоря, от Гарри Поттера. Но там была такая механика у них, что какие-то были бездонные вещи. типа, вроде как маленькая сумка, а в ней, типа, может храниться все, что угодно, хоть ты сам можешь туда залезть, типа, бездонная. Вот, а ведь все эти вещи, они хранятся где-то вот в таких местах, эти самые чердаки, там же нету предела им, с одной стороны. А с другой, на самом деле, получается, не так уж и много у нас вещей, если они все в какой-то момент помещаются на одном чердаке. Не так уж один конкретный человек много может за жизнь вот этих вот вещей себе накопить. Ну, если он не какой-то там безумный, ну, не коллекционер, ну, барахольщик, наверное, да, который вот тащит себе, клептоман какой-то, тащит себе все, что не так лежит. Я бывал в таких домах, я помню, как-то приехал снимать какого-то... То ли профессор он был, то ли кто он, то есть там, по работе, комментарий надо было взять у человека, я вот захожу к нему в квартиру, а там, ну, во-первых, там воняет невероятно, а во-вторых, там невозможно пройти, квартира, причем большая, какой-то типа сталинский дом, видимо, ему как заслуженному человеку в свое время давали, то есть это какая-то трехкомнатная, а то и четырехкомнатная квартира, потолки высоченные, в общем, сама по себе квартира, как пространство, она большая, но там невозможно ходить никак, кроме как вот так вот боком, потому что все заставлено книгами, какими-то коробками, в основном это были книги, они все в отвратительном состоянии, все это покрыто бесконечным слоем пыли, и вот человек в этой квартире, он существует, у него кровать, она заставлена этими книгами, так как будто вот это наросты какие-то на этой кровати уже, он среди этих книг спит, у него там рабочий стол, на нем какой-то компьютер, все это в этих книгах, они, если их немножечко не так задеть, они все начнут падать, завалят, я думаю, просто волной какой-нибудь потопят этого человека, жуткая абсолютно история, но вот если не такое, то, в принципе, наверное, все влезут в один чердак. Да и книги, наверное, если по-нормальному их распределить, эти тоже бы на этом чердаке бы поместились. Кошки там были, а обычно это сопровождается котами и их какахами. Были, по-моему, да, обычно действительно сопровождается. По-моему, были. По-моему, были. Это психологическое заболевание, застраховано даже профессора. Ну, наверное. Колоритный человек с книжками. Колоритный. Он, причем, я помню, что сам по себе человек там, да, какой-то заслуженный был очень сильно. Конкретно кто, честно, не помню. У меня в гараже два DVD-проигрывателя есть и две сумки дисков. Неделю назад поменял диск «Тайны следствия» третий сезон на 2 литра бензина. Пишет Гермошлем. Ладно, шутка. Друг мне бензин, а я ради прикола дал диск. Вообще, само по себе вот эта формулировка мне понравилась. «Тайны следствия» третий сезон. «Тайны следствия» ведь наверняка до сих пор идут. А то третий сезон на диске. Я даже примерно эту обложку себе представляю. Ох уж этот дизайн обложек DVD-дисков наших отечественных из нулевых. Ох, суровый там был дизайн. Там все было супер топорно. Очень некрасивые были обложки, но особо не заморачивались. Идут, видишь, Виталий Филин, ну, даже там про актрису какие-то подробности знает. О, Григорий из Санкт-Петербурга мне как раз этот телевизор прислал. Ну, такой уже из поздних. Если помните, как отличить телевизор, вот этот старый телевизор из 90-х, какой из них считается новым? Новый тот, который серебристый. Старый черный будет. Вон они сначала все были черные. Или темно-темно какой-то такой серый. Грубый пластик немножечко у него. Ну, бронебойный абсолютно. А новые модные, типа, поняли? О, гламур, вот это вот все, нулевые. Они серебристые. Вот у Григория из Санкт-Петербурга серебристый. Достаточно свеженький. В Финляндии в супермаркете продают аудиокассеты по цене 10 евро штука. Пишет там человек, судя по всему, с финского номера. 10 евро штука. 10 евро, сколько у нас сейчас нынче евро? 8 с чем-то, да? Ну, короче говоря, под тысячонку. Ну да, 88. Под 1000 рублей за кассету. Вообще-то это не дешево. Так-то. Это аудиокассета или это видеокассета? Аудио, тут написано. Аудиокассета... За 1000? Да ну, слушайте, это очень дорого. просто космически дорого. Мне кажется, альбомы сейчас столько, если есть где-то возможность покупать альбомы, они столько не стоят. 1000 рублей. Аудиокассету на Авито можно, я примерялся, там можно вообще за какие-то, там просто их даром практически отдают, по 100 рублей за альбом. Ну, что, если это вот не какое-то коллекционное тоже, естественно, что, издание. DVD-диски с хорошим звуком очень ценятся и стоят дорого, пишет Зурита. А Blu-ray диски? Это не совсем формат, который пошел, в сравнении особенно с DVD. Но, во-первых, потому что было дорого, во-вторых, потому что не было особо проигрывателей под это дело. Sony этот формат, это их формат, пихали. Понятно, что там PlayStation воспроизводил, этот PlayStation 3. Но в основном он, по-моему, самый популярный проигрыватель среди всех Blu-ray проигрывателей. Но там тоже, там и качество, и звук шикарные. И, я так понимаю, ни один стриминг нормально такое ничего тебе дать не может до сих пор. Но ценятся ли эти Blu-ray? Не факт. Хотя, не знаю. Не видел, давным-давно не видел ничего этого в продаже. Голубого Рэя осуждаем, пишет Миша Николаев. Осуждаем, да, порицаем. Заправка, что с них взять? У них и саб в сабвее за косарь. Да ладно. А у нас сколько? Слушайте, саб Subway, да? Это у нас рубрика «Идеи для завтрака». Походу пошли. Так, ладно, не надо меня туда, пожалуйста, не затягивайте меня в еду. Blu-ray в основном были левые. Нет. Как раз наоборот, по-моему, Blu-ray в основном были лицензии всегда. Где вы левые это Blu-ray видели? Я левые Blu-ray никогда не встречал. Мы за правых вообще, пишет Виталий Филеин. И все вот, все перемешалось. Все здесь. И Sub, и Subway, и Blu-ray, и левые, и правые, и телевизоры, и пластиковый мир, и просто кошмар. И Финляндия даже как-то. А у меня телевизор до сих пор 3D. Не знаю, где уже эти очки и как 3D скачать, не помню, пишет Артем. Изогнутый, Артем, телевизор ваш? Или плоский? Этот самый 3D. Samsung, небось. Или LG. Да, было время. Как прогревали тогда на этот 3D? Ой, как грели вообще. Просто браво. Как они грели. Очки эти, да. И какой уродский там был 3D всегда на этих телевизорах. И картинка темная всегда. Не яркая из-за него становилась. Ужасно вообще. Но как прогревали. Как всем хотелось этот 3D. У меня, кстати, никогда не было 3D телевизора. Вот как-то мы проскочили этот этап у меня в семье. И изогнутых не было. Вы угадали, LG, прямой. Конечно, угадал. А там немного вариантов. Тут не надо было сверхразумом быть, чтобы угадать. Понятное дело, либо LG, либо Samsung. Все, ну прямой. Ладно. Да, Samsung изогнутый из 3D. В клинике глазной мне сказали, что я не вижу 3D. Пишет HeShadow. Это тоже какой-то прогрев, но уже, по-моему, в клинике, нет? А вот чтобы добавить вам возможность видеть 3D, давайте поменяем вам хрусталики, один на красный, другой на синий. Надо было еще вот такое что-нибудь сделать. А в кино вообще еще показывают 3D? Я помню, что в кинотеатрах тоже грели на этот 3D хорошенечко. И одно время и бумажные, помню, выдавали очки, потом начали выдавать уже не бумажные, а пластиковые, многоразовые, потом их собирали после каждого сеанса. Это до сих пор тоже есть? Это кому-нибудь надо вообще?
1: А кто-то ходит еще вот, в кинотеатр?
0: Да-да-да, кто-нибудь там вообще смотрит что-то в кино? Я был недавно, отвратительный фильм посмотрел, просто ужасный, драма называется, я, по-моему, уже в эфире как-то говорил, с Паттинсоном и Зендайей. Фу, какая гадость, а не в кино. Ну, просто я думаю, что я ничего 4 года не терял, что в кино не был. Вообще ничего. Но в 3D, если бы я это еще смотрел... Ну, наверное, мелодраму в 3D смотреть — это бред какой-то. Но и в свое время, мне кажется, и это тоже продавалось. Нет, там прямо на аппарате мне показали, что я не вижу 3D. Интересно, с чем это связано. У меня есть Blu-ray диск «Мстители» 14 гигабайт. Ресивер «Пионер» его минуты две загружал. Скрипел, шуршал, но качество офигенное, пишет Валерий. А знаете, есть еще, я помню очень хорошо этот момент. Я даже помню фильм. Не помню, как он точно называется. Ну, я думаю, сейчас мне кто-нибудь ответит. Фильм, значит, там по сценарию Бен Аффлек, и у него куда-то пропадает жена. Исчезнувшая, что-то как-то так вот он называется. Достаточно, уже, наверное, достаточно старый фильм, наверное, лет 15 ему. В общем, там в главной роли Бен Аффлек, и вот куда-то жена пропадает. И я помню, значит, родители, ну, совсем давно это было, пропавшая, пропавшая и поехавшая. По сценарию она поехавшая, да, но что-то там такое было. В общем, родители, типа, вот, классическая эта история. А что вот есть сейчас посмотреть? Может, скачаешь там какой-нибудь фильм? Еще скачивать их тогда надо было. И, значит, попросили меня скачать. Я думаю, да, я их удивлю. И скачаю сейчас в суперкачестве. Чуть ли не там, ну, не 4К вряд ли. Full HD, наверное, это было качество тогда. Самый топ вообще вот. Самый жесткий репак фильма, который был, я его, значит, качаю. Скачиваю. Да, «Исчезнувшая», отличный фильм. Ну, вот, значит, «Исчезнувшая». Вот этот фильм я скачиваю на флешку. Флешку то ли в телевизор, то ли в, там, я не знаю, в какой-то тоже ресивер вставляю. Запускаю, значит, им этот фильм на телевизоре. А они оплевались, причем все в мою сторону плевки летели, значит, плюются, говорят, что ты там скачал? И не из-за фильма, фильм-то нормальный, а из-за того, что он был очень качественный. Это было слишком красиво. Говорят, и не похоже на кино, магия кино исчезла в моменте. То есть мы смотрим какую-то, как будто все очень компьютерное, все очень качественно, пугающе качественно. И я до сих пор, мы уже немножко привыкли все-таки, к Full HD так точно, но вот когда 4К вдруг где-то попадается фильм, я начинаю его смотреть 4К, действительно, наверное, да, вот что-то в этом есть такое, какая-то картинка, как будто слишком насыщенная становится. И вот эта магия кино, она пропадает в данном... Я до сих пор, это было 15 лет назад, я до сих пор помню, как они на меня наезжали, я как лучше хотел. Я скачивал этот фильм. Боже мой, он занимал тогда, наверное, еще гигабайт 5, наверное. Ну что, он прям, я помню, он весил. Типа, это как сейчас 50 гигабайт. Вот он прям невероятное место занимал. Это всю флешку вычистить пришлось. А в итоге мне сказали, что я... Зачем я это скачал? И, наверное, включили потом какую-нибудь ликвидацию. Или что-нибудь такое на DVD, там, да, 720, наверное, вряд ли это было, там, API, вот, все. И вот это вот кино, вот, пожалуйста. У меня от кино в 60 FPS голова начинает болеть, пишет Денис, девятиэтажник. Вот, вот, это вот ровно оно. Да, ну, голова, не знаю, ну, хотя, может быть, и голова болит. Но картинка слишком, слишком не киношная. Как тогда старые фильмы в 4К переводят, сразу становится видны грим, веревочки и накладные груди, пишет Алекс. Ну да, вот она магия. Есть обратный пример. Пиратский, первый «Росомаха». Там его стащили еще на стадии производства. А вы имеете в виду недоделанный, типа без эффектов еще дополнительных? Это имеется в виду. А я не смотрел такую версию. Зачем? Ну можно было... Обратный пример, мне кажется, это «Экранки», которые до сих пор существуют, что для меня тоже чудо. До сих пор кто-то снимает «Экранки», кто-то их смотрит, «Экранки». В наше время, когда контента такое количество, что зачем тебе бежать за чем-то? Что последний раз выходило, что так сильно хотелось посмотреть в секунду, когда оно вышло? Да не было ничего такого, наверное. Но кто-то до сих пор снимает «Экранки» и их выкладывает, и кто-то, а если их выкладывают, значит, кто-то это смотрит. У каждого свои извращения. Ну да, да, да. И эти «Экранки», они в 4К, потому что их снимают на современные какие-нибудь телефоны, но это все равно «Экранка». Поразительно, но все равно «Экранка». Да, это, конечно, лучше, чем было раньше, но... Да даже «Экранки» не те, короче. В наше время были «Экранки». В наше время можно было диск купить, а там «Экранка». Причем спустя, типа... 10 лет после выхода фильма. Ты покупаешь этот диск, это старье какое-то, а там все равно «Экранка». Ну, да елки-палки. Так. Мне мемы уже скидывают просто так в эфир. Ну, почему бы и нет. Тогда не было такого, но как будто ИИ сделал. Это про «Росомаху», про это. Ну да, недоделанные спецэффекты, к Короче говоря, это были они. Они тогда смотрелись, как, что как будто сделал и... так, «Мстители» это я прочитал. В чем мы в итоге свалились? Просто в перечисление всякого разного такого хорошего лампового старья. В прямом и переносном смысле. А это значит, что все вы барахольщики. И никто ничего с этим барахлом не делает, никуда ничего не выкидывает. Наверняка никто этих «Мстителей» не смотрит и кассеты ВХС не запускает. Но одна только мысль, что я могу достать свою старенькую кассету, на которой будет написано «Нико 7», и там какой-то фильм со Стивеном Сигалом, записанный, перезаписанный 30 раз, между ним какое-то домашнее видео с маленькими детьми в каком-то дувном бассейне на даче, во дворе, вот что-нибудь такое, и я могу в любой момент это взять, вставить в этот ВХС и посмотреть. Вот одна только эта мысль нас греет, а значит, не надо избавляться от этого старого барахла. Меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На подлете к Москве за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковске вводились ограничения. Около 7 утра их сняли. В Минобороны рассказали подробности освобождения Константиновки. Она была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ, одним из 4 городов-крепостей Украины в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. По его словам, освобождение Константиновки открывает путь к Краматорско-Славянской агломерации. Генерал-полковник добавил, что для удержания города украинская власть создала группировку из 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военных. В их числе были националистические формирования, а также наиболее боеспособные подразделения ВСУ. Рудской сообщил, что группировка войск «Юг» завершает зачистку кварталов города от мелких групп солдат. Кроме того, генерал-полковник рассказал, что подразделения группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман. Бойцы группировки «Центр» вышли к Доброполью и Анновке. Рудской подчеркнул, что задачи, поставленные президентом по освобождению Донбасса, будут выполнены. В Новосибирской области перестала работать значительная часть АЗС. На открытых станциях наблюдаются очереди. Как сообщает пресс-служба губернатора, власти обеспечили приоритетную заправку автомобилей оперативных служб, а также общественного транспорта. Они работают в штатном режиме. В сообщении говорится, что ситуация с топливом в регионе напряженная. В ДР Конго число подтвержденных случаев Эболы достигло 1502, 473 человека скончались. Об этом сообщило Министерство коммуникаций страны. Там рассказали, что 213 пациентов выздоровели, 628 остаются под наблюдением медиков. О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в мае. Власти Демократической Республики заявляли, что рост заболеваемости вызван штаммом, от которого нет лекарств и вакцин. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуации международного значения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Считается, что историю лучше всего изучать на примерах. И вправду, некоторые персонажи являются настоящими зеркалами своего времени. По их поступкам мы можем судить о правилах и нравах эпохи. Мне лишь остается напомнить, что рядом с человеком всегда были собаки, а, следовательно, отношение к ним может дополнить картину того или иного исторического периода и чуточку лучше понять страну, в которой происходили эти события.
7: У каждого города, особенно крупного, есть своя так называемая визитная карточка. Это не просто достопримечательность. Это место считается знаковым, поскольку оно неразрывно связано с историей и культурой страны. Предметом гордости жителей столицы Китайской Народной Республики Пекина является запретный город. На протяжении 5 столетий здесь жили только императоры, члены их семей и маленькие курносые пушистые собачки. Нам они известны как пекинесы. Но в Древнем Китае их называли львиными собачками. Их изображения украшали императорские дворцы, храмы и сады. Лев или львиная собачка, держащая под лапой шар, символизирует удачу, благополучие и счастье. Такие изваяния до сих пор можно встретить в Китае. Императорских любимцев охраняли специальные стражники, которые отвечали головой за их жизнь. Такая строгость была обусловлена тем, что песики считались священными символами Китая, подарком самого Будды. Первое упоминание о них встречается в хрониках 7 века нашей эры. 4 таких малыша повсюду сопровождали императоры. Они сидели около трона во время приема важных гостей. Считалось, что львята видят человека насквозь, как хорошего, так и плохого. У подавляющего большинства пекинесов добрый нрав. Хотя однажды, дело было в 1041 году, стайка маленьких телохранителей спасла своего венценосного хозяина. Они одновременно залаяли, когда мятежники попытались проникнуть в личные покои императора. В награду монарх произвел одного из своих спасителей в вице-императоры, и все придворные должны были обращаться с этой собачкой в соответствии с ее чином. Почти все знатные чужестранцы, которые бывали во дворце, хотели увезти с собой такую диковинку в качестве драгоценного подарка. Император, следуя законам гостеприимства, исполнял желание гостя. Однако перед этим песиков кормили мелконарезанным бамбуком. Через 2 дня после такой трапезы собачка погибала. Так что ни один пекинес никогда не жил за пределами запретного города. Так продолжалось до 1860 года, когда Поднебесную захватили войска объединенной англо-французской коалиции. Один из британских офицеров нашел в разрушенном императорском дворце несколько собачек. Вернувшись домой, он подарил одну из них королеве Виктории. По мере того, как Китай открывался европейцам, все больше и больше пекинесов попадали в Старый Свет. А вот на своей родине порода практически исчезла. Сначала японская оккупация, затем культурная революция. Мао Цзэдун, лидер китайских коммунистов, призывал уничтожать все обломки старого мира. В результате под горячую пролетарскую руку попали и собаки. Сейчас пекинесов на улицах Пекина увидишь редко. Как правило, их заводят небогатые пожилые люди, которые, как и прежде, почитают символом удачи и благополучия маленьких, добродушных и очень преданных собачек.
4: Средневековье у большинства людей ассоциируется с чем-то темным и зловещим. Костры инквизиции, эпидемии чумы, войны, невежество. Но летописи сохранили и частичку светлой памяти об этой эпохе. Например, рыцарство. Рыцарство до сих пор понятие, связанное с мужеством, отвагой, верностью клятве и великодушием.
7: Современные люди, как правило, к легендам относятся скептически. Может быть, они и правы. Хотя в таких сказаниях, даже несмотря на вымысел, бывает много поучительного. В самом центре Парижа, на реке Сенна, есть остров Сен-Луи. До 17 века он назывался Нотр-Дам. Сейчас это один из самых респектабельных районов французской столицы. Долгое время этот клочок суши оставался незаселенным. Он принадлежал собору Парижской Богоматери и использовался для выпаса скота. А еще в средние века это было местом проведения дуэлей. И вот об одном из таких поединков, который произошел 8 октября 1371 года, я и хочу вам сегодня рассказать. Удивителен он тем, что в качестве обвинителя там выступала собака. При дворе французского короля Карла V из династии Валуа служил благородный Обри де Мондидье, храбрый и честный человек. Как-то раз на одном из рыцарских турниров он дважды победил опытного воина, которого звали Маккером. Такое поражение было унизительным, и Маккером решил убить своего обидчика. Сделать это было непросто, ведь рыцаря всегда сопровождал большой преданный пес по кличке Геркулес. Но злодею все же удалось улучшить момент, когда четвероногого телохранителя не было рядом. Убийца заранее позаботился о алиби, поэтому он был вне подозрений. После смерти хозяина собаку забрал себе его друг, рыцарь де Нарсак. Геркулес не отходил от него ни на шаг. И вот однажды, дело было в королевском замке, собака, увидев Маккерома, бросилась на него. Это вызвало подозрение, поскольку раньше пес относился дружелюбно ко всем воинам. При дворе было известно о ссоре и последовавшей за ней внезапной гибели Обри. Король учинил допрос подозреваемому, но Маккером все отрицал. И тогда совет мудрейших решил прибегнуть к суду Божьему. В средневековой юридической практике существовало такое понятие. Его еще именовали «поединком справедливости». Виновным считался побежденный, а взявший верх признавался правым по Божьим и человеческим законам. Люди верили, что небеса не допустят неправды. Так вот, обвиняемому приказали сразиться с собакой, которая выступила в роли обвинителя. Местом поединка выбрали тогда еще необитаемый остров Нотр-Дам. Как только Геркулеса спустили с цепи, он бросился на противника и повалил на землю. Пес схватил его за горло и был готов растерзать. Умоляя о пощаде, убийца признался во всем. Хотя это его не спасло. По приказу короля преступника повесили, а отважному псу после смерти поставили памятник, который простоял до Великой Французской революции. Вы считаете, что эта история похожа на сказку? Может быть. Но лично я согласен с Владимиром Семеновичем Высоцким. Чистоту, простоту мы у древних берем. Саги, сказки из прошлого тащим. Потому что добро остается добром. В прошлом, будущем и настоящем.
4: Эпоха великих географических открытий – это период в истории человечества, начавшийся в 15 веке. В это время европейцы начали открывать новые земли в Африке, Америке, Азии, Океании. Они искали новые торговые пути. Историки обычно соотносят великие географические открытия с эпохой первых морских дальних путешествий.
7: А вы знаете, что собаки приложили свою лапу практически ко всем географическим открытиям и при этом сохранили множество человеческих жизней? В средние века на всех военных и торговых судах служили четвероногие помощники. Они были незаменимыми членами команды. Выполняли они разнообразные обязанности. Например, датские и голландские моряки брали на борт маленьких остромордых собак. Сейчас эта порода называется шипперке. А вот раньше их величали маленький капитан или баржевая собака. Они работали звуковой сиреной. Шиперки могут подолгу лаять. Голос у них пронзительный, слышно издалека. В Северном море нередко бывают густые туманы. Поэтому собачий лай помогал в узких проливах вовремя заметить другой корабль и не столкнуться с ним. А еще собаки уничтожали крыс. Полчища грызунов были настоящим бедствием средневековой Европы. Они не только портили посевы и провизию, но и являлись переносчиками смертельно опасного заболевания – чумы. Святая Инквизиция кошек не жаловала, считая их посланниками дьявола. Поэтому основными помощниками в деле избавления от серых вредителей были собаки. Есть письменное упоминание, что свой крысолов был и на шхуне «Санта-Мария», флагманском корабле флотилии, которая по приказу испанского короля Фердинанда II отправилась на запад в поисках кратчайшего пути в Индию. Командовал той эскадрой капитан Христофор Колумб. 13 октября 1492 года Христофор Колумб вместе со своей командой высадился на берег острова, который он назвал Сан-Сальвадор. Это был один из Багамских островов. Есть интересное предание. Я услышал его в Испании от любителей собак породы ротонеро. Это такие маленькие терьеры. Ратос по-испански означает «крыса». Сразу оговорюсь, за достоверность этой информации я ручаться не стану. Так вот, хотите верьте, хотите нет, но когда моряки бросили якорь вблизи острова и стали снаряжать шлюпку, судовой пес незаметно прошмыгнул в нее. Корабельный крысолов был небольшого размера, поэтому поначалу его не заметили, а обнаружив, прогонять, конечно же, не стали. И вот когда берег был совсем близко, буквально в нескольких метрах, отважный пес выпрыгнул из лодки, поплыл и первым вылез на сушу. Поэтому, когда говорят, что нога первого европейца ступила на американский континент, некоторые испанские кинологи считают, что это была не нога, а лапа. Вот такая вот история. Честно признаться, не знаю, насколько она правдива. Это решать вам. Но лично мне версия эта нравится. А еще там же, в Карибском море, только чуть позже, в 16 веке, произошла еще одна интересная история. На испанском галеоне, который, кстати, так же, как и у Колумба, назывался Санта-Мария, жил лохматый пес. Звали его Амиго. Он всегда неотступно следовал за своим хозяином, капитаном Хуаном Эммануэлем Санчесом. Капитан стал человеком замкнутым и суровым. Его домом был корабль, а единственным близким существом – лохматый пес. Однажды на судно нанялся плотник. Он исправно выполнял свою работу, но собака почему-то сразу не взлюбила новичка. И вот однажды корабль зашел в один порт. После долгого плавания почти вся команда сошла на берег. На борту осталось несколько человек. Среди них был и капитан, которому не здоровилось. Когда стемнело, в его каюту постучали. Это был корабельный плотник. Но вместо приветствия он набросился на капитана с ножом. На выручку хозяину пришел Амиго. Он мертвой хваткой вцепился в руку злоумышленника. О судьбе того плотника история умалчивает. По всей вероятности, он хотел завладеть корабельной казной. А вот о Хуане Эммануэле Санчесе и его верном телохранителе на испанском флоте вспоминают до сих пор. Молва утверждает, что когда пес умер, капитан переименовал свой корабль. Святую Марию стали называть «Амиго», что значит «друг».
4: Раз уж мы заговорили о море, то пройти мимо знаковой для нашей истории фигуры Петра I у нас не получится. Тем более, что этот самодержец был заядлым собачником.
7: В России раньше только кошки могли переступать порог жилища человека. Собакам вход был воспрещен. При этом в Европе стараниями инквизиции кошек люди заводить просто боялись. Они считались посланниками ада. А вот собаки были неотъемлемой частью европейского быта. Петр I старался переделать жизнь страны на европейский лад. Не осталась в стороне и тема братьев наших меньших. В Зоологическом музее Санкт-Петербурга под вывеской из первых коллекций Кунсткамеры можно увидеть чучело животных, принадлежавших когда-то императору. Среди них две собаки. Громадный блунд-бейзер, предок современных боксеров, по кличке Тиран, и маленький гладкошерстный терьер по кличке Лизетта. Тиран был с государем во многих походах. Этому псу иногда приходилось выполнять функции фельдъегеря. Он знал почти всех придворных и доставлял им от государя письма, а также приносил на них ответы. На ошейнике Тирана был небольшой сундучок, куда и складывалась корреспонденция. По свидетельству современников, Тиран не был агрессивным. И в то же время всех остальных людей, кроме своего хозяина, он как будто бы не замечал. Петр нередко говорил, что не имеет более верного друга, чем Тиран. Про меньшую из двух собак императора мы знаем чуть больше. Известно, что она была подарена Александром Даниловичем Меньшиковым. Как-то раз Петр вызвал своего сподвижника и приказал срочно собираться в дорогу по важному делу. Князь начал спорить, ему не хотелось ехать. Строптивость любимца сильно разозлила императора. Меньшикову все-таки пришлось отправляться в путь. Чтобы загладить свою вину, искусный царедворец решил послать своему господину презент. Увидев на одном из постоялых дворов симпатичного щенка, он отослал его государю. К собаке прилагалось письмо следующего содержания. «Посылаю к милости ваше щеночка, дивен собою апачи челюсти». Петр пришел в восторг от собаки и простил провинившегося. Щенка он назвал Лизетта. Он так полюбил ее, что в честь песика назвал два корабля. Один был заложен в Воронеже, а другой в Петербурге. Якоб Штеллен в своих рассказах о Петре Великом сообщает эпизод, связанный с любимой собачкой императора. Один из придворных по навету был приговорен к ссылке. Его друзья просили помиловать обвиняемого, но Петр был неумолим. Тогда они решили прибегнуть к хитрости. С разрешения царицы они написали от имени Лизетты короткую челобитную, в которой собака просила пересмотреть дело и простить несчастного. Бумагу засунули под ошейник. Когда Петр начал гладить свою любимицу, то увидел послание. Прочтя его, сказал со смехом: «И ты, Лизетта, ко мне с челобитными подбегаешь. Я исполню твою просьбу, потому что она от тебя еще первая». Некоторые историки утверждают, что после этого случая Петр якобы заказал серебряную печать в виде собачьего носа, которую ставил на документах о помиловании.
8: Любимцы царственных особ всегда вызывали интерес. Истории, связанные с ними, тиражировались, обрастали подробностями, как правило, лестными, и уходили в народ. А вот о четвероногих спутниках простых людей мы, к сожалению, знаем не так много, как хотелось бы. Хотя все-таки кое-что у меня есть.
7: Сегодня я расскажу вам о собаках, которым наши предки обязаны многим, а некоторым они помогают до сих пор. Сейчас экономика строится на разработке высоких технологий, добыче полезных ископаемых и производстве. А вот каких-нибудь лет эдак 150 назад одной из основных статей дохода казны считалась пушнина. Ее называли мягким золотом, и это было никакое не преувеличение. Россия является родиной множества пород собак, но есть среди них особенные – лайки. Именно с этими остроухими собаками добывали соболя, горностая, норку. Драгоценные шкурки назывались рухлядью. Ею платили подати, рассчитывались за работу, она использовалась в качестве валюты. В нашей стране выведено 4 разновидности охотничьих лаек. Русско-европейская, западно-сибирская, восточно-сибирская и карело-финская. Селекционированы они были в середине прошлого века. Но у каждой из этих пород своя богатейшая история. Изначально это были аборигенные собаки северных народов нашей страны. Еще во второй половине XIX века охотники центральных регионов России мало что знали о северных лайках. О них нет упоминания в словаре ружейной охоты 1877 года. Хотя о сеттерах, пойнтерах и других зарубежных породах информации там хватало. Объяснить это просто. Лайки считались мужицкими собаками, которые выводились не для охотничьих забав, а для тяжелой работы. Про лайку говорят, с ней можно охотиться на кого угодно, от мыши и выше. Но справедливости ради надо сказать, что раньше эту собаку использовали в основном на охоте по пушному зверю. Ценилась она очень высоко. Так, например, в начале прошлого века стоимость хорошего породистого скакуна начиналась от 150 рублей. Промысловую лайку с оказией, если повезет, можно было приобрести за 400. Хотя просто так четвероногого помощника никто не продавал. На охоте лайка может уходить от хозяина на расстоянии километра и дальше. Обозначает она добычу звонким лаем. Отсюда и название. Ее пронзительный голос прекрасно слышен в тайге. Это очень самостоятельные собаки, поэтому в городских условиях отпускать с поводка их не рекомендуется. Хотя, по большому счету, в каменных джунглях им делать-то и нечего. Эти собаки созданы для воли. Они выносливы, могут часами преследовать зверя. У них отличное обоняние, позволяющее почувствовать добычу в толще глубокого снега. Острое зрение, которое помогает увидеть белку в кроне высокого дерева. А еще у лаек очень чуткий слух. В густом лесу надо полагаться на уши. Владельцы лаек считают, что лучше этих собак на свете нет и быть не может. Это идеальный охотник и преданный друг. Человеку он не слуга, а союзник. Его нельзя заставить, но можно попробовать договориться. Да, и тем, кто клеймит позором охоту, то я бы хотел напомнить. Во-первых, это часть российской культуры и истории. А во-вторых, для некоторых из наших соотечественников даже в 21 веке охота остается насущной необходимостью.
8: Я уже говорил, что собаки всегда сопровождали своих венценосных владельцев. Они были участниками важнейших исторических событий, а иногда им доводилось играть важные роли в исторических драмах, как, например, спаниелю по кличке Джой.
7: Спаниели – это большая группа охотничьих собак. Их основная специализация – поиск и подача пернатой дичи. Большинство исследователей считают, что слово «спаниель» является производным от названия страны происхождения этих собак – Испании. Официально порода «русский охотничий спаниель» была зарегистрирована в 1951 году. Но любовь наших соотечественников к этим длинноухим, ласковым и от природы очень сообразительным созданиям началась гораздо раньше. Еще в середине XIX века Николай I – человек строгого нрава. Обожал своего спаниеля, которого звали Гусар. Пес всегда неотступно следовал за своим хозяином. Спал он на старой шинели рядом с кроватью императора. Такая же собака была и у цесаревича Алексея, сына последнего русского монарха. После отречения Николая II от престола пес по кличке Джой отправился вместе с царской семьей в ссылку. Он сопровождал своего маленького хозяина до последних минут его жизни. У Джоя вообще была очень интересная судьба. Есть версия, что благодаря этой собаке был арестован один из тех, кто участвовал в расстреле царской семьи, некто Петр Медведев. Перед казнью он забрал Джоя у цесаревича. После того, как Екатеринбург был занят армией генерала Колчака, Медведев бежал из города, прихватив с собой и собаку. Под чужой фамилией он добрался до Перми. Не исключено, что и там ему бы удалось остаться незамеченным. Но собаку случайно на улице увидел штабс-капитан Алексеев. Этот офицер несколько раз по долгу службы бывал еще в царском селе и видел там наследника и его любимца. Он узнал пса. Петр Медведев был арестован контрразведкой и погиб в тюрьме. Штабс-капитан Алексеев забрал собаку себе. Позже он эмигрировал в Англию, где умер сначала Джой, а потом и сам Алексеев. История породы русский охотничий спаниель неразрывно связана с историей нашей страны. Настоящий бум популярности породы пережила в 60-х годах прошлого века. А породило этот бум постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 31 июля 1957 года, которое именовалось так – «О развитии жилищного строительства в СССР». В народе эта программа получила название «Хрущевка». Кто забыл, напомню. Хрущевка – дом блочного типа, малогабаритные квартиры, высота потолка 2,48, совмещенный санузел, слабая шумоизоляция, без лифта. Но для подавляющего большинства людей, населявших нашу страну, это была первая своя отдельная квартира. И в этой квартире, не спрашивая разрешения ни у правдома, ни соседей, можно было завести собаку. Благодаря этому в 60-х собаководство у нас стало массовым. Спросом спаниели пользовались еще и потому, что представители этой породы были очень удобны.

Средства ПВО сбили 62 дрона ВСУ на подлете к Москве. Такие данные привел мэр Сергей Собянин. По его словам, в течение последних суток в сторону московского региона летели свыше 200 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах к столице. 3 человека пострадали в результате атаки беспилотников на Псковскую область. Минувшей ночью над регионом сбили более 30 дронов, сообщил губернатор Михаил Ведерников. В мессенджере «Макс» он написал, что преимущественно в южных районах области работали силы ПВО и мобильные огневые группы. В Кунье беспилотник упал в черте населенного пункта. В 2 многоквартирных домах повреждено остекление. 3 человека получили незначительные травмы от стекла. В этом же районе повреждена сельскохозяйственная постройка. В Великих Луках обломки дрона упали на закрытой территории производственного объекта. Пострадавших и разрушений нет. Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная. Она скончалась в возрасте 82 лет. Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы. По ее словам, причиной смерти стала тромбоэмболия. Екатерина Жемчужная играла в таких фильмах, как «Табор уходит в небо», «Карнавал», «Цыганка Аза», «О друзьях-товарищах», «Королева Марго», «Талисман любви», «Где находится Нофилет», а также в сериале «Вечный зов». В МЧС предупредили о ливне, грозе и граде в Москве. Они ожидаются в столице с полудня до 9 вечера. Как сообщили в городском главке ведомства, в отдельных районах при грозе возможно усиление ветра, его порывы могут составить 17 метров в секунду. Спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23, атмосферное давление будет ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен истории. Истории взаимоотношений человека и братьев наших меньших. Собака издревле помогала человеку на охоте, охраняла его жилье, скот. Этим и ограничивался ее функционал на протяжении нескольких тысячелетий. В 20 веке все изменилось.

0: Такого вы еще не видели. Кража ребенка. Самая умная собака идет по следу. Захватывающий сюжет. Смотрите, смотрите погоню. Примерно так в июле 1905 года на улицах Лондона и Ливерпуля зазывали и интриговали почтенную публику. И надо сказать, что в этом рекламном послании не было ни слова преувеличения. Семиминутный блокбастер режиссера Сесиль Хепорт «Погоня» был полон новаторства. Эта картина стала первой в истории синематографа, где главную роль сыграла собака. Именно этот факт, как считают критики, оказался ключом к успеху. Киношники и до этого пробовали вводить четвероногих актеров. Кстати, в самой первой кинематографической ленте «Братьев Люмьер» в кадре присутствуют аж две собаки. Но поставить пса на первый план решился только Хепорт. Своего питомца по кличке Блэр режиссер уже снимал в эпизоде одного из своих предыдущих фильмов. Но та лента не стала такой же успешной, как история про спасение похищенного ребенка. «Погоня» – фильм семейный. Жена режиссера Маргарет Хепорт написала сценарий, исполнила одну из ролей и помогала мужу на съемочной площадке работать с собакой. Годовалая Барбара, дочь создателя картины, была той самой похищенной малышкой. А пес по кличке Блэр стал главным героем. Он шел по следу, переплывал реку, бежал через всю улицу, искал ребенка, а потом еще и заставил пойти за собой хозяина. Такая работа в кадре требовала серьезной подготовки. Научить собаку, пусть даже самую сообразительную, выполнять все эти трюки поочередно – задача очень непростая. Специалисты до сих пор спорят, какой породы был Блэр – шотландская овчарка или бордер-колли. Точно ответить на этот вопрос сейчас тяжело. Обе эти породы за 100 с лишним лет достаточно сильно изменились. Так что, на мой взгляд, Блэра можно отнести к разновидности колли. Так в Британии издревле называют всех пастушьих собак. А еще «Погоня» стала одной из первых лент в мировом кинематографе, где были применены так называемые монтажные съемки. Этот прием четко разделил картину на эпизоды и помог зрителю легко перемещаться в пространстве и времени. То, что для нас сейчас очевидно, в те времена воспринималось как технологический прорыв. Картина в 140 метров обошлась создателям недешево – 7 фунтов 13 шиллингов. За эти деньги можно было купить небольшой домик. Но вложения окупились с лихвой. Фильм собрал хорошую кассу. За 5 лет проката было продано 400 копий. Прибыль составила почти 4200 фунтов. Воодушевленный успехом, Хепорт в течение года снял еще два фильма, где главные роли исполнял Блэр. Правда, теперь его звали более звучно – Ровер. По-английски это «пират» или «странник». А первая картина была переименована и стала называться «Спасенная Ровером». Ее и сейчас можно легко найти на просторах интернета. Так что приятного вам просмотра.
1: Собаки в кино – это отдельная тема, которой надо будет посвятить целый выпуск. Но сегодня мы говорим об истории. И вот следующий наш четвероногий герой отметился везде. На экране некогда популярного фильма, на эстрадных подмостках и даже в светской хронике.
0: Давно хотел рассказать одну историю. Я с детства обращал внимание на собак, которые появлялись в фильмах, даже в эпизодических ролях. И вот одного такого героя я заприметил в раннем детстве. Помните некогда популярную советскую киноленту «Новые приключения неуловимых»? Одним из самых ярких персонажей в ней был артист вариете Буба Касторский в исполнении Бориса Сичкина. Так вот, мое внимание привлекла сцена прогулки по городу, где на руках у Бубы сидит маленькая собачка. Позже мне удалось узнать историю этого песика. 27 апреля 1963 года в Москву с дружественным визитом прилетел лидер кубинской революции товарищ Фидель Кастро. В качестве ценных подарков он привез тогдашнему руководителю советского государства Никите Хрущеву двух маленьких экзотических собачек, длинношерстных чихуахуа. Их звали Мушинка и Миштер. Названию породы значения никто не придал. Во-первых, выговорить его было сложно, а во-вторых, декоративная мелочь в ту пору у нас в стране популярностью не пользовалась. Никита Сергеевич за презент поблагодарил, но себе не оставил. Собак забрала его дочь, Рада Никитична. Она работала журналистом, вращалась в богемных кругах, так что необычный подарок пришелся кстати. Когда в 1967 году на Мосфильме запустили в производство продолжение «Неуловимых мстителей», то поначалу никаких собак там не предполагалось. Но после прочтения сценария Борис Сичкин заметил сходство своего персонажа и популярного в те годы джазмена Хавьера Кугатта. Этот музыкант родился в Испании, жил на Кубе, работал в США. Он был одним из главных популяризаторов латиноамериканской музыки в Америке. Его композиции звучали во многих голливудских фильмах того времени. Кугат придерживался левых взглядов. За это его и любили в Советском Союзе. А еще у него была одна слабость. Он обожал собачек породы чихуахуа. Иногда маэстро даже дирижировал оркестром, держа на руке любимого песика. Сичкин настоял, чтобы в одном из эпизодов он снялся вместе с такой же собачкой. Режиссер картины Эдмонд Киасаян ценил импровизацию и всегда выслушивал интересные предложения от снимавшихся у него актеров. Об истории с подарком Фиделя Кастро знали тогда многие. Так в кадре появилась Мушинка. Благодаря огромному успеху фильма часть лавров досталась и собачке, а вместе с ней и новой для нашей страны породе. Родиной чихуахуа является Мексика. Но как эти собаки оказались на Кубе? Все дело в том, что до революции 1959 года на острове жило много богатых американцев. Большой популярностью у них пользовались эти маленькие собачки. На Кубе было несколько питомников, которые занимались их разведением. После того, как власть в стране поменялась, некогда элитарных чихуахуа начали заводить и простые люди. В отличие от многих других революционеров, кубинцы не стали мстить ни в чем не повинным животным. Местные жители вообще очень любят собак и относятся к ним по-доброму. Их держат даже те, кто едва сводит концы с концами. И как после этого не восхищаться островом свободы?
1: Есть события, которые забыты никогда не будут. Они увековечены в людской памяти. Это то, что называется нашим генетическим кодом. То, что известно всем. При этом у каждого из нас с такими событиями связано еще и что-то свое личное. Мне запали в душу несколько кадров из кинохроники 1945 года. О них я и хочу рассказать.
0: 24 июня 1945 года состоялось событие, которое вошло во все учебники истории. В Москве на Красной площади прошел Парад Победы. Среди его участников были и военные кинологи. Правда, еще до войны, в 30-е годы, служебные собаки принимали участие в праздничных шествиях. Но здесь был случай особый. Такую честь требовалось заслужить. В конце мая генеральный штаб разослал в войска директиву, согласно которой для участия в параде необходимо было выделить личный состав. Получила такой приказ и Центральная военно-техническая школа дрессировщиков Красной Армии. Это необычное подразделение находилось на окраине Москвы, в Вишняках. Его история началась в 1924 году. Там готовили собак-санитаров, диверсантов, связистов, караульных, истребителей танков. Одной из самых сложных специальностей считалось миноразыскное дело. Именно саперы и представляли военную кинологию на этом параде. Два батальона по две роты с офицерами. Всего 301 человек. Каждый вожатый у левой ноги вел на поводке свою служебную собаку. За плечами в положении на спину – винтовка, а в правой руке в положении на плечо – миноразыскатель. Удержать это все вместе и не сбиться было крайне тяжело. За долгие годы войны солдаты позабыли парадный шаг. Тренировки проводились ежедневно по 7-8 часов. Никто не получал никаких послаблений и скидок. По воспоминаниям ветеранов, включение в парадный расчет воспринималось как величайшая награда. Отбор кандидатов был строгим. Брали только тех, кто имел боевые медали, безупречный послужной список и рост не ниже 175 сантиметров. Требования к собакам были мягче. Порода значения не имела, но пес должен был выглядеть представительно. В парадном строю шли овчарки, дворняги, боксеры, эрдельтерьеры, курцхары, лайки.
2: Собака должна была четко двигаться рядом с дрессировщиком, не тянуть поводок, не отвлекаться на других собак. Колонну возглавлял начальник школы генерал-майор Григорий Пантелеймонович Медведев. Что касается кинохроники, то здесь кинологам не повезло. Снимали на немецкую трофейную цветную пленку. После того, как материал отсняли, выяснилось, большая часть ленты имеет брак по цвету. Поэтому весь фильм перевели в черно-белое изображение, а из тех кусков, которые подходили по качеству, смонтировали 19-минутную картину. В цветную версию собаки не вошли. Да и в полнометражном варианте им уделили всего несколько секунд, без закадрового текста. Позже, когда были опубликованы кадры подготовки к параду, историческая справедливость восторжествовала. Как и многие исторические события, парад Победы оброс множеством мифов. Есть легенды и у собаководов. Мол, позади парадного строя, не чеканя шаг, шел майор Александр Мазовер. Он якобы нес на руках на шинели Сталина, героического пса по кличке Джульбарс. Эта история правдива только отчасти. Александр Мазовер на самом деле был выдающимся советским кинологом. Пес – персонаж тоже невымышленный. Он и вправду помог обезвредить, вы только представьте себе, 7468 мин. Но в параде Победы ни Джульбарс, ни Александр Мазовер участия не принимали. В тот момент они оба восстанавливались после ранения. Спустя 60 лет, в мае 2005-го, военные кинологи и их четвероногие напарники вновь прошли маршем по брусчатке главной площади страны, отдавая дань памяти своим великим предшественникам.
1: Когда мы говорим о служебных собаках, то, как правило, подразумеваем овчарок или других крупных отважных собак. Но в кинологии слово «служебный» прежде всего относится не к породам, а к виду деятельности. Размер зачастую значения не имеет.
2: Я расскажу вам две истории о йоркширских терьерах. Ну, знаете, это такие маленькие пушистенькие, которых очень любят таскать с собой гламурные девушки. Многие к ним, я имею в виду собак, относятся несерьезно. Но сегодня я попробую сломать этот стереотип. В 70-х годах прошлого века в аэропорту и на вокзалах бельгийской столицы можно было увидеть молодую стройную девушку с крошечной, аккуратно подстриженной собачкой на поводочке. Блондинка, не торопясь, прогуливалась среди приезжих. Она могла запросто заговорить с незнакомцем, улыбнуться проходящему мимо человеку, на пару секунд задержать каким-либо вопросом. Мужчины беседу с ней поддерживали охотно. Мини-юбка и глубокое декольте всегда привлекали внимание, особенно гостей с юга. При этом простодушные дон-жуаны никогда не обращали внимания на песика, который был рядом с эффектной дамой. Ох, знали бы они, с кем имеют дело. Девушка, опытнейший офицер полиции под прикрытием, милый песик, специально обученная служебная собака породы йоркширский терьер. За несколько лет работы эта пара помогла выявить и проследить путь сотен наркокурьеров. Брюссель в ту пору был крупнейшим в Европе перевалочным пунктом для транзита наркотиков. Полицейские облавы результата практически не давали. Уж больно много людей знало заранее об этих операциях. И тогда правоохранители сменили тактику. Кто будет бояться девушку с собачкой? Барышня отвлекала внимание, песик незаметно обнюхивал багаж, а несколько человек в штатском внимательно следили за ними. Имя сотрудницы и кличка собаки до сих пор засекречены. Но вот то, что они обнаружили более тонны наркотических веществ, известно наверняка. Вторая история, которую я хочу вам сегодня рассказать, началась в феврале 1944 года, когда американские солдаты захватили позиции японцев в джунглях Новой Гвинеи. В разбитом блиндаже они обнаружили маленькую лохматую собачку. Поначалу все подумали, что песик принадлежал какому-нибудь японскому офицеру. Но когда его передали в лагерь для военнопленных, то оказалось, что собака не понимает японский язык. При этом на английскую речь она тоже не реагировала. О необычной псине случайно узнал капрал американской армии Уильям Вин. В грязном шерстяном клубке он опознал йоркширского терьера. Вин выменил собачку на две пачки сигарет и назвал Смоки. В В течение последующих полутора лет Смоки находилась вместе со своим новым хозяином на передовой. Большую часть времени она проводила в солдатском рюкзаке. Друзья побывали на нескольких островах, не раз попадали под обстрелы и бомбардировки, но каждый раз им удавалось выжить. В какой-то момент Смоки научилась раньше людей распознавать шум приближающихся вражеских самолетов. Тем самым она спасла множество жизней. Отличился четвероногий боец и при строительстве нового аэродрома в заливе Лангуэн на Филиппинах. За несколько часов собака с привязанным к ней кабелем преодолела 300-метровый тоннель. Это позволило вовремя принять самолеты, которые после дозаправки сразу отправились в бой. Во время передышек между боями Смоки развлекала раненых. Вин научил ее бесчисленному количеству трюков, которые собака без устали повторяла. Уже после окончания войны ветераны побывали во множестве госпиталей. Такие представления неизменно вызывали огромный интерес, так как маленькая собачка к тому времени была уже живой легендой. В 1950 году Смоки стала первой дипломированной собакой-терапевтом. Смоки умерла 21 февраля 1957 года в возрасте примерно 14 лет. За свою жизнь она официально участвовала в 12 боевых операциях. Была награждена 8 знаками отличия. При этом весила менее 2 килограмм при росте 18 сантиметров. Вин и его семья похоронили любимицу в коробке из-под патронов времен Второй мировой войны. Спустя почти 50 лет на месте захоронения был установлен бронзовый памятник в натуральную величину собаки. На памятнике написано «Смоки и собакам всех войн».
1: Есть на свете порода, которой, кажется, симпатизируют все. Эти друзья человека пользуются огромной популярностью во всем мире. А еще они символизируют целую эпоху и являются визитной карточкой страны. Вы не догадались, кто это? Ну, тогда послушайте.
2: Холодное море, огромные валуны, изумрудные холмы. В этом спокойном, умиротворяющем пейзаже было что-то загадочное. Ведь неспроста считается, что именно здесь когда-то находился дворец короля Артура, где собирались рыцари круглого стола. В легендах о Камелоте впервые упоминается флаг с красным драконом. Позже он станет национальным символом Уэльса. Местные жители считают, что драконы и вправду когда-то населяли их край. А еще они верят в маленьких лесных человечков – эльфов. По преданию, эльфы на дальние расстояния передвигались верхом на небольших собачках. Может быть, конечно, все это сказки, но вот то, что четвероногие, о которых я сегодня хочу рассказать вам, завоевали сердца миллионов людей – это чистая правда. Лисья мордочка, большие стоячие уши, коротенькие лапочки, бездна обаяния. Узнаете? Ну, конечно. Вельш-корги переводится как «валийский карлик». У этих собак есть две разновидности – кардиган и пемброк. Внешне они не сильно отличаются друг от друга. Кстати, как и графство, которое дали им название. Начиная со средних веков, эти маленькие овчарки пасли низкорослых овечек на зеленых просторах – кардиганшира и пемброкшира. О них мало кто знал вплоть до 21 апреля 1933 года. В этот день девочка по имени Елизавета получила в подарок на день рождения щенка корги. Ее папа, король Великобритании Георг VI, просто решил порадовать свою дочурку. С тех пор принцесса, а затем и ее величество Елизавета II, никогда не расставалась с представителями этой породы и заразила своей любовью весь мир.
1: Корги, преимущественно это пемброки, неизменно сопровождали свою венценосную хозяйку во время прогулок, поездок и даже официальных церемоний. Например, они были на открытии 30-х Олимпийских игр в Лондоне. Августейшие любимцы являлись полноценными членами королевской семьи. В свое время Ее Величество отказалось от предложенной ей в подарок машины представительского класса, мотивируя это тем, что в ней будет некомфортно ее корги. Кстати, королевские собаки никогда не выставлялись на выставках. Вы же понимаете, королева проиграть не может. Да и в свободной продаже щеночков из Букингемского дворца найти было нельзя. Официальная хроника всегда в восторженных тонах описывала королевских песиков. Но в желтой прессе они приобрели скверную репутацию. Кто бы мог подумать, что они покусали? Придворного часовщика, гвардейца-гренадера, нескольких слуг, а под конец досталось и самой королеве. Верноподданные не любят вспоминать эти истории, но факт остается фактом. Вывод. Друзья, даже самых милых и дружелюбных собак надо воспитывать.
2: Первое появление вельшкорги на киноэкране случилось в 1961 году. Голубые Гавайи с Элвисом Пресли и Анджелой Лэнсбери стали одним из самых успешных и прибыльных музыкальных фильмов того времени. У Стивена Кинга было два корги. Представители этой породы писатель нередко внедрял в свои романы. Обожали корги певец Фрэнк Синатра, звезда Голливуда Ева Гарднер, художница Таша Тюдор. Конечно, представители богемы всегда были падки на всякие необычности. Но все-таки корги – это прежде всего народный любимец и один из символов Уэльса. Валлийцы шутят, что короткие лапы корги нужны для того, чтобы собака могла уместиться под лавкой в пабе, а потом не спеша сопроводить не вполне трезвого хозяина до дома, чтобы он не сбился с пути и не заглянул в гости к эльфам или дракону.
1: Ну и напоследок я расскажу вам две истории о деньгах, людях и собаках.
2: Иногда в прессу просачивается информация о домашних любимцах, которые стали баснословно богаты. Как правило, речь идет о четвероногих наследниках, удачливых бизнесменов, поп-звезд или всемирно известных модельеров. Но истории, которые я хочу вам рассказать сегодня, в этом ряду стоят особняком. И дело здесь не только в сумме состояния. В конце 20 века самой богатой собакой в мире считался кобель немецкой овчарки по кличке Гюнтер. В 1992 году он стал наследником своей хозяйки графини Шарлотты фон Либенштейн, которая оставила питомцу состояние в 124 миллиона долларов и поместье в Италии. Также собаке предназначался личный кабриолет с водителем, ветеринар на окладе и персональный фитнес-тренер. По слухам, пес намеревался вести активную деловую и светскую жизнь. Компания, управлявшая активами, начала вести переговоры о покупке виллы для пушистого миллионера во Флориде. Она же выкупила ложу на концерте Мадонны и начала прицениваться к одному из топ-клубов футбольной Бундеслиги. Газеты наперебой обсуждали бизнес-планы загадочного пса Гюнтера. Его история так заинтересовала немецкую общественность, что про него даже решили снять документальный фильм. Но в процессе подготовки к съемкам выяснилось, что никакой графини Шарлотты фон Либенштейн никогда не существовало. А немецкая овчарка по кличке Гюнтер принадлежит одному из группы журналистов, которые своими публикациями решили привлечь внимание общества к вопросам социального неравенства. Следующая история произошла у нас в России, и она кажется вполне правдоподобна. Первой нашей соотечественницей, которая смогла оформить завещание на своего питомца, стала вдова купца первой гильдии Мария Леонтьева. Жила она во второй половине 19 века в городке Углич. Одинокая женщина не имела детей и была довольно замкнутым человеком. Ее единственным преданным другом стала обычная дворняга по кличке Серко. Пес ревностно охранял свою хозяйку от потенциальных грабителей и завистливых родственников. Именно по этой причине Мария составила необычное по тем временам завещание, по которому после ее смерти Серко отходило 100 тысяч рублей серебром. Огромная сумма по тем временам. Правда, законы Российской империи не предусматривали завещание такого рода. Но богатые купчихи пошли навстречу. При условии, что после смерти Серко, который должен был прожить не менее 10 лет, все деньги, не потраченные собакой, перейдут в городскую казну. Так и произошло.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб в результате удара беспилотника ВСУ по Брянску. Дрон атаковал жилой дом в поселке Чайковичи Бежицкого района. Также пострадали два человека, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. По его словам, в результате украинского удара один дом полностью уничтожен, 7 повреждены. На месте работают экстренные службы. Один человек погиб при атаке ВСУ на Крым, двое, в том числе ребенок, пострадали. Об этом в мессенджере «Макс» написал глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что власти окажут всю необходимую помощь близким погибшего и пострадавшим. Финляндия объявила об ограничениях в восточной части Финского залива. Меры действовали в отношении прохода судов и авиасообщения. Их отменили в 9 часов 18 минут. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны. В свою очередь, телерадиовещатель «Уля» передает, что зона ограничений распространялась на район города Котка. Они были связаны с военными действиями Украины против России, а именно с ударами дронов. Ранее власти Ленобласти сообщили, что за ночь было уничтожено 72 беспилотника. Санкт-Петербург подвергся атаке летательных аппаратов. Целью был нефтяной терминал в Кировском районе. Пострадавших нет, техногенные последствия ликвидированы. В Кемеровской области власти разрешили продажу бензина в канистры. Граждане могут купить на АЗС не более 10 литров в специализированную тару. Как написал в мессенджере «Макс» губернатор Илья Середюк, с сегодняшнего дня на АЗС «Газпромнефть» и «Лукойл» продажа топлива будет происходить по следующей схеме. 40 литров бензина на руки, из них 10 литров можно залить в канистру. Глава региона также сообщил, что сегодня в области начнут работу автоматические заправки. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты +21. Сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до +23. Атмосферное давление будет ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: Имена поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета «Инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана» Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
8: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. И что хочу сказать, друзья. Мы много говорим о сахарном диабете, о том, как его профилактировать, лечить и т.д. и т.п. Вот о профилактике и лечении осложнений не говорили, исправляем. Тема эфира сегодня – синдром диабетической стопы. А, координаты эфира. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит «Москобот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграмм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Читайте также канал радиостации «Говорит Москва» в Дзене. В Ютуб на тоже можно посмотреть, комментарий оставить. И в Максе. В общем, мы везде. Так что не стесняемся. Тема очень важная, интересная. Тем более призываю тех, у кого есть сахарный диабет, либо у близких, родных, кто-то расслабился капитально, а сахарным диабетом расслабляться не стоит. Почему? Будем сегодня пояснять. У нас в студии сердечно-сосудистый хирург, рентген-эндоваскулярный хирург научно-клинического центра номер 3 РНЦХ имени академика Петровского Владислав Деркач. Здравствуйте, Владислав.
12: Здравствуйте, Наталья.
11: Ну что ж, первый раз беру эту тему, честное слово. Перед эфиром говорили, много читала. Почему про это не говорят, будем исправлять. Что такое синдром диабетической стопы, либо диабетическая стопа?
12: Ну, каждый называет это заболевание по-разному. Синдром диабетической стопы, диабетическая стопа. И в этой терминологии уже, по большому счету, кроются ответы на вопрос. Потому что синдром – это всегда комплекс чего-то, комплекс каких-то проявлений какого-то заболевания. Когда мы говорим о диабетической стопе, это одно из самых сложных проявлений терминальной стадии сахарного диабета. То есть мы знаем, что диабет поражает все органы мишени, но когда он поражает мелкие сосуды ног, когда он поражает нервную систему нижних конечностей, когда он нарушает питание стопы, и на ней появляются трофические язвы, раны, почернения, отмёрзшие пальцы, все это, весь этот симптомокомплекс мы называем синдромом диабетической стопы.
11: А вот правда ли, что диабетическая стопа может развиваться у человека, у которого вот все нормально, казалось бы, чувствует себя хорошо, никаких проблем нет? Почему это вообще появляется? Мы уже поняли, что это осложнение сахарного диабета. Вообще в современном мире как много, вот если взять процентное соотношение людей, болеющих сахарным диабетом, а их очень много, допускают вот такие проявления. Я вперед забегаю, потому что если касается, например, онкологических заболеваний и аутоиммунных, многие еще как запускают такие процессы, хотя вроде бы вот, ну, как бы такое время современный мир, медицина и прочее. С диабетической стопой как? Часто вообще попадаются пациенты, думаешь, боже мой, в соседнем здании, ну, практически работает, и тут рядышком живет, а тут уже полный кошмар.
12: Угу. Вы ключевой момент сейчас отметили, на котором надо заострить внимание. Сахарный диабет, синдром диабетической стопы не развивается тогда, когда все нормально. Но пациент, человек, больной человек, может не чувствовать болевых проявлений. Это ключевое отличие поражения сосудов ноги при сахарном диабете и просто при атеросклерозе. Когда у человека атеросклероз прогрессирует, у него постепенно ухудшается самочувствие, у него постепенно ухудшается, уменьшается дистанция безболевой ходьбы. При сахарном диабете за счет того, что поражаются не только сосуды, но еще поражаются нервы, нервные окончания, поражается, скажем так, мышечно-связочный аппарат стопы, пациент этого может не ощущать. То есть нашему мозгу организм всегда подает сигнал: мне больно, значит, со мной что-то не в порядке. Коварство диабетической стопы заключается в том, что мы не чувствуем это не в порядке, мы не чувствуем боли. А увидеть начальные поражения, проявления не всегда бывает легко. Часто они начинаются с натоптышей, которые располагаются именно на подошве стопы, да? Мы же даже вот в нашем молодом возрасте не можем каждый день себе позволить там осматривать стопы. Ну, мало кто из нас йогой занимается. А представить пациента 60 или 70 лет, который изначально нездоровый человек, который изначально болеет сахарным диабетом со всеми сопутствующими и вытекающими из этого состоянием здоровья, общим состоянием здоровья. Поэтому, конечно, самоосмотр СТОП, который обязателен для профилактики или для контроля заболевания, он не всегда возможен и часто невозможен. Чувствительность, она сильно-сильно нарушена. Поэтому, если мы говорим о статистике, во всем мире, не только в России, независимо от крупности города, либо развитости медицинской инфраструктуры, на сегодняшний момент ампутации нижних конечностей в первую очередь происходят из-за сахарного диабета. Эта причина намного более ведущая даже, чем травматическая ампутация сейчас.
11: Почему вот стопа самое такое уязвимое место? Потому что я же понимаю, что сахарный диабет осложнение дает во все органы, какие только возможно, да, и нефрологи тут переживают, потому что с почками проблемы, и кардиологи тут тоже свои нарушения, и т.д. и т.п. Вообще абсолютно практически все органы как-то страдают, если человек относится как бы как, да, к сахарному диабету и к лечению к его. А вот почему стопа? Причем она такая, получается, это самая, одна из самых грозных осложнений, правильно, сахарного диабета?
12: Да, абсолютно верно. Почему стопа? Ну, потому что в отличие от всех других органов, которые наш каркас организма защищает, на стопах мы ходим. То есть стопы несут на себе основную нагрузку, да, и, опять же, при неправильном питании, не в плане питания, употребления пищи, а в плане питания трофические изменения в стопе, да, поступление туда питательных веществ при закупоренных сосудах, они очень сильно нарушаются. При этом, не замечая, мы стопы повреждаем, царапаем, подрезаем, когда неправильно обрабатываем ногти, наносим какие-то мелкие трещины, царапины, на стопах из-за неудобной обуви появляются мозоли. Они ничем не защищены, они, наоборот, подвержены травмам, подвержены каким-то потертостям, подвержены влажности повышенной, да, и все вот это запускает каскад изменений, к которым присоединяется инфекция за счет плохого кровоснабжения. Инфекция эта быстро развивается и вытекает вот именно такие долго не заживающие язвы, а иногда и в гангрену.
11: Ой-ой-ой, Владислав, а вот через сколько лет, как правило, вообще появляется или вот какие-то осложнения, да, стопы диабетические? И вообще, почему у кого-то, у кого есть сахарный диабет, вообще такого даже рядом нет, и они не переживают. Все замечательно, прекрасно, все до старости, до глубокой, все прекрасно. А у кого-то, даже в молодом возрасте, когда выявляют впервые сахарный диабет, почему такие сразу изменения не очень хорошие происходят?
12: Ну, на самом деле, чем моложе возраст пациента, который заболел сахарным диабетом, тем выше у него риск тяжелых осложнений. Это один момент. А второй момент здесь... Неверно говорить о корреляции срока сахарного диабета. Здесь, скажем так, правильнее говорить о корреляции заботы о себе и осложнений сахарным диабетом. То есть сейчас на фоне современной эндокринологической поддержки можно хорошо контролировать и сахара, можно контролировать осложнения и так далее. Но если ими не заниматься... Именно это приводит к возникновению вот таких серьезных осложнений. То есть кто-то может и 20 лет жить с сахарным диабетом, заботиться о себе, держать ноги в сухости, в тепле, в покое, и не доведет себя до диабетической стопы. А кто-то, наоборот, может через 2 месяца после того, как у него стало прогрессировать заболевание, поцарапать себе палец при неправильной стрижке ногтей и получить грозные осложнения.
11: Кстати, может, про симптомы как раз расскажем, на что обращать внимание. Первые признаки, которые прям вот говорят врачу, пациенту, к какому врачу бежать, если вдруг что-то беспокоит нехорошее?
12: Бежать надо к подологу, к педиатру. Сейчас есть и очень хорошо развивается такая специальность, как подиатрия.
11: Да.
12: Подиатр – это специалист по лечению заболеваний стоп различных. Не надо его путать с кабинетами, которые называют себя подологическими кабинетами, где осуществляется педикюр. Это совсем разные дела, да? Подолог должен иметь врачебное образование, должен иметь ортопедическую подготовку, он должен уметь ухаживать за стопой не только в плане обрезания ногтей, но и выравнивания оси стопы, разгрузки, прошу прощения, и так далее. То есть первый человек, с которым может столкнуться пациент в идеальном мире, это подолог. Но чаще всего такой пациент приходит на прием или к терапевту, или к хирургу, сказать, что вот смотрите, у меня что-то почернело, что-то изменилось. Это уже, скажем так, запущенная форма, и здесь очень важна реакция врача первичного звена. Незамедлительно такой пациент должен быть направлен в крупный федеральный центр, где к лечению осложнений сахарного диабета подходят комплексно. То есть, где мы в команде работаем вместе с эндокринологом, подологом, сосудистым хирургом, эндоваскулярным хирургом, специалистом по лечению ран, терапевтом и кардиологом, а потом еще и реабилитологом. То есть, в нашей практике 8 специалистов, профессионалов своего дела, спасают одного пациента для того, чтобы сохранить ему стопу. Потому что если такой пациент попадает в какое-то узкоспециализированное отделение, очень высока вероятность того, что комплексного лечения он не получит. А без комплексного лечения справиться с таким осложнением, как диабетическая стопа, невозможно. Хирург, боясь прогрессирования гангрены, чтобы она не перекинулась с пальцев на голень и на бедро, он предложит превентивную ампутацию, да, то есть изначально как радикальное лечение. Сосудистый хирург может только восстановить кровоток в стопе, но не довести рану до заживления. Даже если рана начнет сама заживать на фоне восстановленного кровотока, все равно у пациента останется высокий риск осложнений со стороны других органов мишеней. Поэтому без эндокринолога здесь тоже не справится. Ну и как вы уже сказали в самом начале разговора, сахарный диабет поражает еще и сосуды головного мозга, и сосуды сердца, и сосуды почек. Поэтому и кардиолог нужен, и нефролог нужен, и все-все эти специалисты. И в этом беда, что зачастую пациент видит, что с ним стало что-то совсем плохое, а до комплексной помощи он не доходит, в силу разных причин.
11: Приходит к какому-то одному специалисту, либо еще занимается самолечением, что у нас, кстати.
12: Да.
11: И тогда уже именно серьезные проблемы, такие серьезные проблемы. Там я понимаю, что не только ампутация, там еще жизнь бы спасти пациенту.
12: Да, но по статистике, на самом деле, тревожная статистика, каждая вторая ампутация в течение 3-5 лет заканчивается летальным исходом.
11: То есть
12: у таких пациентов высокая ампутация, то есть ампутация конечности на уровне верхней трети бедра, она сопоставима не только с инвалидизацией, она сопоставима, в принципе, с летальным исходом.
11: Владислав, а вот хотелось бы узнать по поводу факторов риска. Мы сейчас потом попозже к лечению, к профилактике, тут есть уже вопросы, перейдем. Но какие факторы риска вообще у человека, у которого сахарный диабет первого, второго типа, да? Сейчас их очень много. Мы понимаем, что это бич современного века, сердечно-сосудистые, ожирение и сахарный диабет, они все вместе тут идут, и друг друга дополняют, и усугубляют, и прочее, прочее. Ну, вот какие факторы риска, на что обращать внимание? Потому что мы уже поговорили чуть-чуть, ну, об этом побольше поговорим, что как надо за собой ухаживать, вовремя проходить осмотры, да, лечиться само собой, но и за собой смотреть, а не на авось, там где-то чего-то на что-то наступил на даче, где-то что-то промыл, попшикал, все нормально, и забыл. А там что-то начинается. Ну, вот у нас такие авось, это очень часто, само собой. Какие вот еще, на что обращать внимание? Понимаешь, что даже вот увеличение массы тела, это же тоже за собой, да, тянет какие-то моменты такие с сахарами. Что еще?
12: Ну, смотрите, как вы правильно сказали, в принципе, наверное, это уже знает каждый человек, который интересуется своим здоровьем. Генетика, лишний вес, малоподвижный образ жизни, курение – это основные факторы риска прогрессирования сахарного диабета. Если мы говорим в плане профилактики осложнений и в тему сегодняшнего нашего разговора,
11: да,
12: то риск – это отсутствие ухода за стопой. А что такое ухаживать за стопой? Беречь ее. Правильно ее обрабатывать, да, правильно о ней заботиться, сохранять ее в сухости, в тепле, не переохлаждать, не носить тесную обувь, как бы ни хотелось. Да, обувь должна быть удобная, с широким носом, желательно подобранная и сделанная ортопедом. Индивидуальный подбор, индивидуальное изготовление. Вот все это позволяет отсрочить, либо избежать грозных осложнений. Угу. А так, конечно, если у пациента выявляется сахарный диабет в любом возрасте, это наблюдение эндокринологом, это наблюдение в специализированном эндокринологическом кабинете для того, чтобы корректировать его и не допускать осложнений.
11: Вот какие симптомы нельзя просто игнорировать? Потемнение пальцев, микротрещина, мозоли, натертости, что? Вот мы сейчас говорим про, да, что за собой нужно смотреть. Я думаю, что каждый вечер вообще человек, ну, тем более у кого сахарный диабет, должен осматривать свои, да, стопы, вообще осматривать себя. Не все это делают, конечно же. Но, тем не менее, а что должно действительно, потому что за каждое, вот если микроранка, да, у некоторых же и не заживает долго, и не болит, случайно обнаруживают, а там уже какой-то процесс идет. Как за собой тут следить? Какие вот такие основные правила? Что нужно сделать? Как?
12: Ну, мы же, когда я говорю «мы же», подразумеваю здравоохранение,
11: да,
12: снизило риски и позднюю выявляемость рака груди у женщин, да? Почему? Потому что начали девочек еще со школы обучать самообследованию. И, по идее, женщина должна себя каждый день обследовать по определенному алгоритму.
11: Да.
12: То же самое с диабетической стопой. Если у пациента стоит грозный диагноз сахарного диабета, это должно быть самообследование. То есть каждый вечер посмотреть свою ногу, каждый вечер просушить ее, посмотреть, где есть царапинки, где есть язвочки. Если что-то долго не заживает, тут же обращаться к врачу. Мы еще раз акцентируем внимание на том, что сахарный диабет сильно отличается от атеросклероза. Зачастую пациент не чувствует боли. То есть, когда мы царапаем, повреждаем условно здоровую стопу, нам неприятно, мы тут же обращаем на это внимание.
11: Конечно.
12: Больной человек этого не чувствует. Да, именно поэтому им не рекомендуют ходить босиком по траве, ходить босиком где-то в незнакомых местах и даже по квартире, потому что любая маленькая рана, заусеница, мозоль, натоптыш могут привести к развитию серьезных осложнений. Беда в том, что эти осложнения и эти повреждения не ощущаются. Поэтому, если у пациента они уже есть, угу, он хотя бы раз с ним столкнулся, ну, он хорошо было бы, чтобы он нашел ближайший подологический кабинет или диападологический кабинет,
11: угу,
12: и наблюдался там. И хотя бы раз в две недели туда приходил за обработкой ногтей, за обработкой стоп, за профилактическим углубленным осмотром, за подбором обуви и так далее.
11: Вот тут такой вопрос. У моей мамы 15 лет, диабет, ноги еще не проверяли. С чего начать? Ну, наверное, вот как раз сходить к подологу, к профессиональному.
12: Обязательно.
11: Но у нас, знаете, все равно, Владислав, путают маникюрный кабинет, да, и салоны красоты, где работают подологи. Как бы все дипломированный подолог. Но это же другая вообще история, mm-hmm, правильно? То есть подолог, который врач, мне кажется, таких вообще мало на самом деле. Это только-только развивается сейчас история эта.
12: Да, их немного. Профессионалов действительно мало, потому что я знаю, работаю с теми профессионалами, которые имеют общехирургическую подготовку, имеют ортопедическую подготовку, имеют подготовку по эндокринологии, да, по лечению ран. И, скажем так, такие команды или специалист действительно ведет качественный прием. В педикюрных и маникюрных салонах такого специалиста нету. Я боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, принято распоряжение, принят закон о том, что патологический кабинет может называться патологическим кабинетом, только если там работает медицинский сотрудник. С прошлого года педикюрные кабинеты запретили называть патологическими. Поэтому здесь и сейчас, скорее всего, шанс получить в истинно патологическом кабинете правильную помощь возможно. Вот. Ну, а касаемо конкретного случая, который вы привели, естественно, обязательно выполнить скрининг. Да, выполнить скрининг, проконсультироваться не только с подологом, но и с эндокринологом, сделать УЗИ артерий и вен нижних конечностей для того, чтобы зафиксировать состояние сосудистого русла на данный момент времени, зафиксировать состояние трофических нарушений, изменений, если они есть на данный момент времени, и статус эндокринологический, то есть это нужно как минимум для того, чтобы раз в год, обследуя пациентку, мы видели, как меняется динамика.
11: Угу. То есть тут, если сахар сейчас нормальный, значит ли это, что диабетическая стопа уже не грозит?
12: Нет, диабетическая стопа может запуститься как осложнение очень быстро. То есть всегда надо это иметь в виду и всегда надо соблюдать те меры предосторожности, которые мы проговорили.
11: То есть независимо от сахара, если там... Мы же говорим про осложнение, то есть, а тут, если сахар нормальный, можно что-то?
12: Ну, сахар нормализовался сейчас, да но, скажем
11: разрушение
12: так...
11: Разрушение-то все равно идут какие-то в организме, все равно,
12: разрушение сосудистой стенки, оно уже могло произойти, да? Да, нормализовался сахар, да, состояние пациента стабилизировалось, он сейчас, скажем так, в условной долгой ремиссии. Но любой триггер может спровоцировать обострение не только повышением уровня сахара, но в первую очередь состоянием сосудистой стенки, состоянием нервов, мышц, связок, стопы, и все.
11: Угу. Слушайте, как интересно. Тут вопрос: у бабушки трофическая язва, ходили к флюбологу и к сосудистому хирургу, пока лечим. Скажите, она может привести к диабетической стопе? Сахарный диабет есть.
12: Прекрасный вопрос.
11: Трофическая язва – это что?
12: Да, трофическая язва – это именно та самая сложная и опасная нарушение целостности кожных покровов стопы. И здесь слушатель задает вообще просто прекраснейший вопрос. Запомните раз и навсегда, в наших условиях сейчас флеболог лечит исключительно вены. В организме человека существует два типа сосудов. Первый тип – это артерии. По артериям кровь, обогащенная питательными веществами, идет, течет к конкретному органу, участку тела, в данном случае к стопе. То есть по артериям кровь течет к стопе. По венам кровь, которая отдала питательные вещества, от стопы оттекает, да, то есть несет в себе продукты распада. Так вот, флеболог лечит вену, чаще всего варикозную болезнь в нижних конечностях. На этом его знания заканчиваются. А синдром диабетической стопы развивается тогда, когда нарушен артериальный приток. То есть артерии, пораженные сахарным диабетом, они зарастают изнутри, и по ним кровь больше не течет.
11: Угу.
12: Поэтому, если у пациента есть трофическое нарушение, то есть трофическая язва, это очень сильно увеличивает риск ампутации в ближайшие полгода.
11: Ух.
12: Такому пациенту срочно надо в отделение, там, где занимаются лечением артерий.
11: То есть это не вот просто флеболог уже, не сосудистый хирург, а флеболог сейчас же... На каждом углу практически маленькие клиники частные.
12: Вот в этих частных клиниках флебологи занимаются лечением варикозной болезни нижних конечностей. В лучшем случае они еще могут сделать УЗИ артерий.
11: Да.
12: Тогда это вообще классные флебологи, но когда они делают УЗИ артерий, и когда они видят окклюзию, то есть закупорку артерий, либо стенозы, сужение артерий, которые препятствуют нормальному кровотоку, они должны немедленно дать направление такому пациенту в сосудистый центр.
11: Срочно?
12: Да, в тот сосудистый центр, который занимается лечением артериальной патологии.
11: Вот что важно, вот это очень важный момент, что мы сказали. Друзья, у нас сейчас новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим говорить о диабетической стопе.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Задержанный за убийство 12-летней девочки в Ленобласти признал вину. Видеодопрос опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Да», — ответил мужчина на вопрос сотрудника полиции. Сегодня Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве школьницы. Им оказался житель Ленобласти 1984 года рождения. 2 июля девочка ушла за грибами в СНТ.

0: Глава Россотрудничества сообщила о закрытии русского дома в Кишиневе. Он перестал работать с сегодняшнего дня, рассказал Игорь Чайка. По его словам, Россотрудничество будет работать над вопросом дальнейшего присутствия в Молдавии. В частности, представитель закрывшегося русского дома перейдет в штат посольства нашей страны в Кишиневе. Чайка добавил, что продолжится отбор иностранных студентов на обучение в российских вузах. Также в планах проведения мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества и межкультурного диалога. Франция разместила на Ближнем Востоке корабли для безопасности Ормузского пролива. Это 2 минных тральщика, 2 фрегата. В регион также переброшен патрульный самолет. Как написал в соцсети X президент страны Эммануэль Макрон, Париж таким образом вносит свой вклад в возобновление судоходства и обеспечение безопасности в проливе. Он также назвал подписание меморандума между США и Ираном важным шагом для региональной стабильности. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21. Сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
6: Продолжаем наше общение. Напоминаю, тема эфира — диабетическая стопа, синдром диабетической стопы, еще как по-другому говорят. У нас в студии сердечно-сосудистый хирург, рентген-эндоваскулярный хирург научно-клинического центра номер 3 РНЦХ имени академика Петровского Владислав Деркач. Самое интересное, ведь вот тут почему не эндокринологи? Мы про сахарный диабет много раз говорили и будем говорить в эфире, да, про лечение, какие новинки в лечении, как, в общем,

0: Сейчас человек с сахарным диабетом прекрасно живет до глубокой старости, в чудесном расположении, все прекрасно. Про осложнения как-то всегда аккуратненько, чтобы не пугать, вроде все не так плохо, потому что каждый человек, у кого есть сахарный диабет, как правило, следит за собой. Но вот про такие грозные осложнения, как сегодня мы говорим, мы, конечно, не говорили. Вот перед тем, как ушли на новости, говорили про многие интересные вещи, в том числе и симптомы, да, диабетической стопы. Давайте их напомним. Потому что, вот да, вот мы говорили как раз, пока новости шли, что вот у меня у знакомой бабушки, в общем, у нее, в общем, она думала, что это варикозное расширение вен, и это вот сосуды, капиллярчики полопались. А на самом деле там уже шло дело к серьезному какому-то осложнению, именно диабетической стопе, атрофические язвы там появились, полный кошмар там на самом деле был. Вот, как не пропустить, как понять, вот на что обратить внимание вот прямо сейчас?
1: Да, давайте, давайте повторим, запомним и запишем.
0: Да. Да?
1: Диабетическая стопа или синдром диабетической стопы, он так и называется, потому что сочетает в себе несколько нарушений, да? Нарушение со стороны иннервации, то есть со стороны нервной системы стопы. Да, это первая группа нарушений. Исходя из этого, появляются различные трофические нарушения. Нарушение питания тканей. Вторая группа проявлений. Нарушение кровоснабжения. Нарушение тока крови по артериям. Это третья группа осложнений. Потом могут присоединяться деформации стопы различные. И, исходя из этого, можно быстро пройтись по симптомокомплексам. Да? То есть, если мы говорим о нарушении кровоснабжения, то пациент может, не обязательно будет, но может ощущать уменьшение дистанции без болевой ходьбы. Да? То есть, сначала условная бабушка могла спокойно с квартиры пойти в магазин за хлебом, проходит 300 метров туда, покупает хлебушек, возвращается домой. Итого она без всякой проблемы проходила полкилометра.
0: Да.
1: Через какое-то время она стала ходить 200 метров, и потом ей надо остановиться, чтобы боль в ногах прошла. И потом она дальше продолжает идти. Затем дистанция без болевой ходьбы уменьшается до 50 метров, а потом она начинает испытывать боль в покое или свешивать ногу с кровати, когда спит, да, и не может уснуть, когда нога лежит в горизонтальном положении, ее надо свесить.
0: Угу.
1: Вот это вот стадии прогрессирования именно сосудистого компонента диабетической стопы. Если мы говорим про нервный компонент, компонент периферических нервов, это может быть парестезия, чувство зябкости, чувство похолодания ноги. И на это тоже надо обращать внимание, когда нога резко похолодела, либо одна нога холоднее другой в одинаковых условиях. Появились чувства ползания мурашек. На все это надо обращать внимание. Но очень важно запомнить, у пациента с диабетической стопой чаще всего нервная чувствительность нарушена, и поэтому, минуя вот эту вот компонент нервный, потому что сахарный диабет поражает нервные окончания, пациент сразу уходит на этап трофических нарушений, нарушения питания тканей стопы, мышц, связок, костей и так далее. И здесь начинается все с сухости, потрескивания, гиперкератоза. В зонах максимального давления, там, где бугор первого пальца, пятка, могут появляться натоптыши, которые потом при неправильном, скажем так, уходе за ними превращаются в трофическую язву. И выделяя весь этот комплекс, если трофическая язва уже проникает в связочный аппарат, в костный аппарат, происходит деформация стопы, происходит остеомиелит и так далее. И исходя из этого, мы также различаем несколько стадий развития диабетической стопы, и в зависимости от каждой стадии может быть подобрано оптимальное, скажем так, лечение, которое может включать хирургию, может не включать хирургию. Если трофических нарушений, то есть нарушения питания кожи, мышц, связок, подкожной клетчатки нету, но у пациента есть уже вот эти нарушения поверхностные, мы говорим о том, что у него стопа высокого риска.
0: Угу.
1: За ней нужен уход, нужно детальное обследование, и нейромиография, и УЗИ сосудов обязательно. Если есть возможность, компьютерная томография сосудов для того, чтобы мы зафиксировали поражение, вовремя начали лечение, вовремя передали пациента, если ему надо компенсировать какой-то недостающий пункт, да, восстановить сосуды, поддержать нервно-мышечный импульс и так далее. Если появляются поверхностные трофические нарушения, как мозоли, потертости, нарушения, поверхностное нарушение кожных покровов, то тогда, естественно, пациентом должны заниматься уже как минимум два специалиста. Но если ситуация запущена, то есть у него глубокая язва, не дай бог появились потемнения, то есть почернение пальцев, либо началась гангрена, захватывающая там три пальца, либо участок стопы, такой пациент должен лечиться только в многопрофильном медицинском центре, где доступны все виды и способы хирургического лечения.
0: Вот давайте поговорим как раз про лечение, да, диабетической стопы. Вот сейчас про стадии вы говорили с самого-самого начала. Во-первых, когда приходят, как правило, к вам какие пациенты приходят? Когда начальная стадия или когда уже все запущено, Владислав?
1: Мы занимаемся в первую очередь пациентами, у которых уже все запущено и которым отказали в других медицинских учреждениях. 80% наших пациентов – это пациенты, приговоренные к ампутации, которые мы пытаемся, стараемся, и у нас получаются сохранить ногу или сохранить опорную функцию стопы, либо ограничиться малой ампутацией, то есть не доводить пациента до потери конечности на уровне бедра.
0: Расскажите тогда вот как вы сначала диагностируете? Почему, в общем, пациенты приезжают уже в таком состоянии? Вот я же понимаю, что каждый врач, он психолог. И я понимаю, что и лучшая операция это не сделана для хирурга и для любого вообще врача на самом деле. Лучше избежать, но тем не менее. Почему говорят пациенту, что терпел, лечил, что-то прикладывал? Почему вот так вот тормозят, по-другому сказать не могу, пациенты, чтобы так вот затянуть?
1: Отличный
0: запустить.
1: Вопрос. Но пациенты тормозят, потому что зачастую они не чувствуют первых симптомов.
0: Угу.
1: Они не чувствуют боли в силу повреждения мышц. И обращают внимание тогда, когда стопа на самом деле стала гнить, появился неприятный запах, или он уже визуально видит нарушение, которое не заживает, да, он получил царапину, он пытается ее сам заживить или там пойти к ближайшему хирургу в поликлинику, чтобы заживить. Ему назначают терапию, она не помогает, рана увеличивается или пациент начинает себя хуже чувствовать, и он пытается уже найти помощь. Вторая причина, не всегда есть возможности диагностические. Угу. То есть, да, у нас золотым стандартом скрининга является УЗИ сосудов. Да? Любому пациенту с подозрением на атеросклероз или на диабетическую стопу или с имеющимся сахарным диабетом рекомендовано скрининговое УЗИ. Повторюсь, артерий и вен.
0: Угу.
1: Это две разные сосудистые системы. Это два разных УЗИ. Если на УЗИ выявляются какие-то поражения, сужение артерий, либо закупорки артерий, а УЗИ, как мы понимаем, это аппарат-зависимый метод, где-то может быть аппарат экспертного класса, где-то передвижной, да, где-то вообще скрининговый аппарат, и уровень подготовки специалиста. Кто-то специализируется на общем УЗИ и может посмотреть сосуды,
0: да.
1: А какие-то специалисты много лет обучаются и смотрят исключительно сосуды, да, соответственно, качество исследования, качество описания, качество информации, оно будет разное. Дальше, согласно всем и российским, и международным клиническим рекомендациям, пациенту необходимо пройти исследование, которое объективно покажет состояние сосудов ноги. Практически во всех регионах доступна КТ-ангиография. Угу. Пациенту вводят контрастное вещество, и в компьютерном томографе мы можем видеть сосуды изнутри. Где они закупорены, где они сужены, куда кровь не поступает. Но такое исследование требует введения контрастного вещества. У пациентов с сахарным диабетом страдают не только ноги, страдают почки.
0: Да.
1: Повышается уровень креатинина, либо такой пациент в том числе имеет и хроническую болезнь почек. И таким пациентам введение йод-содержащего контрастного вещества категорически противопоказано. И на этом этапе они, грубо говоря, застопорятся.
0: Угу.
1: Они ждут исследования, готовятся к нему, но из-за сопутствующей патологии исследования пройти не могут. Без этого исследования врач, даже если это грамотный врач в какой-то поликлинике или на районе, он не может отправить больного на следующий уровень, потому что ему необходимо выполнить визуальное исследование. Вот для таких очень тяжелых пациентов в нашем центре используется уникальная методика, на самом деле уникальная методика выполнения ангиографии с помощью углекислого газа.
0: Ого!
1: Да.
0: Так.
1: Мы научились вводить углекислый газ в сосуды. У нас для этого есть специальное оборудование, которое делает это безопасно и безболезненно. И вот это один из таких островов спасения для пациентов с сахарным диабетом с сопутствующими осложнениями со стороны сердца, почек и других органов. Потому что в отличие от йод-содержащего контрастного вещества, углекислый газ выводится из организма не через почки, а через выдох. У нас углекислый газ – это нормальный предмет жизнедеятельности организма. И когда мы научились вводить его в сосуды ноги, мы можем получать вот эту объективную картину сосудистого русла пациента с диабетической стопой и тем самым детально планировать его лечение. Восстанавливать кровоток, потому что пациенту с диабетической стопой надо восстановить кровоток. Это обязательное условие для заживления раны.
0: Угу.
1: А потом еще и заживить рану. Причем рану заживлять не только стандартными антибиотиками, повязками и перевязками, как это принято, а использовать также очень сберегающие технологии. Мы применяем терапию отрицательным давлением. То есть сначала высасываем из раны весь гной, все продукты распада за счет вакуума. Мы используем фотосенсибилизирующую терапию, то есть когда рана обрабатывается специальными растворами, а потом с помощью специальных световых волн, за счет того, что микробы, микроорганизмы набирают вот эту жидкость, которую мы обрабатываем раны, направленный свет разрывает и убивает эти микробы без антибиотиков. То есть мы прекрасно понимаем, что пациент с диабетической стопой, он соматически очень тяжелый. И лишняя антибиотикотерапия в конских дозах, и контрастные исследования, поддерживающая терапия, она может помочь спасти стопу, но ценой гибели хозяина. И вот для того, чтобы нивелировать все риски,
0: да,
1: в таком... Именно в таком большом центре, где собраны различные отделения, можно комплексно и бережно лечить больного и добиваться хороших результатов. Именно поэтому к нам едут пациенты со всей страны,
0: угу,
1: в том числе те, которым на месте помощь оказать уже невозможно. Не только потому, что врачи не умеют, не,
0: да,
1: могут или не хотят, а потому что просто нет таких технологий.
0: Нет возможности таких. Ну, мы говорили перед эфиром, что по ОМС, по КОТе все это,
1: да,
0: все, да, покрывается, да. Потому что это дорогостоящее лечение. Кстати, вот сколько пациент, да, приезжая на лечение диабетической стопы, кстати, вот если совсем такая стадия очень серьезная, вот мы говорили, что было лет 10-15 назад, что сейчас, удается спасти ногу?
1: Да, 80% случаев удается ногу спасти.
0: Угу.
1: Вот. Да, пациенты приезжают, и если они приезжают уже с глубокими ранами, с глубокими трофическими дефектами, они могут провести в клинике и 1,5-2 месяца.
0: Ух ты!
1: Вот, потому что действительно надо бережно эту рану обрабатывать и лечить. Не всегда пациента особенно если он из далекого региона, можно отпустить на амбулаторное лечение, хотя действительно мировой стандарт говорит о том, что в стационаре необходимо выполнять стационарный объем помощи, а уход за раной, особенно когда перевязки или вот эти вот ВАК-терапия, терапия отрицательным давлением, она требуется раз в 2-3 дня, лучше, чтобы пациент на нее приходил вот в кабинет диабетической стопы при центре спасения конечностей, да, или приходил непосредственно к специалисту центра спасения конечностей за перевязкой. Но лежать на койке не всегда есть необходимость, потому что мы тоже, если лежит пациент уже после операции, мы же не можем пригласить другого пациента, которому еще требуется операция. Коечный фонд везде ограничен. Вот, но такие пациенты, да, такие пациенты лежат долго. Если пациент приезжает на ранней стадии, стопа, да, угрожающая потере конечности, допустим, красная стопа, боли в покое, но без трофических нарушений, мы пациенту можем помочь за несколько дней.
0: Слушайте, ну это красота, на самом деле, и спасение, потому что иначе, ну я понимаю, что это очень серьезный момент, на который не обращают внимания, но тут вопросы по поводу носков, какой лучше крем использовать. Ну, переживает, я понимаю, слушатели, да, у кого есть сахарный диабет, потому что вот как бы особо мы не касались этой темы, почему-то все у нас так стигматизировано и избегание. А на самом деле вот... Я понимаю, что у вас отделение заполнено. А подобных, кстати, отделений по стране есть?
1: Очень немного.
0: Мало?
1: Они начинают, слава богу, они начинают появляться.
0: То есть вы делитесь опытом? Вот. Есть. Я просто знаю, что вы везде есть, и тоже в регионы. РЦХ, Академика Петровского, и молодцы, конечно,
1: мы постоянно выступаем на конференциях, мы постоянно ездим в регионы.
0: Обучать тому же специалистов на места.
1: Да, и, ну, опять же, мы ставим перед собой разные задачи обучения, где есть возможность технологического оснащения, мы обучаем, грубо говоря, лечению пациенту, но... в каждом центре, в каждой больнице есть свои задачи. Да. Да, у каждого отделения есть свои задачи. Где-то мы приезжаем и обучаем правильному скринингу. Что должен врач сделать на первичном приеме, когда он видит пациента с подозрением на диабетическую стопу, и что он после этого, с кем после этого он должен связаться. То есть сейчас в те регионы, в которых мы ездили, где мы проводили мастер-классы, читали лекции, вели первичный прием пациентов, врачи прямо звонят и советуются. Доктор, ко мне пришел пациент, у него на третьем пальце некроз кожи, по УЗИ я вижу у него закупорку артерии ниже колена, что мне с ним делать? Мы ему: все, давайте, пожалуйста, через официальную онлайн-консультацию данные пациента, и мы приглашаем его к себе в центр. И пациент не ходит месяцами, не ищет помощь, а в течение недели-двух после обращения, после заявки врачом, он уже госпитализируется к нам на койку в Москву.
0: А у меня такой вопрос. А вот средний возраст пациента с диабетической стопой, потому что все говорят, что сейчас молодеют и заболевания, и осложнения молодеют, и у более молодых протекает более остро и жутко, и вообще и страшно. Как здесь?
1: Мужчины старше 55, женщины старше 60. Это такой среднестатистический портрет.
0: То есть мужчины, они как-то моложе, да, не обращают на себя внимания, и все остальное, пошел-поехал, тут что-то, какая-то мозоль, и все остальное, там понеслось уже процесс вот этот.
1: Да, ну, мы начинали наш разговор с этого. Провоцирующий фактор проявления всех этих осложнений – это курение. Вот, поэтому...
0: Неужели в такой степени так? Нет, я только за ЗОЖ абсолютно без вредных привычек. Но тут уже у нас один невролог про деменцию сказал, что курение там профилактика. Но это, но она говорит, но это не профилактика рака легких, понятно, да, тут есть такой момент. То есть курение так на сосуды действительно действует, у человека с сахарным диабетом жестко, да?
1: Да, диабетическая ангиопатия очень тесно связана с курением. Очень тесно. И чем моложе пациент, тем более выражены эти изменения и более тяжело протекает заболевание. Есть заболевания молодых людей, которые, скажем так, очень похожи на диабетическую стопу, называется болезнь Бюргера. Оно генетически обусловлено и поражает молодых мужчин, там младше 30 лет чаще всего. И вот у них курение – это вот самый главный фактор риска потери ноги.
0: Я даже не знала, что такое заболевание есть. А что это за заболевание такое?
1: Это генетическое заболевание, когда сосуды, мелкие сосуды, они просто склеиваются. Стенки сосуда склеиваются друг с другом, и чем мельче сосуд, тем сильнее он склеен. То есть крупные сосуды у пациента проходимы, зачастую бывают даже без единой атеросклеротической бляшки, а мелкие сосуды на стопе, они склеиваются. Вот. И, к сожалению, у таких пациентов крайне сложно восстановить кровоток, вот, потому что там нет такого субстрата, который можно вылечить либо открытой сосудистой хирургией методиками, либо эндоваскулярными методиками. Вот, там применяются сложные методики трансплантации, генной инженерии и так далее. Но если пациент не бросает курить, шансов на спасение практически нет.
0: Вот так вот. Ну вот еще хотелось бы как раз по поводу операции поговорить, да, что было, что стало сейчас. Сказали, 80% спасаем. А как потом, через 1.5-2 месяца, и мы берем сложный случай, человека выписывают в регион, он уезжает, восстановление происходит через какое время? И знаете, еще момент важный, рецидив. Вот все всегда его боятся, потому что вроде бы как все, операция сделана, рана заживляется, да, все вроде уже лучше, потом бах, и вторая смена. Что тут с этим? Вот вы же, я понимаю, что наблюдаете всех пациентов, общаетесь с ними.
1: Как да, абсолютно правильные вопросы на самом деле. Мы делаем все для того, чтобы наблюдать, отслеживать пациентов, в том числе применяем сейчас и технологии AI-помощников, которые присылают пациентам напоминания. Но, скажем так, наша группа больных старше 60 лет, они не так хорошо пользуются интернетом для того, чтобы пока активно использовать эти технологии. Когда они находятся у нас в стационаре, мы стараемся сделать все для того, чтобы пациент выписался вылеченным, да, то есть заживить рану, сохранить опорную функцию ноги. Но дальше мы должны понимать, что ответственность за здоровье пациента должна как минимум быть разделена между лечащим врачом и самим пациентом. Поэтому, когда он выписывается, в идеале у него уже должна быть индивидуально изготовленная обувь. На самом деле месяца для этого более чем достаточно. Обувь по индивидуальному подбору изготавливается сейчас в Москве за 2 недели. Он получает все рекомендации, как за собой ухаживать, как следить, как проводить скрининг. Мы находимся на контакте с врачом, который его направил к нам в центре. Соответственно, если он уезжает из Москвы в регион, то он наблюдается у этого врача, с которым мы тоже находимся на контакте. Если вдруг возникает рецидив, мы искренне надеемся на то, что он, как в первый раз, не будет месяцами сидеть дома и ждать, пока из просто ишемической стопы, да, которая болит в покое, он доведет ее до той стопы, которая будет с глубокими трофическими ранами. Он всегда может позвонить, получить дистанционную консультацию при необходимости быть повторно госпитализированным в центр.
0: Вот так. Ну, как правило, процент рецидивов после операции?
1: По-разному бывают, и очень важно, скажем так, чтобы не пугать слушателей, да, понимать, что такое рецидив. Да? Ведь есть рецидив повторного закрытия сосудистой реконструкции. Когда мы восстановили кровоток, но по каким-то причинам сосуды снова закрылись. И здесь вот уже есть вероятность того, что у пациента снова появится ишемия стопы, но есть вероятность того, что будет уже работать микрорусло, которое не приведет к ишемии, и пациент может долго и счастливо жить.
0: Спасибо большое. Вот на этих «долго и счастливо жить» мы заканчиваем наш эфир. От всей души благодарю. У нас в студии сердечно-сосудистый хирург, рентген-эндоваскулярный хирург научно-клинического центра номер 3 РНЦХ имени академика Петровского Владислав Деркач. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области 4 человека погибли в ДТП. Большегрузный автомобиль с полуприцепом столкнулся с УАЗом на 475-м километре трассы М2 Крым. По данным регионального главка МВД, находившиеся в салоне УАЗа погибли. Пострадал водитель фуры. На месте работают инспекторы. Причины аварии выясняются. Один человек пострадал в результате массированной атаки ВСУ на Ленинградскую область. Повреждены несколько домов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В мессенджере Макс он написал, что в Волосовском районе в частном доме выбило окна, ранена женщина. На место оперативно прибыла бригада медиков. От госпитализации местная жительница отказалась после оказания помощи. В том же районе, в деревне Котино, загорелись дом, баня, сарай и беседка на участке. В деревне Лисино повреждены два частных дома, легковой автомобиль и забор. В деревне Худанка остекление дома. Яна Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ. Уполномоченная по правам человека в России призвала отреагировать на нападения на мирное население в ЛНР, Запорожской, Брянской и Курской областях. В мессенджере Макс омбудсмен написала, что обращение направлено Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю Генсека ООН Ванессе Фрезье. По словам Лантратовой, речь идет о недавних атаках ВСУ на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и автобус в Лисичанске в ЛНР, ударе по рынку в Токмаке Запорожской области и о подрыве автомобиля в Рыльске Курской области. Прокуратура Москвы сообщила о новой схеме мошенников. Аферисты стали арендовать квартиры на сутки для хищения денег у жертв. Жилье используется для конспирации. По данным ведомства, не менее 4 женщин по такой схеме потеряли сбережения. Злоумышленники просят жертв снять деньги со счетов и принести их в арендованную заранее квартиру. В частности, одна из потерпевших спрятала в микроволновой печи в такой квартире 2 миллиона рублей. Также мошенники могут попросить оставить деньги в почтовом ящике съемного жилья. В прокуратуре напомнили, что просьбы о снятии средств со счетов, передаче их курьерам, а также о размещении в квартирах посторонних лиц в тайниках незаконны. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной сегодня ведет Вера Павлова. Вера, привет.
9: Привет, Андрей, я тебя рада слышать. Всем добрый Взаимно. День. Здравствуйте. У нас в Москве, ну, не очень такая радостная погода, у нас пасмурно. И как раз, мне кажется, такая погода, она предвосхищает тот момент, что вы можете включить радио и насладиться чем-то интересным, например, нашей передачей, да, Андрей?
8: Да, конечно, и можете даже присоединиться, потому что к нам, потому что мы в прямом эфире, а значит, можно написать свои вопросы. И есть смс-номер, есть телеграм, смс 8-925-48-94-8. Телеграм говорит «МСК-бот». Предлагаю переходить к нашим гостям.
9: Да, мы сегодня в прямом эфире. Гость к нам приехал, за что мы очень благодарны, потому что всегда здорово, когда у нас гость рядом с нами, а не где-то там далеко.
8: Особенно летом.
9: Особенно летом, да, в такую погоду. Ну, давай его представим и перейдем к теме.
8: Да, у нас сегодня в гостях Иван Сенчев, заместитель генерального директора компании по производству композиционных материалов, кандидат юридических наук. Иван, добрый день.
10: Добрый день.
9: Иван, добрый день. Да, спасибо, что пришли. Я бы хотела внести небольшое дополнение в ваше представление, потому что помимо того, что вы занимаете определенную там должность в компании, которая занимается производством композитных материалов, и у вас есть некоторая уникальная разработка, про которую мы сегодня поговорим, которая, ну, на мой взгляд, действительно уникальная, вот. Но хочется еще отметить, что ваш проект является победителем конкурса «Новатор Москвы», который проводится под, как бы сказать, под эгидой, да, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, и там побеждают самые-самые интересные проекты, у которых есть супер важная инновационная составляющая или какие-то уникальные результаты научных исследований. Вот об этом сегодня поговорим. Нам интересно все-таки, ну вот, композиционные материалы, да. Мы с Андреем несколько раз делали передачу, да, Андрей, в разные года. Мы говорили, что
8: да, такое... но это было очень давно.
9: Это было, честно, правда, очень давно. И мы, да, и мы говорили еще про разное применение в разных отраслях. И наверняка уже вообще эта отрасль шагнула сильно вперед, и мы давно не следили за ней. Вот расскажите вообще, что такое композиционные материалы, и потом плавно перейдем уже к тому, чем занимается ваш коллектив.
10: Да, Вера, Андрей, во-первых, спасибо большое за приглашение. Вы все правильно сказали. Сфера динамично развивающейся композитных материалов или композиционных материалов. Кстати, вот эта вот понятийная путаница, она имеет место,
9: да,
10: в научной среде. Ну, давайте договоримся, что будем говорить для краткости композитные материалы или просто композиты.
9: Давайте.
10: И, да, и на самом деле... Я не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей удивится, когда услышит, что я утверждаю, что композитом, ну, наверное, это лет 9500, не меньше. Вот. Откуда такая цифра? Дело в том, что примерно именно так давно ученые, археологи нашли, ну, допустим, саманный кирпич, да? То есть строительный конструкционный материал, из которого в Месопотамии, там, в Древнем Египте строили, значит, здания, да, и этот кирпич из глины с добавлением разрозненных волокон растительных, там, сена, травы, он оказывался намного прочнее, чем просто из глины. И вот представьте себе, что уже, значит, так давно, много тысяч лет назад, человек, в принципе, подошел к понятию композитного материала. Ну, разумеется, не определяя его таким образом. Откуда он это увидел? Откуда это он увидел? Ну, разумеется, подсмотрел в природе, на самом деле, потому что природа-то, она тоже использует эти принципы. Может быть, посмотрел человек на то, как птичка строит гнездо.
8: Да, вот гнездо, когда обмазывает.
10: Да, да, на самом деле. Вот, ну, это я к тому, что ничто не ново. Ничто не ново под луной, да, как говорится.
9: Ну, как натурфилософы говорили, что наука как получалась? Сначала это наблюдения были, да, то есть когда человек постоянно наблюдал о предметах, о природе, какие-то замечал небольшие явления, все это описывал, накапливал этот опыт, но это такое подсматривание природы, и потом уже анализ всех этих данных, материалов привел его к каким-то собственным наработкам, разработкам.
10: Совершенно верно, да. И если дальше вот смотреть так ретроспективно, что называется, да, то мы обнаруживаем, что, например, возьмем кочевников, которые там тех же самых монголов, которые думали, как им улучшить свое оружие, луки. С большими луками неудобно скакать на лошадях, поэтому они взяли и соединили три разрозненных материала. Это дерево, кость животного и сухожилие. Угу. И получили короткий, но упругий, с повышенным модулем упругости, говоря уже современным, да, языком физическим, лук, оружие, которое способно было очень точно и быстро поражать цель. И вот тут мы уже подходим, наверное, к современному определению композитного материала, то есть вот на примере озвученного мною лука, да, древних монголов. То есть это материал, состоящий из двух и более компонентов с разными свойствами, которые в сочетании дают новый улучшенный результат. Вот и все. То есть, если же говорить более, так скажем, наукоемко, это матрица, то есть связующая, например, полимерная, и наполнитель, армирующий волокна, стеклянные, углеродные, базальтовые и прочие. Ну, об этом уже более подробно мы, наверное, сейчас позже скажем. Вот, и еще я хотел бы добавить, если уж завершать вот этот вот ретроспективный такой обзор небольшой, исторически так складывалось, что, безусловно, какие-то серьезные исторические перипетии в жизни нашей страны или там других государств давали, безусловно, толчок в развитии технологий. Ну, достаточно вспомнить Великую Отечественную войну и необходимость постройки тысяч и тысяч самолетов для, собственно говоря, отпора врагу. И металла не хватало. Более того, металл, алюминия так много не было, чтобы строить тысячи этих самых самолетов. Поэтому перешли на специальную фанеру, из которой, в общем-то, достаточно успешно делали корпуса самолетов, которые спасали нашу страну от захвата. Вот тоже такой вот яркий пример. И вот так постепенно...
8: Иван, да, извиняюсь, да, пожалуйста. Да, простите, что прервал, просто хотел... Я думал, что вы уже как раз вот, решили финализировать
10: так этот пример.
8: Хотел как раз спросить, а вот где мы сейчас видим композиционный материал? Ведь они тоже очень...
10: Ну, слушайте, а сейчас, разумеется, это в первую очередь авиация и космос. В первую очередь, я считаю, это авиация и космос. Но на самом деле еще и, конечно, здесь добавляются и другие отрасли. Сейчас большой такой серьезный тренд – это электромобили. Они должны быть все легче, легче, легче, чтобы дальше ехать. Поэтому автомобилестроение тоже, судостроение тоже. Ну, на самом деле, композитные материалы…
8: Железо, бетон. Да.
10: Угу. А, за что вы?
9: Железобетон, Андрей сказал.
8: Железобетон. Тоже можно отнести.
10: Безусловно.
8: По вашему определению.
10: Безусловно.
9: Ну да, то есть это некая матрица, да, и армирующие волокна. Ну, армирующий, да, материал.
10: Да. А причем, смотрите, вот давайте по поводу железобетона тоже порассуждаем.
9: Да.
10: Если вы видели, как строится высотное здание, то там можно заметить, что вот есть металлическая арматура, да, и она идет, получается, в вертикальном направлении, и также опоясывающие есть слои, горизонтальные. И потом, соответственно, это все цементом заливается бетоном, да, и мы получаем железобетонную конструкцию, прочную, там, устойчивую, не знаю, там, к сейсмоактивности и так далее. Вопрос, а почему в таком случае углекомпозит не изготавливается по тому же принципу? То есть, иными словами, чтобы армирующие волокна, ну, в данном случае волокна, в случае с железобетоном арматура, шли в трех направлениях, X, Y, Z.
9: А мы с Андреем, наверное, знаем ответ, да, Андрей? Мне кажется, мы знаем ответ, когда-то разбирались с этим, что... Или как, что, можно мне, да, попробовать версию сказать?
8: Попробуй, ну, конечно.
9: Да. У нас же там есть разные свойства, и есть такая история, что определенные свойства могут по-разному в разных направлениях изменяться. Вот, и, соответственно, если мы говорим про прочность, то там она по одному направлению будет одна, по другому другая. Если мы говорим там, ну, условно, я сейчас утрирую про, там, ну, например, упругость, да, сжимаемость какую-то определенную, то она тоже может быть по одному направлению одна, по другому направлению совершенно там модуль упругости может быть другой. Ну, это моя гипотеза.
10: Нет, в целом вы все правильно говорите. Это лишь подтверждает тот безусловный факт, что под каждую инженерную задачу необходим свой материал со своими, так скажем, распределением, со своим распределением каких-то там усиливающих элементов, да, и так далее. Вот. И, например, если мы говорим про наши материалы, которые вот мы производим 3D-тканные композиты. Это значит, что в них, как раз как в упомянутом железобетоне, армирующая структура идет по трем осям X, Y, Z. То есть у нас вот эти вот армирующие волокна, ну, если мы говорим про карбон, то это углеволокно, оно распространяется по всему объему изделия, и за счет этого изделие фактически получается монолитным. В отличие от изделия, изготовленного традиционным способом, то есть путем послойной выкладки, так называемой, да, наше изделие, оно получается монолитным. Таким образом, мы побеждаем одну из основных проблем композитных материалов – это расслоение. Расслоение мы побеждаем путем изготовления 3D-тканных приформ. Ну, как мы, именно мы их изготавливаем, может быть, чуть позже еще на этом заострим внимание, но в целом вот именно так. Но я хочу сказать, я здесь ни в коем случае не являюсь прям таким, знаете, слепым апологетом именно 3D-тканных композитов, потому что наши испытания, опыты показывают, что, например, слоистый композит в ряде случаев может быть прочнее, чем наш 3D-тканный композит. Поэтому мы здесь честно говорим, что, значит, вот все зависит от задачи инженерной. Поэтому, когда к нам приходит заказчик, мы очень детальным образом разбираем, значит, какие, ну, усилия, да, какие ударные нагрузки, вибрационные нагрузки будут воздействовать на изделие. И уже из этого делаем заключение, подходит ли наш 3D-тканный композит в данном случае или нет.
9: Ну, мы плавно перешли как раз к такому понятию, как 3D-ткачество и, собственно, 3D-тканный композит. Вот про это мы точно никогда не говорили. Мне кажется, Андрей сейчас меня в этом смысле поддержит. Давайте как-то, ну, наверное, от истоков тоже пойдем. Что это вообще за технология такая? Когда она появилась? И как вы ее сейчас развиваете?
10: Да, чтобы ответить на этот вопрос, надо, разумеется, упомянуть основателя этой технологии в Советском Союзе. Это выдающийся ученый, академик Василий Александрович Гордеев. Он родился в 1911 году, он участник Великой Отечественной войны, доктор технических наук, профессор. И вот всю свою жизнь он посвятил развитию ткачества в России. По его учебнику до сих пор учатся, значит, студенты в соответствующих университетах. И Василий Александрович, он предлагал, ну, как бы, я не готов утверждать, дело в том, что я не нашел в интернете, в открытых источниках подтверждения этому, но у нас в нашем коллективе трудится ученик Василия Александровича Гордеева, Петр Георгиевич Белинец. Он уже почтенного возраста ученый, сам, я имею в виду, Петра Георгиевича. И он вот мне рассказывал про историю такую, ну, будем так говорить, легенда, да, назовем так, что Василий Александрович мечтал о том, Гордеев, чтобы сделать путем технологии 3D-ткачества или объемного ткачества, изготовить защитное покрытие для челнока «Буран». Вот, то есть это вот космическая программа Советского Союза, да, она как раз предполагала такие проекты, и он предлагал именно использовать сотканные из углеродного волокна, которое, как известно, выдерживает экстремальные температуры до 3000 градусов, а как раз это необходимо при входе челнока, при спуске, значит, в твердые слои атмосферы, да. Вот, но его предложение, ну, вроде как не было очевидно поддержано, иначе бы мы об этом знали. И в конечном итоге эта технология, она, вы знаете, она не получила должного развития в России, в Советском Союзе, в России в 90-е, там, 80-е, 90-е годы. И сейчас действительно, действительно, можно так сказать, что мы вот в нулевые годы, в 10-е, собравшись в команду, так скажем, да, единомышленников, мы начали эту технологию развивать, ну, возрождать, наверное, громко будет сказано, хотя почему нет, учитывая то, что у нас научный руководитель нашего коллектива – это ученик профессора Гордеева, то, да, наверное, мы ее возрождаем и очень хотим, чтобы она стала таким, знаете, технологическим флагманом композитной отрасли. И это мои слова, они не на пустом месте. Почему? Потому что за рубежом, мы об этом знаем, есть компании, очень успешные компании, которые по технологии 3D-качества изготавливают да много чего. Достаточно упомянуть, например, американскую программу Артемида, по-моему, да, по освоению Луны. Вот,
9: говорили в этом, да, году.
10: Вот корабль «Орион», по-моему, называется у них, да, и вот я прочитал, что эта информация есть, да, в интернете. Да, для корабля «Орион» как раз некоторые обтекатели там, да, некоторые там элементы защиты делаются по технологии 3D-качества американской компании. Так что вот, пожалуйста, технология развивается.
9: Ну, давайте вот еще раз все-таки как простыми словами, да, попробуем пояснить. А правильно ли я поняла, что это 3D-качество – это когда на определенном станке вот переплетением волокон, там, не знаю, в разных направлениях по итогу выходят определенные формы из заданных размеров, ну, условно, деталь, фрагмент, да, какой-то. Да. То есть, иными словами, вот мы сейчас привели пример, обтекатель для космического корабля «Орион». Возможно, его, ну, как можно было бы собрать из разных частей, да, и как-то их там скреплять, не знаю, какими-то связующими, либо получить сразу единой деталью, да, методом 3D-качества. Мне почему-то это очень сильно напоминает все то, что мы называем там 3D-принтингом. Сегодня, да, то есть мы часто про это тоже говорили с Андреем, ну, мы, в частности, говорили там про 3D-биопринтинг, это вообще там отдельная история, но 3D-принтинг — это то, что сейчас условно везде, ну, можно встретить, там, робототехники и так далее. А вот в чем отличие, как бы, принтинг, качество, там технологии именно как переплетение этих волокон, да?
10: Да, вы правы абсолютно. Вот, ну, смотрите, чтобы совсем просто, да, 3D-принтинг – это так называемая аддитивная технология.
9: Да.
10: То есть мы добавляем слой за слоем и выращиваем какое-то изделие или материал. А в 3D-качестве принцип совсем другой. Мы не 3D-принтинг. Нет, это путать все-таки нельзя. Совершенно разные принципиально технологические процессы. В 3D-качестве изначально 3D-качество – это обычное ткачество. То есть есть нить основы, есть нить утка. Угу. Они перекрещиваются в перпендикулярном, так сказать, положении, и растет ткань. А в 3D-качестве мы добавляем нить в трансверсальном направлении, ну, или там,
9: ну, третье вертикально,
10: ну, третье направление, да. Мы добавляем нить. Вот. И у нас уже растет не плоская ткань, а растет такой, ну, если угодно, пирог тканый. Но он цельно тканый, то есть у него нет слоев. Он фактически это один
9: как
10: слой.
9: Как ни посмотри, там все, да? Ну, да. Идентично, да, да, в разных направлениях.
10: И в 3D-качестве есть, соответственно, несколько еще методов 3D-качества. Ну, вот Гордеев, как раз-таки, Василий Александрович, он развивал в силу ну, все-таки, давайте говорить прямо, там, еще примитивных технологий, не было там компьютерных вычислительных мощностей в то время, когда профессор творил. Значит, поэтому он в основном делал ортогональные схемы переплетения. Это, ну, простые схемы. Представьте себе куб, у которого просто все плоскости по x, y, z из нитей сделаны, и они пересекаются между собой. Вот такой куб, вот такой материал Василий Александрович делал там на своих станках, которые сам изобрел. Мы пошли дальше. У нас, соответственно, уже материал так называемый квазиизотропный. Это значит, что вот эти вот нити, они не только перпендикулярно друг другу идут, но и под углом могут идти, 45 градусов, там, минус 45 градусов и так далее. И плюс они между собой переплетаются. Таким образом, мы получаем армирующую, цельную армирующую структуру, цельнотканную, которая как бы распределяет все физические воздействия на материал, полностью распределять по всей своей структуре. И тем самым мы добиваемся, ну, практически изотропного состояния этого материала. Ну, говорим квази, потому что почти изотропный. Все равно там какие-то, значит, элементы. Все-таки это композитный материал, не стоит об этом забывать. Вот. Вот в этом, наверное, отличие от 3D-принтинга, поэтому мы так иногда даже немножко обижаемся, когда к нам на выставках, там, допустим, подходят люди и говорят: «О, ну это вы напечатали». Мы говорим: «Так, секундочку, это не печать, это качество, давайте не путать».
9: Понятно, спасибо. Ну, как бы я надеюсь, что мы нашим слушателям тоже объяснили. У нас уже присоединились наши постоянные слушатели в эфир, и тут даже набросали много вопросов.
10: Много вопросов.
9: Да, Андрей, давай, наверное, как-то их сейчас начнем уже задавать, потому что некрасиво, что мы не даем слушателям слова.
8: Конечно. Наш постоянный слушатель Андрей пишет: «Здравствуйте». Здравствуйте, Андрей. Я ничего не знаю о композитных материалах. Вот мы как раз рассказываем. А наш постоянный слушатель, тоже 24-й, пишет: «А работаете в стол или что-то внедряется? Какой процент разработок сейчас внедряется?» Мне кажется, отличный вопрос,
9: да,
8: для нашего гостя.
10: Да. Да, это хороший вопрос, на самом деле. Видно, что автор вопроса зрит в корень и понимает современные тенденции рыночные. Вы знаете, мы изначально были компанией, конечно, заточенной и основанной на R&D-деятельности, или, говоря по-русски, неокрах. За счет этих неокров мы и жили. Но, разумеется, рынок диктует свои условия, и сейчас мы усиленными такими шагами идем в сторону уже серийной продукции. Не работаем в стол, говоря терминологией автора вопроса, работаем на рынок. Кстати, один из примеров нашей серийной продукции я принес в студию, вот у Веры,
9: да,
10: в руках.
9: Да, да, да, это, подтверждаю.
10: Да, это карбоновый или углепластиковая опора для аппарата Елизарова.
9: Очень легкая, вот у меня в руках она сейчас такой, как фрагмент подковы.
10: Да, совершенно верно. Кратко расскажу про нее. Это вот как раз пример нашей серийной продукции. Аппарат Елизарова – это, ну, выдающееся изобретение нашего еще одного выдающегося ученого-земляка, да, профессора Елизарова. Я думаю, многие слушатели знают, что это такое. Аппарат служит для лечения, исправления патологии конечностей, для лечения травм и так далее. И обычно вот эти вот опоры, то есть вот эти кольца, да, которые вокруг руки или ноги идут, они обычно делаются из, ну, там, медицинской стали. А мы же производим эти кольца, полукольца и прочие опоры из нашего углепластика, усиленного именно цельнотканной приформой. Это важно, потому что если делать, опять же таки, с традиционным способом послойной выкладкой, то данное полукольцо не будет держать нагрузку. А оно должно держать нагрузку в течение длительного времени определенную. Вот. И сейчас это полукольцо клинически испытано наше. Испытания позитивные. И мы, в общем, движемся дальше по пути внедрения это в медицину. Ну, вот один из примеров. Помимо этого у нас есть, разумеется, серийная продукция в сфере БПЛА, то есть рамы, корпусные изделия для беспилотных летательных аппаратов. Есть серийная продукция, комплектующие для спутников, и это тоже есть. То есть,
9: Иван, да. И здесь мы вас вынуждены, извините, да, пожалуйста, перебить.
8: Прервать.
9: Прервать, да.
8: Да. Давайте я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Сенчев Иван, заместитель генерального директора компании по производству композиционных материалов. Мы говорим сегодня о композиционных материалах, о 3D-ткачестве, впервые об этом говорим. Сейчас у нас новости, а потом мы вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Удмуртии сообщили об уничтожении ракеты ВСУ. Она была направлена на одно из предприятий региона. Атака отражена, рассказал губернатор Александр Бричалов. По его словам, пострадавших и разрушений нет, работают экстренные службы. Какое именно предприятие было целью удара, не уточняется. Число пострадавших в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке увеличилось до 21. Обновленные данные привели в Минздраве Запорожской области. Уточняется, что 13 человек госпитализированы с ранениями легкой и средней степени тяжести,

0: дальнейшего возобновления электро- и водоснабжения. На адреса выведены дополнительные бригады. В Мосжилинспекции пообещали проверить виллу на крыше дома в Измайлове. Речь идет о надстройке на последнем этаже дома на улице Средняя Первомайская. В пресс-службе ведомства агентства «Москва» сообщили, что строительные работы по этому адресу не согласовывались. Если нарушения подтвердятся, то собственнику помещения выдадут предписание об их устранении. Ранее в соцсетях пользователи обратили внимание на необычную надстройку на крыше дома номер 26 на Средней Первомайской улице в Измайлове. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22. Сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8 FM.
5: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
7: Мы продолжаем. В эфире «Ученый свет». Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Сегодня, кстати, очень актуальный вопрос. Композиционные материалы, 3D-качество – это то, что используется, и то, что будет использоваться в будущем, совершенно очевидно. Меня зовут Андрей Бычков. Программу со мной ведет Вера Павлова.
8: Всем привет.
7: Здравствуйте
8: еще раз. Да, всем привет.
7: Да. А у нас в гостях Иван Сенчев, заместитель генерального директора компании по производству композиционных материалов, кандидат юридических наук. Иван, здравствуйте еще раз.
9: Да, снова здравствуйте.
8: Мы закончили до перерыва на новости.
7: На внедрение.
8: На внедрение, да. На внедрение, в каких отраслях это может быть. Вот наш постоянный слушатель Андрей как раз задал этот вопрос, что сколько в стол, а сколько реально в реальный сектор экономики.
9: Да, ну вот я перечислил, да, то есть медицина, направление, полукольца Елизарова, для аппарата Елизарова, протезы, ну... Сейчас это тоже актуальная очень тема, да, всегда была, собственно говоря, да, протезы конечностей также делаются из углепластика. Разумеется, аэрокосмическая отрасль, как беспилотная, так и пилотируемая авиация, космос. Судостроение тоже, сейчас очень многие суда изготавливаются из

0: то есть имеют каркасы из стеклокомпозита. Угу. Вот, и в этом направлении мы, наша компания тоже работает, мы придумываем, скажем так, изобретаем новые материалы для применения в судостроении. Отдельно, кстати, здесь я бы хотел упомянуть пропульсивную установку для судов, в том числе и там, больших судов, многотоннажных, имеется в виду грибной винт, да, вот именно, ну, вот если видели, наверное, наверняка многие видели вот эти вот гигантские металлические грибные винты, так вот,
1: ряд... На кораблях.
0: На кораблях.
1: Ну, фильм «Титаник» вспомнил.
0: Да-да-да, вот ряд инновационных компаний, не российских, но американских, там, японских и так далее, они изготавливают эти грибные винты из композитного материала, из углекомпозита, из стеклокомпозита. Тем самым они добиваются большей отдачи, так сказать, энергетической, да, и лучшей ремонтопригодности, потому что они меняют не весь винт, а лишь лопасти, так сказать, заменяют и все, в случае там повреждения. Это вот что касается судостроения. Автомобилестроение, я уже сказал, то есть особенно автомобилестроение электро, да, электромобилей, тоже очень важное направление облегчения корпуса, так сказать, электромобиля. Короче, подводя такой итог, ну, потому что здесь еще можно долго перечислять, это на самом деле еще и спорт, ну, понятное дело, все, кто слышит про карбон, сразу говорят, а вот клюшку хоккейную сделать из карбона или там раму для велосипеда. Безусловно, безусловно.
1: Защитные какие-то щитки, да, тоже, да?
0: Да-да-да. Из карбона до...
2: Удочки.
0: Удочки, совершенно, да, верно. Ну, то есть, на самом деле, я вот, например, ну, музыкант, ну, как музыкант, такой доморощенный, то есть, как бы, играю там на разных инструментах. И знаю, что очень неплохие инструменты музыкальные, корпусные делаются из карбона. Там гитары, контрабасы и так далее. Вот тоже направление. Короче говоря, направлений для применения композитных материалов очень-очень много, и они постоянно расширяются, постоянно растут. Но все же, обобщая это все, да, я бы хотел сказать, что, понятное дело, карбон, как и любой другой композитный материал, нужен прежде всего там, где нужно прочное и легкое. Легкое нам нужно, ну, в первую очередь, конечно, в воздухе, да, то есть там уже в зависимости от массы поднимаемого в воздух аппарата сильно меняется стоимость его эксплуатации, стоимость перевозимого груза там, и так далее, и так далее. Поэтому здесь именно, с одной стороны, проще выйти на рынок с предложением, а с другой стороны, понимаете, сложнее, потому что, как известно, авиационная отрасль, она... ну, очень сильно регуляторно, так сказать, защищена. Вот, и мы отдаем себе отчет, что внедрение новых материалов, вот наших, например, да, в авиастроение, это не годы даже, а может быть даже там десятилетия. Mm-hmm. Ну, можно так говорить. В этом смысле беспилотная авиация попроще, потому что там... ну, жизни нет на кону, так сказать, жизни пилота или там, да, вот, поэтому беспилотной авиации внедрение попроще с регуляторной точки зрения, вот, но тоже есть свои трудности, вот, поэтому вот туда мы именно и внедряем наши материалы, туда, где летают люди. Кстати говоря, наша команда как раз выходцы из именно авиастроительной отрасли.
1: А вот да, кстати, мы с вами говорили, да, до эфира. Угу. То есть изначально у вас научный ваш коллектив, они из КАИ, да?
0: Да, да, совершенно верно. Вот на базе КАИ была организована лаборатория по 3D-ткачеству, и впоследствии это все переросло уже в компанию, инновационно-технологическую компанию, которая, ну, стала, так сказать, продвигать эту технологию в разных отраслях. Но вот эти компетенции именно авиастроительные, они в нас остались, и будучи соединенными с компетенциями по ткачеству, которые, угу, как я уже сказал, Петр Георгиевич Белинец, наш научный руководитель, привнес к нам в коллектив, они дали вот этот вот прекрасный результат в виде нового уникального материала.
1: А вот у меня вопрос такой возник, он сейчас не относится к материалам, а как раз относится больше к вашему научному руководителю. Вы вот сказали, что уже, ну, в преклонном возрасте, да, ваш руководитель. Но я так понимаю, что он был учеником, соответственно,
0: Гордеева.
1: Да, Гордеева. Да. И надо же передавать эти компетенции, эти знания, да, то есть как у вас развита ли в компании система наставничества? Берете ли вы молодых ребят, там, какие-то программы стажировок и так далее?
0: Да, это хороший вопрос, очень правильный. Конечно, конечно, для нас это особенно важно, потому что наша технология, она необычная. Понимаете, нет, пока что, к сожалению, нет, например, в каких-то там текстильных университетах, там, институтах, да, нет кафедр 3D по 3D-качеству. Но я думаю, что пока.
1: Вот, кстати, нет.
0: Нет.
1: Мы пока не встречали.
0: Да. Вот, поэтому нам приходится брать выпускников, допустим, да, соответствующего профильного вуза, и, разумеется, их готовить на нашей базе, ну, переучивать, да, то есть мы проводим такую вот профессиональную переподготовку. Ну, разумеется, это такое у нас внутренняя история, то есть мы там...
1: Курс молодого бойца.
0: Да-да-да.
1: КМБ такой.
0: Да. А вот наш научный руководитель Пётр Георгиевич Белинец, он, ну, во-первых, надо сказать, что, несмотря на преклонный возраст, к счастью, у ученых мужей у них возраст очень такой, как сказать, длительный, да, активной деятельности, дай бог здоровья и еще долгих лет активной деятельности Петру Георгиевичу, вот. Но, разумеется, у нас есть технический директор в нашей компании, это уже, в свою очередь, ученик, причем в прямом смысле он учился у него в университете у Петра Георгиевича, это Лукьяненко Юрий, вот он ученик уже Петра Георгиевича. Поэтому у нас эта преемственность, она не просто есть, она возведена в принцип.
1: А у нас продолжается...
2: У меня еще есть.
1: Да, давай, давай.
2: И потом... Да, кстати, я вот хотел и слушателей подключить тоже, да, и у меня от меня есть вопрос. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте слушателей вперед пропустим.
1: Давай, давай.
2: А, вот мне кажется, важный вопрос задал 24-й слушатель, у которого телефон заканчивается на 24. Он даже не вопрос, он утверждает, любой сплав – композит. Мне кажется, это популярное заблуждение.
1: Популярное, вот, я тоже читала что... это.
2: Да, да. А, тут я даже не знаю, кто лучше прокомментирует. У каждого есть, наверное, свое мнение.
1: Ну, какой?
2: Давайте Иван.
1: Тут можно, ну да, Иван.
0: А, стоп, утверждение, любой сплав композит?
1: Да, да, да.
2: Любой сплав – это композит.
0: Слушайте, ну, да, мне, наверное, сложно будет сейчас именно вот, это такая фундаментальная уже наука, как бы, да, и терминологические какие-то споры, но, насколько я понимаю... Да, ну, нет, я скажу вот кратко, как я себе представляю. То есть, ну, это как раз возвращаясь к терминологической путанице композитный, композиционный. Вот, мне кажется, композиционный материал, к нему это более широкое понятие, и к нему можно отнести сплавы, наверное, тоже. Ну, если не так, то химики-коллеги меня поправят. Вот, вместе с тем, композитный материал, это уже, как я уже ранее сказал, совмещение в одном материале двух разнородных по своим физико-механическим свойствам, ну, химическим тоже, двух разнородных материалов, которые на атомарном уровне не смешиваются между собой. Да?
1: Вот, кстати, сказать, вы как химик, можно сказать, и ну, ответили.
0: Да.
1: Можно я прокомментирую, Андрей? Ну, вроде как и диссертацию вот, защищал.
2: Это твоя тема диссертации.
1: Да, коллеги,
2: поясни, пожалуйста.
1: Ну, есть у нас понятие системы. Вот как сейчас Иван сказал, да, вообще есть системы какие? Гетерогенные и гомогенные. И в гомогенных системах мы, как бы сказать, передвигаясь, да, в разных точках этой системы, мы не видим изменений физико-химических каких-то параметров. Иными словами, мы не видим точки раздела между фазами, относясь, например, там какой-то материал, относя его к гетерогенным, да, фазовым каким-то системам, то мы видим четкую границу раздела фаз. И это везде, на любом там точном методе анализа рентгеноструктурного, там, рентгенофазовый в первую очередь, да, мы заметим эту границу. И здесь как раз то, о чем сказал Иван. Когда мы видим материал, сделанный из двух, ну, по сути, разных, да, фаз, и они различаются между собой. И точка, граница раздела, конечно, она присутствует. Ее можно увидеть как и невооруженным взглядом, так и вооруженным разными приборными элементами, взглядом, инструментами. Вот, поэтому слушатель 24-й, надеюсь, вы нас услышали.
0: Да,
2: да, да. Да.
1: А вот еще интересный вопрос, кстати, слушатель 24-й задал. Мне кажется, здесь Иван сможет прокомментировать, а мы с удовольствием присоединимся. На каком месте в мировом рейтинге наши композиты?
0: Наши, имеется в виду
1: российские? Имеется в виду российские, да. Вот, ну, мировой рейтинг, значит... Можете...
2: А есть ли рейтинг,
1: да, мировой есть ли вообще, композитор? Да, есть ли вообще какое-то такое понятие?
0: Ну, официального рейтинга, я думаю, нету, конечно, такого. Давайте так ответим на этот вопрос. Вот... Эта информация действительно есть в открытом доступе, что называется. Российский рынок композитных материалов составляет менее процента, ну или около 1% от общемирового. Вот вы можете себе представить, да, какая здесь пропорция. То есть, безусловно, мы здесь находимся, ну, не на пьедестале почета, чего уж там говорить. Во многом это объясняется развитием химической отрасли в России. Здесь коллеги-химики, возможно, дополнят, но, насколько я представляю, я могу судить по рынку. А рынок говорит нам следующее, показывает нам следующее. Самый распространенный композитный материал, углекомпозит или в простонародье карбон, производится из углеволокна, это армирующий, так сказать, компонент, да, и матрица в виде каких-либо смол, там, эпоксидных, полиэфирных и так далее. Но если смолы у нас еще там производятся в России, да, вроде как нормально, то вот углеволокно у нас производится, ну, я думаю, не погрешу здесь против истины, если скажу, что недостаточно. В России производится углеволокно недостаточно. То есть сейчас потребление его намного выше потребность, чем производство. Основным таким монополистом производства углеволокна в России является компания «Юматекс», это дочерняя компания «Росатома». До недавнего времени основной компонент производства углеволокна, так называемый пан-прекурсор, вообще не производился в России, но сейчас, насколько я знаю, вот как раз «Юматекс» это производство наладил. То есть мы сейчас, ну, такими небольшими шажками двигаемся в сторону, ну, некого технологического суверенитета в части, касающейся производства углеволокна, которое нам, я напоминаю, крайне необходимо, ну, как минимум для нашего авиационного проекта. Вот, то есть вся вот эта вот наша выдающаяся авиация, которая Советского Союза еще была, на данный момент, ну, какими проектами она представлена? Ну, их можно там по пальцам руки пересчитать, одной руки. Вот, к сожалению, да. Но чтобы нам это все поднять, так скажем, на должный уровень, необходимо очень много углепластика, используемого в авиастроении. Для этого нужно очень много углеволокна. Вот вам и ответ на то, на каком мы месте находимся. Отстаем. Я уверен в том, что никто со мной не может поспорить здесь, и из чиновников, и из производителей отстаем. Ну, вот мы в нашей компании готовы, так сказать, на своей линии, так сказать, обороны, да, как-то здесь развивать отдельно нашу технологию.
2: Можно Спасибо, я еще поотвечаю некоторым нашим слушателям?
1: Давай.
2: 24-й слушатель пишет, а разве речь про фазы? Ну да, это хороший, на самом деле, вопрос.
1: Ну, конечно, про фазы.
2: Ой, ну мы же говорим... смотрите...
1: Давай, Андрей, сначала ты, а то я уже петухом
2: хочу. Третье мнение химико-технолог.
1: А тут нет мнения, мне кажется, фазы – это фундаментальное понятие. Сплав – это фаза некоторая.
2: Да, здесь самое важное, что все-таки вопрос терминологический. Вот все-таки композитами считаются соединения, в которых арматура и матрица, они физически отделены друг от друга.
1: Это разные, да, это разные фазы.
2: В железобетоне, да просто можно говорить,
1: разные
2: даже,
1: материалы,
2: да, что между ними есть границы, разделы, разные материалы. Да, арматура и бетон, они никогда не смешиваются. Вот, просто так договорились. Вот, и вот это является композитами, а сплав не является, потому что там нет возможности физически отделить. Вот, и главное, что в случае сплава там, понимаете, вот композиты, они имеют анизотропию свойств, да, за счет именно того, что разные материалы, вот, а в сплавах там чуть другое, там, например, может происходить всякая эвтектика, там снижение температуры плавления, ну, уже, короче говоря,
1: кстати, совсем... Ну, может наблюдаться анизотропия некоторая, ну, это совсем уж какие-то, мне кажется, да, это очень узкие, там, связанные с кристаллической решеткой, модуляциями кристаллической решеткой, очень точечные эффекты, но, да, Андрей, ты прав, это просто, ну, сплав — это некоторая фаза.
2: Да, значит, возвращаемся к Андрею. Андрей, кстати, спрашивает, а чего вы не зачитали мои вопросы в прошлом эфире? Он задал много хороших вопросов. А я вот, честное слово, обновлял страницу, и ни одного вопроса не пришло. Я подумал, может быть, вы уехали отдыхать куда? Так что какая-то у нас, видимо, техническая была накладка. Значит, еще вопрос. За счет чего возникает синергетический эффект, когда каждый из компонентов не обладает заданными качествами, например, высокой прочностью, а композиция обладает этими качествами? И я бы еще добавил вот какой вопрос. Как подбирать материалы для композитов методом тыка или есть какая-то наука?
0: Безусловно, это не метод тыка, хотя метод тыка тоже научный метод, наверное, да, в какой-то степени. Ну, вы знаете, материалы для композитного материала, извиняюсь за тавтологию, могут быть совершенно различными. Более того, вот чем хороша наша технология, поскольку 3D-ткачество позволяет изготавливать 3D-тканную приформу в готовом виде за один технологический цикл на специальном 3D-тканном оборудовании, да, за счет этого мы можем заранее зарядить, так скажем, в наш 3D-ткацкий станок различные материалы, то есть различные нити. Ну, можем комбинировать, хоть там массу комбинаций сделать, да, стекловолокно, арамид добавить, там, углеродную нить добавить. И в итоге мы получаем, значит, 3D-тканную приформу с различными вот этими вот нитями, да, в ее составе. Тем самым мы добиваемся разных физико-механических свойств будущего композитного материала. А за счет чего вот слушатель спрашивает, таков эффект получается? Ну, хороший вопрос, конечно. Вы знаете, это тоже такой один из глобальных и фундаментальных сейчас вопросов, касающихся моделирования свойств именно композитных материалов, потому что вот Андрей правильно сказал, что мы имеем дело с анизотропным материалом, предсказать свойства которого затруднительно, скажем мягко. Вот. В большинстве случаев это все отдается на откуп эмпирическому методу, путем опытов в лабораториях мы узнаем, как тот или иной материал, а тем паче изделие из него, которое имеет определенную геометрическую форму специфическую и, соответственно, воздействие на него различные происходят, да, как это изделие или материал будет себя вести в процессе эксплуатации. Но, тем не менее, сейчас многие коллективы, вот и это и МГТУ имени Баумана, и физтех, там, и так далее, ну, очень многие научные коллективы работают над компьютерными программами, CAD-программами, да, позволяющими предсказывать, скажем так, физико-механические свойства композитных материалов. В общем, эти работы ведутся, мы также, кстати говоря, участвуем в разработке этого ПО, своими силами у нас есть там штат программистов, мы над этим работаем, вот, поэтому вопрос слушателя, он такой, ну, на него так вот сходу не ответишь, это вопрос огромной отрасли знаний, вот отдельной, так сказать, да, вот так бы я, наверное, сказал.
2: У меня еще есть вопрос от тебя, тот, который я отложил.
1: Давай.
2: А минусы будут?
1: Да.
2: Ну, то есть, понятно, что композиционные материалы, они свойствами обладают.
0: Да.
2: Но наверняка есть что-то не очень хорошее в них.
0: Масса минусов, на самом деле. Или даже так, наверное, скажем. Их, может быть, и немного, но они существенные. Вот, кстати, возвращаясь к вопросу товарища номер 24, по-моему, да, который все хочет сплавы приравнять к композитам. Вот, знаете, а я бы такой аргумент привел. Ведь сплавы можно переплавить, да, то есть расплавить обратно, утилизировать, из них изготовить что-то новое. Но я сейчас говорю про металлические сплавы. Вот, значит, в то же время композитный материал, одна из таких фундаментальных проблем производства композитных материалов и их использования, скорее, даже не производства, это их утилизация. Вы знаете, ну, эта информация есть тоже в интернете, любой желающий может посмотреть, но там ущерб, так скажем, или потенциальный ущерб экологии от многих-многих там тысяч тонн зарытых в землю, условно говоря, там, допустим, лопастей ветрогенераторов композитных, да, вот этих вот, оценивается невероятными какими-то суммами, вот, поэтому... Пока с вопросом утилизации композитов очень все непросто. Вот. И как раз-таки это говорит о том, что композит – это совсем не сплав. Разнородные материалы по своей сути, как их утилизировать? Просто измельчить, А дальше что с ними делать, да? Можно нагревать, расплавить. Ну, расплавится матрица, а нарубленное углеродное волокно останется. Что с ним делать? Да, можно, конечно, его там повторно использовать. Ну, а дальше? Ну, то есть, этот вот процесс, вот это, знаете, как есть понятие lifetime value, да, да, в экономике. Да, то есть, вот это важный момент. Потому что, например, Боинги, они состоят на 50%, по-моему, если не ошибаюсь, из композитных материалов. Но как компания Boeing утилизирует свои комплектующие композитные? Я вот пытался найти, честно говоря, ответ на этот вопрос, смотрел на сайте там у них, вот, Боинга, да, смотрел какие-то публикации научные. Ну, кроме того, что они измельчают в крошку свои композитные комплектующие, и потом добавляют их в рамы велосипедные, вот я там нашел одну публикацию, больше, честно говоря, не увидел. В общем, вот эта проблема есть. Это первое, да, то есть вы спрашиваете про минусы, это первое. А второй минус, ну, наверное, можно сказать, это дороговизна все-таки производства, да, то есть, да, такое, такая проблема есть. Это композит, это не дерево, это не металл, да, с металлами люди научились работать и их производить. Композит требует более наукоемких производств, поэтому композит традиционно дорогой материал в производстве. Да, цена уменьшается постепенно, постепенно она падает. Ну, я сейчас вот по миру в целом говорю, да, то есть стремится вот композитная отрасль в мире, стремится к тому, к показателю, чтобы там, условно говоря, там 10 долларов или евро там стоил килограмм композитного материала. Ну, это вот такой усредненный показатель. Вот, к нему пока еще не подошли. Но надеюсь, что к этому придем в итоге. Вот, то есть дороговизна. Что еще из минусов можно назвать? Ну, утилизация, да, дороговизна, сложность в производстве.
2: Наверное, они еще хрупкие бывают.
0: Да.
2: Вот да. Те, которые для крыльев самолетов. А, допустим, если крыло металлическое, там даже есть дефект, то его более-менее можно... Ну, во-первых, крылья могут просто гнуться, то есть упало, например, ну, не яблоко, а что-нибудь потяжелее, да? Возникла вмятинка, но она эластичная. А если возникнет микротрещина в композиционном материале... Да, то это уже дефект, и придется его каким-то рентгеновским или другим способом выявлять. То есть вот с этим я еще слышал, что есть проблемы.
0: Абсолютно верно, Андрей, да. То есть ремонтопригодность композита, безусловно, она совсем не такая, как металла. Да? Металл взял, отрихтовал, грубо говоря, там кувалдой, да, ну так, если просто, и все. С композитом такое не пройдет, поэтому, например, авиакомпании тратят какие-то безумные миллиарды средств на неразрушающий контроль как раз-таки композитных комплектующих в своих воздушных судах. Ну, неразрушающий контроль там с помощью ультразвука там, и так далее, да? Вот, потому что, ну, на кону, понятное дело, жизни людей, пассажиров и так далее. Вот, это да, это вы правы, совершенно серьезная проблема, но я хочу сказать, что вот наша технология 3D-качества, она как раз эту проблему, она не решает, но она... ну, может быть, несколько ее упрощает, что ли, потому что наш материал за счет вот этой вот 3D-тканной структуры армирующей, он, как я уже сказал, имеет квазиизотропные свойства, и он более ремонтопригоден. То есть у нас, если, вот как вы сказали, там что-то упадет на наш композит, да, ну, будет вмятина, но в этой вмятине не пойдет потом расслоение, как у слоистого композита, потому что там есть... как мы говорили, поперечные еще слои, да, то есть не слои, а эти нити, да, волокна, и они удерживают. И вот за счет этого наш композит, он реагирует на ударные воздействия, ну, почти, давайте так говорить, почти как металл. То есть вот есть вмятина, интересно. Да, мы ее, конечно, кувалдой не отрихтуем, но мы сможем ее, ну, как-то все равно залечить, так скажем, да, с помощью там добавления каких-то там, может быть, заплаток, там каких-то, так сказать, смолы, там еще чего-то.
1: Понятно. Спасибо. На
2: этой мистичной ноте, да, мы вынуждены со всеми попрощаться. Спасибо большое, Иван. Спасибо нашим слушателям. И всем до следующей субботы.
0: До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 14 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России сообщили об ударе по украинской нефтебазе в Запорожской области. Речь идет об объекте в населенном пункте Высокогорное. Применялись беспилотники «Гербера» и «Герань-4». В результате попадания инфраструктура НПЗ получила значительные повреждения. В министерстве также рассказали, что сегодня российские военные поразили логистический центр ВСУ в Запорожье. В Ставропольском крае загорелся склад лакокрасочных материалов. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщила глава города Иван Ульянченко. По его словам, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. На месте работают экстренные службы, продолжается тушение. Президент Литвы предупредил о возможном распаде НАТО. Гитанас Науседа считает, что альянс может прекратить существование, если его члены не достигнут целевого показателя военных расходов в размере 5% от ВВП. Такое мнение он высказал в интервью газете «Политико». В июне прошлого года на саммите в Гааге лидеры стран НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. В ДР Конго число подтвержденных случаев Эболы достигло 1502, 473 человека скончались. Об этом сообщило Министерство коммуникаций страны. Там рассказали, что 213 пациентов выздоровели, 628 остаются под наблюдением медиков. О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в мае. Власти Демократической Республики заявляли, что рост заболеваемости вызван штаммом, от которого нет лекарств и вакцин. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и гроза, и также до плюс 22. Атмосферное давление будет ниже нормы, 737 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
12: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Добрый день! Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. Я уже вижу по вашим посланиям и месседжам, вы узнали эту группу. Как я и анонсировал, сегодня мы поговорим с вами о замечательной американской группе Village People, ну, деревенские парни из деревни. Хотя, конечно же, к деревне они никакого отношения не имеют. Я объясню потом, откуда это произошло. Но я вот сразу хочу ответить на вопрос. Роман прислал: «Добрый день, Рафаэль, что обозначает аббревиатура YMCA?» Это их знаменитая песня. YMCA расшифровывается очень просто. Это Youth, ну, молодежная Men's Christian Association. Это значит молодежная, мужская, юношеская, можно сказать, да, ассоциация, ассоциация молодых христиан. Образована эта организация, она была давным-давно, если мне память не изменяет, еще в Англии, в середине 19 века. Это были, собственно говоря, вот сеть таких летних лагерей, куда христиане отправляли своих детей для того, чтобы они, помимо всего прочего, помимо активности, спорта, чтобы они еще, конечно же, воспитывались и получали необходимые знания именно в христианской сфере. Сейчас со временем уже религиозная, скажем, составляющая, она выхолощена. Нельзя сказать, что какой-то конкретной церкви, какой-то конфессии это принадлежит. Но название это осталось. И, скорее всего, вот эти наши сегодняшние герои, они поют об этой песне, вспоминая свое детство. Детство, которое прошло в Америке, в Канаде, там сборный такой состав. Они все, вот это англоязычные страны, Австралия, у них вот эта сеть этих лагерей, пионерских таких лагерей, можно сказать, она была повсеместна. И это вот такая, знаете, здравница в их честь, очень хорошие, добрые слова. Добро пожаловать в этот лагерь молодых христиан, добро, здесь все делают вместе, здесь все один за одного, забудь свою гордость и гордыню, здесь все, как говорится, вместе, мы делим все между собой, и радости, и горе, и трудности, и радости. Так что вот такая вот бравурная песня, вы уже совершенно справедливо здесь подмечаете. Николай пишет: звучит композиция специально по заявке нашего постоянного слушателя Донни Трампа. Да, совершенно верно, Никита, сразу же настроение поднялось. Отлично. Это 23-й, это самая любимая песня Трампушки. Да, да, да, уважаемый радиослушатель. Но хоть в чем-то мы совпадаем с этим человеком. Ну, как-то у нас не складывается на внешнеполитической арене наши действия и наши помыслы. Как-то все чудит. Но хорошая песня, веселая заводная песня. Ей уже много-много лет. Это был, представьте, середина 70-х годов. Нью-Йорк. Район Нью-Йорка, Манхэттена, называется Greenwich Village. Это место, вот именно отсюда и название, это Village People. Но это, конечно же, никакая не деревня. Это такой богемный район. Он был, создавался, знаете, такой по образцу Монмартр, вот, из Парижа. И совершенно не случайно, вот что самое интересное, я думаю, абсолютно не случайно, что создали эту такую очень-очень-очень американскую, очень-очень американскую группу, как вот мы говорим, как это ни странно, вовсе не американцы, а у истоков этой группы стояли, собственно говоря, французские продюсеры. Жак Морали и Анри Беллоло, они создали это. И они тогда познакомились вот именно в одном кафешек в Гринвич-Виллидж в начале 70-х годов с Виктором Уиллисом. Это, собственно говоря, основной, вот, ну, значит, фронтмен, да, был один из ведущих, он и вокал, он и композитор, писал несколько песен для группы. И вот, кстати, я хочу сказать, почему еще не только 250-летие США, которое сегодня отмечает Соединенные Штаты, хотя, кстати, из-за жары там очень много мероприятий сорвалось, потому что ужасная жара, я разговаривал с знакомым, до 42 доходит, это вот в районе Нью-Йорка, это не какой-то там Флорида или Калифорния или Техас, нет, это даже вот Средняя Америка, там ужасно очень. Сорвалась ярмарка, которую Дональд Трамп планировал создать, такую всеамериканскую ярмарку, выставку, ну, люди просто не могли прийти, потому что уже сейчас сообщают о даже несчастных, фатальных случаях, когда люди просто из-за жары, ну, не могли больше это держать, и люди просто погибали. Так что здесь такое очень, скажем так, не очень праздничное настроение все это создавало. Но в любом случае, когда вот эта группа была создана,
она сразу как бы впитала в себя, ну, вот с одной стороны, такой французский шарм Village People, да, этого арт такого. И, собственно говоря, она не похожа ни на какие другие. Мы видим сами по внешнему виду. Они, так сказать, хотели быть, может быть, французы именно такую тренд и сделали, что именно такую американскую хотели сделать, и поэтому разрядили их в костюмы самых разнообразных персонажей, свойственных именно как бы вот Америке. Работяга такой американец, индеец американец, полицейский американец. То есть такая очень разношерстная публика была. Но в результате, в конечном итоге, все получилось. Все получилось, был и коммерческий успех. И до сих пор они, несмотря вот на смерть, недавно, неделю назад скончался Виктор Уиллис, достаточно скоропостижно. Тем не менее, музыка, как мы видим, живем. И как вы справедливо замечаете, Донни Трампушка, он, что называется, вовсю. Вот. Но вот здесь уже сразу мы переходим на музыкальный Голливуд наш. Здесь уже говорит, что песня заканчивается «Шрек 1». Она везде звучит, огромное, так сказать, количество песен. Мы сегодня еще обязательно упомянем об этом. Но я хочу вас познакомить еще и о других композициях, потому что не только эти, но и другие. Мне кажется, они достаточно очень симпатичны, милы. Так что я вас приглашаю в эту эру американского, именно американского диска середины 70-х годов. Это не «Silver Convention», это не «Boney M», конечно. Это не «Eruption», это вот именно такое «Made in America». Песня называется «Ups and Downs», «Вверх-вниз». Меня бросает из одной крайности в другую. Почему? Потому что я лишился своей любви. Но разве когда я любил? Разве не то же самое происходило со мной? «Ups and Downs», «Village People».

Да, вот вы спрашиваете, что за персонажи были. Значит, полицейский, это, кстати, вот был как раз Виктор Уиллис, это лидирующий фронтмен группы был, индеец Филипп Роуз, ковбой был Рэнди Джонс, строительный рабочий Дэвид Хода, байкер Глен Хьюз и морпех Алекс Брайли. Мы еще к морпехам вернемся, конечно, с вами. Вот, сейчас давайте послушаем еще одну композицию. Как всегда, уважаемые радиослушатели, я прошу вас воздержаться от звонков, но все ваши сообщения я обещаю читать. Следующая песня называется «Женщины». Женщины, женщины, женщины. Что же, они же всегда являлись центром мироздания. Они всегда были основой основ. Они гипнотизируют нас взглядом своих глаз. Что мы только можем сказать об этом? Мы любим женщин. Вот такой гимн очаровательному полу. Village People, The Women.

В марте 2020 года библиотека Конгресса охарактеризовала группу YMCA как американский феномен и добавила песню в национальный реестр звукозаписи. Это значит, они там будут храниться навечно. Это вот как раз эту песню YMCA, конечно, Go West, In the Navy, Macho Man, которую мы сейчас послушаем с вами. Так что, и это справедливо. Я не буду сейчас, знаете, делать такой музыковедческий анализ, скажем так. Но то, что по ритму, по всему, это действительно такое американское все-таки интерпретация популярного стиля диска, это, безусловно, эта группа не похожа и уж по внешним видам, и по своему репертуару. Но надо сказать, что район Гринвич-Виллдж был такой, знаете, спорный, я так мягко скажу, спорный такой в гендерной ориентации. И из этой среды песня «Я люблю женщин, я люблю» — это уже был подвиг, как хотите, но я это именно так и интерпретирую. Ну что ж, давайте немножко отдадим теперь должное и мужчинам, потому что песня называется «Macho Man». Он Macho Man. Как только он входит, все уже прекрасно понимают, что с ним шутки плохи. Он этот Macho Man, который сражает взглядом любую женщину, но... И на него находится управа. Он краснеет, когда видит ту свою единственную любимую. Вот такой Macho Man, Village People.

0: Да, Николай пишет, их сценические образы даже как-то перекликаются с образами группы Kiss. Ну да, можно так сказать. В такой дождливый серый день, пишет 6495, вы можете так поднять настроение. Доброго спокойствия. Спасибо вам огромное. Но, уважаемые радиослушатели, никто не отменял наши новости, которые мои коллеги подготовили. Надеюсь, они будут соответствовать настрою нашей передачи. Посмотрим. Но в любом случае, давайте послушаем вместе со мной. А потом продолжим. Еще больше информации, больше хорошей музыки от Village People.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Площадь возгорания на заводе в Ставрополе выросла до 3500 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Там рассказали, что до прибытия подразделений спасателей здание самостоятельно покинули 150 человек. Ранее власти Ставрополя рассказали, что в городе сгорелся склад лакокрасочных материалов. Один человек пострадал. В Минобороны рассказали подробности освобождения Константиновки. Она была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ, одним из четырех городов-крепостей Украины в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. По его словам, освобождение Константиновки открывает путь к Краматорско-Славянской агломерации. Генерал-полковник добавил, что для удержания города украинская власть создала группировку из 45 батальонов численностью до 15,5

0: полиция Таиланда. Там рассказали, что 31-летняя гражданка России жила в квартире с мужем и годовалым ребенком. По словам мужчины, у них произошла ссора, после которой женщина ушла из квартиры. Расследование продолжается, обстоятельства выясняются. В Новосибирской области перестала работать значительная часть АЗС. На открытых станциях наблюдаются очереди. Как сообщает пресс-служба губернатора, власти обеспечили приоритетную заправку автомобилей оперативных служб, а также общественного транспорта. Они работают в штатном режиме. В сообщении говорится, что ситуация с топливом в регионе напряженная. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и гроза, и также до плюс 22. Атмосферное давление будет ниже нормы, 737 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка, уже традиционная, субботняя. Сегодня мы говорим о замечательной американской группе, очень милой. Она была создана 50 лет тому назад в Соединенных Штатах Америки французскими продюсерами «Village People». Я вижу по вашим посланиям, что вам по этому понравилось. Я искренне рад. И вы знаете, я еще помимо всего прочего, мне очень радостно, что вот мы здесь, у нас в России, но вот мы, чужда нам эта культура отмены. Мы можем радоваться с нашими, так сказать, ну, может быть, не совсем, как говорится, друзьями, а наоборот, но в любом случае вот эти народные нити, творческие, они, так сказать, мне, по-моему, самые важные, когда мы все-таки выделяем и показываем, что же действительно важно в взаимоотношениях двух стран. И я думаю, что вот сейчас как раз вот такие мостики прокладываются. Да, конечно, в политике у нас полный раздрай, конечно, то, что творят сейчас эти наши так называемые, я уж не знаю, как их назвать, политические деятели за рубежом, да, но это не имеет отношения к людям, это не имеет отношения к настоящему искусству. И это радует. Это радует, потому что кредо наше, вот и мои, по крайней мере, передачи «Америка Лайт», именно вот поддерживать вот этот интерес друг к другу, который был всегда. А критерий является только один. Хорошая, талантливая музыка, хорошие, талантливые произведения искусства, которые радуют людей независимо от политических убеждений, цвета кожи и уж тем более гражданства. Давайте послушаем еще одну композицию. Называется она «Служба на флоте». И как раз я убежден, что многие из вас, кто следит за голливудскими фильмами, помнят, ну, прекрасную, очень милую комедию. Называется «Перископ вниз». И там, когда звучит эта песня, прекрасная пародия на военно-морской флот США. И песня, ну, прямо под стать. «Как хорошо служить на флоте», поется в ней. «Как здорово, там действительно настоящие мужчины». Ну, скажите, разве это только к американской армии относится? Конечно же, ко всем. «In the Navy», «Village People».

Да, вот, вот, вот такая вот, так сказать, композиция у нас сейчас. Давайте послушаем еще одну их композицию. А, ну, она уже, как говорится, такая более лирическая. Само название «Я не принимаю нет» в качестве ответа. Я думаю, говорит само за себя. Что бы ты ни говорила, любимая, как бы ты себя ни вела, по твоим глазам я вижу, что «нет» не означает «нет». Village People, I won't take no for an answer.

В 1980 году участники группы появились в музыкальном фильме, который назывался «Музыку не остановить». Такая была фантазия на их песни. И достаточно, фильм был, кстати, достаточно успешен. К глубокому сожалению, как раз в это время Виктор Уиллис, фронтмен, он уходит из группы. Но, тем не менее, знаете, эстафету подбирают, подхватывают его друзья Рэнди Джонс, Дэвид Хоудо, Глен Хьюз и, так сказать, Алекс Брайли. И они достойно несут, так сказать, собственно говоря, наследие группы дальше в век уже рэпа и, так сказать, и ритм, так сказать, самых разнообразных новых стилей, которые тогда появились. И, тем не менее, они не затерялись там. Былой популярности, конечно же, не было, но, тем не менее, до сих пор вот группа эта в таком немножко усеченном составе, она существует. Давайте послушаем их еще одну композицию, называется она «Hot Cup». Это не имеет отношения к полицейскому как таковому, перевод скорее такой сленговый немножко, перевод — это крутейший парень, знойный на дискотеке. Ты себе представить не можешь, подружка, что будет, когда мы с тобой вместе станцуем. Я буквально испепелю тебя своим танцем. Вот такое вот предупреждение от Village People. Hot Cup.

Ну что ж, как видите, даже когда танцую, надо быть осторожными, чтобы эти звуки полицейских машин не появлялись в этот момент. Но, судя по всему, ребята там не шуточно зажигали. AB пишет, наш постоянный радиослушатель, комсомольский энтузиазм Village People позднее был повторен продюсерами Сток, Атман и Уотерман. Частично соглашусь, но все-таки песни этих групп и этих продюсеров, они не были внесены в библиотеку Конгресса, в зал такого национального достояния, скажем так. Все-таки поменьше было, мне, ну, по крайней мере, это мое мнение, поменьше было ажиотажа вокруг этих групп. Хотя тоже очень симпатичные, кстати, действительно. Давайте послушаем сейчас следующую композицию. Она тоже достаточно интересная, предыстория. Называется она «Go West», «На запад». Это, знаете, это такой американский фразеологизм уже с середины 19 века. Это такой призыв к поселенцам, которые приезжали на восточное побережье и двигались потом туда на своих шарабанах на запад, осваивая новые земли. «Go West» — это езжайте туда, и вы на западе, там вы обретете свободу, там обретете земли. Действительно так и было, так осваивался Дикий Запад, но, правда, при этом уничтожалось коренное население. Ну, кто сейчас в Америке-то вспоминает? Это только мы такие въедливые политологи из России, может быть, вспомним об этом. Так что потом еще в 70-е, в 60-е годы это тоже приобрело немножко другое звучание, потому что «Go West» на запад — это был призыв к хипарям, потому что такая чопорная им, знаете, Бостон и Нью-Йорк не принимал их, ну и погода не та немножко была. Поэтому все хипари, что называется, дети цветов и любви, все двигались тоже на запад, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, там, на пляжах, где круглый год можно было валяться, ничего не делать и при этом каким-то образом выживать. Так что это вот такой трибют, такое посвящение к вот этому всеобщему такому всеамериканскому движению. Go West, Village People.

26. Я испытал чувство глубокого удовлетворения от вашей радиопередачи. Спасибо. Алексей Л2. Что за музончик? Только я не могу понять. Это со знаком плюс, со знаком минус, Алексей. Роман, спасибо вам. На кого только Pet Shop Boys каверы не делали. Вот и этой песни достал. Совершенно верно, Роман. Спасибо, что напомнили. 1900, если память не изменяет, 93-й год. Pet Shop Boys сделали кавер на эту песню. И, конечно же, уже никого не интересовало, кто же в оригинале-то ее исполнял. Вот, уважаемые радиослушатели, именно это вы сейчас и услышали. Так что вот так вот. Сделали ремейк этой песни. Совершенно верно. Отлично уловив комсомольский дух этой песни. Да. Сделали это, конечно, бравурными и, да, с красными звездами. Ну да, марш наш все-таки был там. Большевистский все-таки. Давайте послушаем еще одну композицию. Я думаю, переводить не надо. Can't stop the music. Ты не остановишь эту музыку.

0: Согласитесь, уважаемый радиослушатель, достаточно символична концовка. Вы не можете остановить эту музыку. Никто не может остановить музыку. И я думаю, что никто не остановит нашего интереса к настоящему искусству. Еще раз хочу повторить кредо передачи. Политики приходят и уходят, а настоящее искусство остается. И мы никогда не будем себя ограничивать в наших познаниях в этой области и не будем уподобляться тем людям на Западе, которые делают это в отношении русской музыки, русской культуры. Это просто преступление перед самим собой. И мы с уважением относимся прежде всего к самим себе и не будем ограничивать себя ни в каких формах, потому что музыка — это действительно вечно нечто, что совершенно невозможно остановить. Да и как в современном мире это сделать? По-моему, это нонсенс полный. Неделю назад, 30 июня, скончался Виктор Уиллис после непродолжительной, но стремительно развивающейся болезни. Как раз Виктору принадлежат песни, он соавтор песен «Village People», «Macho Man in the Navy», «YMCA». Они были написаны в 70-м году. Несмотря на то, что артист покинул эту группу, в 2017 году он вернулся в состав «Village People». А в январе 2025 года группа выступила на мероприятиях по случаю инаугурации Дональда Трампа. Сам Трамп неоднократно танцевал под песню во время жеребьевки чемпионата мира, на митинге по случаю 100 дней своего президентства и на встрече с моряками в Японии. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, какую песню он пел перед моряками, под какую музыку он танцевал на военно-морской базе. Наша передача подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, спасибо за ваши отклики. Очень рад, что вам это все понравилось. Действительно, группа замечательная. И еще раз хочу вам повторить. Политика приходит и уходит, а настоящее искусство остается с нами. Всего вам самого-самого доброго. До следующих встреч на следующей неделе.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 7 человек пострадали в Херсонской области из-за атак ВСУ. Такие данные за сутки привел губернатор Владимир Сальдо. По его словам, среди них двое детей. В телеграм-канале он написал, что в Малых Копанях Голопристанского округа ранены 46-летний мужчина, 12-летняя девочка и 11-летний мальчик. Они доставлены в Скадовскую ЦРБ. На участке дороги Павловка-Строгановка в результате удара дрона по легковому автомобилю пострадал 33-летний мужчина. Еще один человек ранен на дороге рядом с Григорьевкой. Двое мужчин пострадали в Великой Лепетихе и Костогрызове. В Красноярском крае с рельсов сошли 12 грузовых вагонов. Из-за этого задерживаются два пассажирских состава из Абакана в Красноярск и обратно. Как сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги, инцидент произошел на однопутном перегоне путевой пост 570-й километр Кашурникова. В результате ЧП пострадавших и угрозы экологии нет. Повреждена опора контактной сети. На место направлены 3 восстановительных поезда. Жители Адыгеи призвали воздержаться от поездок на личных автомобилях. Это необходимо в целях экономии топлива, заявил глава региона Мурат Кумпилов. По итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов он поручил ведомствам, цитата, «использовать автотранспорт на дизельном топливе в целях экономии бензина для населения», конец цитаты. Чиновникам приказано минимизировать использование служебного транспорта. Кумпилов добавил, что ситуация носит временный характер. Сергей Кравцов поддержал идею включить литературу об СВО в образовательные программы. Как заявил глава Минпросвещения, вопросы искусственного интеллекта добавлены в программу по информатике «Использование БПЛА в предмет труд». Сергей Кравцов подчеркнул, что создание и применение дронов – перспективное направление. Ранее сообщалось, что Министерство просвещения утвердило список обязательного и внеклассного чтения на лето. В перечень вошли произведения о героях специальной военной операции. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, гроза и до плюс 22. Атмосферное давление будет ниже нормы, 737 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Некому вас услышать.
1: Говорит об одиночку.
5: 94,8 FM.
3: Давайте попробуем вместе. Меня ничего не интересует. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. И программа для тех, кто готов начать жить лучше. Глазами наших соотечественников. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
3: «Узри. Радио».
5: «Имена. Поверх времен».
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
3: «Узри. Радио».

0: Это музыка и короткая совсем песенка из самого известного советского мультфильма «Кошкин дом» по одноименной сказке Сергея Маршака, который был выпущен, я имею в виду фильм, естественно, в 1958 году, его режиссер Леонид Амаррик, начинавший свою карьеру простым аниматором. Это не ругательное слово, это просто так в жизни случилось с человеком. Вот. Среди других его самых известных мультфильмов, созданных также на «Союзмультфильме», «Дюймовочка» 64-го года и «Серая шейка» 48-го, 1900. Представляете, как это давно было? Также существует ранняя черно-белая версия мультфильма «Кошкин дом», снятая аж в 1900, даже не верится, 38-м году режиссером Пантелеймоном Сазоновым. Сюжет актуален и сегодня. Ты отказываешь в помощи своим нищим родственникам, и когда попадаешь в беду сам, именно они приходят на помощь, в отличие от, казалось бы, самых дорогих твоих гостей, которые от тебя просто отворачиваются. И говорим о юбилее киностудии «Союзмультфильм». Аж 90-летие. Поздравляю вас, мои гости: Мария Савиных, креативный директор киностудии «Союзмультфильм», Евгения Жиркова, режиссер и ведущий креативный продюсер киностудии «Союзмультфильм». С праздником вас, мои дорогие!
1: Спасибо!
0: Такую красоту создаете, ну, честное слово, для всех нас. Вот, да, если вас этот юбилей, наш разговор затронул, то смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК. Вот, так что пишите. Желайте удачи, новых мультиков. Я знаю, что у вас целый мешок там наготовлен. Тем более я тут прочитал, что с 1936 года около 3000 мультиков появилось. Причем большая часть вот за последние 15 лет. Так что вот, надеюсь, это хороший такой задел. Помогает хоть, нет?
1: Это для нас большая радость, потому что действительно именно за последние годы случился такой расцвет. Долгое время, я помню, то, что в 2000-х годах мы очень активно обсуждали в сообществе, что даже в военные годы делалось больше мультфильмов, чем в 2000-е годы. А вот сейчас, ну, классно, потому что мы смогли поднять знамя и пойти вперед, так же, как наши старшие товарищи, старшие режиссеры «Союзмультфильма», которые делали «Золотую коллекцию».
0: Слушайте, у вас столько премий разных, может быть, какие-нибудь вы вспомните, я имею в виду за прошедшие десятилетия более 800 престижнейших премий мировых, действительно, и национальных. Это и международный Каннский кинофестиваль, международный фестиваль анимационных фильмов в Аньси, кинофестиваль для детей в Венеции. Удивительно, просто особенно после информации, которую посмотрел, что на полнометражный фильм уходит от года до 3 лет. Про процесс немножко вот.
2: Полнометражные фильмы – это вообще, на самом деле, такое штучное бутиковое производство. Даже, я бы сказала, не от 1 до 3 лет, а скорее до 4 лет. Mm-hmm. То есть в среднем, на самом деле, на полнометражный фильм уходит 4 года.
0: Ух, Мария, поправила вовремя! Пусть знают наши слушатели.
2: Это, правда, довольно длительный процесс, потому что ведь хочется рассказать какую-то достаточно интересную, глубокую историю, и для того, чтобы ее сложить, даже на эту часть уходит большее количество времени, чем на само производство фильма.
0: Перечисление
2: потому
0: одно,
2: что,
0: да?
2: Да, потому что переделываешь, переписываешь, сценарий всегда дорабатываешь, потом дорабатываешь его на режиссуре, потому что сценарий в кино рождается, говорят, 3 раза, да, на сценарии, на режиссуре, на монтаже, а в анимации кино рождается все-таки 1 раз, но в синергии, невероятной синергии, когда каждый
0: слова-то какие,
2: когда каждый вносит свой вклад уже на старте, то есть прямо на истории подключается и художник-постановщик, и режиссер, потому что без этого анимация, она не может жить, потому что, ну, например, в игровом кино бывает такое, что сценарий написали, а реализует его вообще другая команда, и это абсолютно нормально, а в анимации так не работает.
0: Я сейчас режиссера спрошу, какой из выпущенных вами фильмов вызвал, ну, я не знаю, понятно, что их сложно делать, тут, как говорится, двух мнений быть не может, больше всего эмоций, наверное, и сил отобрал Наверняка что-то было такое вот.
1: Да, каждый фильм делается практически так же, как делается ребенок. То есть его нужно осознать, полюбить, подождать, пока действительно ты поймешь какую-то саму суть, пока оформится идея, идея превратится в сценарий. Вот когда ты уже приходишь в производство, это все равно достаточно сложный процесс, потому что один день жизни аниматора — это 6 секунд жизни персонажа на экране. То есть хороший, опытный аниматор делает 6 секунд анимации в день. И, конечно, это все крупицы.
0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, бац, и все, и целый день ушел.
1: И день прошел, да. И это же все нужно сложить, а анимация — это только один из этапов. Поэтому каждый фильм чему-то прежде всего научил. Но вот если спрашивать из всего, что где мне удалось поработать как режиссеру и где...
0: И сценаристу еще надо добавить.
1: Да, я, наверное, тогда расскажу просто про Простоквашино, потому что здесь важно, что хоть долгое время, когда мы учились, мы говорили, что вот нужно делать авторское кино, нужно разрабатывать свои идеи. Но когда мы стали делать Простоквашино, мы осознали то, что мы выходим лицом к лицу со зрителем, и зритель наш к нам строг. И часто строг и справедлив. И здесь ты должен действительно, как у Высоцкого поется, испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Ты должен взять какие-то приемы из золотой коллекции и гордо их осознать, нести. И, конечно же, может быть, не все удавалось и прочее, но было важно продолжать говорить об этом уже с новым поколением детей. Поэтому, наверное, больше всего эмоций — это вот этот проект наш.
0: Ну хорошо, а вот этот фильм, этот кусочек, правда, посмотрел, «Девочка, дракон и папа». Это что?
1: «Девочка, дракон и папа» — это большое счастье мне выпало в жизни. Михаил Алдашин, когда «Союзмультфильм» начал свое возрождение в 10-х годах, стал собирать курсы повышения квалификации для молодых режиссеров. Мне повезло, я туда смогла поступить. У нас там преподавали...
0: Что, экзамены были, что ли?
1: Экзамены были. Ладно. У нас там преподавал Вадим Семенович Жук, он у нас там принимал материалы. И я попала в группу к Эдуарду Васильевичу Назарову. И так получилось то, что это был один из последних моментов, когда можно было ему что-то показать. И он мной руководил, он мне подсказывал творческие решения, он был очень строг. Но было очень здорово то, что, ну, мастер смог передать очень многие вещи. До сих пор он мне снится. Мне иногда
0: Ой,
1: снится
0: как
1: то, что, да, что я ему показываю свой новый фильм, который я не делаю сейчас, и он мне говорит... Ну, Жень, ну вон на монтаже. Я просыпаюсь и думаю, ну где на монтаже?
0: Мне нравится. Я просто к тому, что вот прямо в вас энергия какая-то действительно девчоночно-мальчишеская. Но иначе, по-моему, нельзя мультики делать, мне кажется. Вот. Ну что же, давайте немножко, что это за международный канал детский «Умка»? Потом я знаю, что у вас собственные телеканалы есть. Там столько всего. Я вот смотрю сейчас на сегодняшний день. Мультимедийные павильоны, Союз мультпарк в Москве и Казани, несколько Союз мультклубов и Союз мульткафе. Мне больше всего это понравилось. В аэропорту Домодедово.
2: Да, между прочим, по мотивам Простоквашино тоже.
0: Серьезно?
2: Да. Мы действительно делаем очень много. У нас помимо... сердце «Союз мультфильма» анимационной студии, потому что это, конечно, его сердце и душа.
0: На улице Академика Королёва.
2: На улице Академика Королёва.
0: Рядом
2: приходите
0: с нами,
2: в гости, да,
0: со Станкиным.
2: Обязательно.
0: Да.
2: И мы много чего делаем, и, конечно, развиваем действительно и свои телеканалы, потому что нам важно доносить до зрителя то, что мы производим, потому что, ну, сейчас вы сами знаете, сколько появляется вообще всего, выходит разного контента. Любого, и мультфильмов, там, и блогеры, и распаковки, и игры. И дети, до них на самом деле не так-то просто достучаться, потому что у них сейчас такой невероятный выбор. Мы-то с вами как раньше жили? В программке, подчеркну карандашиком.
0: Как раз одна из...
2: И радуешься, ждёшь.
0: Из гостей сегодня я... Сюрприз говорил, что будет. Вот как раз и говорит, что, господи, бежали скорее за программкой, чтобы посмотреть, когда мультики будут.
2: Да, да, и такое счастье это было, такая радость. И, не дай бог, кукольный попадется.
0: Класс какой! Ну что же. А, кстати говоря, Ди пишет. Очень интересные гости, но он опоздал уже. Или она, не знаю. Подскажите, над какими мультфильмами сейчас работаете? Ну, уже чуть-чуть чуть-чуть коснулись этого. Может быть, самый какой-нибудь значимый вообще на...
2: Ну, сейчас для нас самый значимый проект и наша гордость большая. Это полнометражный мультфильм «Малыш и заколдованный царевич», который выйдет в релиз в следующем году. Это просто, ну, невероятно, что у нас получается. Мы сами счастливы, я не знаю, гордимся, как, я не знаю, что, сверкаем, как алмазы. Потому что проект дается нам с вложениями, но получается просто замечательным. И эта сказка — это такое переосмысление, да, сказочных наших персонажей, нашей сказочной вселенной, но при этом абсолютно оригинальные истории. Это не переработка какой-то сказки, которая уже существует. Это по мотивам книги Олега Роя, но по мотивам, скажем так.
0: Ну вот, сейчас мотив начала и услышим.
3: Я Малуша, хранительница леса. А это...
4: Миру грозит беда! Тьма наступает!
5: Настоящий царевич нужен, иначе сказочному миру настанет конец!
3: Лес, подскажи, как нам царевича найти?
4: Лес укажет вам путь!
3: Медведь?
6: Ай, ой. Медведь? Где?
3: Ты медведь! Заколдованный, что ли?
6: Ничего себе! И что?
3: Тебя надо расколдовать! Лес, иди нас, мир спасать! Раз, два,

0: во всем виноваты сказки! Долой сказки!
1: Долой сказки!
2: Строго!
3: Может, тебе лягушку поцеловать, чтобы расколдоваться?
4: Пройди через ущелье Горыныча до древа птиц!
5: Бродилка! Раз, два, три, четыре!
6: Сходил? Ваш ход.
7: А? Мы все умрем.
8: Малуша и заколдованный царевич.
9: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
10: Вместе с Малушей. Слушайте, ну правда, здорово. Народ, спасибо, что пишете. Вот веселый сегодня эфир, однако. Мне нравится «однако». И тут еще вопрос, Таня Козлова. Будет ли «Союз мультфильм» снимать кино? А вы что снимаете тогда, получается?
11: Вот, снимаем кино. И у нас действительно появилось вообще отдельное направление полнометражного кино, игрового. Мы будем
10: да
11: снимать.
10: Ладно.
11: Да, у нас прям целый отдел появился. И мы будем снимать полнометражные фильмы, собственные, игровые. Это тоже важно. Ну, и с CG-персонажами. Это как, ну, как условно Чебурашка, да? То есть ага. И актеры играют, и съемки настоящие, но есть в них какой-то персонаж, который сделан с помощью CG.
10: Вот что значит креативный директор «Союз мультфильма» Мария Савиных.
11: Развернулись.
10: Да. Слышите, а вы какие-то мультики из своего детства вспоминаете? Думали когда-нибудь, что будете непосредственными участниками вот этого процесса? Ведь когда еще в детстве, ты же не знаешь, кем ты там будешь.
11: Ой, почему, давайте я расскажу.
10: Почему?
11: Давайте.
10: Конечно, почему спрошу? Пока секрет, но сюрприз будет. Прошу.
11: Во-первых, я дико завидую Женьке, потому что она знала Назарова. Потому что она знала,
10: для
11: его, она лично его... Для
10: величина.
11: Меня просто Эдуард Васильевич Назаров — это, я не знаю, это звезда души моей, потому что мой самый-самый любимый мультфильм всех времен и народов — это «Жил-был пес». «Жил-был пес» — это самый мой любимый вообще мультфильм из всех, потому что
10: и уже никто
11: идея...
10: никуда не идет.
11: Потому что идея, которая там заложена, это просто настолько... Ну, невероятная, гуманная история по своей, прям вот она такая наполненная, что, ну вот как можно это представить, что у тебя есть злейший враг, который испортил mm-hmm. тебе всю жизнь, но в трудную его минуту ты протягиваешь ему руку помощи.
12: Сейчас
11: это ж
12: спою!
11: Как человечно, это ж как гуманно, ну это невероятно просто по наполнению мысли, идея своему злейшему врагу протянуть руку в трудную минуту по-человечески.
10: Так это же самый
11: кайф. Невероятно. Это вообще, это просто, я обожаю этот мультфильм.
10: Это же надо себя сначала перебороть.
11: Да, и я, конечно, я, ну даже и помыслить, и помечтать не могла, что я когда-то буду тоже создавать мультфильмы и работать над этим, потому что я пришла на самом деле в анимацию всего 6 лет назад, до этого я как раз занималась игровым кино, съемочным, сериалами, и когда я попала в этот волшебный мир, я сначала даже боялась туда попасть. Потому что...
10: Войдёшь, а там Чебурашка.
11: Я думаю, а что там делать? Ну, во-первых, я думала, как и многие, что надо уметь рисовать для того, чтобы работать в анимации. Но это оказалось совсем не так.
13: Но ты и умеешь.
11: Ну, я и умею.
13: Так совпало.
11: Ну, ладно, я и умею. Ну, это я так прокачалась вместе с вами. Но, знаете, я когда попала в этот мир, это что-то действительно волшебное. Я такого мира не встречала нигде. Таких классных людей, таких невероятных друзей я обрела именно в анимации.
10: А как иначе-то? Вы же друг с другом работаете.
11: Самые счастливые времена.
13: Да?
11: Женька, это вообще просто
10: и
11: ну,
10: поэтому
11: герой,
10: хохма,
11: моя
10: поэтому хохма любимочка. Получается хорошая. Тогда вот в продолжение разговора, Женечка.
13: Да. А у меня-то любимый мультфильм «Лев Бонифаций».
10: Только
13: да, «Лев Бонифаций». И «Лев Бонифаций» оказал на меня какое-то просто невероятное, мне кажется, влияние, потому что мы действительно работаем с большой любовью, с большим счастьем. И то, что произошло с нами, когда у нас появился такой креативный директор, как Маша, это мы, ну, вокруг нее объединились, как вот вокруг жар-птицы. Нам всегда тепло рядом с этим человеком. Она всегда знает, как зажечь, как поддержать, как сделать так, что если ты приуныл, чтобы выше поднять нос. И когда мы... И нас так сложно загнать в отпуск, на самом деле. Но Маша изо всех сил старается. И вот, наверное, если бы она знала, что мы трудоголики, алкоголики, которые выросли на Льве Бонифации все в наш отпуск. Только и делаем, что придумываем, какие новые фокусы сделать, и нам не до золотой рыбки. Наверное, может быть, теперь я ей этот секрет раскрыла, что мы все Львы Бонифации. Она, наверное, придумает какую-нибудь креативную стратегию, как нам лучше всех в отпуска нас выгонять. Но тогда самая сложность нашей работы заключается в том, что ты просыпаешься с утра, и ты скорее хочешь на работу. И засыпаешь
10: да
13: вечером,
10: ладно.
13: И ты скорее хочешь на работу.
10: Вот это самое, по-моему, классное. Нет, серьезно. Вот Анна пишет: поздравляем, любимый Союз мультфильм с 90-летием. Спасибо за прекрасное детство и привет всем гостям и ведущим. Ну, слава богу, и про меня вспомнил. Спасибо, Аннушка, спасибо большое, Аня Брусенкова.
13: Вот. Это знакомый человек.
10: Ну так, я тоже так думаю. Слушает же народ, наверное, я так думаю. Самое главное, мне больше всего понравилось. Спасибо за прекрасное детство.
11: Спасибо. Да.
10: Нет,
11: и мы благодарны Союзу мультфильму за наше детство, конечно же.
10: Ой. Слушайте, вот буквально, я не знаю, сейчас вот хочется, чтобы вы сами убедились, действительно, что вот разговор, который сейчас будет для наших слушателей, я его записывал несколько дней назад. Правда, что действительно во взрослых частенько вмещаются и мальчишки, и девчонки, причем без пола одновременно. И то, и другое, и все есть. Вот. Сейчас хотелось бы, чтобы прозвучало поздравление, наверное, да, вот, от семьи Виктора Никитина, народного артиста России.
13: Да, вот это сюрприз.
10: Ну вот, я же обещал сюрприз. Сюрприз, пардон. И он, и его жена Вика в восторге не только от своего мультдетства, о котором мы сегодня вспоминаем, с 90 лет вон сколько всего накопилось, но и вообще в восторге от мультиков, которые были, которые есть, которые сегодня с нами, а теперь и со всеми вами, все, кто нас слушает. Ну, поехали.
1: Да, не верится. Союз мультфильма 90 лет. Шикарнейшая абсолютно киностудия. С детских лет творчеством, которое питаешься. И воспоминаниями о лучших мультфильмах, а вообще об этом искусстве живы по сей день. Сейчас, пересматривая старые мультфильмы, когда зажигаются елки, это, или «Снеговик-почтовик», в них столько чуда, столько новогодней радости. И надо сказать, что столько тепла было в этих мультфильмах, которые согревали наши детские душеньки. И вот сейчас, уже будучи взрослыми людьми, с какой приятной теплотой, с какой радостной, теплой ностальгией смотришь порой до слез. Так хочется окунуться туда, в это детство рисованных мультипликационных фильмов художника Сутеева. Такие чудные, красивые рисунки, нежные, настоящие. Какое-то что-то, все это живое. Это такой мир сказочный, в котором хочется оказаться и сейчас. Уже проживший огромное количество лет на этой земле, хочется туда, в это детство вернуться. И вот благодаря мультфильмам нашей любимой киностудии «Союз мультфильм», который сегодня 90 лет, который мы от всей души поздравляем. А когда начинаешь вспоминать мультфильмы, на которых ты вырос, на которых я вырос, сразу тебе приходит на ум это и «Золотая Пантелопа», мой любимый мультфильм. Еще, как она бьет копытами, это потрясающе. Эти пажи с веерами, когда вспоминаешь «Чудо сказки». Многосерийный мультфильм «Маугли», который же каждую серию ежедневно ждали. Ее не показывали сразу. Там каждый день по серии ждали с таким нетерпением. И это было безумно интересно попадать в этот мир джунглей с этим Шерханом, с Маугли, с этими мартышками, бернерлогами. Потрясающая музыка, это танец Ка перед этими мартышками. И это до сих пор в моей памяти, в моем воображении.
11: В детском возрасте хорошо, и взрослые с удовольствием возвращаются в детство. Мой любимый, наверное, это «Бременские музыканты». Замечательные песни, замечательные мультипликаторы. Это просто вот праздник, который всегда с тобой. Приятно, что «Союз мультфильм» до сих пор жив, что он работает, действует. Я помню, с каким нетерпением покупали программку и отмечали, когда шли мультфильмы. Сейчас это гораздо проще стало. Зашел в интернет, набрал, и все перед тобой. Вот. А тогда это было ощущение чуда, сказки.
2: Потом фильм «Заколдованный мальчик» про Нильса, путешествие Нильса с дикими гусями. Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом, а гном идет купаться. Это гном, который проучил Нильса.
1: Это до сих пор во мне. Я этими фильмами, пожалуй, я жив. И я хотел бы пожелать, чтобы коллеги смело абсолютно смотрели в будущее, но не забывали обращаться в прошлое.
10: В спектакле это понятно, когда ты на сцене, от тебя зависит, как показать и донести до нас, зрителей, образ какой-то, вот, да? А с мультиками-то как?
1: К великому сожалению, у меня не было такого опыта, но я смотрю на опыт актеров наших, которые озвучивали фильмы того же «Снеговика». Вот я вспоминаю, когда зажигаются елки, Володин, мы едем, едем, едем, там какую-то песню он поет. Вицин потрясающий в «Снеговике», «Почтовике» потрясающий. Или что уж говорить про Папанова с Рубяновым. Я к этому и подхожу, конечно. Ты, дядя Федор, неправильно бутерброд ешь. Надо колбасой на язык, так вкуснее будет. Я даже не стараюсь имитировать его интонацию, его голос, поскольку это в данном случае невозможно. Точнейшее попадание и в этого кота, и в саму суть, что ли, мультипликации.
2: А меня еще очень удивило, когда ко мне по работе обратилась одна семья и попросили провести день рождения для мальчика. И я у него спросила, вот, какой у тебя любимый персонаж, кого бы ты хотел увидеть на своем дне рождения. И мальчик, который еще ходит в детский сад, он назвал тоже мой любимый мультик «Бременские музыканты». И вот он на этом дне рождения пел песни за любимых героев.

0: Именно поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. За ночь над Брянской областью сбито 264 украинских беспилотника. Цифры привел в РИО губернатор Егор Ковальчук. По его данным, в городе Карачев в результате атаки разбиты окна в двух детских садах, школе и больнице. Повреждены две гражданские машины и 4 частных домовладения. Ранее Ковальчук сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в регионе. Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки в ДНР. Министр обороны отметил действия нескольких подразделений, включая мотострелковые и танковые части. Он подчеркнул их вклад в продвижение войск на соответствующем направлении. Белоусов выразил благодарность военнослужащим за выполнение задачи и верность воинскому долгу и добавил, что действия подразделений способствуют развитию успеха на линии соприкосновения. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения воздушных атак на промышленные предприятия. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин. «Мы видим, что страны НАТО активно пытаются совершенствовать и сами беспилотные системы, и системы наведения, будь то Starlink, спутниковое наведение, искусственный интеллект или другое. Поэтому для них российско-украинский конфликт – это способ испытать

0: транспорт на дизельном топливе в целях экономии бензина для населения. Чиновникам приказано минимизировать использование служебного транспорта. Кумпилов добавил, что ситуация носит временный характер. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
6: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
7: Первый российский мультфильм появился в 1912 году, а студия «Союз мультфильм» отмечает 90-летие, с чем мы ее и поздравляем, и желаем благоденствия.

0: Да что ж сегодня все отваливается-то у нас? Ну ничего страшного, это все к лучшему. Вы даже немножко залезли чуть вперед, но зато вот узнали слушатели наши и мы с вами, что у нас будет дальше.
1: Да.
0: Что в 1912 году действительно в России вышел первый мультфильм. Друзья дорогие, мы продолжаем наш эфир. Множество людей включается в работу над мультфильмами. Это музыка, вот сейчас вы ее слышите, диджея Грува. Не зря переводится как ритм или музыкальный кайф. Мне второй больше нравится. Из мультика 2024 года «Формула воды». Грув у нас был в эфире, музыкант, композитор Евгений Рудин. Ну, это кто не знает, на всякий случай. А такого заполненного зала в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате я не видел очень давно, но мы с вами говорили до начала эфира, когда была премьера, это вообще прямо удивительно. И всех позвали, и слушатели сидели прямо вот... Вот так, открыв рты, потому что это действительно интересно. Вот Юра пишет... Какие из современных мультиков стоит показывать детям? Ну, это мы сейчас ответим. Я тут где-то видел... вот. Ну, много сообщений, да, друзья дорогие. СМС-портал +7 925 48 94 8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Поздравляю, Юра пишет. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: С днем варенья.
2: Спасибо.
1: С днем варенья.
0: Мужчина в полном расцвете сил. Ну что же, поехали. Давайте тогда ответим с нами.

0: Сначала на вопрос, какие из современных мультиков стоит показывать детям. Ну, у нас же ведь не как-то Министерство просвещения. Тут читать, тут не читать, тут мы рыбу заворачивали. Вот на ваш взгляд, какие сегодня мультики? Потому что мы же заглядываем чуть-чуть вперед-то.
1: Знаете, основная особенность теперешних сериалов мультипликационных заключается в том, что каждый из них рассчитан на свою целевую аудиторию.
0: Мария с Ириной.
1: Они по возрасту.
0: Вы знали.
1: Они по возрасту очень делятся, и поэтому на самом деле выбор и рекомендация зависит от возраста ребенка, которому собираются показывать мультфильм. Но в целом сейчас все мультфильмы безопасны для показывания, то есть в них вы не увидите ничего такого страшного, что может как-то смутить детей, потому что очень часто сейчас дети смотрят без присмотра родительского и без надзора.
0: А плюсик-то есть? Какой? Плюс, у нас вот плюс 16, по-моему. Вот. А у вас-то на мультиках?
1: Ну, у нас есть мультфильмы и для самых маленьких 0+, и для 4-леток, и для детей постарше 6 лет. И, конечно, опять же, смотря какие задачи, что вы хотите показать своим детям, потому что мультфильмы сейчас бывают и обучающие, и развлекающие. Если хотите просто повеселить ребенка, развлечь, да, пожалуйста, там, Простоквашино.
0: Как раньше, ждешь, сидишь. Думаешь, что за мультик будет?
1: Да, теперь вообще, теперь...
2: У меня есть воспоминания детства, когда я очень сильно ждала мультфильм, и я увидела мультфильм, который я сейчас очень сильно люблю, он называется «Холли Файст». Но тогда в детстве я очень сильно испугалась.
0: Да,
2: я
0: ладно.
2: Пыталась выключить телевизор, у меня никак не получалось, и там этот страшный колдун, и эта коробочка. И мне вот кажется, что важно, что любой мультфильм, на самом деле, даже если ребенок вдруг посмотрит какой-то мультфильм не по возрасту, какой-то авторский, любой мультфильм — это прежде всего диалог, повод для диалога со взрослым, обсудить его, посмотреть на общей территории и спросить, а как тебе вообще, что тебе понравилось, что тебе не понравилось, что тебя, может быть, испугало. То есть, и это очень круто, и вот мы сейчас, когда разрабатываем наши мультфильмы и для самых маленьких, и для тех, кто постарше, «Крошки» или «Простоквашино», например, или «Чемпионы», мы всегда думаем о том, что есть ниточка связная между взрослым и ребенком, чтобы они не просто могли посмотреть, но чтобы им было что обсудить. Причем с бабушкой, с дедушкой, потому что бабушка и дедушка тоже, наверное, смотрели «Шайбу-шайбу», например, и могут сказать, о, ничего себе, у нас Чиякин был другой.
0: Я что-то сразу вспомнил, что ты в первой части эфира говорила по поводу того, что в день 6 секунд аниматор делает. А тут я сейчас увидел, что вот студии, ну, союз, студия, союз мультфильм, там же разные подразделения, вот, выпускает более 20 часов анимации в год. Подумаешь, 20 часов, это меньше суток. И
1: да.
0: Целый год.
1: Да, да.
0: И трудишься, и трудишься, и трудишься.
1: Процесс трудоемкий и долгий.
0: Хорошо. Теперь, может быть, чуть-чуть опять коснемся. Да, о, давайте, я понял, чего. Давайте про ВДНХ поговорим, потому что я был на последней выставке, все. Ну, конечно, это именно для детей. Там, как озвучивают, там, мальчик, скажи, там микрофоны стоят, там все. Или что... фотографии меня потрясли 40-х годов, там сидит просто огромный цех такой производственный, ну, я утрирую, конечно, и все сидят, за каждым столом сидит аниматор и рисует, но если действительно 6 часов, 6 секунд в день, так тут...
2: Один кадр, это, получается, 1/12 секунды, один рисуночек.
0: Обалдеть.
1: Сейчас все то же самое, только перед ними компьютер.
2: Да, ну, это мало что поменялось.
0: Нет, я почему вспомнил про ВДНХ, там столько любопытных было вот на вашей юбилейной выставке, она сейчас и поехала.
1: Фабрика чудес, да, поехала. В Нижний Новгород, потом она поедет в Казань, там будет до 19 июля, потом в Тюмень поедет, в Екатеринбург, Челябинск, и в Саратове будет в конце августа по 6 сентября.
0: Так что народ в этих городах. Ждите. Главное, весь процесс можно, как я понял, ну, может быть, чуть утрированно потрогать руками, как говорится.
1: Да.
0: И звук, и передний план, и задний план. Господи, начинаешь, друзья, монтажом занимаюсь, там все прочее. Задний план, это как пространство сделать.
1: Там весь процесс, да, от идеи, от замысла до реализации. Очень хорошая получилась у нас выставка, на самом деле, прям нам самим очень понравилось, здорово все получилось. И выставка абсолютно бесплатная, вам нужно только зарегистрироваться в ваших городах, где вы живете, если вы счастливый житель одного из этих больших городов. то выставка к вам обязательно приедет.
0: Слушайте, а мне поясните, вот придумали ухищрение такое, чтобы упростить создание тысяч действительно кадров вручную. Что за приспособление? Там это специальный какой-то процесс, что ли?
2: Это, может быть, имеется в виду просвет. Я сейчас вот, не знаю, какое именно приспособление. На самом деле, анимация, она, как бы ты ни старался, многие там говорят, вот там, когда вы делаете 3D, это все компьютер там за вас делает. Нет, на самом деле, все равно человек сидит покадрово делает. Ну, многие сейчас говорят, а все сейчас искусственный интеллект делает. Нет, все равно сидишь покадрово все рисуешь, даже если тебе кто-то помогает. Поэтому вот я думаю, интересно, какое там было приспособление на выставке.
0: А, вот я помогал. Смотрю просто то, что я сфотографировал. Ага. Это ухищение, чтобы упростить создание тысяч кадров вручную.
2: Так.
0: Вот.
2: Что же это было?
1: Что такое было за хищение?
2: Ксерокс, может быть, когда стали использовать.
0: Ну ладно, да. Поехали дальше.
1: Нам надо сходить, Женя, сгонять в Казань. Еще разочек сходить на выставку. Может, мы что-то упустили.
2: И забрать себе эту ухищрение.
0: Слушайте, а маленький, Мария, может быть, вот действительно об этом чуть-чуть сказать, что помимо создания действительно анимации, ваша киностудия развивает свои телеканалы там и так далее. Это как? Это получается, что люди, которые делают телевидение, да, они в ваш штат входят?
1: Да, они, компания внутри нас, телеканал «Мультиландия», это телеканал «Союзмультфильма» собственный, да, эти люди прям сидят у нас в здании, мы с ними постоянно общаемся, взаимодействуем.
0: А «Умка» это что?
1: И «Умка» это еще один наш канал для самых маленьких, ну, где то есть мы вот тоже
0: поискать
1: развиваем.
0: В интернете можно найти, да?
1: Да, да. И у нас уже есть и собственное производство игрушек, и собственный Господи. Отдел продвижения и лицензии.
0: Гнездо просто целое получается.
1: Я бы сказала, 360. Охватная история, когда мы... Потому что мало того, чтобы создать мультфильм, его нужно еще и донести до зрителя. И донести до зрителя в разных, ну, средах, да, скажем так. Поэтому у нас есть и парки, и, как вы уже сами сказали, кафе, и шоу большие мы делаем.
0: А в кафе кофе «Крокодил Гена» такой...
1: Ну, почти, там есть. Там есть, да, мы, когда открывали кафе, да, придумывали, да, штурмили названия для всяких блюд. Ага. Они, конечно, простоквашинские, да.
0: Мария, ну какие-то названия-то просто произнесите.
1: Ой, Жень, ну давай сейчас вспомним, там что там было. Там были сырники.
2: Ну, конечно, по рецепту... сырники Матроскина.
1: Да, сырники были... Матроскина. Там были неправильный бутерброд, конечно же. Ну, естественно, куда без неправильного бутерброда.
0: А вот слушательница, кстати, Света, по поводу того, что мы тут обсуждали, вы про способы для упрощения создания анимации имели в виду? Фотоскопию, наверное.
2: Фотоскопию?
0: Чего прочитал?
2: Ротоскоп, может
1: ротоскоп,
2: быть.
1: Ротоскоп, наверное. Да, но
2: на самом
1: скорее
2: деле,
1: всего, ротоскоп.
2: Даже ротоскоп – это такая технология, вот, например, «Золотая антилопа» так создана. И, кстати, «Белоснежка» Диснея тоже частично таким образом была создана. Это когда снимался актер при помощи специального такого аппарата, он еще назывался «Эклер», и затем, опять-таки, покадрово, каждый кадр все равно обрисовывался руками, чтобы было такое движение. Ротоскопное движение, его очень легко увидеть, это если вот персонажи... похоже вот на людей по пропорциям, это 12 месяцев, это «Золотая антилопа», «Снежная королева» тоже делалась методом ротоскопирования, но на самом деле это все равно очень долгий, честный метод покадрового
0: ручного труда. Ну, я как вспомнил, 6 секунд и целый день.
2: Ну, вот тут, может, чуть быстрее, но все равно.
1: У аниматора чугунный зад.
0: Да. Ну что ж, отправляемся на ВДНХ, и наши слушатели и ваши зрители вот у микрофона.
3: Первый российский мультфильм появился в 1912 году, а студия «Союзмультфильм» отмечает 90-летие, с чем мы ее и поздравляем, и желаем благоденствия и хороших мультфильмов. А у меня первая встреча с мультфильмом произошла, когда я еще была совсем маленькой девочкой. Мы жили большой семьей в комнате коммуналки, по вечерам взрослые смотрели серьезные фильмы, а я боялась музыки к этим фильмам и пряталась под столом. Со стола свисала скатерть, и я в таком шатре чувствовала себя в безопасности. И вдруг я услышала совсем другую музыку, совсем не страшную. Заинтересовалась, любопытство меня заставило выглянуть из-под стола. А по экрану ходила кукуруза на ножках в платочке, в поезде ехала, ее встречали какие-то злаки, а потом там появился подсолнух и стал под гитару песню петь. А потом там появилась свинья, а следом кадр, где танцевали холодильники, открывались их дверцы, и оттуда, как гирлянды, вылетали сосиски. А потом появились два быка, сцепились рогами, а следующим кадром какие-то банки. В моем детском восприятии не было понятия, что сосиски были сделаны из той самой свиньи, а в банках мясо тех самых быков. Для меня это просто были веселые картинки под музыку. Ну, а самым интересным был танец репейников. То есть это были сорняки, и мне было очень жалко, когда их трактором смели. Они так весело пели и танцевали. Это сейчас взрослый, я понимаю, что это была агитка, пропагандирующая посадку кукурузы и в северных районах. И в этом мультфильме рассказывалось, что полезного можно из той кукурузы сделать. А у меня это детское радостное действо. «Чудесница» называется этот фильм, но это я сейчас поняла. В детстве мне кукуруза и кукуруза, а главное репейники.
4: Нас нигде не сеяли, не жали. Хлеборобы нас не уважали.

А еще я очень люблю фильмы «Аленький цветочек». Причем тамошний принц в образе чудища мне больше приятен, нежели принц принцем. И еще очень люблю мультфильм «Кошкин дом». Могу пересматривать его бесконечно.

0: Если вспоминать по детству, то, наверное, это «Ну, погоди». Он вообще такой детский. Добро побеждает зло. Не знаю, в взрослом возрасте я его не очень люблю смотреть. Это вообще бессюжетная история. Это история чисто для детей. А больше там это там уже и Успенского мультики всякие. Там «Крокодил Гена», «Простоквашино». Он умел писать, да, он для детей, для взрослых. Не, у мультики Успенского они все хорошие. А этот, «Ежик в тумане» Юрия Нарштейна, я не знаю, вообще смеялись не столько от того, что этот мультик, смотрев его потом, я понимаю, почему его считают одним из лучших, но это явно не детский, то есть Нарштейн абсолютно не детский. «Крокодил Гена», ну «Крокодил Гена» там, не, у мультики Успенского они все хорошие.
1: Впервые мультфильм режиссера Романа Качанова «Крокодил Гена и его друзья» вышел в 1969 году, а потом было аж три новых.
2: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке,

0: сот эскимо.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Ой, дорогие мои, если бы вы видели, сейчас в студии у нас девчонки пели, сидели там.
3: А мы пришли тут на эфиром, непогожий тут денек, хорошо нам от того, что с нами все и Бог.
4: Чудеса импровизации от Марии Савиных.
2: Я даже не знаю, как. Это здорово. Слушайте, вы мне напомнили сейчас, кстати говоря, случай был на... Ну, не случай, там вот выставка, которая у вас была, да, которая сейчас по городам и весям шатается, пардон, не шатается, ездит, вот. И там разные эпизодики такие из жизни Союзмультфильма. Мне очень понравилось, там есть кусочек такой, что звукооператор мультика «Ёжик в тумане», который все, я думаю, видели, Борис Фильчиков, не очень хотел брать на роль ёжика Марию Виноградову. Мол, слишком узнаваемый голос. Ну, правда, «Снежная королева», «Незнайка», «Маугли». Но в итоге актрису утвердили, это хорошо. Никто ничего не говорит. Но зато она теперь стала всем представляться. Ну и тогда сразу. Здравствуйте, говорит ежик в тумане. По-моему, замечательно. Ну еще какие-то факты из вашей повседневной работы. Потому что как вот, ну действительно, все рассказать невозможно. Как вот, например, за какое-то время работают, работают, потом бац, и мультик появляется. Вот... Какие-то рабочие моменты, вот, просто вспомните, может быть, смешные, коли мы уж смеемся, да тем более осталось-то у нас тут чуть-чуть.
3: У нас рабочие моменты проходят не так, чтобы, вот, несмотря на то, что это долгий процесс, они проходят не так, чтобы долго и мучительно, потому что все равно делается с юмором. То есть такая вот усидчивость аниматорская, а Федор Савельевич Хитрук говорил, что настоящий аниматор должен обладать железным телом, чтобы устойчиво сидеть за столом.
2: Класс какой, надо запомнить.
3: Там чуть другая цитата была, я видоизменила для эфира. Вот, но при этом, из-за того, что мы тут долго сидим, потом мы быстро кидаемся шутить. Во-первых, мы на студии все время друг друга разыгрываем. Во-вторых, у нас постоянно происходят всякие смешные дурацкие ситуации, когда кто-то перепутал что-то на монтаже, и вдруг Шарик заговорил голосом Матроскина, Матроскин заговорил голосом Шарика. Начинаем все, значит, пересматривать это и ржать. Ну, а в-третьих, часто так бывает, то, что ты можешь там в 5 утра позвонить там Маше Савиных или директору производства Ане Моряковой и сказать, слушай, мне тут идея пришла, давай попробуем что-нибудь
2: сделать. Это абсолютно нормально. Потому что я помню у нас на радиостанции...
3: знаете?
2: Нет, серьезно. Я помню у нас на радиостанции «Юность» Саша Шаганов как раз написал «Деревянной церкви Руси», звонит мне не Востанкина, а 4 утра. Ленька, я новые стихи написала. Потом это стала знаменитая песня.
3: Да.
2: Так что это все для меня лично, Жень, правда, неудивительно.
3: Я и вам кажется... теперь буду звонить.
2: Но, к сожалению, из меня плохой консультант, особенно в мультипликации. Ну, давайте у нас уже, ну, немножко совсем осталось. Мы так заглянули вперед, посмотрели назад, узнали, что сегодня. И фильм, мультфильм, который будет уже только в следующем году, вот ваши ребята, просто низкий поклон, дали возможность услышать одну из песен, как мне сказали, заглавная песня Союзмультфильма. Вот, немножко об этом расскажите, и заглавную песню послушаем. Тем более, что этот фильм еще только выйдет в 27-м году. Так что вот, можно сказать, как это называется-то, господи, реклама!
4: Ну, если честно, песня не имеет отношения непосредственно к фильму, а песня... Нам с Женькой очень хотелось, чтобы у Союзмультфильма появилась какая-то своя песня. Ну, вот не было у Союзмультфильма какой-то отдельной своей песни.
2: С флагом ходить, да. И с песней.
4: Что-то вроде того, чтобы сходить с песней, да. И мы попробовали написать такую песню. Мне кажется, у нас получилась замечательная песня, хорошая, про дружбу, про нас.
2: Конечно,
4: про союз.
2: Приходите, поиграем.
4: Да, потому что мы... действительно стараемся каждый день в своей жизни играть, потому что как только мы забываем играть, у нас с Женькой понижается настроение, и нам становится грустно, и нам нужно все время в каком-то движении игривом находиться. И вот мы такие, в общем, слова написали, точнее, написал для нас Владислав Чернацкий, автор текста, и он же автор музыки. И сейчас вот на празднике, на 10 июня, на 90-летие, ой, 1 июня это был, 10 июня был наш день рождения, а 1 июня, в честь Дня защиты детей, песню для нас исполнила Алиса Буслова. Если вы знаете, это известная такая блогер и музыкант, очень классная девчонка. И она нам ее записала, исполнила, и теперь вот она у нас живет. И у нас вообще на нее большие планы.
2: Песня Алисы Буслова.
4: Да. И мы хотим ее и дальше выпускать, и развивать. И, наверное, напишем еще несколько прекрасных песен.
2: Вот, да, кстати, Женечка, ну, Чиполлино тут понятно с музыкой. Это что-то гениальное. Это... А, это, наверное... А, нет, сейчас пришло. В титрах... А вот просто буковка «В». Интрига. В титрах советских мультфильмов было написано «художник-мультипликатор». Сейчас пишут «художник-аниматор». Какое... более близкое и правильное.
3: Это вопрос латинских слов изначально. Мультипликатор — это означало множить, аниматор — это душа.
2: Спасибо, спасибо, душу показали, поехали.

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Компании обсуждают с властями меры защиты промышленности от воздушных атак. Предприятия способны прикрыть лишь собственный периметр, тогда как характер ударов требует уничтожения целей до подлета к ним, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В интервью ТАСС он отметил, что промышленность не может самостоятельно обеспечить полноценную защиту от подобных угроз, поэтому требуется взаимодействие бизнеса, регионов и силовых структур. РСПП также ведет переговоры с Министерством обороны и региональными властями о создании комплексных систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников на дальних подступах к заводам. Шохин отметил, что развитие беспилотных технологий и систем наведения активно ведется за рубежом, что требует от России собственных решений в этой сфере. Мы видим, что страны НАТО активно пытаются совершенствовать и сами беспилотные системы, и системы наведения, будь то Starlink, спутниковое наведение или искусственный интеллект. Поэтому для них российско-украинский конфликт – это способ испытать очень многие разработки, в том числе и в области ИИ. «Мы не имеем права отставать», – подытожил он. ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае агента спецслужб Украины. Житель Анапы передавал СБУ сведения о расположении вооруженных сил и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Кроме этого, 46-летний мужчина фиксировал уровни радиосигналов для использования их в ВСУ при планировании атак. ФСБ уточнили, что задержанный сам вышел на контакт с представителем киевских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о госизмене, мужчина арестован. В Венесуэле число жертв землетрясения превысило 2600, как заявил спикер парламента страны Хорхе Родригес. Погибли не меньше 2645 человек. По его словам, еще больше 12600 получили ранения. 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В пострадавших районах продолжают работать спасатели. Самолет рейсом Стамбул-Минводы вернулся в аэропорт вылета. Аборт подал сигнал тревоги на высоте около 10 тысяч метров. Он развернулся над Черным морем из-за возможных неполадок, сообщили ТАСС в авиадиспетчерских службах. По данным источников, после взлета экипаж подал сигнал тревоги. В настоящее время самолет следует в сторону Стамбула на пониженной высоте. О характере возможных неисправностей не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Официальный курс юаня Центробанка на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде в Москве: +20, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
4: Каждое воскресенье после 17 часов.
3: Гость в студии.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
3: Знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
2: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
5: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Напомню, что в конце выпуска мы разыграем книгу по традиции. А тема сегодняшней программы звучит так. «Восточная политика России XVIII века».
5: Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о дипломатии, международных вопросах, связанных с нашей страной. Что мы только про XVIII век с тобой, Саша, не говорили?
2: Да.
5: И про Северную войну, и турецкие войны, и так далее, и тому подобное. Вот. Но то, что происходило с Азией, какие взаимоотношения у нас, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать о перипетиях того времени, что и так далее. Надо сказать, Саша, что для самой России развитие связи с странами Азии и присутствие в этом регионе вообще, честно говоря, никогда не было приоритетной и желанной задачей. Это связано с несколькими причинами, каждая из которых достаточно серьезна для того, чтобы отодвинуть восточное направление на второе или третье место в списке приоритетов национальной и внешней политики. Ну, попытаюсь объяснить, дорогие друзья. Во-первых, после того, как 500 лет назад Москва решила самую важную из задач того времени – освобождение от угрозы со стороны степей или степных кочевников с востока, это направление никогда не было угрожающим с точки зрения безопасности. Угрожали нас с другой стороны, в основном из Европы или с юга. Российское могущество катилось на восток подобно потоку, который ничего не сдерживает. Но эта фраза достаточно известная. Постепенно занимая своими переселенческими волнами и администрацией все новые пространства к востоку от Урала. Здесь она практически никогда не встречала преград или противников, которые могли бы угрожать нашему существованию. Даже самое серьезное, Саша, и обидное для нашего имперского самолюбия столкновение с Японией в 1904-5 году, в начале прошлого века, было для России не более чем колониальным конфликтом, который не мог нести в себе опасности для территориальной целостности государства. Единственный раз, единственный период, когда угроза из Азии была осязаемой, это было несколько десятилетий 20 века. Ну, 20-е, 30-е и 40-е годы, когда Японии было серьезное столкновение на озере Хасан, на Ханкинголе, советско-японская война и так далее и тому подобное. Этим вызовом была, как я уже говорил, Япония в период своего имперского рассвета. Вот она действительно угрожала нашим владениям на Дальнем Востоке. Но это было только 2-3 десятилетия, не более того. Ну, во-вторых, в экономической сфере Россия всегда была тесно связана с Европой и Западом. В целом, в этом направлении сама география способствовала укреплению сотрудничества и торговли настолько, что это не могло переломить даже последовательной враждебности к русским со стороны самих европейцев. Россия и Европа, дорогие друзья, вы прекрасно понимаете, воевали несколько раз. С Запада приходили силы, ставившие задачи уничтожения русского государства и нации. Но даже известных трагических событий оказалось недостаточно для того, Саша, чтобы отбить у России вкус к экономическому, технологическому и культурному партнерству с Европой. То есть, да, евроцентризм всегда был у руководства нашей страны. И во время империи, и во время советской власти, ну и первые годы независимости России. В этом смысле Европа противоположна Азии в российской системе внешних связей. Она всегда представляла собой угрозу, но именно с ней было легче всего развивать тесные отношения в период прекращения кровопролитных войн. И, наконец, обращенные к Азии регионы самой России никогда не были населенными и важными хозяйственной системе страны. В силу климатического и топографических факторов восточный край России всегда был похож на наконечник клинка, сужающийся и теряющий особую связь со своей рукоятью в центральных регионах европейской части страны. Ну, если мы говорим все-таки о восточной политике в XVIII веке, то, наверное, это в первую очередь она определяется борьбой с Османской империей. Сначала за выход в Черное море, а затем за удержание Черного моря и Крыма. Ключевыми вехами стали успешные войны, которые обезопасили южные границы и превратили Российскую империю в великую евразийскую державу. Ну, давайте поговорим об этих направлениях и что мы смотрели и что делали. А первое направление, как я уже сказал, это Черноморское или Южное, то есть это через Кавказ. Борьба с Турцией и Крымом. Ну, это было у нас несколько веков. Это направление было центральное для нашей внешней политики. Основной задачей был выход к Черному морю. Без Черного моря мы не могли развиваться, что было понятно. И именно выход к Черному морю и контроль над Крымом должны были нам обеспечить безопасность и нашей страны, и южных границ, а также развитие морской торговли. Но первый такой поход, если мы говорим про XVIII век, это был Прутский поход Петра I в 1711 году. Но, как мы уже говорили, и еще сегодня столкнемся, современные румыны и молдаване, православные, наши ближайшие родственники, уговорили Петра I то, что Турция слаба, то, что после азовских походов Петр I спокойно захватит эти земли, присоединится к России, Россия станет великой черноморской державой. И румыны и все остальные нам помогут в борьбе против Турции. Ну, типа братушки. Но это оказалось совсем не так. Вместо какого-то восстания ни молдаване, ни румыны нам практически не помогли. Ну, кроме Дмитрия Кантемира. Но его армия была очень маленькая. И эта неудачная попытка Петра I, которая закончилась окружением русской армии, и только то, что Екатерина I отдала все свои драгоценности на взятки османскому визирю, который вел переговоры, и он за эти взятки разрешил нам уйти. Вот. Но мы потеряли Азов. Потеряли, в принципе, то, что мы двумя походами пытались отвоевать раньше. А вот следующая война русско-турецкая была в 1735-39 году при Анне Иоанновне. Она завершилась Белградским миром. Да, мы вернули Азов, но не имели права держать там флот. И все наши победы, а мы впервые успешно вошли в Крым, захватили его, а мы перешли опять-таки через Севаш, как потом в 20 веке дважды переходили, когда освобождали Крым. Но наши союзники нас предали, австрийцы, поэтому война не принесла нам практически ничего. Следующая война уже была при Екатерине II, и там уже начинаются блестящие победы Румянцева, Суворова и других. По Кючук-Кайнарджийскому миру Россия наконец-то получила выход в Черное море между реками Днепр и Южный Буг. А Крымское ханство получило независимость от Османской империи, что потом привело к присоединению Крыма в 1783 году. Следующая война, где снова блестяще все проявили Суворов и Ушаков, а мы получили территорию между Южным Бугом и Днестром. И на эти территории быстро начали осваиваться, колонизироваться русским населением, да, и появляются крупнейшие наши города – Одесса, Севастополь, там Симферополь, Николаев, Херсон и так далее и тому подобное. Поэтому это направление, именно восточное, было для нас успешно. Вторым направлением было кавказское направление. Ну, здесь было еще один такой момент, очень серьезный. Россия стремилась защитить своих единоверцев, которые жили в Закавказье. Это грузины и армяне. И второе было, нужно обезопасить южные рубежи от влияния Турции и Персии. Еще раз скажу, что наша южная граница между Черным морем и Каспийским – это степь. Это степь кумыманская, эта степь, она не позволяет успешно обороняться, потому что ее можно будет обойти любой кавалерией. И там мы воевали с двумя соперниками, тремя. С Турцией, с Персией, а также различными горскими народами, которые тоже нас не хотели. А в 1783 году нам удалось заключить с Грузией Георгиевский трактат.
2: Почему Георгиевский?
5: Это было основан, ну, теперь это город в Ставропольском крае, Георгиевск. По этому договору установили российский протекторат над Восточной Грузией. Это карты Хохетинским царством. Это вот Тбилиси, да? Такой-то царь, такой-то год вручил России свой народ, как писал поэт. Угу. Но это стало важным шагом для укрепления позиций на Кавказе. В 1796 году прошел персидский поход. Это была военная экспедиция под командующим брата фаворита Екатерины II Платонозубова Валерьяна. Вообще, дорогие друзья, считается, скажем так, про эту военную экспедицию мы знаем очень мало, как бы она ни рекламируется, но благодаря и ей к нам пришел Дагестан. Также мы стали, скажем так, подошли к Баку, к Азербайджану и другим территориям. В принципе, этот поход считался одной из частей так называемой греческого вопроса, когда Екатерина II рассматривала будущее Черноморского региона при помощи организации на территории бывшей мусульманской Турции православного греческого или византийского государства. Поэтому, Саша, и готовили русским царем младшего брата Александра I Константина. Поэтому его назвали греческим именем в честь Константинополя. Здесь был такой же поход, тоже со стороны Кавказа подойти и решить эти вопросы. Но здесь уже был не Константин и Александр, а здесь были Зубовы. Еще раз, Зубовы – это последние фавориты Екатерины II. Так или иначе, Зубов показал себя хорошим военачальником. Ну и наш поход был предпринят в ответ на агрессию Персии, закрепившей временное присутствие России в этом регионе. Третьим направлением является азиатско-сибирское направление. Ну, в 17 веке мы получили такую громадную территорию Сибири, что понятно, что с ней надо было что-то делать. С одной стороны, это территория, а с другой стороны, там под брюшье нашей империи было практически, подходы с юга на север на нашу территорию, скажем так, несли для нас очень большие потери. Мы не могли задерживать эти регионы. Поэтому, когда мы в 17 веке захватили Сибирь, то южная граница наших земель в Сибири – это был Красноярск. А южнее, типа Минусинск, Хакасия, Тува и так далее и тому подобное, она принадлежала или китайцам, или джунгарам, или там были непонятные люди, которые были независимы, так или иначе. То есть это было все опасно, и надо было как-то решать. Ну и, скажу от этого, политика на востоке страны носила мирный характер. Потому что понятно, что мы не могли что-то сделать. Когда мы основали на правом берегу реки Амур, нынешний Абазинский острог, китайцы его захватили, да, и после этого мы туда не лезли. И причем столкновение, мы были против столкновения, только держали оборонительные сооружения. Но об этом хорошо написано в книге «Тобол». Недавний, телесериал, который был снят 10 лет назад, я думаю, кто-то из вас видел. Поэтому азиатско-сибирское направление было сфокусировано на географических открытиях, строительстве укрепленных линий и торговле. И медленной колонизации. Почему медленной? Потому что туда было тяжело и далеко идти. Если мы говорим про 18 век, то, конечно же, это азиатское и сибирское направление активизировалось. В 1725 году началась Камчатская экспедиция Беринга и Чирикова, которая закончилась только в 1741 году. Экспедиция Витуса Беринга и Алексея Чирикова открыли пролив между Азией и Америкой и провели исследования Северно-морского пути и Аляски. Медленно, но на Дальнем Востоке мы тоже начали строительство первых острогов и начали активное освоение Камчатки, Курильских островов и Аляски. А началась активная торговля с Китаем. А заключение Кяхтинского договора 1727 года урегулировало пограничные споры с Китайской империей Цин и положило начало масштабного российско-китайской торговли. Мы о ней сегодня еще, Саша, поговорим, если будет время и желание. В результате восточной политики XVIII века Россия кардинально изменила геополитический расклад в Евразии. Присоединила к себе стратегические земли Северного Причерноморья, Крыма, закрепилась на Кавказе и значительно расширила свое влияние на Дальнем Востоке. Но теперь давайте рассмотрим уже более подробно, что там происходило. Итак, Персия. Персия, дорогие друзья, хочу напомнить, что в 17 веке у нас была приказная система. То есть главная исполнительная власть были не министерства, а приказы. Приказы были разные, дорогие друзья. От соколиных приказов, да, о погребальных приказах, которые отвечали за могилы и прочее, до стрелецких, что серьезно, разбойных, тоже понятно, а также посольский приказ. Это Министерство иностранных дел. Так вот, в посольском приказе, скажем так, было деление. Все страны, с которыми мы общались и которые знали, мы делили на три категории. Первая категория – союзники. Вторая категория – нейтральные страны. Третья категория – враги. Но нейтральные страны – это Индия, Вьетнам, Индонезия. Ну, понимаете, географически мы знали, что они существуют. Они никак нам не угрожали. И мы от них были тоже далеко. А вот теперь о союзниках. У нас весь 16, 17 и начало 18 века союзник был только один. Ну, армия и флот, конечно, это тоже ответ на этот вопрос, Саша. Но союзником была Персия. Потому что Персия, у нас и Персии были общие враги. В первую очередь турки, и второе, различные орды татарские, которые были в низовьях Волги и на Северном Кавказе, типа Ногайская орда. Вот. Поэтому мы с ними дружили. Поэтому, когда Стенька Разин пошел грабить Персию, да, помните эту дивную историю про персидскую княжну? Ну, мы все ее знаем. Так или иначе, персидский князь пожаловался, и Алексей, который смотрел сквозь пальцы на ватаги наших храбрецов, которые переходили границу и там за зипунами ходили в разные места. Но против Персии нет. Это единственный союзник. На это мы пойти не можем никак. Поэтому и Разин был объявлен персоной нон-грата вне закона, и началась крестьянская война. Так или иначе. То есть Персия в этой войне сыграла определенную роль. Но при Петре Первом все изменилось. Петр был великий мечтатель, Саша. Его манили золотые страны Востока, особенно Индия, которая представлялась ему сказочно богатой. Вот Индия, он считал, торговлю с которой сулила немалые экономические преуспевания. Путь в Индию лежал вдоль берегов Каспия. Ну, потому что надо еще флот было делать на Каспийском море, поэтому пешком. И первая попытка попасть в Индию, заключить с ними договора какие-то, что-то еще разузнать, это было в 1717 году. Петр отправляет отряд драгун, которые состояли из сосланных в Казань шведов. Ну, потому что шведы были грамотные, географию знали, могли что-то вести, какие-то вещи, да. Но к ним придали еще казачков, конечно, ну, кто там еще, немножко пехоты и татар. И вот они по восточному берегу Каспия через Мангышлак, вот через Гурьев, ну, там, Атырау, да, через нынешний Казахстан, они шли по восточному берегу Каспийского моря в Индию. Первая задача была пройти в Хиву. Хива была столицей своего ханства, которое находился южнее Аральского моря. В состав отряда было включено и 200 купцов. Судя по инструкции, данной командиру отряда гвардии капитану Бековичу, главной задачей экспедиции было отыскание пути в Индию. Экспедиция эта привлекла особое внимание Пушкина, Саша, во время его работы над историей Петра. Причем поразил его именно центральный замысел царя. Он говорил о неверности тогдашних географических сведений, из-за которых погибла миссия Беговича. Петр послал его удостовериться, точно ли река Амударья прежде впадала в Каспийское море, а не то, что ее отвели бухарцы и другие среднеазиаты в море Аральское. Да, и также слух о золотом песке, в общем, Эльдорадо, вы найдете в казахских туркменских пустынях, в Каракуме, да. Золотой песок очень привлекал корыстолюбивую душу государя. Более достойной его гения была мысль найти путь в Индию для нашей торговли. К несчастью, Бекович был легковерен, упрям и несеведущ, и великое предприятие с ним погибло. Никто не вернулся, все были вырезаны где-то там. Как это происходило, никто не знает. Современный исследователь того времени пишет о походе Бековича-Черкасского. Это был не завоевательный поход, а экспедиция с целью изучения края, установления связей с Хивой и Бухарой. Ну, так или иначе, этот поход и Петру Первому не удалось понять, как идти в Индию. Следующий поход в этом направлении у Петра Первого был уже персидский. Ну, наверное, последним аккордом правления Петра I, его великих предприятий и идей, был как раз этот поход, который произошел в 1922-1923 году. Ну, напомню, дорогие друзья, что в 1921 году у нас закончилась Северная война со Швецией, вот, армия у нас стала свободной, а когда мирное время армия деградирует, занимается политикой, поэтому ее проще собрать и послать куда-то, как царь Дадон посылал своих отрядов со своими детьми что-то завоевывать или кого-то разбивать. Но это, знаете, дорогие друзья, занимаясь этим вопросом, я как бы еще больше зауважал Петра I. Это была грандиозная по замыслу и по усилиям акция. Говоря о планах Петра I относительно Персии, современные наши историки говорят о мирном характере. Но я все-таки вынужден, наверное, оговориться. То есть, но эти историки, которые говорят о мирном характере, все-таки оговариваются. Говорят, правда, некоторые документы русских послов в Персии, например, Волынского, содержат идеи о возможности захвата Персии. Поэтому не все там было так мирно. Петр опять, как с прусским походом, поверил христианским братьям. Ну, скажем так, загодя перед походом был создан русско-грузинский армянский военный союз. Царь Картли Вахтан IV и католикос карабахских армян Исайя обязались, если мы пойдем их освобождать, присоединяться к русской армии с многочисленными воинами, как они сказали. Исайя писал Петру I за 4 года до похода в 18 году. «О, дабы исполнилось онное дело по желанию и намерению нашему, чтобы освободить наш бедный наш народ от рук тиранских, ибо все, как малые, так и большие, упавшие народы христианские, как и армяне, желают свободы». То же самое, тот же мотив звучал и в обращениях царя Вахтанга грузинского освобождения христиан от мусульманского ига и полной помощи. Да, ну и надо сказать, что с Турцией мы воевать-то больше не хотели, обожглись. Но Армения и Картли, эта часть Грузии, принадлежала Персии. Поэтому это был поход против Персии. Когда мы объявили этот поход, Петр и русские дипломаты везде сказали, что армия идет не против персидского шаха, а против его мятежных подданных и внешних врагов, которые действуют как внутри Персии, так и в других странах в Закавказе. Ну и действительно, в то время царил хаос во владении шаха. Бессилие центральной власти, экономическая разруха провоцировали на более решительные действия, в том числе и Петра I. Петр на вопрос дипломатов европейских, какая же цель нашего похода в Персию, наши сказали такой интересный пассаж дипломаты. А Петр стремится присоединить к России прикаспийские провинции, но не нарушая мира с Персией. Это что такое? То есть мы захватываем персидские земли, но в то же время с ними не воюем, да? Ну, так интересный пассаж. Итак, то есть мы шли помогать персидскому шаху, чтобы присоединить к себе эти самые земли. Действительно, мы высадили войска в Гиляне. Это Гилянь – это южная часть Каспийского моря, Эйзели и другие города, которые принадлежат сейчас Ирану. То есть, да, это был очень удобный плацдарм для подготовки похода уже во внутренние области Персии, а потом и в Индию, а и в Среднюю Азию, и против турок также. И если бы нам это все удалось, Персия бы оказалась прочно зависимой от России, ее, можно сказать, сателлитом, да. Возможно, ее ждала судьба Польши в екатерининские времена, то есть ее тоже бы поделили. Да, формальный мир с Персией не был нарушен, но как самостоятельное государство она перестала бы существовать. Идея ликвидации персидского государства, как я уже говорил, была написана в документах Артемия Волынского, одного из главных наших чиновников. Но объективные обстоятельства, штормы, уничтожавшие суда с запасами продовольствия, падеж кавалерийских лошадей, болезнь солдат, потому что там была жуткая малярия, дурная температура, непривычный климат не позволили Петру реализовать свой замысел в полном объеме. Армия подошла к Дербенту, но никаких войск Вахтанга и армянского ополчения мы так и не увидели. Поэтому идея плацдарма для прыжка в Азию через Кавказ не реализовалась. Но память о попытке прорыва прочно вошла в военно-стратегическое сознание наших имперских и военных верхов. Тем более, что не столь масштабная, но достаточно интенсивная русско-прусская игра вокруг Каспия продолжалась и после Петра I. Например, ею отвечал известный историк и мыслитель Василий Никитич Татищев, который был астраханским губернатором.
6: Сергей, давай прервемся на несколько минут и послушаем новости в эфире «Радио говорит Москва».
5: Давайте послушаем новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Минобороны заявили о срыве украинской атаки дронов ударом по территории России. ВСУ пытались отвлечь внимание от ситуации в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Действия были направлены на смещение информационного фокуса после событий на линии соприкосновения. По утверждению ведомства, украинский лидер Владимир Зеленский таким образом пытался отвлечь внимание жителей страны и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Донецкой Республике. Действиями российских сил и средств ПВО атака была сорвана, говорится в сообщении ведомства. Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива. Поправки, внесенные в налоговый кодекс, направлены на стимулирование обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов. Речь о введении механизма налогообложения акцизами автомобильного топлива, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Выпуск высокооктанового бензина таким способом будет приравниваться к производству топлива. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина смешением. При тушении пожара в ДНР пострадал сотрудник МЧС. Место ЧП было атаковано украинским дроном в Старобешевском районе республики, сообщили в региональном управлении МЧС. Во время тушения огня противник повторно нанес удар. В результате начальник караула получил ранение, говорится в сообщении. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медпомощь. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Самолет авиакомпании «Азимут» произвел посадку в аэропорту вылета. Борт, выполнявший рейс «Стамбул-Минводы», подал аварийный сигнал на 10-тысячной высоте. Он развернулся над Черным морем по техническим причинам, сообщили в Росавиации. Уточняется, что рейс задерживался перед вылетом. Посадка прошла в штатном режиме. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа

0: Так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
0: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
0: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
4: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – «Восточная политика России XVIII века».
5: Да, давайте вернемся на наши восточные рубежи. Итак, то есть мы шли помогать персидскому шаху, чтобы присоединить к себе эти самые земли. Действительно, мы высадили войска в Гиляне. Это Гилянь, это южная часть Каспийского моря, Эйзели и другие города, которые принадлежат сейчас Ирану. То есть, да, это был очень удобный плацдарм для подготовки похода уже во внутренние области Персии, а потом и в Индию, а и в Среднюю Азию, и против турок также. И если бы нам это все удалось, Персия бы оказалась прочно зависимой от России, ее, можно сказать, сателлитом, да. Возможно, ее ждала судьба Польши в екатерининские времена, то есть ее тоже бы поделили. Да, формальный мир с Персией не был нарушен, но как самостоятельное государство она перестала бы существовать. Идея ликвидации персидского государства, как я уже говорил, была написана в документах Артемия Волынского, одного из главных наших чиновников. Но объективные обстоятельства, штормы, уничтожавшие суда с запасами продовольствия, падеж кавалерийских лошадей, болезнь солдат, потому что там была жуткая малярия, дурная температура, непривычный климат не позволили Петру реализовать свой замысел в полном объеме. Армия подошла к Дербенту, но никаких войск Вахтанга и армянского ополчения мы так и не увидели. Поэтому идея плацдарма для прыжка в Азию через Кавказ не реализовалась. Но память о попытке прорыва прочно вошла в военно-стратегическое сознание наших имперских и военных верхов. Тем более, что не столь масштабная, но достаточно интенсивная русско-прусская игра вокруг Каспия продолжалась и после Петра I. Например, ею отвечал известный историк и мыслитель Василий Никитич Татищев, который был астраханским губернатором. Ну и продолжая говорить о греческом проекте Екатерины. К нему, конечно, относился новый персидский поход, но он был не главный. Главная задача была Грузия. Екатерина с самого начала готовила поход подвластных персидскому шаху Прикаспийские области, ну а причиной стало вторжение шаха Ага Магомеда в Грузию весной 1795 года. Но считается, что поход Ага Магомеда в Грузию произошел из-за того, что Грузия заключила Георгиевский трактат с Россией. В общем, это было трагическое для Грузии событие. Имело свою, конечно, обширную предысторию. То есть Грузия, конечно, страдала. С 1453 года, когда пал Константинополь, Грузии загородили навсегда дорогу в единоверную Византию и также перерезали путь ко всем другим христианским странам Европы. Она как бы оказалась замурована Саша в Передней Азии, отдаленная от Запада стеной ислама. Неизмеримо Саша сильнейшего, чем Грузия, часто беспощадного и очень фанатичного. Именно в эту эпоху сложились два могущественных соседа Грузии – Персия и Турция. Оба враждебные к последнему оплоту христианства в Азии, в то же время враждебные между самой собой – По землям Грузии и княжеств прошли

0: огнем и мечом арабы, монголы, турки, персы. Очень много было изнурительных набегов горцев и отрядов соседних ханств, ну, в первую очередь, азербайджанских. Но единственным реальным союзником у Грузии могло быть только Московское царство, а затем Россия. Ну и скажу, что сближение с Россией было догмой грузинской политики задолго до присоединения. Еще при Борисе Годунове появилась в Москве грузинская делегация, которая просила присоединить Грузию, а присоединить Грузию к России. Ну и при Петре Первом такие же просьбы тоже были. Да? Хочу напомнить, что князь Багратион, он к нам попал, но эта семья попала намного раньше, чем Грузия была присоединена к нашей стране. Ну и хочу сказать, что в Москве была специальная слобода грузинская, где грузинские улицы. Там знаменитый католический собор и то место, где жил Высоцкий достаточно много и долго. Итак, в отношении Грузии к России действовало два факта. Первый – естественные симпатии к единоверному православному народу. И второй – геополитическое значение грузинской территории. Гигантских возможностей, которые, как казалось нам, открывалось продвижение в Азию через подвластные Персии земли, сформулировал Ермолов. В Европе нам шагу не дадут вступить без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам. Это величественные мечтания восходили к азиатским планам Петра и были усвоены Потемкиным и его окружением. Идея, воодушевившая Петра I в период планирования персидского похода, возродились именно благодаря идее Потемкина и в то время, когда он руководил страной при Екатерине II. Правда, конечно, в несколько модифицированном виде. Персидский проект Саша то затухает, то вновь набирает, выходит на поверхность военно-политической жизни XVIII века. Это зависело от многого, в том числе и отношений с Турцией, которые в то время у нас были, скажем так, не очень хорошие. Ну, историки рассматривают судьбу грузино-русских отношений в зависимости от персидского проекта. Вот такой Зураб Авалов в книге «Присоединение Грузии к России» писал. Прошло немного времени, и внимание России вновь обратилось на Грузию. Снова оказалась во всей полноте выгода для России тех симпатий, которые пользовалась она по ту сторону Кавказского хребта. Замыслы на Персию вновь указали на Грузию как на одну из пружин азиатской политики России. А после давно ожидаемой смерти престарелого Керимхана, он умер в 1770 году, и наступившая в Персии анархия дала русскому правительству повод возобновить попытки Петра Великого воспользоваться смутным временем в Персии, стать ногою твердой на южном побережье Каспийского моря. И эти идеи, которые не дались Петру Первому, Потемкин считал, что он может их попытаться повторить. Да. Ну, у него тоже были фантазии очень большие. Еще раз, фантазии насчет греческого проекта и внучка Константина ставим в Константинополе, в Стамбуле, да? А здесь он говорит, мы построим на юге Каспийского моря наш город Мелисополь, то есть Пчелиный, куда должны стекаться купцы с Тибета, Кашмира, Индии и других ближних азиатских стран, и мы будем там богатыми и завоюем все эти земли. И мы начали готовиться к этому походу загодя. На Каспийском море лихорадочно стали подготавливать морскую экспедицию. И летом 1781 года эскадра адмирала Войновича уже бросила якорь в Астрабадском заливе, это на юге Каспийского моря.
1: А Войнович это кто?
0: Ну, кроме писателя, которого мы все знаем, да, это, ну, один из основателей нашего Черноморского флота. Он был сербом по национальности, ну, скажем, югославом, там все сложно. Вот он был югославом по национальности. Именно в честь него, в честь графа Войновича, названа в Севастополе Графская пристань, знаменитая, ну, с белыми колоннами, которая является символом нашего города. Так или иначе, и вот его перебросили туда. Войнович стал строить этот город, но, увы, пчелы, он там их искал, и вместо меда познакомились со своим жалом, как тогда писали наши политики. Вот, владетель Астрабата Агамаги Магомедхан Каджарский, который основал династию Каджаров, династских шахов, он пригласил поесть шашлычки или кебабы офицеров русской эскадры, после чего всех арестовал, да, и предложил, да, мы их освободим, если вы уйдете абсолютно из этой территории, из Гиляни. В общем, как вы видите, не все удачно у нас было там, опять-таки, климат. Поэтому многие стали говорить, мы не догадываемся, где есть выгода союза с Грузией. Потому что Грузия для захвата Персии или нахождения там Россия просто не готова. Ну и Потёмкин был отнюдь не одним мыслителем-одиночком. Его окружали преданные его единомышленники и соратники. И они были очень радикальные. И вот 14 декабря 1982 года в письме Екатерине, посвященной выгодам приобретения Крыма и судьбы Крымского ханства, это было за год до присоединения Крыма, Потёмкин простодушно писал: «Хану Крымского, ну, которого надо куда-то деть, отправьте его в Персии и подарите ему там любые земли. Он будет этому очень рад». А судя по тому, что мнение персов вообще не, внимания не принималось, светлейший для себя судьбу Персии уже решил, да, так или иначе. Вот. Но еще раз скажу, что персидский проект – это был не единственный проект и не самый дерзкий проект, который делал Потёмкин с Екатериной II. И польский проект, и крымский, и кавказский, балканский. Чего там только не было. Угу. В дневнике статс-секретаря Екатерины Храповицкого, близкого Потёмкину, есть примечательная запись, Саша, от 1787 года. «В сундуке отыскал для себя и читал секретный проект князя Потёмкина Таврического, чтобы, воспользуясь персидскими неустройствами, занять Баку и Дербент, присоединить Гелянь, назвать всю эту территорию православной Албанией для будущего наследного князя Константина Павловича». То есть с Турцией не удалось. Но надо же куда-то Константина Павловича деть. Вот для него дали Азербайджан. Ну и вот, да, персидский проект последний раз в XVIII веке – это был проект князя Зубова, последнего фаворита императрицы. Его поход находился в тесной связи со знаменитым греческим проектом, как я уже говорил. Он был достаточно успешным. Дербент и Баку были взяты и позволили Русской империи расширить территориальные приобретения в Закавказье и получить, как предлагал Зубов, господство над западным побережьем Каспийского моря. Только смерть императрицы положила конец военным операциям в этом районе. Однако сама идея продвижения империи Закавказье имела большое будущее и постепенно осуществилась, Саша, при внуке Екатерины II Александре I в течение первой четверти XIX века. Ну и следующее направление нашей внешней политики на Востоке – это Китай или основание города Тяхта. А в XVII веке, как мы уже говорили, Сибирь стала российской, и наша страна вышла на китайскую границу. В Китае как раз в это время пришла к власти маньчжурская династия Цинь. Они были более гибкие и были не против начала общения с Московским царством. Но в XVII веке нельзя сказать, что были активные дипломатические и экономические взаимоотношения. Но в 1689 году в Нерчинске между Китаем и Россией был заключен первый договор о демаркации границы. В 1693 году из России приехала в Пекин делегация во главе с избранным Елизаром Идесом для заключения экономического соглашения. Россия получила право каждые 3 года отправлять купеческий караван из 200 человек в Пекин на 80 дней. То же самое решено было развивать пограничную торговлю. Как писал исследователь китайо-русских отношений Бантыш Каменский, с допущением в Китай купеческих караванов в Урге и Пекине не вдруг установился порядок прибытия, приема и смены этих караванов. Установление этого порядка составило заботу последующих посольств и заключение более масштабного генерального трактата. И главное, нужно было, Саша, определить место, где под защитой китайского российского государства будет проходить приграничная торговля. Но для нашей страны это был вопрос очень серьезный. Поэтому Санкт-Петербург сформировал для переговоров авторитетную делегацию, во главе которой стал личный поверенный российского императора Сава Лукич Рагузинский Владиславович. Это серб из города Дубровника. Он очень известный человек. Именно он закупил 2 афродетей в Стамбуле. И один из них стал арабом Петра Великого. Второй умер, да? А именно он предлагал именно купить африканцев и учить их вместе с русскими боярами, чтобы русским боярам было стыдно, что африканцы были умнее, чем они. И вот Савву отправили на границу с Китаем. Это было в 1725 году, уже после смерти Петра I. То есть это сделала Екатерина I. И как видим, то есть она, наша политика от смены руководства, как видите, не поменялась. Мы продолжали этим заниматься. Китайская империя для переговоров сформировала тоже серьезную делегацию. В ней был министр обороны, министр по делам кадров Ту Лишань и губернатор провинции, которые были рядом с Россией. Летом 1927 года между Российской и Китайской империями прошли плодотворные переговоры. У нас они называются Буринский договор, в Китае – Хактуйское соглашение. Еще появился Кяхтинский договор 1728 года. Согласно положению договора, Россия и империя Цин установила границу, которая прошла по реке Кяхта. Дорогие друзья, Кяхта, конечно же, находится сейчас на нашей территории около монгольской границы. Но Монголия тогда принадлежала Китаю. Да. И было объявлено, что это место, где можно было торговать. Ну, Рогозинский, боясь, что ли, спугнуть успех, писал местному представителю перуской власти Забайкалье Ипатьеву: «Между тем прикажите пограничным жителям жить в осторожности, каждому при своих кочевьях, чужие земли не похищать, не воровать, ссоры и задоры с китайцами не вести, а вести только негоцианскую торговлю». Хотя в Петербурге к этому было критически. Петербургские группировки говорили, что иметь дело с Китаем – это выбрасывать деньги на улицу. А на что Рогозинский ответил русской поговоркой: «Тот, кто не выбрасывает деньги на улицу, их там никогда не найдет». А в связи с установлением связи с Китаем Савва Рогозинский был награжден орденом Святого Александра Невского. Китайцы напротив нашей Кяхты построили свой город, который назвали Май-Май. Это Алтын-Булак, теперь монгольский населенный пункт. И Савва Рогозинский начал обустраивать Кяхту. Она действительно была богатейшим городом, потому что там жили купцы, которые имели практически монополию на торговлю с Китаем. Поэтому там громадное количество каменных церквей, а главная церковь, которая там находится, она посвящена святому Савве Сербскому. Ну, Савва Великий, знаменитый. А вот почему? Ну, потому что Савва Рогозинский, и потому что он был сербом, конечно же. Да. Летом 1928 года напротив китайского форпоста на реке Кяхта началось строительство русской крепости пограничного перехода. И вот вся наша торговля проходила через эту территорию. Как раз мы тогда активно стали завоевываться Китаем в виде чая. То есть чай или кофе, из-за того, что мы с Китаем заключили договора, наша страна, конечно, чайная. Да? И вот в XVIII веке чай активно стал поступать через север. Да, к нам. А Кяхта была интересным, очень богатым, богатой территорией. Там были купцы-миллиардеры. Но после того, как был открыт Суэцкий канал, теперь можно было больше чая проводить из Одессы через Босфор и Дарданеллы и выход уже туда, в Китай, да, а вот то значение Кяхты стало меньшим. А после построения Транссибирской магистрали Кяхта, как интересный культурный центр, закончился. И в 1911 году мы признали, мы организовали государство Монголия. В Китае была революция, им было не до нас, и поэтому мы объявили о создании Монголии. То есть теперь Кяхта была граница не с богатым Китаем, а с монгольскими степями. Это немножко другая вещь, так называемая. Но все равно именно 18 век – это в прорыв наших с Китаем отношений. Хотя они были, конечно, достаточно сложными. Но с нами разговаривала не министерство иностранных дел Китая, а разговаривал Лю Фан Юань. Это департамент за отношения с колониями. То есть они с нами беседовали как со своей колонией. Только после Крымской войны в середине XIX века наша Китая-дипломатия с нашей страной была передана Министерству иностранных дел. А до этого была вот такая вот вещь. Ну и последнее направление – это американское направление. Это после того, как Чириков первый, кто открыл Аляску, Беринг и Чириков во время своего похода, своего путешествия на ботах Святой Петр и Святой Павел. Поэтому, Саша, у нас и город Петропавловск назван, да. А, скажем так, они из-за тумана и из-за шторма разошлись Берингова моря и больше не встречались, и Чириков тот, кто дошел первый до Аляски. Там была высадена наша разведка, мы там побывали и прочее. Ну и идея захватить в Америке какую-то свою территорию была, скажем так, достаточно популярна в XVIII веке, и этим занимался Шелихов. Шелихов был специальным купцом, представителем генерал-губернатора, который находился в Иркутске, который начал торговать с этой территорией. Ну, передача про Аляску у нас уже была, поэтому сильно об этом не говорю. Но, скажем так, действительно, и еще одним направлением нашей торговли стала Аляска. Да, благодаря этому мы организовали порт Охотск на Охотском море, и также был построен порт Петропавловск-Камчатский. Да, через них шла эта самая торговля. Мы предлагали им разную пушнину или покупали у Аляски всякую пушнину, а за пушнину мы в Соединенных Штатах Америки или подвластных испанскому губернатору колоний покупали продукты, которые снабжали наши колониальные города. Но самый большой был Новый Архангельск, который был построен на острове Ситха. Да, это сейчас Джуна, столица штата Аляска. Да? Также были наши еще колонии на острове Кадьяк и в других местах. Но, скажем так, активность и большого количества торговли, конечно же, не получилось. Ну, потому что слишком далеко, во-вторых, опасно, в-третьих, англичане, которым принадлежала Канада, не хотели русских форпостов на этой территории, поэтому они давали большие деньги индейским племенам. Индейцы нападали на наши фактории, форпосты, убивали и так далее и тому подобное, и мы вынуждены были уйти. Но все равно индейцы Аляски, в первую очередь, они православные. То есть нам там удалось что-то сделать там, да. Поэтому у них фамилии интересные там. Я был знаком с индианкой с Аляски, американкой. Она приезжала к нам на исторический факультет. У нее фамилия была Миловидова. Ну, видимо, да. Еще раз, это не потомки русских колонизаторов. Просто наши священники назвали кого-то из предков, у которого было милое лицо, вот именно так.
1: Любопытно.
0: Да. Вот такие вот направления в нашей восточной политике. Ну, там можно еще сказать Средняя Азия. Но со Средней Азией у нас все время было сложно, потому что это была степь китайская, и там было трудно договориться, потому что власти как таковой в степи тогда не было. Да, ну, были там Коканское, Бухарское и Хивинские ханства, но они были достаточно далеко, и мы не считали нужным их в XVIII веке после неудачи Беговича туда активно заселять, хотя мы потихонечку продвигались на юг, то есть в районе Челябинска, ну, помните, Белорецкая крепость в Оренбурге, то есть вот все эти границы, да, потом появились казачьи станицы на севере Казахстана, Петропавловск, город Павлодар, там Усть-Каменогорск. Мы с разных сторон стали подходить к Средней Азии, с этим Гурьев.
1: Сергей, а вот на Дальнем Востоке еще такие названия городов существуют, мы вот про Аляску говорили, Хабаровск, Ерофей Павлович.
0: Да? Ну, это, да, это станция, скорее, Транссибирской магистрали. Да, она названа в честь первых русских первопроходцев XVII века, в честь Ерофея Павловича Хабарова, и также честь, ну, второй, это Поярков такой, да, это два человека, которые первые вошли к Амуру, осветили его, дали ему такое название. Ну, Амур – это Карамурен, Черная река. Еще раз, главные реки, которые текут в Китае, да, они текут с запада на восток, да, это Черная река, Амур, а потом…
1: А я думала, Амур – это потому что Амур.
0: Нет. Дальше идет Желтая река, Хуанхэ. Ну, просто про семь капитанов, помните мультик, да? А потом голубая река Янцзы и южное приграничье Китая – это Красная река, на которой находится Ханой. Угу. То есть, да, все эти четыре реки получили от Китая название по цвету. Ну да, так или иначе. Вот. Ну, не все реки называются по цвету, конечно же, в Китае, да? Но вот они четыре главных, как говорится, да? Да. Первые границы между, ну, опять-таки, по Нерчинскому мирному договору, это были границы по реке Амур. То есть у нас был левый берег реки Амур, а правый – Дальний Восток, где находится сейчас часть Хабаровского края и Владивосток, это были китайские. Только в середине, только в 60-е, 60-е и 70-е годы XIX века мы присоединили к себе Владивосток. Но это уже другая история, да, так или иначе. Ну, как видите, да, дорогие друзья, скажу честно, восточная политика для нас была не главная. Всегда, ну, благодаря Петру Первому, мы всегда смотрели на Запад, на Европу. И, наверное, это тоже было определенной ошибкой, так или иначе. Поэтому мы туда пытались продвигаться, пытались торговать, но сказать, что это было активно, я бы не стал.
1: Сергей, настало время перейти к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книгу. Mm-hmm. Напомню вопрос с предыдущего выпуска, который был посвящен князю Игорю.
0: Вопрос был такой. Этот известный ученый разработал методы получения бромзамещенных органических кислот, фторангидридов, совместно с Вюрцем открыл альдольную конденсацию. Вот. А какую работу, самую известную, он не закончил? Ну, химик Бородин был известным композитором. Не закончил он оперу «Князь Игорь». Ну, я думаю, на этот простой вопрос у нас много ответов, Саша.
1: Да. Первый правильный ответ прислала Марина Петрюк.
0: Прекрасно, Марин. Поздравляю вас с достойной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Угу. Рассказывает, что после войны с Персией, в которой участвовал Шут Балакирев, у нас о нем тоже была передача, Меньшиков спросил его: «Ты дурак, ты в Персии побывал, а персидского языка не знаешь». «А вот и знаю», — ответил Балакирев. Продемонстрируйте ответ Балакирева.
1: Ну что ж, ваши варианты ответов на этот вопрос вы можете присылать на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте. Найдите в нем Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении тоже можете отправлять ваши варианты ответов. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска освободили 4 населенных пункта в Харьковской области. Шайковка, Новый мир, Чернищина и Дружелюбовка перешли под контроль наших военных благодаря активным действиям группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны. Там уточнили, что это позволило оттеснить силы противника и обеспечить выход к административным границам соседней Луганской Народной Республики. Одновременно с этим бойцы российского оперативно-стратегического объединения «Центр» освободили населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике и зачистили прилегающий укрепрайон ВСУ. Ирано-американские переговоры возобновятся 11 июля в Пакистане. Новый раунд консультаций между представителями Ирана и США состоится в Исламабаде. Информацию со ссылкой на источники передал телеканал «Аль-Хадад». По его данным, стороны на встрече обсудят вопросы санкций против Ирана, разморозки его активов, а также ядерное досье Исламской Республики. Назначен новый командующий военно-морскими силами корпуса Стражи Исламской Революции. Должность займет контр-адмирал Али Азмаи. Ранее пост командующего занимал контр-адмирал Али Риза Тангсири. 30 марта он погиб во время атаки США и Израиля. По данным иранского агентства ИСНА, до назначения Али Азмаи возглавлял 5-й военно-морской округ ВМС КСИР и занимал пост заместителя командующего военно-морскими силами корпуса. Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива. Поправки, внесенные в налоговый кодекс, направлены на стимулирование обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов. Речь о введении механизма налогообложения акцизами автомобильного топлива, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Выпуск высокооктанового бензина таким способом будет приравниваться к производству топлива. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставится вычет акциза, в том числе при производстве бензина путем смешения. ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае агента спецслужб Украины. Житель Анапы передавал СБУ сведения о расположении вооруженных сил и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Кроме того, 46-летний мужчина фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак. ФСБ уточнили, что задержанный сам вышел на контакт с представителем киевских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о госизмене, мужчина арестован. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 20, ощущается на 1 градус меньше. Облачно, с прояснениями, идет дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 17.06, столица, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец, которого знают все по его песням. И полюбился он нашей необъятной стране своими треками, которые звучат не только на концертах, но и в фильмах. Да и, в принципе, везде. Это Султан Лагучев. Султан, я тебя приветствую.
6: Здравствуйте.
7: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на каналы. Султан, я всегда свою программу начинаю с одного и того же вопроса. Ты готов?
6: Я готов.
7: Это прекрасно. Первая песня называется «Львица». Делайте свои радиоприемники громче. Живой звук, формула музыки. Поехали. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Певец Султан Лагучев с песней «Львица». Ты не представляешь, что у меня сейчас творится в сообщениях. Давай потихонечку будем читать их. Вот Эдвард пишет: такие гости не каждый день приходят в студию. Долгожданный гость. Всем добрый вечер и вам добрый вечер.
2: И вам добрый вечер, да.
1: На самом деле, да, забегая вперед, наши слушатели тебя ждали. У нас был перенесенный эфир в связи с тем, что задержали рейс, но... Мы тебя ждали, Султан, спасибо, что ты приехал к нам в гости. Вот Мотя пишет: свершилось, Султан в эфире «Любителя Турции», это ко мне. Ага. Да, раздал стиля, так сказать, восточного стиля на радиостанции «Гайд Москва». Очень здорово, очень красиво, необычно поете, пишет Александр, а горький вкус будет? Вот давай забежим вперед, все ждут твою самую известную песню. Будет ли она у нас сегодня в программе?
2: Ну, конечно, как же без нее? Это вишенка на каждом выступлении на торте.
1: Ну вот смотри, 36-й спрашивает, кто у вас там красиво поет? Это Султан Лагучев. Я думаю, что если мы начали песню петь «А горький вкус твоей любви», вы бы сразу бы поняли. Но учите новые песни, так сказать, 36-й. Да, да, да. Ну что, огромное количество, на самом деле, концертов, релизов, песен. Предыдущий наш эфир должен был состояться прямо после выхода песни «Цок-цок», которая буквально недавно разорвала все чарты. Но, забегая вперед, опять же скажу, я люблю смотреть будущее. Вчера вышел клип, с чем мы тебя поздравляем и всем слушателям об этом объявляем, что после эфира они обязательно посмотрели его.
2: Да, да, у меня действительно вчера вышел клип на песню «Цок-цок». Очень интересная, увлекательная история описана в данном видеоматериале. И призываю всех посмотреть, посмеяться.
1: Песня «Цок-цок», друзья мои, тоже будет исполнена сегодня на эфире. А после посмотрите обязательно клип и добавьте на стримингов вот эту вот кнопочку «лайк». Прожмите, пожалуйста. Мне нравится. Вот так она называется. Султан, давай пойдем с самого начала твоей карьеры. Я специально прям перед эфиром читаю, как начиналась карьера моих звезд, моих гостей, тех людей, которые приходят ко мне в эфир. Я увидел, что ты профессиональный гармонист.
2: Да, да, я профессиональный гармонист. Играл в госансамблях в двух. И также у меня была практика актера. Я работал актером в драматическом театре.
1: Слушай, но твоя карьера с актерами, она пересекается. Вот был фильм. И есть он до сих пор, непосредственно «Каха», где главной песней является твой трек «Горький вкус».
2: Да, да.
1: Поэтому мне кажется, что неотъемлемая часть любого артиста – это, конечно же, и актерство, но нет ли планов вернуться в большой кинематограф?
2: Ну, если были бы предложения, серьезные, заманчивые предложения, я бы с удовольствием бы использовал эту практику в фильмах, в серьезных работах я бы хотел бы сняться.
1: Давай опять же вернемся в тот момент, когда твоя карьера начиналась гармонистом на мероприятиях. Я видел, что ты начинал на маленьких таких вот каких-то корпоративах, свадьбах в своем родном городе. Но мальчишки на Кавказе обычно увлекаются спортом, талантливые борцы, боксеры. Ну, вообще, спорт на Кавказе, он развит. Вот как отнеслись к тому твои друзья, что ты решил стать музыкантом?
2: А вы знаете, я уже прошел до этого все секции вольной борьбы, футболом, на бокс я не ходил единственно. Я увлекался футболом очень серьезной, вольной борьбой. Вот. И я достаточно в зрелом возрасте для музыканта начал заниматься этим ремеслом. И вот в 17 лет я вообще конкретно, уже осознанно начал как бы двигаться в этом направлении. Но в 13 лет я начинал, вот из-за спорта, и, как ты сказал, из-за пацанов, там, может, типа, оно не мужское дело, там, ну, посерьезнее, спорт туда-сюда. И вот мне пришлось в 13 лет оставить гармошечку и вернуться к ней спустя годы в 17 лет. Я снова взял ее в руки, будучи студентом первого курса юридического факультета.
1: Ты окончил юридический институт?
2: Да.
1: Слушай, а вот насколько сильно помогает твое умение играть на гармошке, на гармонии, и твое юридическое образование в твоей певческой карьере, которая стремительно развивается успешно?
2: Ну, знаете, юридическое образование мне, по сути, оно не нужно, потому что не углубляюсь, я не практик в этой сфере. Теорию я знаю неплохо в своем направлении уголовно-правовом, на уровне там нормальном. А вот в практике это совсем другое дело. Если ты не работал, не практиковал юриспруденцию, то и ты начнешь, если просто так, без каких-либо случаев это все ковырять, у тебя не получится ничего, ну, как бы понять, грубо говоря.
1: Слушай, а вот интересно, как родители еще отнеслись? Мы совсем не заглянули туда, потому что был спорт, была музыка, у многих артистов, на самом деле, с самого начала, вот, борются в них, понимаешь, спортивные секции, музыка и так далее. Вот как родители отнеслись к тому, что их сын захотел быть музыкантом, а в дальнейшем еще и певцом?
2: Ну, моя мама видела мои задатки музыкальные с детства. В первом классе она мне уже предлагала пойти в музыкальную школу, от чего я категорически отказался. Вот я пошел на футбол с первого класса до 11-го. Я плотно занимался футболом, борьбой. Вот мама мне предлагала периодически, но все равно, вот мама же все равно лучше знает своего ребенка. Она все правильно мне предлагала. Вот. И спустя время я вернулся вот в то ремесло, которым верила мама.
1: Ну, слушай, на самом деле, я думаю, что если человек создан для того, чтобы стоять на сцене, это никак нельзя убрать из его жизни. Это обязательно к нему придет. И я стал свидетелем, я сегодня нашим слушателям в утреннем эфире рассказывал уже об этом. Я был свидетелем того, как ты буквально пару дней назад был на премии Music Box, как ты там выступил с одной песней, которая называется «Король лезгинки». И действительно было ощущение, что заложил. Я признаюсь честно, я никогда не был на твоих живых выступлениях, я не видел, как это звучит на концертах. Я всегда слушал на стримингах, там, смотрел клипы и так далее. Но когда я увидел, как это происходит на концертах, я был приятно удивлен. Было два человека, я тебе, ну, как вот зритель этого шоу говорю, была реакция на певицу Максим и на Султана Лагучева. И я к чему это все говорю? Человек создан стоять на сцене и не должен ни в коем случае вот от этого своего призвания никогда уходить в сторону. Вот в зрелом твоем возрасте, ты, кстати, в этом году отметил юбилей. Да. У всех моих друзей в социальных сетях я видел, что это был большой праздник, очень красиво отпразднованный тобой. Но вот за вот этот 30-летний путь никогда не было мысли все-таки, может быть, вернуться в спорт, а может быть, заняться бизнесом или уйти вообще абсолютно в другую сторону?
2: Ну, мы творческие люди, иногда ветреные, знаете, но бывают мысли разные. Но потом ты приходишь туда же, в свое родное, в свое любимое, в свое призвание. То есть быть артистом – это действительно призвание, и не каждый может пройти эту дистанцию долго, ну, много лет. Были, конечно, мысли. Были мысли, но, знаете, я вот, если эта мысль рождалась, тут же она умирала на следующий день, я уже вставал с утра и готов был творить, делать что-то новое, сниматься, выступать и так далее. Ну, мысли творческие только приходили.
1: Слушай, слава богу, что оно тебя не увело в сторону, иначе мы бы не услышали того количества песен, которые ты уже выпустил, даже после выхода той самой песни «Горький вкус». Вот наш слушатель пишет, когда вышла песня «Горький вкус», я, говорит, замучил всех своих близких, сутками мог ходить и петь «А, горький вкус», ну и напевать твою песню. Ведь действительно, эта песня, она запоминается, она просто в подкорку куда-то ложится и никогда не выходит из твоей головы. Но я вам так скажу, песню, которую вот я как раз на днях услышал, которая называется «Король лезгинки», и песня, которая вышла совсем недавно и называется «Анцок-цок», ровно такие же, как и «Горький вкус». Вот сегодня Султан будет их исполнять, а вы обязательно выучите их и будете напевать сегодня как минимум сегодняшний вечер и завтрашнее утро. Вот Владимир Репин пишет: «Султан, очень люблю ваши песни, спасибо, вы на гастролях во всех регионах России уже были». Кстати, про тему гастролей. У Султана очень плотный график, как вы понимаете, и это большая, на самом деле, удача, то, что он сегодня у нас в гостях, и то, что он сегодня прилетел прямо к нам на эфир, я как понимаю. Да, да. Вот про гастроли вопрос: в каких регионах России ты уже бывал, и, может быть, какие планируешь в скором времени прилететь?
2: Я объездил, можно сказать, практически всю Россию. Можно сказать. Я могу отметить один город, в котором большой крупный город, в котором я не был, это Томск. Мне осталось туда доехать, а Россию всю мы уже объездили с нашей командой. Ну, вот.
1: Слушайте, ну, я говорю, вы можете зайти просто на сайт Султана, я это сделал, и посмотреть, какой плотный гастрольный график. Мне уже рассказали, что с января по май у тебя расписан чуть ли не каждый день, и в прошлом году ты объездил какое-то огромное количество городов и дал огромное количество концертов.
2: Ну, вот за 2025 год я объездил больше 100 концертов. Вот, с сентября по конец июня я сделал 46 концертов. Это осенний тур.
1: Это очень мощно, друзья мои. Те, кто просто не понимают, что это такое, некоторые артисты просто делают один концерт и говорят, все, я устал. И вы многих из социальных сетей этих артистов знаете, многие шутят на эту тему. По поводу гастрольного тура, слушатели, если вы есть из Томска, давайте, организаторы, мы хотим, я думаю, что слушатели твои хотят тебя увидеть и услышать наконец-таки в этом прекрасном городе под названием Томск. Да. По поводу планов, потому что вот вчера, как кто только присоединился, как я уже говорил, вышел клип на песню «Цок-цок», это все-таки большая работа, записать песню, снять клип. Вот если мы немножечко с тобой посмотрим, мы знаем, что уже есть гастрольный график, если, опять же, будем говорить о будущем твоем. Что планируется в ближайшее время?
2: Ну, в ближайшее время из глобального, конечно же, это релизы. Я стараюсь 2-3 месяца раз выпускать новую песню. А также в феврале будет у меня представлен новый акустический альбом на мои суперхиты. Это будет 7 песен. Это будет акустический альбом. Все мои песни, которые знают мои слушатели, они услышат в другом звучании, в разных стилях.
1: Слушай, интересно, заинтриговал в феврале. Да. Друзья, чтобы не потерять все новости, подпишитесь на Султана Лагучева. Я думаю, что в группе во ВКонтакте, которую прекрасно у тебя ведут твои люди, помощники, твоя команда, ведь без команды мы никто, там будет обязательно релиз о выходе нового акустического альбома. Всегда интересно послушать знаменитые песни своих любимых артистов
2: в новом звучании.
1: Что касается концерта в Москве, может быть, который будет приурочен к твоему дню рождения, еще что-то. Есть какие-то планы? Может быть, уже известны какие-то даты или есть наметки, потому что в Москве тебя ждут, я думаю, с нетерпением на сольном концерте.
2: В Москве пока нет никаких планов в ближайшее время. 30 июня, да, у меня будет концерт в Москве, но до этого не планирую больших концертов. В Москве мы стараемся 1, 2, 3 раза в год выступать. Делать большие концерты.
1: Запишите эту дату, июнь. Я вам говорю, у нашего сегодняшнего гостя супер плотный график, поэтому в июне, Султан, если что, мы тебе напомним, в июне будет сольный концерт, а мы тебе напомним в марте, что все наши слушатели и твои слушатели, которые уже присоединились к эфиру, ждут этого концерта, потому что в столице огромное количество людей, которые слушают твою музыку и об этом говорят цифры. А вот что касается на родине у себя, да, в родном своем городе, где ты родился, вот там концертов частенько вообще туда приезжаешь?
2: С концертами?
1: Да.
2: Нет, я в своем родном городе выступал всего лишь один раз с самого начала своей карьеры. Как бы это странно ни звучало, там я свой, поэтому, наверное, вот не собираем мы из-за того, что я там свой.
1: Ну, я уверен, что будут новогодние праздники. Ты хоть уделишь какое-то маленькое количество времени своему родному городу и посетишь, возможно, друзей, семью.
2: И, безусловно, это я делаю периодически, это всегда. Я навещаю своих родных и близких, своих друзей, своих однокурсников и так далее.
1: В июне, друзья мои, ждем. Прям записали и ждем, и не забываем подписаться на Султана Лагучева в социальных сетях и на «Говорит Москва». Ну, а те, кто уже присоединились к нашим видеотрансляциям, они прям чувствуют и, мне кажется, по таймеру засекают, что самое время исполнить следующую песню, которая называется «На той вечеринке». Султан Лагучев, «Живой звук», «Формула музыки». Поехали!

0: Формула музыки.
1: Султан Лагучев и песня «На той вечеринке». Я честно не знал, что у тебя есть такая песня, которая подходит под новогодние вечеринки.
2: Да, да.
1: Слушай, на самом деле, я смотрел за тобой, энергетика прет. Вот мне кажется, что в какой-то момент мы не выдержим и станем танцевать прямо в студии. Я надеюсь, что вы там, которые слушаете нас по ту сторону радиоприемника или смотрите трансляцию, танцуйте вместе с нами. Прям на самом деле Султан получает удовольствие от того, что он делает. Он прямо расцветает, когда поет свои песни. Но забегу я вперед, опять же, да, на вторую половину нашей программы. Мы будем узнавать, кто же песни пишет, которые запоминаются вот прям с первых аккордов, с первых строчек, потому что а на той вечеринке, да, то есть я думаю, что вы запомнили и будете как минимум запоминать. Есть ощущение, что каждая последующая песня будет перебивать с собой то, что будет играть сегодня вечером. Ты как, знаешь, по нарастающей пойдешь, да, да, и завершишь нашу сегодняшнюю программу той песней, которую уже точно все знают, потому что, как я вот нашел на сайте в интернете, в 2021 году клип на эту песню, я не буду говорить на какую, вы, наверное, догадались, стал самым просматриваемым музыкальным видео в России по версии YouTube. Это все-таки большое-большое достижение. У нас сейчас будут новости на радиостанции «Говорит Москва». Мы в перерыве постараемся не танцевать, сдерживаться на вторую половину программы. Сейчас новости.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 17:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Кремле не подтвердили возможный разговор Путина и Трампа в субботу. «Сообщим», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли беседа лидеров сегодня. Ранее сообщалось, что возможный телефонный разговор мог быть приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов Америки, которая отмечается 4 июля. Владимир Путин уже направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму. В 2025-м, в канун этого дня, у президентов состоялся телефонный разговор. Жители Адыгеи призвали воздержаться от поездок на личных автомобилях. Это необходимо в целях экономии топлива, заявил глава региона Мурат Кумпилов. По итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов он поручил ведомствам использовать автотранспорт на дизельном топливе в целях экономии бензина для населения. Чиновникам приказано минимизировать использование служебного транспорта. Кумпилов добавил, что ситуация носит временный характер. В Иркутской области после пропажи людей задержан организатор опасного сплава. Во время водного прохода пропали ребенок и двое взрослых, сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Установлено, что 41-летний индивидуальный предприниматель организовал сплав по реке Иркут на надувных лодках. Во время привала течение унесло 4-летнего ребенка, после чего двое мужчин попытались его спасти и тоже пропали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкие последствия. Организатор задержан, с ним проводятся следственные действия. На Земле началась сильная магнитная буря. Ее уровень составляет G3,3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и КИРАН. На Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще 2 дня назад сильная магнитная буря. Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще накануне около 14:00 по московскому времени. Но все же уступило, говорится в сообщении. В лаборатории подчеркнули, что эта магнитная буря стала второй по силе с начала года. Первая наблюдалась 19-21 января, а третья 21 марта. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ощущается на 1 градус меньше. Облачно, с прояснениями, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени

0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
2: Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17.36, столица, у микрофона все так же, Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец Султан Лагучев. Я тебя приветствую еще раз.
4: Привет.
3: Наши координаты, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8, ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на каналы. У Султана вышел трек. Это вот последний релиз, который был, либо, можно сказать, крайний релиз, да, кто как любит, так сказать. Mm-hmm. И вчера вышел клип для тех, кто только присоединился, на песню «Цок-цок». И сегодня он вас порадует живым звуком и вживую споет специально для вас премьеру своей песни, которая так и называется «Цок-цок». Султан Лагучев, живой звук, поехали.

0: Формула музыки.
1: Султан Лагучев и песня «Цок-цок». Премьера песни «Цок-цок», а клип вышел вчера. Посмотрите обязательно после программы. Султан, это было круто. Во-первых, это русский народный этнос, который сочетается с восточной музыкой и своим восточным темпераментом. Это крутой очень симбиоз. Я, честно говоря, не знаю, девушка, которая поет. Возможно, мы ее представим. Ее сегодня нет в студии, это был записанный голос.
2: Да, это... Ну, вообще, сам релиз произошел только нам, ну, мы выпустили эту песню только с моим именем, то есть все права передали, и голос, ага. И все принадлежит мне, но зовут девочку Катя, вот, мы на студии познакомились, и вот там мы записали сразу ее голос. Я решил, что женский вокал очень сильно подошел бы к припеву этой песни.
1: Поэтому мы отправляем Татьяне Куртуковой привет и делаем вот такую вот сенсацию в прямом эфире. Султан Лагучев и Татьяна Куртукова звучали бы прекрасно в дуэте в этой песне. Я думаю, что мы открыты к предложениям, правильно?
2: Да,
1: я себя уже приписал к той самой девушке, вот вы спрашиваете, Эф, кто та девушка, которая сидела во время новостей за Русланом Точивым, это директор Султана, зовут ее Виктория.
2: Виктория. Все ей звоните, если что, вдруг.
1: То есть, если что, можете найти номер и вот просто позвонить и заказать на корпоратив, допустим, Султана.
2: Да.
1: Вот смотри, я хотел бы перейти к теме корпоративных выступлений, но прежде давай вот вопрос из Москвы, Татьяна Ильина задает тебе его. Здравствуй, Султан, первый вопрос. Почему в России любят кавказские песни, по твоему мнению? И почему восточные мужчины обожают славянских девушек? И второй, получается, уже третий вопрос. Султан, есть ли у вас патриотические песни о России? Давай с первого. Почему у нас любят в России кавказские песни?
2: Ну, наверное, на контрасте любят эти песни, и кавказские песни такие, они темпераментные, наверное, и веселые. И акцент тоже дает какой-то свой контраст вообще во всей музыке нашей российской. Ну, я думаю, то, что душа в ней заложена, поэтому и любят.
1: Ну, во-первых, это регионы нашей страны необъятные, да, то, что Султан делает, это этнос именно нашей страны.
2: Да, и людям вообще близко к сердцу вот такие, это вот... Как правило, кавказские исполнители, они поют народную, вот в народном стиле. Это народники, как правило. А народная музыка, она всегда ближе к душе, и поэтому ее любят массы.
1: Вот есть у тебя патриотическая песня? Хотя, по моему мнению, патриотизм можно и приписать к русскому народному, то, что мы сейчас услышали, но хочется твое мнение
2: послушать. Да, есть у меня песня о нашей прекрасной с вами родине России, так и называется «Россия».
1: Друзья мои, послушайте после эфира обязательно, ну а мы постараемся пригласить Султана вновь, и он исполнит нам ее вживую. Песню, которая называется «Россия». Кстати, почему я улыбался во время исполнения песни? Я, значит, тут добавлял звука, и ты навали-ка музыку, да?
2: Да, накатите музыки.
1: Накатите музыки, я максимально себе включил, вот так вот на самом деле прочувствовался. Вот пишет, что Куртукова и Шаман напряглись. Сейчас, во время исполнения этой песни. Да, друзья мои, да, руку на пульс, так сказать.
2: Молодежь на пятки наступает, аккуратно.
1: Ну что, Султан, на самом деле ты радуешь нас восточными мотивами, восточными песнями, темпераментом. Ну и, конечно же, я слышал вот буквально на днях, я же не сказал, какую песню, или, может быть, сказал, но повторюсь. Я слышал песню «Король лезгинки». Эта песня... Признаюсь честно, крутилась у меня, получается, вот сегодня какой день? Третий? Да. После премии. Три дня она у меня в голове крутилась. Во-первых, как я уже сказал, зал просто встал на ноги. Это вот сейчас, на самом деле, друзья, кто смотрит видеотрансляцию, кто-то тебе задавал тот вопрос, говорит, у меня такое ощущение, что Султан там в плохом настроении или
2: сейчас?
1: Грустный какой-то. Да, вот прям в трансляции в ВК. Ты грустный?
2: Нет, ни в коем случае не грустно. Я же прилетел только, я уставший немножко.
1: Вы что, никакой усталости здесь не чувствуется, я вам впрямую могу сказать. Я к чему это все спросил, да, про настроение. Когда он вышел на сцену, во-первых, зал воспрял, все стали на ноги. И что он исполнял на сцене? Он не просто сказал, что он король лезгинки и спел про это. Он еще исполнил лезгинку прямо на сцене. Поэтому, друзья мои, сейчас у вас есть возможность. Главное, не делайте это за рулем, это не призыв. Но да. Если вы дома нас слушаете, танцуйте и пойте вместе с Султаном Лагучем, потому что первая песня, которая будет после «Цок-цок», после премьеры сейчас звучать, называется она «Король лезгинки». Живой звук, формула музыки за пультом, как всегда, Евгений Воркунов. Поехали!

0: Формула музыки.
1: Ну что исполняет этот артист, а? Султан Лагучев, король лезгинки. Я прям так и представлю эту песню, как пишет Виталий Филипп. После таких песен на ум приходит только одно: ауф, брат. Слушайте, ну я не могу удержаться. Вы знаете, что я люблю? Я люблю ровно это. Я жду летний сезон, я жду вот эти прекрасные погоды, я жду, когда можно выкручивать звук на максимум и ездить кайфовать вот по такие вот песни. Да, вот все говорят, что кавказский мотив вновь. Мне кажется, это лейтмотив всех песен Султана, что там есть кавказские ноты. Но вот король лезгинки, ну просто разрывает. Просто разрывает. И знаешь, что хочется узнать у тебя? Кто пишет тебе эти песни? Потому что одна краше другой. Это реально комплимент от души. И от чистого сердца.
2: Спасибо, большое спасибо. Пишут мне абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди. Бывают песни вот с нуля. Вот я вообще ничего не меняю, также покупаю. А бывает, песни я генерирую сам. То есть придумываю ключевые слова припева, ищу смыслы, передаю это авторам. И они мне как бы, как сегодня искусственный интеллект, только авторы мне пишут, генерируют мне текст, припев, куплет. И вот так мы работаем. А некоторые песни с нуля. «Король лезгинки» написал один мой друг, Тимур Китаров его зовут.
1: Слушай, честно говоря, как ты сказал слово «генерируют», я уже испугался. Думаю, до тебя тоже нейросети дошли, и тут тоже пишут они песни.
2: Ну, в том числе.
1: А, то есть, ну, помогают идеи какие-то.
2: Не идеи, вот, ну, как бы аранжировки. За аранжировками обращаемся мы сегодня... искусственный интеллект.
1: Так все делают артисты, да. Чего уж там скрывать, ведь за технологиями наше будущее. Да. По поводу аранжировок, кстати, это отдельный респект, потому что они прям качают. А вот аранжировки, какое ты участие принимаешь в написании их?
2: Я ровным счетом принимаю участие в финале, то есть в мастеринге, в сведении. Я слушаю и говорю, что прибрать, что добавить и так далее. Такой технический момент. А аранжировщик, ну, в том стиле, в котором я работаю, он сам знает, что ему делать. Я вот сильно не отхожу от этого стиля. Иногда я разбавляю другими аранжировками других ребят. И вот, как правило, аранжировка, которую я начал с первой песни, вот я ее буду использовать еще периодически.
1: Вот наши слушатели всегда чувствуют нас, ведущих. Интересно, Султан сам тоже пишет себе музыку или есть композитор? Еще именно за музыку мы тоже любим эти песни, они зажигательные. В принципе, ты ответил как раз на этот вопрос ровно за секунду до того, как нам его задали. А если по-честному, вот что ты слушаешь в машине? Бывает такое, что ты наваливаешь как раз звук и слушаешь свои песни?
2: Нет. Ну, это, наверное, уже профдеформация. Я музыку перестал вообще слушать в тех интересах, чтобы мне стало весело. Я слушаю музыку абсолютно, ну, из-за работы. То есть я просматриваю всегда трендовую музыку, чтобы понять плюсы и минусы, как бы для опыта. То есть послушал, раздражил все плюсы и минусы. Тоже профдеформация, то есть, и как бы это дает какую-то аналогию для дальнейшего труда, чтобы быть в курсе событий, вообще музыкальных трендов.
1: Ну, тогда у тебя есть прекрасная возможность. У нас по будням огромное количество новостей. Радиостанция ГЭД Москва, 94,8 FM. Добавляй в машину и слушай новости, чтобы немножечко отвлекаться от музыки.
2: Спасибо.
1: По поводу хобби хотелось бы узнать. Ты уже сказал, что ты увлекался спортом. Футбол, борьба. Да. Может быть, у тебя есть какие-то еще увлечения? Хотя в твоем плотном графике, мне кажется, очень тяжело найти время на что-либо.
2: Ну, когда у меня есть время... По понедельникам у меня всегда стоит футбол. Вечером мы с ребятами играем в футбол. А также я вот из развлечений, я вот качаюсь, наверное. Вот в спортзал хожу, стараюсь не пропускать. День через день вот как-то.
1: Такой вопрос. Вот есть стереотипность, что на Кавказе все любят российский автопром. Немножечко в актуалочку уйдем. Можно, а зачем, так сказать, рубрика. Есть ли у тебя, может быть, такое хобби, как вот отечественный автомобиль?
2: Ну да.
1: Как я попал, а? Как я попал? Ну давай, расскажи, интересно.
2: Ну вот у меня семерочка, например, свежая есть.
1: Ты еще и семерку мою, да, любимую, да, забрал. Да. Какой цвет? Черный?
2: Черный. Черный на черном.
1: На штампах, небось, да?
2: На что, конечно, а как же.
1: Если фотка есть после эфира, пожалуйста, по-братски покажи мне.
2: Ну, да, надо найти. Там кондиционер стоит.
1: Почему я не удивлен?
2: Кондиционер стоит, гидроусилитель руля тоже поставлен. Осталось приорочный двигатель засунуть.
1: Шестнарь, да?
2: Да, да.
1: Слушай, она в Москве?
2: Нет, она в селе.
1: Эх, ну тогда придется к тебе в гости приехать.
2: Приезжайте,
1: проездом.
2: Ждем всех.
1: С удовольствием посмотрел бы. Ну как ты попал вот в точку, друзья мои?
2: Да.
1: Мы не готовились, скажи честно.
2: Честно, не готовились.
1: На самом деле вот прям попал, и еще и по понедельникам, говорит, у меня футбол, у меня тоже программа с коллегой в 20:05. Про футбол как раз по понедельникам, поэтому подключайся. Ну что, друзья мои, мы уже узнали про интересы Султана, на самом деле и автомобили, и спорт, и отдельно футбол, борьба. Вот задает вопрос наш слушатель, фанатом каких футбольных клубов является Султан в России и в Европе?
2: Еще раз.
1: За какие клубы болеешь в России и в Европе по футболу?
2: В России я болею за ЦСКА, за Локомотив и за клуб Краснодар.
1: Это прекрасный набор.
2: Да,
1: это
2: да, да. Набор. С детства я болел всегда за Локомотив.
1: Потом... Мы еще и тут сошлись, понимаешь?
2: Да, да, да. А потом в ЦСКА. Начал за ЦСКА более плотно болеть. А следующим был Краснодар, так как я и учился в Краснодаре. Да, я начал болеть за клуб Краснодар.
1: Слушай, у Локомотива есть классная традиция матч-дэй. Это когда устраивают шоу перед стадионом, перед матчами. Друзья мои, я знаю, вы слушаете. Давайте сделаем концерт Султана Лагучева перед стадионом.
2: Да,
1: будет
2: да.
1: Прям круто, зажигательно и классно.
2: Споем «Горький вкус» вместе.
1: Слушай, ну раз ты уж такой вот призыв сделал, может быть, как раз вот исполним прямо сейчас?
2: Прямо сейчас давайте.
1: Друзья мои, тогда те, кто присоединились, давайте я вас немножко разогрею. Султан Лагучев будет сейчас исполнять ту самую песню, которая в 2021 году сделала так, что разорвала российский YouTube. Ее знает каждый, но он мне уже пишет, Эдвард говорит, ясно, выключаю эфир, шутка. Это он потому, что напевал своим без голоса родственникам эту песню бесконечно. Она сейчас у всех, у вас заезд в голове. Султан Лагучев в эфире радиостанции «Говорит Москва» впервые у нас в гостях будет исполнять свою самую знаменитую песню, не побоюсь этого слова, которая называется «Горький вкус». Громче, громче делаем свои приемники, живой звук, формула музыки. Поехали!

0: «Формула музыки».
1: Это был Султан Лагучев, который разорвал своей песней горький вкус. Я думаю, всю нашу студию как минимум, всю нашу столицу как такой базовый минимум, а всю нашу страну как базовый максимум. Ну что, Султан, наш эфир выходит в преддверии Нового года, и я хочу обратиться к тебе, чтобы ты поздравил всех своих слушателей и наших радиослушателей с наступающим Новым годом.
2: Дорогие друзья, от всей души хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом и пожелать в Новом году сделать те вещи, те дела, которые вы не успели сделать в старом. Желаю здоровья, желаю благополучия, желаю много хорошей музыки и много душевных людей рядом. С Новым годом, с наступающим, друзья!
1: Мы вас всех поздравляем от души с наступающим Новым годом и задаем Султану наш завершающий фирменный вопрос. Султан, наша программа называется «Формула музыки». Вот как ты считаешь, вкратце, в чем формула музыки твоя, Султана Лагучева?
2: Ну, я вам скажу. В зажигательности, в душевности.
1: На самом деле, многие, кто присоединился к нашему эфиру, пишут, что простой классный парень, молодец Султан, национальный символ абадзинского флага. Вот все, понимаешь, с душой, исполняет свои песни, прям вот от души. На самом деле, многие отметили, что ты настоящий, добрый и душевный. И показал ты себя таковым не только через свои социальные сети, но и сегодня в нашем радиоэфире. Спасибо большое, что пришел к нам в гости, что посетил нас в своем таком вот тяжелом, плотном графике.
2: Спасибо вам большое за теплый прием, дорогие друзья, слушатели. Радио «Говорит Москва». Никогда не уходите с этого радиопортала.
1: Спасибо тебе большое. А вы слушайте хорошую музыку. Подписан на Султана, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И не забывайте, друзья мои, что горький вкус твоей любви Султан Лагучев исполнил сегодня впервые на нашей радиостанции и зажег всех от души. У микрофона был Георгий Осипов. Услышимся с вами завтра с утра. Всем счастливо и пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев назвал регионы для границы новой полосы безопасности на Украине. Речь идет о территориях Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. По словам зампредседателя Совбеза, соответствующее направление ранее обозначалось на уровне руководства страны, а расширение зоны связано с задачами текущей военной операции. Медведев также прокомментировал ситуацию вокруг Константиновки в ДНР, назвав ее важным этапом в продвижении российских сил и достижении поставленных целей. Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь после землетрясений. Груз доставлен в Каракас, сообщил министр иностранных дел Боливарианской республики Иван Хиль. Он добавил, что в страну прибыли и российские специалисты в сфере санитарного контроля. Поддержку Москвы глава МИДа назвал важным вкладом в ликвидацию последствий стихийного бедствия, сообщает венесуэльское агентство новостей. 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных землетрясений. Больше всего пострадали районы на севере страны. По последним данным, жертвами стали не меньше 2645 человек. Еще больше 12,5 тысяч получили травмы. Власти продолжают оценку ущерба и восстановительные работы. В Иркутской области после пропажи людей задержан организатор опасного сплава. Во время водного прохода пропали ребенок и двое взрослых, сообщили в следственном управлении СКР. По региону установлено, что 41-летний индивидуальный предприниматель организовал сплав по реке Иркут на надувных лодках. Во время привала течение унесло 4-летнего ребенка, после чего двое мужчин попытались его спасти и тоже пропали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкие последствия. Организатор задержан, с ним проводятся следственные действия. В поисках задействованы спасатели и беспилотники. В Ярославле открыли памятник основателю Золотого кольца России. Юрия Бычкова принято считать создателем концепции туристического маршрута. Монумент установили в центре города на Революционной улице. Его автором стал скульптор Сергей Бычков, сын журналиста. Высота памятника около 5 метров, а вес порядка 4 тонн. Памятник представляет фигуру Бычкова с символическим кольцом, связанным с туристическим брендом региона. В день открытия также были представлены новые музейные и мультимедийные проекты, посвященные истории маршрута, который появился после публикации Бычкова в 60-х годах и стал одним из самых известных туристических направлений нашей страны. Официальный курс юаня 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Сейчас в столице плюс 19, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
6: В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
7: Повтор лучшего.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
8: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о так называемой болезни благополучия. Ее так называют. Еще ее считают болезнью века. Желчнокаменная болезнь – тема сегодняшнего эфира. И сразу представляю нашего гостя. Заместитель главного врача городской клинической больницы номер 13 по хирургии, доктор медицинских наук, профессор Борис Евгеньевич Титков. Борис Евгеньевич, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Спасибо, что пришли. Сейчас подробно нам расскажете, что же такое за заболевания такие у желчного пузыря встречаются у нас. Вообще, для чего нужен этот орган? Мы, кстати, почему-то не касались этой темы, а ведь она важна. Вот мы иногда считаем, что щитовидная железа или там поджелудочная, маленький орган где-то там, чего-то, ничего особенного. А по факту эти органы влияют на все, на всю нашу жизнь. И даже, кстати, на наше здоровье полноценное, стопроцентное. Также желчный пузырь. Что он из себя представляет, для чего этот орган существует в нашем организме? Какие функции выполняет?
12: Ну, желчный пузырь – достаточно важный орган. Он не парный, то есть он представлен в единственном числе, представляет себя, ну, как небольшую грушу, похож на грушу. Он принимает активную часть в пищеварении. Ну, если вот коснуться основных характеристик, значит, начнем издалека. Желчь нужна в организме для переваривания пищи. Особенно, когда пища содержит много клетчатки, много жирных, жира, мышечных волокон. Желчь образуется в печени. Печень имеет две доли, правую и левую, каждая из которых имеет свой проток. Эти протоки соединяются в один. И вот ниже места их соединения от желчного пузыря тоже отходит проток, так называемый пузырный проток, который соединяется с этими протоками, и в результате образуется общий желчный проток, который открывается в 12-перстную кишку. И, соответственно, в 12-перстную кишку поступает желчь. В основном желчь поступает в основном количестве, в большем, естественно, из печени. В желчном пузыре накапливается так называемая концентрированная желчь, густая. И вот когда человек переел или съел много жирной пищи, желчный пузырь сокращается и выбрасывает свою порцию концентрированной желчи, которая необходима для адекватного пищеварения. Что же происходит при развитии заболеваний? Ну, оно полиэтиологичное, то есть много причин, которые приводят к образованию камней. Основные причины – это повышение жирности, вязкости желчи. И второй компонент, который, безусловно, должен присутствовать, это нарушение сократительной функции желчного пузыря. В каких случаях это бывает? Это бывает в основном при каких-то воспалительных процессах. Иногда в желчный пузырь попадают лямблии, такие микроорганизмы. Они могут концентрироваться в печени, попадать в желчный пузырь, приводить к хроническим воспалениям стенки. И, соответственно, теряется эластичность. И, как следствие, теряется сократительная способность.
11: То есть вот эти самые паразиты, лямблии.
12: Да, маленькие, маленькие, маленькие. А потом, в принципе, различные дискинезии, так называемые, желчных путей, то есть нормальные, отсутствие нормальной перистальтики, нормальной сократимости отражаются на желчном пузыре, и, соответственно, тоже может меняться его сократительная способность. Различные перегибы, деформации желчного пузыря и так далее, и так далее. Что же происходит? Желчь, которая густая, в которой нарушен обмен желчных кислот, застаивается в желчном пузыре. Почему? У него потеряна нормальная сократительная способность. Угу. И образуются кристаллики желчи, которые оседают на стеночках. Проходит какое-то определенное количество времени, они превращаются в камушки, либо в камушек, либо остаются маленькими, либо начинают расти. И в дальнейшем уже развивается так называемая желчекаменная болезнь. В принципе, желчекаменная болезнь – это такое собирательное понятие, то есть это образование камней в желчевыделительной системе. В 90% случаев камни образуются в желчном пузыре, и в 10% случаев они могут образовываться в желчных протоках. Угу. Либо в общем желчном протоке, либо в внутрипеченочном протоке. И тогда это носит название холедохолитиаза. Холедохолитиаза – это, в частности, в общем желчном протоке. Чем... Ну, еще какие факторы, да, я не договорил. Да. Значит, считается, что камни в желчном пузыре или калькулезный холецистит чаще развиваются у женщин, блондинок, как ни печально,
11: да, действительно,
12: старше 40 лет. Бывает, что чаще эта ситуация встречается у пациентов, у которых имеются хронические запоры, вздутие живота. Гиподинамия способствует, беременность, к сожалению, хотя это вроде бы физиологический процесс, да, но, тем не менее, он приводит к значительным изменениям в организме гормональным, прием контрацептивных препаратов и еще ряд факторов. Вот образовались камни. Камни могут не проявляться клинически, то есть человек может жить с ними и вообще не знать, что они существуют.
11: А у нас, тем более, на УЗИ особо часто не ходят, раз в десятилетку, да, как правило.
12: И действительно, и выявляется наиболее часто при плановом ультразвуковом исследовании. Как относятся к этому врачи? Ну, в странах Европы, в Америке, при выявленных камнях в желчном пузыре, которые не имеют клинической симптоматики, обычно рекомендуют наблюдение.
11: Так ли это?
12: Ну, вы знаете, дело в том, что позиция российских хирургов, она более агрессивная, я объясню почему. Угу. К сожалению, не во всех наших областях, регионах и отдаленных местечках развита современная хирургия. И поэтому, если у пациента возникает острый приступ, то, конечно, проблем не возникает в крупных городах. Вызвал скорую помощь, тебя доставили в клинику, обследовали, прооперировали, используя современные технологии. В противоположном случае иногда и диагностика, и время от заболевания до начала, до госпитализации занимается очень большое. И это может привести к очень серьезным осложнениям. И поздно выполненная операция, она, естественно, будет сопровождаться различными осложнениями, иногда даже заканчивающимися летальным исходом. Распространенность желчекаменной болезни достаточно значительная. В странах Европы, вот в частности в Германии, желчекаменной болезнью страдает более 5 миллионов человек, в США более 15. У нас, в принципе, тоже порядка 10%, то есть около 15 миллионов.
11: Но с каждым годом все растет и растет.
12: Да, тенденция увеличивается.
11: Статистику просто. Почему?
12: Тенденция.
11: Ну, питание?
12: Знаете, в основном. К сожалению, во всех странах происходит увеличение людей, употребляющих свою пищу в фастфуд. Определенная гиподинамия существует. Все ездят на личном автотранспорте. К сожалению, качество продуктов далеко не отвечает тем идеалам, которые хотелось бы видеть. И все это в целом приводит к нарушениям обмена и к возникновению желчекаменной болезни. А что же делать пациенту, у которого обнаружили камни? Естественно, первым же делом надо проконсультироваться у специалиста.
11: У какого специалиста, кстати?
12: У хирурга.
11: Угу.
12: У хирурга.
11: То есть нужно, например, если в поликлинике терапевт, да, сказал, так, дружок, направляю тебя к хирургу.
12: Знаете,
11: да?
12: Иногда возникают какие проблемы? Обращается пациент к терапевту, смотрит его гастроэнтеролог, находит камни и рекомендует...
11: Попить таблетки.
12: Консервативное лечение, препараты, которые способны в кавычках растворить камни.
11: Или травушки какие-то.
12: Да. Ну, если касаться структуры самих камней, камни бывают разные. Это бывают камни холестериновые, бывают камни пигментные, смешанные, известковые. Так вот, препараты, которые направлены на растворение камней, это препараты урсодезоксихолевой кислоты, они растворяют только холестериновые камни. Какие камни у пациента находятся в желчном пузыре, узнать невозможно. Применение этих препаратов малоэффективно. Почему? Потому что их надо применять в течение 2 лет. Они достаточно токсичны для печени. Эффект практически незначительный.
11: Смысл тогда вообще,
12: да,
11: этих
12: поэтому,
11: препаратов?
12: В принципе, почему это еще является показанием таким достаточно серьезным хирургическому лечению? Потому что те же самые камни в желчном пузыре, ну ладно бы они лежали там, клад, как говорится, они же дают осложнения. Вот, например, мелкие камни под воздействием сокращения стенок желчного пузыря могут с толком желчи двинуться в 12-перстную кишку. Но до 12-перстной кишки они не дойдут. Они могут застрять либо в шейке самого желчного пузыря. Соответственно, нарушается отток желчи, желчный пузырь начинает увеличиваться в размерах, присоединяется инфекция, и вот вам классический острый холецистит. Либо камни могут проскочить в желчные протоки и не выйти из желчных протоков, застрять. Тогда развивается так называемый холедохолитиаз, который осложняется механической желтухой. И это уже определенная печеночная недостаточность, это уже более сложное лечение, то есть нужно сначала вмешиваться на протоках, потом удалять желчный пузырь и так далее, и так далее. И третий вариант – это развитие тяжелого панкреатита. Почему вдруг такая связь? Камни и панкреатит.
11: Ну, да,
12: потому что в большинстве процентов случаев желчный проток открывается в 12-перстную кишку вместе с протоком поджелудочной железы. И когда происходит миграция камня из желчного пузыря через желчный проток в 12-перстную кишку, может повреждаться панкреатический проток. И отсюда возникает, соответственно, воспалительное изменение, отек в панкреатическом протоке, и развивается панкреатит, вплоть до тяжелейших случаев для деструкции поджелудочной железы, так называемых панкреонекрозов. Это очень тяжелое заболевание, и, к сожалению, на сегодняшний день остается одним из тех заболеваний, лечение при тяжелых формах которых сопровождается достаточно высокой летальностью.
11: Это серьезно, да. Борис Евгеньевич. А вот все-таки какие симптомы как раз нашей желчекаменной болезни?
12: Желчекаменная болезнь, если она острая, да, то есть мы разделим. Есть хронический холецистит, это тот, который обычно проявляется тяжестью, какими-то ноющими болями.
11: Кстати, каждому, мне кажется, второму после 40 лет это ставят, после УЗИ, хронический холецистит.
12: Иногда ставят хронический бескаменный холецистит.
11: Да, да, да,
12: здесь
11: да, да.
12: есть разные, скажем так, классификации, разные тактические подходы. Ну, в любом случае, после 40 лет показано обследование, показано сделать ультразвук брюшной полости. Понятно, что бывают не только проблемы желчного пузыря, но, по крайней мере, лучше диагностировать любое заболевание на ранней стадии.
11: Чем потом чем, уже да, расхлебывать.
12: Чем расхлебывать осложнение. Так, возвращаясь к клинике острого холецистита, как правило, когда происходит миграция камня, развивается болевой приступ. Это так называемая желчная или печеночная колика, которая проявляется сильной болью в правом подреберье. Боль может иррадиировать в правое плечо, в правую ключицу, в правую лопатку. Иногда бывают боли иррадиируют за грудину. И здесь иногда возникает ситуация дифференциальной диагностики, что это острый холецистит, либо это коронарный синдром. Поэтому пациенту, которые поступают с жалобами на боли в эпигастральной области, за грудину, всегда первым делом нужно снять электрокардиограмму, исключить коронарный синдром, и уже это первая очередная задача, а потом уже заниматься исследованием желчевыводящей системы, потому что если ориентироваться только на, что это холецистит, можно пропустить нарушение коронарного кровоснабжения и, как говорится, не вовремя оказать помощь при остром инфаркте миокарда. Но это уже такие тонкости диагностики. Значит, возвращаясь опять к болевым приступам. Может сопровождаться болевой приступ рвотой рефлекторной, умеренным повышением температуры. В дальнейшем колика либо может купироваться, то есть вклинившийся камень в шейку желчного пузыря может отойти. Если он отходит, то на этом болевая симптоматика заканчивается, пузырь сокращается, и, в принципе, камни остаются в желчном пузыре. Единственное, что нет острых болей, что, в принципе, все равно по-прежнему является показанием для хирургического лечения.
11: Потому что в любой момент, на секунду, этот камень опять может.
12: Безусловно. Значит, это касается мелких камней. Крупные камни, сами по себе крупные камни не могут выскочить через пузырный проток в общежелчный, но там бывают другие осложнения. Первые. Длительно существующие крупные камни в желчном пузыре могут вызвать пролежень стенки желчного пузыря. И, например, миграция этого камня в 12-перстную кишку с развитием так называемой обтурционной кишечной непроходимости, когда камень обтурирует просвет кишки и вызывает кишечную непроходимость.
11: И это очень плохо.
12: Да, может развиваться пролежень камня и в желчный проток, так называемый синдром Мерези, когда имеется дефект стенки желчного пузыря и дефект общего желчного протока. Безусловно, это тоже нужно оперировать. Операция, естественно, технически более сложная, потому что помимо удаления желчного пузыря нужно решать вопрос с пластикой желчного протока. А любые операции на желчных протоках, они всегда чреваты послеоперационными осложнениями в плане развития сужения, структуры этих протоков. И уже здесь сложнейший раздел гепатобилиарной хирургии – это протезирование протоков и так далее, и так далее, и так далее. Нередко приводящее, к сожалению, к инвалидизации пациента. Плюс длительное камненосительство в определенном проценте случаев может приводить к развитию рака желчного пузыря.
11: А вот это
12: рак желчного пузыря – это очень тяжелый процесс, отличается особой злокачественностью. К сожалению, как показывает мировая статистика, лечение рака желчного пузыря весьма драматично. Летальность достигает 90 с лишним процентов, и никакие современные методы лечения, там, включая химию, лучевую терапию, к сожалению, не помогают. Поэтому вот все в комплексе, что я вам сказал, является показанием хирургическому лечению. Что можно сказать, вот, если просмотреть историю развития хирургии в целом? Раньше классическая хирургическая доктрина строилась в зависимости от классификации форм воспаления. Потому что любая хирургическая классификация, для чего она существует, она определяет тактику лечения, схемы лечения. Ну, вот раньше считалось, что острый, так называемый катаральный холецистит, что такое катаральный, это воспаление слизистой, то есть начало воспаления. Это показание к проведению консервативного лечения, купирование приступа, и в дальнейшем пациента выписывали с рекомендациями плановой госпитализации для планового оперативного вмешательства. Существует другая форма воспаления желчного пузыря по этой классификации, так называемая флегмонозная форма. А флегмонозное – это когда воспаление выходит уже на серозную оболочку, то есть проходит слизистую, мышечную и на серозную оболочку. Хирургическая тактика тогда строилась следующим образом. У больных пожилого и старческого возраста, у которых риск операции был достаточно высок, им дренировали желчный пузырь, то есть накладывали так называемую холецистостому, трубочку в желчный пузырь, которую проводили либо под контролем ультразвука, либо под контролем лапароскопа. Что происходило? Гипертензия, то есть повышенное давление в желчном пузыре, стихало за счет того, что нормализовался отток желчи через эту трубочку, явления воспаления стихали, и в дальнейшем такой пациент более полноценно обследовался и решался вопрос, показано ему плановое оперативное лечение, почему я говорю показано, насколько выражена сопутствующая патология. Если сопутствующая патология не настолько была выражена, то их оперировали. Если сопутствующая патология была выражена, то, соответственно, ждали следующего приступа, условно говоря, и повторяли ту же самую процедуру. У пациентов молодого возраста с неотягощенным анамнезом, с отсутствием каких-либо значимых сопутствующих заболеваний, выполняли холецистэктомию. Ну и последняя форма воспаления – это гангренозная форма воспаления, когда полностью погибает, умирает стенка желчного пузыря, некротизируется. Там операция выполнялась по жизненным показаниям, естественно, удаление желчного пузыря. Соответственно, с определенными осложнениями и определенным процентом летальности. Ну, я подчеркну одну из таких принципиальных вещей. Раньше операции выполнялись из разреза. Доступы к желчному пузырю были разные. Одни хирурги предпочитали косой доступ в правом подреберье, другие выполняли через срединный доступ, так называемую срединную лапаротомию. В любом случае, это достаточно травматичные операции. Это порядка 7-10 дней послеоперационный период и так далее, и так далее, и так далее. Послеоперационный период, естественно, протекает более тяжело по сравнению с сегодняшним послеоперационным периодом при применении современных технологий. Почему? Разрезаны мышцы, кожа, и больной в послеоперационном периоде, естественно, ощущает боль. Конечно. Естественно, он щадит мышцы передней брюшной стенки, естественно, у него ограничены движения, поэтому и осложнений, в принципе, было больше. То есть те же самые пневмонии, те же самые парезы кишечника и так далее, и так далее. Сегодня современная хирургия предлагает методы, которые широко используются во всем мире, и они уже названы золотым стандартом в лечении желчекаменной болезни. Это метод лапароскопической хирургии, лапароскопической холецистэктомии.
11: То есть сейчас все операции делаются именно так?
12: 99% выполняются лапароскопически. Смысл методики заключается в следующем. Под наркозом сначала в брюшную полость вводят тракар, через который вводят видеокамеру. Видеокамера позволяет очень четко осматривать все отделы брюшной полости, и через еще дополнительных 3, буквально там 0,5 до 1 сантиметра разреза вводят специальные манипуляторы, с помощью которых выполняется операция. Лапароскопия, она менее травматична, естественно, но учитывая отсутствие разрезов, более удобна для оперирующего хирурга, почему он видит все в десятикратном увеличении на экране, поэтому здесь встречается гораздо меньше осложнений. Методики на сегодняшний день, безусловно, отлажены, и результаты просто прекрасны. Я не преувеличиваю. На сегодняшний день в большинстве клиник госпитализация пациентов с желчекаменной болезнью составляет в среднем около 2-3 дней. Однако вот буквально в последний год появился ряд работ очень интересных, когда клиницисты доказывают, что при тщательном отборе пациентов на операцию, это может быть операция выполнена в день поступления больного, и больной может быть выписан в этот же день.
11: То есть до такой
12: степени. То есть это хирургия, так называемая фаст-трек, которая позволяет пациенту не находиться в стационаре, за ним осуществляется наблюдение в амбулаторных условиях, пациент достаточно быстро реабилитируется и возвращается к нормальной полноценной жизни. Естественно, может быть задан вопрос, как себя человек чувствует после удаления желчного пузыря.
11: Ну, конечно, пузыря? Потому что это же орган для чего-то необходим. Он не просто так в нашем организме.
12: Ну, когда желчный пузырь нормальный, нормально функционирует, естественно, никто его не будет удалять. Когда желчный пузырь уже имеет камни, когда возникают приступы болевые, то наличие его в организме можно назвать сминой замедленного действия. Неизвестно где, неизвестно когда и во что все это превратится. Удаление желчного пузыря уже скомпрометированного, конечно, вызывает определенные перестройки в организме. Обычно у большинства пациентов это проявляется изменениями в стуле, то есть либо запоры, либо склонность, наоборот, к жидкому стулу. Однако это достаточно быстро коррегируется диетой, спазмолитиками, и особых проблем не бывает. Мы поговорили об оперативном лечении, поговорили о том, что из себя представляет желчекаменная болезнь, и все-таки, вот, безусловно, помимо этих двух аспектов, хотелось бы поговорить о том, как человеку жить, как человеку узнать, как человеку, что нужно делать дальше.
11: И для профилактики,
12: да,
11: в том числе.
12: Ну, основные, да, основная, конечно, медицина вообще должна быть профилактической, не только касаясь желчекаменной болезни.
11: Абсолютно всех заболеваний, об
12: поэтому
11: этом постоянно говорим.
12: Конечно, это активный образ жизни. Конечно, это здоровое питание. Поэтому, если взять, проанализировать заболеваемость в странах азиатских, в Индии, в Японии, там, конечно, меньше, значительно меньше случаев желчекаменной болезни, и здесь, как, в принципе, тоже хороший показатель, это достаточно низкое количество заболеваний сердечно-сосудистой системы, угу, потому что все это связано с жировым обменом, это связано с гиперхолестеринемией, то есть с появлением атеросклеротических изменений, здесь взаимосвязь прослеживается. И практически в этих странах не встречается желчекаменной болезни.
11: Ну, потому что там и мясо меньше потребляют.
12: Конечно. Там в основном растительная пища, содержащая клетчатку, морепродукты, рыба, которая содержит ненасыщенные, полинасыщенные жирные кислоты омега-3. И тот же самый активный образ жизни.
11: Без него просто
12: то есть не должно быть гиподинамии. Ну, это вот основные рекомендации. В любом случае, людям, которые достигают определенного возраста, 40-45 лет, показано плановое обследование, как я уже говорил, для исключения различной патологии органов брюшной полости. Проведение ультразвука. Раз. Естественно, когда пациент узнал о своем заболевании, он должен обратиться к хирургу, и назначается полноценный комплекс обследований.
11: Борис Евгеньевич, сейчас перевернемся буквально на несколько минут на новости, и потом снова вернемся, продолжим общение.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Константиновке. Украинский лидер опроверг потерю города и предложил Владимиру Путину встретиться там для переговоров. На заявление главы киевского режима официальный представитель президента Дмитрий Песков ответил, что Константиновка полностью освобождена и перешла под контроль наших военных. Если таким образом Зеленский выражает готовность приехать в Россию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей нашей страны является Москва, а не Константиновка, подчеркнул Песков. Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов в республике. В инстанции отклонили иски 7 политических оппозиционных сил об отмене результатов голосования, состоявшегося 7 июня. Решение Центральной избирательной комиссии Армении оставлено в силе и не подлежит дальнейшему обжалованию. На парламентских выборах в республике победила правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. На втором месте блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения». На третьем блок Роберта Кочеряна «Армения». Ирано-американские переговоры возобновятся 11 июля в Пакистане. Новый раунд консультаций между представителями Ирана и США состоится в Исламабаде. Информацию со ссылкой на источники передал телеканал «Аль-Хадад». По его данным, стороны на встрече обсудят вопросы санкций против Ирана, разморозки его активов, а также ядерное досье Исламской Республики. Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива. Поправки, внесенные в налоговый кодекс, направлены на стимулирование и обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктов. Речь о введении механизма налогообложения акцизами автомобильного топлива, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Выпуск высокооктанового бензина таким способом будет приравниваться к производству топлива. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина путем смешения. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно с прояснениями, временами дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
13: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни.

0: всегда, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
3: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
6: Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о желчном пузыре, желчно-каменной болезни. Мы уже выяснили, Борис Евгеньевич, что есть у нас острые хронические формы заболевания, да? Кстати, про хронику сейчас коснемся, хронические. Ведь они ходят, эти дорогие товарищи, если у них что-то побаливает. Но это, кстати, вот почему хроническую форму переходят? В острой стадии, значит, не прооперирован, либо этот камень назад вернулся в желчный пузырь, и человек с этим пока живет, пока.
7: Ну, хроническая форма сама по себе, она может постепенно развиваться. То есть сначала появились, вот как мы говорили, кристаллики, превратились в камни, клинической симптоматики нет. Пациент узнает о том, что у него камни в желчном пузыре, это находка является при ультразвуковом исследовании. Признаками хронического холецистита калькулезного это является наличие камней и увеличение стенки желчного пузыря. Она становится более толстой, теряет сократимость. Как мы уже говорили ранее, это показание к хирургическому лечению, но здесь пациент уже определяет свою судьбу
6: как
7: сам.
6: Правило, Борис Евгеньевич, пациент вот думает, соглашаться либо нет, потому что все равно у нас как-то укоренилось это, наверное, в головах у многих пациентов, что лишний раз не лезть с операцией, спокойно живу, особо не беспокоит, и все у меня будет хорошо.
7: Понимаете, как можно провести такой постулат? Самая лучшая операция – это та операция, которую не сделали, вроде бы, с одной стороны.
6: Да.
7: Но надо взвешивать риски. Потому что с каждым годом человек у нас не молодеет, он, к сожалению, стареет, добавляются другие заболевания различные, которые отягощают его состояние. Поэтому отсрочить эту операцию можно, условно, там, на некоторое количество времени. Ну, понятно, что у всех бывают какие-то неотложные дела, но затягивать это на долгие годы я не рекомендовал бы, потому что вот те осложнения, о которых я рассказал, они подстерегают человека в любой момент. Опять-таки, касаясь хронических холецистит, это отсутствие острого воспаления. И оперативное лечение в так называемом плановом порядке, холодном периоде, оно менее травматично и отличается гораздо меньшим количеством осложнений. Потому что те же самые лапароскопические операции, которые применяются и при острых формах воспаления, да, безусловно, они гораздо легче переносятся, чем старые методики, но количество осложнений больше. И это отмечается по всему миру. В любом случае, экстренная хирургия, касаясь любого заболевания, будь это ущемленная грыжа, которая, кстати, тоже одна из наиболее часто встречающихся патологий, это грыжи. Это проблемы возникающие. Во время операции, потому что иногда протекает не все так гладко, во-первых, визуализировать даже четко анатомические структуры, проток, артерию желчного пузыря, общий желчный проток, бывает гораздо сложнее, когда есть воспаление. Поэтому риск повреждения каких-то структур, развития осложнений гораздо выше. Поэтому, конечно, лучше

0: сделать операцию в плановом порядке. То, что касается обследования, я остановлюсь именно на этом. Безусловно, пациент перед этой операцией должен быть полноценно обследован, начиная от анализа крови, общего, биохимических анализов крови, анализа крови на сахар, потому что иногда бывают и скрытые формы сахарного диабета. Безусловно, должна выполнена быть электрокардиограмма. Вот здесь я остановлюсь поподробнее. В литературе и в клинической практике встречается так называемый холецистокардиальный синдром. Что это такое? Когда камни в желчном пузыре могут проявляться болями за грудиной. Пациент обращается к терапевту, ему снимают электрокардиограмму, находят признаки ишемической болезни, назначают ему соответствующее лечение, пациент лечится, а боли периодически повторяются. И начинаются повторные консультации врачей, начинаются новые назначения, а боли остаются. Поэтому пациенты, как и врачи, естественно, должны помнить, что желчный пузырь может провоцировать стенокардитические приступы. И поэтому в данном случае нередко радикальным избавлением от этих проблем является выполнение холецистэктомии, то есть удаление желчного пузыря. Это вот мы коснулись электрокардиограммы. Да. Конечно, должен быть выполнен ультразвук. Ультразвук – это наиболее информативный метод диагностики камней, который практически там, в 98-99% случаев верифицирует камни в желчном пузыре, и современные ультразвуковые аппараты позволяют видеть патологию общих желчных протоков практически в 80% случаев. В случае подозрения на патологию в протоках существуют дополнительные методы диагностики. Это так называемая эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, такое сложное название. Что это такое на простом языке? Когда человеку делают гастроскопию, через находит фатеров сосочек, который располагается в 12-перстной кишке, то есть гастродуоденоскопия, правильнее будет сказано. В этот проточек можно ввести тонкий катетер, через катетер вводится контраст, и на рентгенограмме четко видно, есть патология в желчных протоках, есть там камушки или нет. Плюс используются современные методы, как спиральная компьютерная томография, также с контрастированием, который может позволить ответить на сложные вопросы в диагностике. Один из современных методов обследования это эндосонография. Что это такое? Когда во время гастроскопии на эндоскопе имеется ультразвуковой датчик. И непосредственно уже через стенку желудка можно хорошо с помощью ультразвука визуализировать и желчный пузырь, и протоки, и головку поджелудочной железы. Всеми этими возможностями располагает наша клиника. У нас два крупных хирургических отделения, высококлассные специалисты, которые имеют колоссальный опыт лечения желчекаменной болезни, специалисты, которые прошли специализацию не только на желчевыделительной системе, а также на поджелудочной железе, то есть к этой проблеме подходят комплексно, результаты прекрасные.
1: Это самое главное.
0: Да. И для пациентов, наверное, мне хочется посоветовать... Следующий момент. Я понимаю, что иногда человеку, далекому от медицины, очень сложно определиться с обследованием, где это делать. Обследование нужно делать в клиниках, которые располагают всеми диагностическими возможностями и, в принципе, хорошими стационарными условиями. Что я под этим подразумеваю? Хирургическое отделение, обязательно отделение анестезиологии и реанимации.
1: Без этого никуда.
0: Вы знаете, в жизни бывает все. И на сегодняшний день, помните, мы с вами говорили о том, что сейчас развивается хирургия фаст-трек, операция
1: день в день.
0: Раньше, и да, лежали, эти а сейчас... Эти операции могут выполняться даже в амбулаторно-поликлинических условиях, то есть в консультативно-диагностических центрах. Но опять-таки, эти консультативно-диагностические центры, они всегда должны быть обеспечены соответствующим отделением интенсивной терапии. И отбор пациентов вот именно для таких операций очень-очень строгий. Они должны быть полноценно обследованы, чтобы исключить малейшие риски развития осложнений.
1: Это вот мы как раз сейчас говорим к вопросу плановости. Лучше подойти так.
0: Конечно.
1: Если у тебя есть какая-то проблема, и ты знаешь, что в желчном пузыре у тебя камни есть, то не надо ходить и ждать. Когда ты где-нибудь окажешься далеко в деревню родственников или где угодно, далеко от населенного пункта, безусловно, и тогда безусловно. Как угодно, куда тебя угодно, в остром состоянии привезут и экстренно прооперируют. А уж какие условия, что там будет, что нет, ну, это вот уже отдельная история.
0: Касаясь этого момента, знаете, наверное, хотелось бы дать рекомендации пациентам, которые, может быть, в силу каких-то жизненных событий оказались где-то далеко.
1: Так.
0: От возможности быстро приехать в клинику. Угу. Значит, ну, клиническую картину мы уже рассказали, что это сильные боли. Что делать пациенту в этой ситуации? Значит, ему нужно, естественно, отказаться от приема пищи, то есть голод, принять спазмолитики. Я подчеркиваю, только спазмолитики. Ни в коем случае не принимать никакие анальгетики. Почему? Потому что анальгетики... Они способствуют стиханию боли, но они замаскировывают клиническую картину. И иногда бывают такие вещи, наступает так называемый период мнимого благополучия. То есть человек принял анальгетики, боли, естественно, под воздействием этих препаратов ушли, процесс воспаления продолжает развиваться. И если, допустим, это так называемый сосудистый холецистит, я сейчас поясню, что это такое, то под воздействием анальгетизирующей терапии человек не может адекватно оценить свое собственное самочувствие, не может оценить интоксикацию. Кстати, когда появляется интоксикация, она же, токсины на что первым действуют делом? Они действуют на центральную нервную систему.
1: Да.
0: То есть они действуют на головной мозг. И человек не совсем бывает адекватен в оценке своего собственного самочувствия. И вот смотрите, интоксикация, отсутствие болевого синдрома, вроде бы все в порядке. А проблема, которая развивается, она скрыта, она замаскирована, и она серьезная. Вот когда я сказал о сосудистом холецистите, что я под этим подразумевал? Мы сейчас с вами говорили о желчекаменной болезни.
1: Да, да, да, да.
0: Понятно, что когда воспаление развивается в результате существования камней, это процесс растянутый во времени, там от нескольких часов до суток. А бывает следующая ситуация, когда у людей обычно пожилого возраста с явлениями распространенного атеросклероза, так называемого мультифокального атеросклероза, атеросклеротические бляшки могут поражать пузырную артерию, которая питает непосредственно желчный пузырь. И вот представьте, наступает тромбоз артерии пузырной, и стенка желчного пузыря, желчный пузырь, погибает за 6 часов.
1: Ого-го.
0: Это так называемый первично-гангренозный холецистит. И клиническая картина у пожилых людей, она вообще стерта. То есть нет явного такого, знаете, болевого синдрома, как при печёночной колике. А есть какие-то боли. И здесь на первый план выходит как раз интоксикация. То есть болей нет, непонятно, повышается температура, человек не совсем критичен. Иногда это бывает вообще очень сложно диагностировать даже в условиях крупных городов. Стертая клиническая картина у пожилых людей бывает. И вот возвращаясь, опять-таки, значит, отсутствие приема анальгетиков, только спазмолитики, снять спазм. Местно, то есть в область правого подреберья положить холод и, естественно, как можно быстрее решать вопрос о госпитализации. Потому что надеяться на авось, что после приема спазмолитиков холода это 100% пройдет,
1: и конечно, как-нибудь потом, к концу лета,
0: конечно,
1: я поеду и
0: конечно же нельзя, лучше... Здесь перестраховаться, лучше обратиться к врачу. Купирован приступ, слава богу. Значит, это уже тот звоночек раздался у вас, который говорит, что этим вопросом нужно заниматься как можно быстрее.
1: Вот-вот. А, кстати, давайте о профилактике поговорим. Желчно-каменной болезни. Вот с молодых ногтей. Вот, кстати, сейчас очень много, я обратила внимание, да, так как у меня маленький ребенок, у многих так моих знакомых подруг, тоже маленькие дети, как раз загиб желчного пузыря присутствует. На УЗИ, уже в таком возрасте, в маленьком. Вот какие советы вы дадите, Борис Евгеньевич? Вот
0: ну, знаете, раз... наверное, те же изменить анатомическое строение, то есть перегиб желчного пузыря, если он связан, допустим, с каким-то спаечным процессом, нельзя. Когда в желчном пузыре отсутствуют камни, то можно смело назначать терапию, направленную на поддержание сократимости желчного пузыря. То есть это могут быть там травы или различные медикаменты. Здесь не страшно. Но учитывать что? Что невосстанавливающаяся функция желчного пузыря, естественно, это определенная группа риска для развития желчекаменной болезни. Вот мы сейчас стали говорить о строении желчного пузыря, и я вспомнил те методы, которые предпринимались раньше, и, может быть, даже они и сейчас где-то встречаются, как иногда рекомендуют лечить желчекаменную болезнь.
1: Так.
0: Многие пациенты слышали, что камни в почках дробят. И, соответственно, возникает аналогия, а почему бы не попробовать метод лечения дробления в желчном пузыре?
1: Да, спасти желчные, убрать камни, и все будет хорошо.
0: И раньше это широко практиковалось. То есть назначали желчегонные препараты, вернее, как сначала дробили камень и назначали желчегонные препараты. На сегодняшний день, конечно, от этого отказались. Я объясню, почему. Вот представьте, крупный камень. Мелкие камни не раздробишь, в них ультразвуковая волна не попадет. А представьте, есть крупный камень, в него попасть можно. Камень крупный, вот я рассказал, какие он осложнения имеет. Он имеет осложнения, это пролежни различные, ну, длительное существование может привести к раку. А здесь что мы делаем? Мы дробим камень на мелкие осколки. Получили мелкие осколки. Как их убрать из желчного пузыря? Назначить желчегонную терапию. Вот представьте, мы взяли, назначили желчегонную терапию, и тем самым образом мы только спровоцировали развитие либо приступа острого холецистита, либо миграцию камней в протоке с развитием желтухи, либо панкреатита. То есть вся, весь составляющий букет собрали в одном флаконе. Поэтому ни в коем случае дробить камни нельзя. Это не почки, это совершенно другая тема.
1: Ну, то есть где-то в регионах балуются еще этими методами?
0: Я не могу сказать, я думаю, что отказались. Я просто говорю для пациентов, которые, может быть, где-то
1: думают,
0: могут...
1: просто переживают, лучше бы орган сохранить, у нас же как думают.
0: Да, могут задать такой вопрос, и, не дай бог, им это посоветуют. Ни в коем случае этого делать не нужно, потому что единственный метод лечения – это хирургический метод лечения. А, как мы уже говорили, активный образ жизни, рациональное, сбалансированное, нормальное питание, отказ от фастфуда.
1: Полностью.
0: Да, практически полностью.
1: Вот с детьми тяжелее, которые постарше, подростки особенно. А, кстати, вот помолодела вообще желчнокаменная болезнь?
0: Ну, знаете, наверное, сложно.
1: Раз у нас сейчас век фастфуда просто, быстрое питание, быстрое еды.
0: Здесь статистически оценить сложно. Конечно, риски с использованием фастфуда, конечно, возрастают. Другое дело, что все-таки население тенденция к старению. Поэтому здесь, конечно, количество желчекаменной болезни увеличивается, безусловно. Вопрос, молодеет ли желчекаменная болезнь, я думаю, что требует дополнительного изучения, посмотреть, как распространяется она в различных возрастных группах. Однако предвестники к тому, что желчная болезнь будет молодеть, они есть. Опять-таки, это фастфуд. Это иногда неконтролируемое и неосознанное принятие гормональных препаратов, контрацептивов по показаниям, без показаний иногда принимают. Это не способствует, скажем так, улучшению здоровья и, в частности, не способствует уменьшению количества случаев желчекаменной болезни.
1: Кстати, Борис Евгеньевич, про беременность сейчас задумалась. Если вот у беременной женщины есть камни в желчном пузыре, но как бы она вынашивает ребенка, да, и вдруг как раз... случилось вот это острое состояние желчнокаменной болезни. Вот в таких случаях что врачи делают? Снимают это состояние?
0: Стараются максимально консервативной терапией снять это воспаление. Если оно прогрессирует и представляет уже непосредственно угрозу жизни для будущей мамы, здесь операция по жизненным показаниям. Опять-таки я говорю, что все-таки преимущество современных методик по сравнению с так называемыми открытыми операциями, конечно, оно безусловно, и оно позволяет не то, что даже здесь уменьшить сроки госпитализации, оно позволяет менее травматично провести операцию, тем более это и в перспективе воздействия на формирующийся плод. Но опять-таки я подчеркну, это только по жизненным показаниям, потому что, конечно, каких-либо вмешательств в плановом, особенно в плановом порядке при имеющейся беременности не показано.
1: А вот по поводу наследственности мы вообще не затронули этот вопрос. Если, например, у мамы, бабушки, у папы, я не знаю, у родственников желчнокаменная болезнь, все знают, ах, тут проблемы со всех сторон. Тут надо быть как-то настороже, либо даже для профилактики. У нас же, к сожалению, многие для профилактики удаляют какие-то органы.
0: Нет, ну для
1: если
0: профилактики...
1: касается онкологических заболеваний.
0: Нет, для профилактики удалять органы не нужно, совершенно если нет показаний.
1: Хотя, помните, было где-то в Америке, это в 70-х годах, просто миндалины всем детям подряд удаляли,
0: да,
1: кому только
0: возможно.
1: Да, ну,
0: не только миндалины, не только тонзиллэктомии.
1: Аппендикс, по-моему, да.
0: Причем тонзиллэктомия – это достаточно серьезные последствия, потому что это мощное лимфоглоточное лимфатическое кольцо, которое отвечает и за иммунные статусы, в частности, это является мощным барьером для проникновения инфекции, и тех больных, которых делали тонзиллэктомию, потом бессимптомно появлялись тяжелые заболевания сердца. Так же, как и в свое время считали в Штатах, что нужно делать всем аппендэктомию, зачем дожидаться аппендикса, развития острого аппендицита. Как потом показали исследования, в аппендиксе также есть клетки, отвечающие за иммунный статус. И, как показала практика, что операции на червеобразном отростке, на аппендиците, на аппендиксе, который был не изменен, нередко приводят к тяжелому спаечному процессу в брюшной полости. И большинство спаечных кишечных непроходимостей, которые возникают, вот как раз это те непроходимости, которые были связаны с удалением неизмененного или так, либо так называемого катарального аппендицита. Поэтому ничего природа просто так не создает. Другое дело, что человек должен быть разумным и понимать, когда нужно что-то делать, когда не нужно. Но, опять-таки, не каждый человек имеет медицинское образование, поэтому не нужно заниматься самолечением, самодиагностикой. Для этого есть специалист, для этого есть врачи, приходите.
1: Борис Евгеньевич, но все-таки по поводу наследственности. Обращать внимание на это нет, если вот наследственные желчные как бы не очень хорошие, скажем так.
0: Ну, вы знаете, надо иметь это в виду. Почему я об этом говорю? Потому что в развитии огромного количества заболеваний наследственный фактор играет роль. Играет ли он ведущую роль? Ну, не думаю, что играет. Но, тем не менее, полностью отвергнуть нельзя. Но, опять-таки, большинство заболеваний, они полиэтиологичны. То есть много различных факторов могут приводить к развитию того или иного заболевания. Естественно, понимаете, здесь, наверное, рекомендации, они будут стандартные. Здоровый образ жизни, питание, причем я сразу подчеркну, питание, оно должно быть не то, что тебе исполнилось там 30-40 лет.
1: И сразу ты подумал, да, питаться.
0: Питаться нужно с детства, поэтому и родители для профилактики различных заболеваний у своих детей, они очень четко должны регламентировать для ребенка, что ему полезно, что нет, потому что понятно, что ребенка остановить невозможно, когда он видит огромное количество всяких вкусностей,
1: вредностей,
0: вкусняшек, да, которые завернуты очень красивые фантики, и, естественно, они привлекают, поэтому трудно отказать, но это такое не совсем правильное проявление любви к ребенку, потому что, во-первых, вы поощряете все его желания, это не стоит делать, нужно все-таки, чтобы у ребенка формировался правильный характер, и прививать ему правильные привычки. Но, опять-таки, это не значит, что сам на кухне ты сидишь, ешь жареную картошку там с какими-то сардельками, а ребенку говоришь, что вот кушай йогурт. Примером занятия спортом, то есть формирование здорового образа жизни. Естественно, когда есть какие-то генетические аномалии у родных, безусловно, нужно об этом помнить. Я думаю, что лишнее обследование профилактическое, оно не повредит. Опять-таки, да, опять-таки нужно все-таки консультироваться у врачей. И вы знаете, что когда возникает какие-то сомнения в консультации, я бы рекомендовал все-таки нашим пациентам получать так называемое второе мнение, то есть вот в англоязычной литературе second opinion. По крайней мере, это дополнительный шаг к постановке правильного диагноза, к определению какой-то стратегии в лечении. Никогда не бывает лишним.
1: Это лучше широко перепроверить, это
0: да,
1: ваше
0: это
1: здоровье.
0: Широко используется за рубежом, и, в принципе, это норма вещей.
1: Ближе же к концу программы, Борис Евгеньевич, по поводу прогноза. Успокоит, наверное, наших слушателей. Если вдруг у вас есть камни в желчном пузыре, вы настроены на операцию, но боитесь, как вы будете молодая, красивая, либо молодой, красивый, дальше жить свою жизнь, а вы планируете до 150 лет как минимум прожить. О чем нужно знать такому пациенту?
0: Ну,
1: может ли он спокойно без этого органа, в
0: да,
1: принципе, жить?
0: Абсолютно. Мы уже говорили, вот, что бывает в худшем случае это перестойка стула, какие-то незначительные боли в правом подреберье, которые проходят, да. А то, что прогноз, ну, на сегодняшний день, я повторюсь, операции настолько уже систематизированы, отработаны, осложнений встречается очень мало. Опять-таки подчеркну, что гораздо лучше делать операцию в плановом порядке, чем сталкиваться с экстренной хирургией.
1: И не ждать, что все вдруг растворится, и все будет красиво и хорошо. В этом плане, к сожалению, растворится. Я, если честно, была, конечно, удивлена, что никакие вот эти гепопротекторы разные вот...
0: Ну, гепатопротекторы, они к желчному пузырю практически не имеют никакого отношения.
1: Но их почему-то все равно
0: назначают. Нет, они в основном считается, что они стабилизируют работу печени, однако есть ряд... очень таких уважаемых мнений, которые говорят, что не нужно всем подряд назначать гепатопротекторы, что существуют определенные показания, нужно назначать, опять-таки, те препараты, которые доказано статистически достоверно работают, ну и так далее, и так далее. Это просто уже немножко другая область, о которой мы можем поговорить в следующий
1: раз. И другая
0: тема.
1: Обязательно. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был заместитель главного врача городской клинической больницы номер 13 по хирургии, доктор медицинских наук, профессор Борис Евгеньевич Титков. Спасибо.
0: Спасибо. А нашим слушателям я хочу пожелать здоровья, хорошего настроения и оставаться здоровыми долгое-долгое время.
1: Спасибо,
0: спасибо
1: большое.
0: Всего доброго.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска освободили 4 населенных пункта в Харьковской области. Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка перешли под контроль наших военных благодаря активным действиям группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны. Там уточнили, что это позволило оттеснить силы противника и обеспечить выход к административным границам соседней Луганской Народной Республики. Одновременно с этим бойцы российского оперативно-стратегического объединения «Центр» освободили населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике и зачистили прилегающий укрепрайон ВСУ. Владимир Путин сохранил порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Мера будет действовать до 2029 года. Изначально планировалось более быстрое снижение этого порога, однако теперь график скорректирован. Так, с 2029 года он будет поэтапно уменьшаться сначала до 15 миллионов рублей, а с 2030 до 10. Ранее уровень порога уже менялся. В прошлом году он составлял 60 миллионов рублей, а с этого года был снижен до 20. Власти отмечают, что решение направлено на более плавную адаптацию малого бизнеса к изменениям налоговой системы. Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов в республике. В инстанции отклонили иски 7 политических оппозиционных сил об отмене результатов голосования, состоявшегося 7 июня. Решение Центральной избирательной комиссии Армении оставлено в силе и не подлежит дальнейшему обжалованию. На парламентских выборах в республике победила правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. У нее 49,7% голосов. На втором месте блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» с 23%. Третье место у блока экс-президента страны Роберта Кочеряна «Армения» 9,9%. В России появится аттестация гидов для экскурсий на жестовом языке. В документ внесены изменения об основах туристической деятельности и предусматривает возможность официальной проверки квалификации специалистов, работающих со слабослышащими и глухими гражданами. Это позволит гидам легально оказывать услуги. Также закон устанавливает единые требования к удостоверениям экскурсоводов, обязывает указывать данные из реестра при размещении объявлений и усиливает контроль за достоверностью информации на туристических онлайн-платформах. Кроме того, в документ включены изменения, касающиеся классификации пляжей и гостиниц, а также требований безопасности и санитарных норм. Официальный курс юаня на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде в Москве плюс 18, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В Это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и в том числе бывших. Почему пришлось расстаться, кто больше виноват, остались ли чувства, есть ли шанс начать все сначала. И довольно распространенный сценарий, даже когда мы говорим, что хотим двигаться в будущее, прошлое продолжает жить в фотогалерее, в старых чатах, в песнях, в случайных мыслях по дороге домой. Забыть тех, с кем мы уже не вместе, это не только про память, но и про отказ от не случившейся версии себя. Что сложнее, расстаться с другим человеком или с тем, кем мы могли бы быть рядом с ним? Как забыть бывших? Тема нашей сегодняшней программы. Пишите ваши вопросы, ваши ситуации, ваши советы, что вам помогло или, наоборот, не помогло. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Также можно писать нам через чат в Максе. И сегодня у нас в гостях отвечает на наши вопросы Ольга Дулепина, гештальт-терапевт, семейный консультант, писатель, автор бестселлера «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга?», эксперт и колумнист журнала «Психология». Здравствуйте, Ольга Александровна.
7: Здравствуйте.
6: Вот сейчас есть шанс кому-то, благодаря вам, полечить свое разбитое сердце. Ну и первый вопрос, а почему мы застреваем в этих отношениях, которые закончились? Казалось бы, ну вот как дважды два. Все, слезь с лошади, иди дальше, забери свою душу и гордо уйди.
7: Иногда не происходит завершение. То есть вот вроде бы, что такое завершение? Это когда уже и глаза не смотрят, да, и ноги уже туда не ведут. А люди немножко, ну, во-первых, начинается работа горя, да, и хорошо, если она начинается, и человек не застревает на этапе отрицания. Отрицание – это такая вот червячок такой сидит, а может быть, все еще будет, а может быть, возможно, восстановление отношений, примирение. Ну, а причин, почему, собственно, люди расстаются, их очень много, а вот почему застревают, это, мне кажется, самое интересное. И мне кажется, вот, скажем, такая причина, которую недавно назвали специальным термином гостинг, вот это вот точно, это прям путь в застревание.
6: Это когда внезапно пропадает партнер.
7: Да, он исчезает как призрак, то есть от английского ghost, призрак. То есть не происходит вот этого нормального завершения, то есть в виде какого-то хотя бы разговора, такого человеческого, достаточно открытого.
6: Ну или какого-то цикла со скандалами, когда уже все, ну скажем, сыты по горло этими отношениями, и в какой-то момент думаешь, да и ладно, может быть и к лучшему.
7: Ну да, ну да, то есть отстраниться в гневе. Хотя это очень часто, когда со скандалами, это опять про незавершенность отношения. А мы сегодня про то, как важно завершать отношения, да? То есть отжившие отношения нужно завершать. И постараться не попадаться, не попадать в такую ситуацию, как быть подвешенным. Ну вот смотрите, гостинг – это очевидная причина. Научные исследования говорят о том, что именно когда так, вот такой способ расставания, то человек с большой долей вероятностью останется сам наедине с собой с большей неуверенностью. Он будет продолжать хотеть возобновить общение. Он будет с большой вероятностью открывать там социальные сети, проверять там своего бывшего. Он может быть даже, я не знаю, шпион, программы шпионы, вот все, что касается современной цифровой такой нашей эпохи, да, могут быть какие-нибудь анонимные там, я не знаю, боты, которые вот сейчас, скажем, в Телеграм существуют, да.
6: Или просто еще один аккаунт, с которого можно подглядывать.
7: Да, да, отложенные сообщения, то есть всякие цифровые технологии там используются. И то есть не происходит вот этого завершения в сравнении с тем, когда человек получил однозначный отказ. То есть он услышал «нет», в том или ином виде, более мягкое, более твердое, но это «нет», это нечто однозначное. То есть люди отряхнулись и дальше пошли по жизни. Не без боли, никто не отменял горевания, но более-менее с легким сердцем этот человек дальше пошел по жизни. А что происходит, когда не происходит завершение? То есть психика, она не перепрошивается, да, нейронные связи, они по-прежнему, они не сразу там разрушаются в зависимости от типа привязанности, когда человек исчезает, да, нейронные связи еще в голове есть.
6: Вот мы вместе, да, вот эта связка.
7: Да, да, да, да. То есть это очень такая трудная ситуация. Я очень-очень сочувствую своим клиентам, которые оказались вот в такой ситуации, ситуации гостинга.
6: Это, кстати, для больших городов же очень свойственная история. То есть, когда ты действительно потом человека не можешь найти. Ну, для какой-то маленькой деревни сложно представить себе гостинг, да? Большие мировые столицы, это уже вполне себе такой явный тренд.
7: Да, здесь легко затеряться, да, действительно. И получается, вот вторая причина, когда, прям очень-очень... здорово, с большой вероятностью можно застрять в подвешенном состоянии, это когда бывший подает такие неоднозначные сигналы. Что значит неоднозначные сигналы? То есть все время есть опять надежда, все время есть сомнения. То есть бывшие или бывшие могут там звонить со вторых симок, бросать трубку. Они могут говорить о том, на вопрос, скажем, есть ли надежда там восстановить отношения, они могут сказать, это конец, это нет или нет. Они могут сказать там, а ты сама не понимаешь, что ли, или а ты сам не понимаешь, что ли. То есть получается, вы видите, все время какой-то зазор остается, что человек вынужден теряться в догадках, и он лелеет эту надежду вернуть отношения. То есть все время как будто хорошо, если это реальные сомнения, да, потому что то, что удручает как раз людей, от кого там ушли, кто переживает расставание, это то, что не очень понятны мотивы, мотивы. А как их узнать? Их особо так и никак не узнаешь, если только прям в лоб не спросить. Но, с другой стороны, люди и себе врут, и тебе могут врать.
6: Ну, с другой стороны, гордость тоже не всегда позволяет прижать к стенке вторую сторону, да, то есть бегать. Но так или иначе, если взаимодействие происходит, и действительно неоднозначные сигналы, как, опять же, в фильме «Служебный роман», да, вот эта параллельная пара, да, второстепенные герои, когда героиня Немоляевой, она просто там, конечно, сходила с ума по своей бывшей любви, а он не мог ей послать однозначный сигнал. Нет, и все, потому что ему было выгодно через нее что-то узнать, что-то подспросить.
7: Угу, да, да. Все так.
6: Ну и опять же, это все-таки такая травма. Любое расставание – это травма, это большая боль. Это, наверное, можно сравнить с любым травматическим событием.
7: И это большая боль, это правда. И в жизни каждого человека такое происходит. То есть нет вообще встреч без расставания. К сожалению, это так. Но приходится это пережить. И травмы отношений, они очень распространены. Например, Росс, автор книги «Синдром любовной травмы», он говорит о том, что симптоматика может быть удручающей, то есть граничащей с посттравматическим стрессовым расстройством. А, скажем, наш гештальтист, замечательная из Питера, Лена Петрова, она выделяет травму остановленной любви. То есть это вообще нечто особенное, то есть достаточно редкое явление, когда, скажем, что, собственно, ее останавливать-то? Ну, мы все ждем такой любви, мы, большинство из нас, ну, женщины уж точно, да и мужчины тоже, мечтают о переживании любви. И остановленная любовь может быть по разным причинам. Ну, например, невозможно продолжать эти отношения, потому что химическая зависимость. Или, например, там социальное неравенство. Она там или он недоступен, он там где-то в высших эшелонах там крутится.
6: Да, сейчас элементарно географические барьеры, препоны точно так же могут сделать невозможными некоторые отношения.
7: Да, либо, например, никак не может человек принять, что у женщины, например, маленький ребенок. То есть он понимает, что он не сможет. Вот он не сможет, он ответственно понимает, что... ну, зная свои ресурсы, да, свои какие-то ограничения, зная то, как ему, каково сейчас с этим ребенком, да, и вот эту ношу там он не готов взять. По разным причинам, но бывает это ужас, травма остановленной любви. А бывает просто по причине не хочу переживать боль, там, да, вот, ну, обычно это касается людей там с избегающим типом привязанности, страх боли. Вот такие переживания.
6: Вы как раз описываете эти причины застревания в предыдущих отношениях в своей статье, и мы как раз по мотивам этой статьи делаем наш эфир. А вот такой вопрос как раз. А кому проще? Кто взял и отрезал или решили остаться друзьями? Так вот хорошо все сладенько звучит, так вот замечательно, такие они все молодцы, и, казалось бы, нет никакой драмы, никакой травмы остановленной любви. Дружат семьями, дружат новыми своими семьями, жены новые дружат и так далее. Ну, вот, а если чувства все еще есть, кому будет
7: легче? Ну вот если чувств нет и отношения завершены, да, то такое может быть, правда, бывшие дружат с бывшими. Особенно в отношении там, детей, их блага. Ну и просто приятельствуют. Ну потому что нет в этом тяжести. Но если чувства еще живы, да, эта боль еще свежа, то ну, дружба – это так себе, в общем, выход. Потому что я бы сказала, что это большой шанс не залечить вот эту рану.
6: А каждый раз...
7: Обман какой-то, самообман в этом есть.
6: Каждый раз сдирать корочку, да?
7: Да-да-да.
6: А вот если, опять же, мы понимаем, что разрыв нависает, да, чтобы не застрять в этих отношениях, а что если... Да брошу первым. Вот кому больнее? Вообще, насколько это этично сравнивать масштабы боли тех, кого бросили, или тех, кто бросил?
7: Ну, это правда,
6: что... Кто уезжает или кто остается, кто тоскует больше?
7: Чуть попроще все-таки тем, кто принял решение. Им немножко попроще. Но, с другой стороны, это может быть и ситуация, когда это опять какой-то самообман. То есть это просто заморозить, заблокировать чувства, да? А в следующих отношениях эта боль, она все равно прорвется, помимо там стыда за избегание. Ну, если человек вообще склонен к саморефлексии и способен переживать вот этот стыд, да?
6: Вот опять же, если там брошу первым, если вторая сторона недостаточно честна, то есть не может принять решение, не может взять на себя вот эту ответственность, что я причина разрыва отношений, но я дожидаюсь, когда, скажем, другой человек возьмет и бросит меня, и мне так будет легче, я как бы не виноват. А вторая сторона остается с чувством вины. Вот насколько это, ну, такая коварная, что ли, ловушка?
7: Не совсем поняла. То есть еще раз...
6: Вот это чувство вины, что вроде бы разрыв неизбежен, да? Вторая сторона делает все для того, чтобы его бросили или ее.
7: А, странным образом себя ведет каким-то.
6: Да, да, да. Но при этом не является причиной разрыва. А тот, кто принимает это решение вынужденно, ну, понимает, что просто ну, есть какое-то самоуважение, есть какие-то границы дозволенного и так далее. Ну, все, нельзя больше. Надо расходиться, надо расставаться. Но при этом чувство вины ведь остается, что а вдруг, так сказать, перегнул палку.
7: И тогда вопрос по этой ситуации какой?
6: Насколько чувство вины усугубляет? И как понять, что все-таки ты принял правильное решение, и не застревать в этом? Потому что ведь нечестная вторая сторона, она ведь будет обвинять. Да это ты меня бросила, или ты меня бросил. Ну что ты хочешь?
7: Угу.
6: И вот живи теперь с этим.
7: Ну да, нагрузочка на психику того, кто, по сути, вынужден. Да, то есть тут нет честной какой-то коммуникации, и приходится брать ответственность на себя. Ну, печальная эта ситуация, и я прям сочувствую, кто оказался в таком положении.
6: Можно ли какой-то вопрос себе задать или сформулировать, чтобы избавить себя от этого ложного чувства вины, которое навязано другим партнерам, что на самом деле поступить иначе-то было невозможно?
7: Но себя поддерживать однозначно всегда надо. То есть прям вот как... привычку такую выработать, да, и там обнять себя, сказать себе добрые слова, поддерживающие добрые слова, прям так и говорить. То есть я, ну, вот я оказался или оказалась в такой ситуации. У меня просто не особенно осталось выбора. Не нужно мне сейчас терзаться и одевать на себя этот рюкзачок вины, да. Пожалуй, я к себе отнесусь более бережно и перестану себя там, например, и заводить какими-то, ну, я не знаю, недобрыми словами, обвиняя себя в чем-то.
6: А в случае все-таки, если уход неизбежен и человек принимает это решение самостоятельно, хотя чувство есть, ну, к примеру, есть объективные причины, не знаю, вторая сторона, там, игрок в казино и так далее, да, и ты понимаешь, что связывать свою жизнь с этим человеком просто опасно, или это опасно для ваших общих детей видеть этот пример и так далее. И в случае, если все-таки ты инициатор разрыва, можно ли говорить о том, что это чуть-чуть вот эту боль снимет? Ну, потому что тот, кто бросает первый, ну, все-таки как-то немножко на коне.
7: Боль будет всегда. Весь вопрос масштаба боли. Ну, это зависит от многих причин. От многих. Ну, то есть, насколько вообще стабильная психика, например, одна вам из причин. Ну, то есть, насколько вообще есть способность справляться со стрессом, контейнировать вот эти вот очень трудные эмоции, проживать их, прорабатывать. Ну, у всех вот эта способность, она разная, способность к саморегуляции. А все равно работа горя, она необходима, и необходима, да, прожить все это, все эти этапы, и шоковое состояние, и отрицание, и торг, и депрессивное вот это вот состояние, но и, наконец, полное принятие. Но всегда знать, что боли придет конец, потому что всегда есть свет в конце туннеля. Ну, например, если вы расстались, и вы сейчас в депрессии, то что это означает? Это последняя стадия горевания.
1: То есть самая темная ночь перед рассветом.
7: Да-да-да. Скоро-скоро настанет этот прекрасный момент, когда вы, наконец, выдохнете и увидите, как жизнь прекрасна. И ваши психические ресурсы, они пойдут на новые отношения, на построение новых отношений, на заботу о себе, они высвободятся.
6: Мы сегодня дадим еще практических рекомендаций. Я обещаю, что мы обязательно об этом поговорим, но вначале хочется поговорить еще и о том, почему мы застреваем, да, чтобы мы понимали всю картину. Вот вы уже говорили, избегающий тип привязанности. Мне кажется, важно обсудить эту тему, поскольку большинство, мне кажется, слушателей, зрителей сейчас настолько в психологии подкованы, насмотрелись различных коротких видео, где рассказывают, ой, избегающий тип привязанности просто не умеет идти в близость. Просто вам нужно, так сказать, его отогреть, вам нужно его объяснить, вам нужно потерпеть, вам нужно это принять. На самом деле не потому, что, ну, скажем, человек плохо к вам относится или вообще ко всем, может быть, плохо относится, да, у него морально какие-то нравственные качества немножко страдают, и он может... Поматросил и бросил. Раньше так это называли. А, нет, у него избегающий тип привязанности. На самом деле он меня любит, просто не может, вот, скажем, войти в отношения и так далее. Насколько это коварная ловушка? И насколько сейчас многие на нее ловятся?
7: Ловушка действительно коварная. То есть, смотрите, с одной стороны, это делает честь тому человеку, кто способен к сопереживанию, к пониманию. И часто партнеры они прям, ну, я не знаю, они просто демонстрируют верх понимания, верх щедрости и верх там долготерпения в отношении с избегающими партнерами, со своими вот любимыми людьми. Но действительно иногда прям стоит продумать вот эту вполне рациональную мысль, а может быть, не надо быть таким щедрым? Может быть, не нужно? Потому что, да, это опять способ попасть в ловушку. То есть здорово, если при прощании человек, он не впадает в такую, знаете, паранояльно-шизоидную позицию и способен там вспоминать о любимом человеке с благодарностью, со светлой грустью. Он не обвиняет, он вот в это не западает. Но вот это другая крайность – быть слишком щедрым. То есть, да, действительно, люди, партнеры с избегающим типом привязанности, они травмированные. То есть у них, да, свои травмы. Но бывает, что перебор, идет вот перебор, и слишком много там телодвижений человек делает по отношению к избегающему, хотя давно уже пора задать себе вопрос, а зачем я, собственно, рядом с этим человеком, если он так уж боится близости, так не способен к близости, а я заслуживаю самого лучшего, да, то есть, а я заслуживаю того, чтобы человек не боялся близости и двигаться дальше». И искать человека там с надежным типом привязанности, хотя, конечно, его там днем с огнем не найти. Почему? Потому что последние данные это то, что людей с надежным типом привязанности вот треть, только треть, а остальные-то люди с ненадежным типом привязанности, с небезопасным типом привязанности, с ними небезопасно. И такой пул, ты попадаешь при выборе в пул людей весьма небезопасных и ненадежных, потому что с надежным типом они уже все там в постоянных каких-то длительных отношениях, в которые они уже зашли и долго там, и крепко, и там надежно и комфортно.
6: То есть получается, что любовь действительно это такой пинг-понг. У нас был эфир про кинотерапию на примере фильма «Самое обаятельное и привлекательное». Почему в конце фильма они играют именно в пинг-понг? Потому что любовь — это постоянное движение навстречу. И давать и брать в равных пропорциях. А вот этот избегающий тип, вы сейчас очень точно сказали, а зачем я рядом с этим человеком, да, то есть что он, в общем-то, мне дает, да, и не забирает ли он ресурса больше, чем у меня просто есть?
7: Да, но я думаю, что дает. И патологизировать вот конкретно там, например, только и вообще патологизировать избегающий тип привязанности лучше не делать этого, так вот совсем-то его патологизировать, этого человека, потому что, ну, это никакое не личностное расстройство, но это просто поведение, которое вот человек, ну, как, вот так сложился его паттерн поведения, как отклик на свой опыт общения с мамой в раннем детстве.
6: Но это его не оправдывает.
7: Это, да, но это объясняет. И согласна, да, не оправдывает. Я согласна, да.
6: Продолжим сразу после новостей. Как забыть бывших? Сегодня обсуждаем с Ольгой Дулепиной.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские бойцы проводят разминирование и зачистку Красного Лимана. Военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии западной группировки войск завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ в городе. По данным Минобороны, подразделения проводят масштабные инженерные работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Отмечается, что за сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль производства США, 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления дронами. Уитков и Кушнер могут приехать в Россию до конца августа. Точные даты визита пока неизвестны. Главной целью приезда американских эмиссаров станет возобновление переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что спецпосланник президента США Стивен Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. Вертолет МЧС сбросил 8 тонн воды на крупный пожар в Ставрополе. Площадь возгорания на складе лакокрасочных материалов достигла 5000 квадратных метров. По данным регионального управления МЧС, произошло частичное обрушение кровли здания. К ликвидации пожара привлечены больше 160 человек и 36 единиц техники. С воздуха огонь тушит Ми-8, который уже сбросил порядка 8 тонн воды на наиболее сложные участки. Предварительно причиной пожара могла стать разгерметизация газового баллона. Сообщается об одном пострадавшем. Тушение осложняется высокой температурой и конструктивными особенностями строения. Владимир Путин подписал закон об аттестации гидов для экскурсий на жестовом языке. В документ внесены изменения об основах туристической деятельности, которые предусматривают возможность официальной проверки квалификации специалистов, работающих со слабослышащими и глухими гражданами. Это позволит гидам легально оказывать услуги. Также закон устанавливает единые требования к удостоверениям экскурсоводов, обязывает указывать данные из реестра при размещении объявлений и усиливает контроль за достоверностью информации на туристических онлайн-платформах. Кроме того, в документ включены изменения, касающиеся классификации пляжей и гостиниц, а также требований безопасности и санитарных норм. О погоде в российской столице. Плюс 19 ощущается на 1 градус меньше. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии

0: чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствую тех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы говорим о том, как забыть бывших. Пишите ваши вопросы, ситуации или, может быть, рецепты, что помогло, а что точно не сработало. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И там же в Телеграме можно смотреть нашу трансляцию в видеоверсии, а еще в Ютьюбе, ВКонтакте. И также через чат в Максе можно общаться. С нами отвечает сегодня на наши вопросы Ольга Александровна Дулепина, гештальт-терапевт и семейный консультант, писатель, автор бестселлера «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга», колумнист и эксперт французского журнала «Психология». И вот как раз, Ольга Александровна, еще раз приветствую. Как раз ваша статья в этом журнале о том, как забыть бывших и почему мы застреваем в отношениях, показалась мне очень интересной. И по мотивам этой статьи мы сегодня делаем эфир. Мы уже поговорили в первой части о том, что мы застреваем в отношениях, если был гостинг, внезапное исчезновение партнера, и если есть неоднозначные сигналы с другой стороны. Но ведь эти неоднозначные сигналы могут быть как игрой, так и действительно, в общем, сигналами о том, что все возможно.
2: Ну да, то есть там человек, партнер, да, может либо шалить, то есть так играть, да, игрун. Ну, либо, ну, вообще-то это безответственное поведение, да, либо реально сомневаться. И вот третья причина, почему вот мои клиенты приходят ко мне, да, и они мучаются. Они мучаются, потому что у них есть какое-то такое ощущение продолжающейся связи с двух сторон. И скажем, вот я помню одну клиентку, там она пришла с тем, что любовь была взаимная. И когда случается такое, да, то есть есть взаимность, есть восприятие партнера как особого человека в нашей жизни, есть ощущение, кстати, с двух сторон исключительности отношений, есть восприятие партнера как избранного, да, и когда будущее видится очень надежным и перспективным, и когда вдруг срезаются партнеры на вот этом нормативном этапе охлаждения, разочарования, это нормативный этап, потому что гормональная динамика, она рано или поздно утихает, и вот здесь действительно, может быть, вовсе не игра, а с обеих сторон есть сомнения. То есть сомнение в том, вот нелепость как бы вот расставания, да, нелепость разлуки. И, ну, тогда, в общем-то, либо действовать, ну, точно лучше действовать, чем не действовать. Ну, то есть, ну, например, там на энергии одного из партнеров, может быть, возобновить этот трудный разговор. Может быть, там еще раз услышать там «нет», например, или задать какие-то там важные вопросы. И чтобы произошло вот эта вот перепрошивка мозга, да, чтобы произошло вот это завершение, чтобы ушла ломка. Но часто очень, вот как та клиентка, да, люди приходят не за расставанием на такие встречи, а скорее за надеждой.
1: Вот. Это тот самый вопрос из первой части. Ведь и оправдание избегающего типа привязанности – это тоже все надежда. Это то, что помогает нам сберечь нашу, скажем так, самооценку. Что не нас бросили, а ну просто вот инопланетяне похитили, избегающий тип привязанности. Это все туда же. Или, ну скажем, да, сомневается. Или чувство вины. Да это я что-то не так сделал, это я бросил.
2: У тревожного партнера точно будет чувство вины. Он будет прям казнить, винить себя, хотя и брать на себя больше, чем нужно.
1: И вот опять же застревание в этом чувстве вины, в этой всей боли, вот как болото просто.
2: Ну да, то есть с одной стороны можно понять, да, когда, ну, кому хочется лишаться там взаимности, да, это так нечасто бывает в жизни.

0: просто вот хватать себя за локоть. Ну, я не знаю. Хорошо, один из путей я его озвучила. Это просто, значит, даже если вы стучались в эту дверь, если вам кажется нелепым расставание, постучитесь еще раз и убедитесь, вы, может быть, перестанете уважать, например, вашего бывшего, да, встретившись с ним и увидев, как он там юлит, как он обманывает, как он отрицает, как он что-нибудь обесценивает, да. Либо вы можете встретиться, это опять это действие, а может быть просто на рациональном уровне уже начать себя останавливать. Ну, например, Росс в своей книге «Синдром любовной травмы» он предлагает визуализировать знак «стоп». Ну, например, хочется там позвонить бывшему, да, или хочется заглянуть в его сеть, визуализировать огромный знак «стоп», либо повесить резиночку на запястье, и каждый раз, когда мысль там о бывшем, просто ее там натянуть и ударить себя по запястью. Но есть и смешные способы. Например, там, я не знаю, каждый раз, когда хочется написать там бывшему, да?
1: Ну, во-первых, не пить. Мы за здоровый образ жизни, да. Чрезмерное употребление вредит здоровью. Здесь я должна сделать телевизионный и радиодисклеймер, потому что в знаменитой шутке, да, когда мы пишем бывшим.
0: Не-не, мы за здоровый способ выздоровления, поэтому лучше резиночка на запястье, да, и знак «стоп». Можно, наконец, подруге каждый раз, когда хочется написать бывшему, переводить 500 рублей, например. Или если мысль там...
1: Сейчас какая-то подруга стала миллионером.
0: Если мысль, только мысль даже появляется об этом, то можно, я не знаю, сделать планку на полу. Или там, не знаю, 20 раз отжаться. Ну, вот такие нехитрые приемы, но они реально, они прям реально. То есть это ты делаешь принудительно, иначе, говоря, ты себя заставляешь. Ну, таким образом ты себе помогаешь.
1: Не знаю, как вы относитесь, есть такое упражнение, насколько оно работает с вашей точки зрения, представить, а что бы я чувствовал к этому человеку, если бы у меня было абсолютно все? Потому что очень часто ведь какой-то мужчина или какая-то женщина для нас способ социального лифта, способ просто развлечься, если не хватает в жизни адреналина, например. Или наоборот, спросить себя, а что бы я чувствовал к этому человеку и хотел ли бы быть с ним вместе, если бы, наоборот, у меня ничего не было? Вот можем мы с ним построить элементарно дом, семью, отношения и так далее? Потому что, возможно, он мне просто для того, что вот все есть, а нервы трепать некому.
0: Можно так. Есть еще один способ – сфокусироваться на негативных воспоминаниях. Потому что наша память устроена так, после расставания, тем более, когда любовь была взаимная, и сто пудов вы будете вспоминать прекрасные минуты, прекрасные часы, там, месяца и годы. Но при этом вы же вытесняете те моменты, ну, например, холодное лицо партнера или партнерши, или там вот феномен «Wallstone» – это феномен каменного тела у избегающего. То есть оно просто каменеет, да, и когда партнер или партнерша дотрагивается, это можно испытать просто ужас, да. Но память вытесняет это, вот этот «Wallstone», эту каменную стену, это безразличие, это эмоциональную глухоту, эту низкую способность к сопереживанию. Ну, то есть, когда ты просто начинаешь честно говорить себе, ну, слушай, ну, я бы уже на месте там партнера или партнерши уже сгребла бы себя в охапку, обняла бы и утешила, да? Но вспомнить о том, что об этого человека невозможно отрегулироваться, что единственный способ – это собственная способность к саморегуляции. Но вообще-то хочется иногда поддержки и нам, тем, кто силен, да, тем партнерам, кто силен и способен об себя отрегулироваться. Ну, то есть вот такие вот способы.
1: Я помню, что однажды посоветовала своей подруге, к которой очень тепло отношусь, посмотреть на себя глазами ее родителей, что вот кто-то мотает ей нервы, кто-то ее изводит, и, в общем-то, весь ее ресурс тратит зря, а ее растили, любили, вкладывали в нее столько теплоты. И, возможно, это, кстати, тоже отрезвляет. Вот кажется, сработало.
0: Хорошее слово. Отрезвляет. Да-да-да-да-да. То есть вот очень за это слово. Потому что когда мы сами себя принудительно заставляем фокусироваться на чем-то негативном в воспоминаниях, когда мы помогаем себе ту резиночку на запястье, да, то сигнал стоп, то 500 рублей под руки, то да, мы себя таким образом отрезвляем, то есть мы сами себе помогаем. Потому что здесь большая опасность, что огромное количество вашей психической энергии, которая может достаться вашим детям, там, вам самой или там, ему самому, этому мужчине, да, который болезненно переживает расставание, и мы тратим вот на даже не на работу горя, да, а на застревание на этапе отрицания завершения отношений.
1: А как насчет, не знаю, финальной романтической встречи, ночи и так далее, каким-то возвращением, вот эти все камбэки, они помогают, что называется, закрыть гештальт?
0: Да, это часто происходит. Ну,
1: или это самообман?
0: Это, в общем, нет тут единого рецепта, у всех по-разному, да, но очень часто это просто невозможность, да, завершить. То есть психика не готова. Возможно, не дай бог, там человек уходит в такое патологическое горевание, ну, то есть норма вполне полтора года погревать и двигаться дальше, да, год-полтора, максимум два, но если дольше, и вот эти вот бесконечные там зад-вперед, пришел, ушел, или там заблокировал, разблокировал, вот, ну, такая ломка, да,
1: и годами, ты срываешься. Годами.
0: Да, да, да. Ну, это прям. Ну, просто увидеть это, понять, что это уже это уже не норма, это уже что-то такое чересчур, это уже болезненное.
1: Какая-то зависимость, да? Это что-то похоже на там, игроманию или, может быть,
0: любовная зависимость, синдром, там, я не знаю, вот любовной травмы, синдром там остановленной любви, по-разному можно назвать, но да, очень часто эмоциональная зависимость, да, например. Люди склонны к этому, например, родители были пьющие, да, и хотя у них самих нет химической зависимости, да, от психоактивного вещества, но они вот таким вот образом длят эти отношения годами, вот эти приходы, уходы, это все мучительно. И самое главное, здесь нет, они не отслеживают вот этот маркер, они сами себя обманывают. Есть очень важный признак – опираться на действие человека, да, и на его присутствие в твоей жизни. И баланс, он в сторону нежности и тепла, в сторону комфорта, или баланс в сторону застревания в хронической боли. То есть они этот признак не отслеживают. Ну, например, на самом деле уже давно в жизни там, той или иной женщины или того или иного мужчины нет партнера, его нет. Он там, ну, иногда там маячит, там что-то.
1: Поздравляет с праздником.
0: Да, либо не поздравляет, да, либо как бы чередует, да-да-да-да-да. Вот. А по факту-то нет этого человека. И чего тут обманываться? Нужно просто честно посмотреть правде в глаза. Иногда это прям очень больно быть честной с самим собой.
1: А если, что называется, просто одно заменить на другое и сразу кого-нибудь себе найти, насколько это работает и насколько это честно по отношению к новому партнеру, когда ты вроде бы еще не отгоревал, не отболело все, но ты уже строишь что-то новое. Ты ведь честно, даже ты вот не врешь, ты честно пытаешься, но каковы там шансы?
0: Ну да, мы же вроде как хотим про здоровый способ расставания, да, и горевание. А здесь замещающие отношения, ну, это нездоровый способ, да, алкоголь, психоактивные вещества, нездоровый способ. Ну хорошо, если, предположим, все-таки случились замещающие отношения, ну, как минимум, честно себе сказать, я так лечусь, Но с точки зрения этики по отношению к тому партнеру, об кого вы лечитесь, сами понимаете, это ужасно. Потому что у него могут начаться виды на вас, да, он может там начать вдруг...
1: Влюбляться.
0: Да, влюбляться, да, потому что, ну, сексуальная связь – это мощное, это сильное воздействие, да. И, ну, влюбиться, правда, очень можно...
1: Да, действительно. Но здесь главное еще себе ведь не врать. Да? Вот то, о чем мы сегодня говорим, это момент, в который нужно осознанно задать себе вопрос: зачем я это делаю? Да? Или а действительно ли я отдаю себе отчет, что происходит в этих отношениях? Застрял ли я в них? Или.
0: Бывает, что человек понимает и отдает себе отчет, что он застрял, но он просто пока не может расстаться, да? То есть пока. В данном случае себе, во-первых, не нужно себя стыдить, не нужно себя гнобить. Это нормально. Мы созданы для того, чтобы жить, быть в привязанности. Это нормально быть привязанным к другому человеку. Ну, если там это не чересчур уже не перешло в зависимость такую, да? Вот. То есть самое главное относиться к себе вот, ну, милосердно. Я бы так сказала.
1: Ну и опять же, все эти истории с бывшими так много воспевает кинематограф, вот в буквальном смысле «La La Land» воспевает, да, как они расстались, и все равно, так сказать, эта связь, она между ними есть, они значимые люди друг у друга. Вы сказали очень важную вещь, полтора года, год-полтора. То есть...
0: Полтора, скорее полтора.
1: Полтора. А почему такая цифра? Это какой-то цикл просто годичный?
0: Нет, просто вот, ну, кто-то говорит, да, но это неверная установка, что вот сколько длились отношения, да, вот столько там и горевания. Ну,
1: 10 лет.
0: Да. Нет, это уже научное исследование, это уже в среднем это полтора года. Ну, кто-то быстрее завершает отношения, кто-то медленнее. Я про то, чтобы не стыдиться, это очень важно. Ну, потому что очень часто и боли вот предостаточно, да, при расставании, а еще и человек начинает вот плохо к себе относиться, прям называть себя плохими словами, стыдиться рассказать лишний раз подруге, потому что понимает, что застрял.
1: Или наоборот, делает вид, что ничего не происходит. Такое замороженное состояние, опять же, я ничего не чувствую, я не интересуюсь другими отношениями, я занимаюсь только работой. Вот, это же вполне такой выход. Но поможет ли это? Не отстрелит ли это как пружинка?
0: Может помочь, отвлечь, да. А чаще это чередование. То прям хочется спрятаться, и никого не хочется видеть. И это тоже нормально. Все хорошо с вами все в порядке. И у вас сейчас такой этап. Никого не хочется видеть. А потом наоборот. Или, например, там работа, да. Уход в работу. А потом наоборот, вы общаетесь каждый день с другими людьми, потому что вам нужно выговорить. Вы эту боль вытаскиваете из себя. Ну, то есть, да, у всех разные способы совладания, и чаще всего они чередуются.
1: А вот, кстати, выговорить, с одной стороны, вроде бы обсудили с друзьями, с подругами, ну, у кого что, и должно бы стать легче. А с другой стороны, ты опять возвращаешься туда, опять вспоминаешь. Вот подружку жалко, но тем не менее, сколько раз можно ей позвонить, обсудить бывшего? И назвать его всеми нелицеприятными словами. Ну, там, или другу позвонить про бывшую.
0: Ну да, это прям, да, уже про застревание. И здесь я уже начинаю прям вы рассказывать, я начинаю сопереживать этим подругам. Потому что на них ложится это бремя, когда вот это вот без конца, да, одно и то же. И вроде как не хочется быть без конца в этой боли. И дальше уже возникает вопрос, как сопереживать таким людям, да, как вот находиться с ними.
1: Дать контакт специалиста.
0: Да. Останавливать, не останавливать, давать выговаривать. Давать это пространство или в какой-то момент разозлиться и там сказать, что ну хватит, ну сколько можно. И вот тут никогда не угадаешь, что сработает. Потому что иногда, да, вот эта вот злость, она высказанная подругой, да, она прям может отрезвляющей такой быть. И так раз человек схватит себя за локоть и подумает, а правда, что это я?
1: А вот с глаз долой, из сердца вон. Посмотреть, что, значит, новая пассия бывшего партнера, да хуже, чем я. Неважно, там, мужчина, женщина и так далее. Это помогает или наоборот? Лучше все заблокировать, не смотреть, выкинуть все старые подарки, удалить все чаты, которые нет-нет, да и заглянешь туда, какие-нибудь переписки и так далее.
0: Вы предлагаете правильный выход, да. То есть вот все триггеры, все напоминания убрать, если есть, если действительно есть намерение завершить. Потому что мы с вами дифференцируем, да, а есть... Люди, которые продолжают надеяться и на самом деле не хотят ничего завершить. А если есть, наконец, возникло это намерение завершить, ну, наконец, например, клиентка пришла в стадии горевания, дошла, проживая вот все стадии горевания, до этапа злость. И это прям замечательно. Я всегда, как специалист, радуюсь, что мы дожили до этого момента.
1: То есть не щедрость вот эта, про которую
0: да.
1: вы говорили, сопереживать, сочувствовать второй стороне, что...
0: Нет, нет, ни в коем случае, нет, уже просто злость. И даже пусть какими-то словами, ну да, бывший любимый, ну да, скажет там козёл, например. Ну потому что в некоторых проявлениях, да, козёл, да, ну вот как-то так, проще уже к этому отнестись.
1: Не идеализировать.
0: Убрать все триггеры, да, убрать все фотографии, там, я не знаю, стереть телефон, либо заблокировать телефон, социальные сети, ну, чтобы не было вот этого соблазна, вот этой вот цифровые технологии туда-сюда и однажды обнаружить себя в подвешенном состоянии.
1: Причем, когда прошло уже там много-много лет, которые могли бы быть потрачены на нового партнера, новую жизнь,
0: да,
1: на
0: да,
1: себя, а не
0: да.
1: на какое-то прошлое.
0: Я и статью эту написала именно вот, когда у меня была вот эта вот клиентка, да, то есть какая-то нескончаемая боль быть в подвешенном состоянии. Как результат гостинга, когда тебе ничего не объяснили, когда неоднозначные сигналы, безответственное поведение, или так человек так играет, да, вот, и когда есть вот это вот ощущение продолжающейся связи с двух сторон. И мы предложили с вами либо действовать, и либо уже вот все эти триггеры убирать, принять решение, разозлиться, дожить до злости и уже отрубать.
1: Ну и опять же, очень важная мысль, которая сегодня звучала, и мне кажется, ее стоит повторить, что принять эту боль, которая неизбежна, вот не пытаться от нее избавиться раньше времени.
0: Вот у избегающих, у них как раз вот этот механизм, у них механизм дезактивации привязанности, и они-то как раз не умеют проживать вот эту боль. Они просто выключаются. Вот такой странный механизм просто выключается. И у них вот эти нервные связи, они гораздо быстрее, чем у людей с тревожным типом привязанности, они исчезают в голове, связанные вот с этим человеком, с там, житием, бытием, с этим партнером.
1: Ну, а это уже вопрос к каждому конкретному нашему слушателю, зрителю. А хотим ли мы быть с этим человеком, с избегающим типом привязанности, прощать ему все, сочувствовать или разозлиться и начать жизнь, свою жизнь с тем, кто все-таки твой ресурс не потребляет, а усиливает и добавляет?
0: Да, и я хочу сказать, что хорошо бы каждому из нас искать партнера с надежным типом привязанности и самому культивировать в себе надежный, безопасный тип привязанности, потому что его можно нарастить вне зависимости от того, какое у тебя было детство.
1: И не прикрываться избегающим типом, как, ну, скажем, какой-то ксивой и индульгенцией. Да?
0: Да.
1: Это не оправдывает плохое, неэтичное поведение по отношению к партнерам.
0: Да, очень полезно услышать про неэтичное поведение застрявшим.
1: Спасибо огромное. У нас в гостях была Ольга Дулепина. Благодарю за этот разговор. Как забыть бывших? Возможно, кто-то услышал что-то для себя. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Минобороны заявила о готовности передать тела погибших в Константиновке украинцев. По данным ведомства, Киеву предложено прекратить обстрелы города 6 июля с 12 до 18.00 по Москве на период проведения операции. Подчеркивается, что мера носит гуманитарный характер и направлена на организацию безопасной передачи тел. Украинская сторона должна проинформировать российское военное командование о своем решении по специальным каналам связи до 12.00 по Москве 5 июля. Если Киев проигнорирует дедлайн или продолжит удары, проведение гуманитарных мероприятий будет сорвано. Российские войска освободили 4 населенных пункта в Харьковской области. Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка перешли под контроль наших военных благодаря активным действиям группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что это позволило оттеснить силы противника и обеспечить выход к административным границам соседней Луганской Народной Республики. Одновременно с этим бойцы российского оперативно-стратегического объединения «Центр» освободили населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике и зачистили прилегающий укрепрайон ВСУ. Вертолет Ми-8 сбросил 8 тонн воды на крупнейший пожар в Ставрополе. Площадь возгорания на складе лакокрасочных материалов достигла 5000 квадратных метров. По данным регионального управления МЧС, произошло частичное обрушение кровли здания. К ликвидации пожара привлечены больше 160 человек и 36 единиц техники. С воздуха огонь тушит Ми-8, который уже сбросил порядка 8 тонн воды на наиболее сложные участки. Предварительно причиной пожара могла стать разгерметизация газового баллона. Сообщается об одном пострадавшем. Прощение с Екатериной Жемчужной пройдет в театре «Ромен». Церемония состоится 7 июля. Ее начало ориентировочно в 10-11 утра по Москве, сообщил художественный руководитель театра Николай Сергиенко. Народная артистка России Екатерина Жемчужная ушла из жизни 3 июля. Ей было 82 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Актриса широко известна по ролям в фильмах «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти» и «Цыганка Аза». Многие годы она служила в театре «Ромен», став одной из ведущей актрис. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас. Температура воздуха в Москве плюс 19, ощущается на 1 градус меньше. Облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вас вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Вместе. Их причины ничего и последствия.
1: Помним, что было.
0: Елена Соловьева. В этот авторская программа Романа Бабаяна.
2: Для тех, кто готов начать жить лучше.
0: Старше 16 лет. Психолог.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
5: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», радиожурнала «Друзья, сябры», я, ведущий Владимир Мамонтов, рад представить вам человека, который нам расскажет и обскажет, я бы даже сказал, такое хорошее хулиганское русское слово есть, значит, военно-политическую ситуацию, которая складывается сейчас для, ну, для союзного государства, будем говорить так, для России в первую очередь, конечно, о ходе специальной военной операции, но и о том участии, коснемся мы обязательно и того участия, которое Белоруссия обязательно в этой истории принимает. Итак, я лучшего специалиста практически не знаю, прямо скажу. Обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник, старый, добрый, наш друг и сябр Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте, во-первых.
7: Добрый день.
6: А во-вторых, расскажите, пожалуйста, как с вашей точки зрения выглядит сейчас не то, чтобы не только, вернее, театр войны, но и в целом социально-политическая история. Вот пока ехал, заглядывал на все бензоколонки. Есть бензин, нет бензина?
7: Да, я понял. Да.
6: Вот давайте. Значит, вы это умеете с человеческой точки зрения.
7: Ну что, позвольте мне докладывать так, как будто я докладываю в Генштабе где-нибудь. Сначала обстановка на Украине или на линии боевого соприкосновения. Она сегодня достигает уже больше 2000 километров. Где идут наиболее яростные бои? Запоминайте, это Константиновка, Красный Лиман, потому что это стратегическое направление. Почему стратегическое направление? Потому что дальше Дружковка, дальше открывается, в общем-то, очень плохо защищенное украинцем пространство, далее Славянск и Краматорск. Это глобальная, стратегическая, важнейшая цель нашей армии в 2026 году. Если, конечно, политики не будут дергать армию за рукава или связывать ей руки какими-то там договорами, которые армия может не понять. Активные бои идут в Купинске. Купинск пытается враг нас оттуда, враг в той части, которую мы контролируем, выковырять. Но мы устроили из Купинска хорошенькую такую соковыжималку, мягко говоря, где бесполезно гибнут сотни украинских солдат. Очень любопытная вещь. В Черниговской области украинское политическое и военное руководство приняло решение об эвакуации сразу 150 сел. О чем это говорит? Это говорит о том, что украинское руководство, Генштаб, Минобороны видит, где мы серьезно напираем и где мы можем установить контроль над какими территориями. Это что касается Украины. А еще любопытнейший момент. Такого не было еще. Вы знаете, я вот внимательно слежу за поведением главкома сухопутных войск Сырского, этого русского человека, который принял присягу Украины, он один раз устроил фронду Зеленскому. Когда обсуждался план наступления, диктовали его американские советники, то надо было подписать под картой, под этой, свою подпись поставить. Так вот, Сырский не поставил свою подпись. Это
6: интересный факт,
7: и, в общем-то,
6: да,
7: было достаточно тяжелое отношение некоторый период, пока Сырский не сгладил их. Сейчас вообще, Владимир Константинович, потрясающая фронта. Зеленский, вы знаете, да, который сказал, что потребовал от батьки Лукашенко убрать РЛС вдоль границы.
6: Что вообще ничем не
7: Зеленский сказал, да, батька меня послушал и убрал. На что, конечно,
6: ну, да,
7: хорошенько ему щелбан сделал, не пыли, а давай разговаривать. Да. Внимание. Так вот, Сырский четко сказал, что Зеленский фактически наврал. Наврал о том, что Лукашенко удалось поставить на колени, и что он убрал РЛС, которые Зеленского не нравились, которые стояли вдоль границы. Но в чем нелепость? Белоруссия – суверенное государство. Имеет полное право на своей территории, где какая она пожелает поставить оружие, так как это считает Генеральный штаб, Минобороны, Верховный главнокомандующий. Диктовать соседнему государству, суверенному государству, где ему держать РЛС, танки, пушки и самолеты, это просто политический кретинизм. Я бы назвал это агонией. А теперь перехожу к главному вопросу, который вы мне намекнули, что у нас с бензином. С бензином у нас есть проблемы.
6: Так.
7: Я это говорю прямо, положа руку на печень. У нас есть проблемы. Но они проблемы по-разному. Вчера, вы знаете, Новак выступал мягеньким, таким бархатными аргументами, пытался нас убедить, что проблемы с бензином решаются. Я каждый день связываюсь с десятками регионов, я по радио, ко мне звонят со всех концов, от Камчатки до Калининграда. Вы знаете, действительно разная ситуация. Где-то пока временно бензина нет, раз, запоминайте, вот она правда, пока временно, но власти говорят, что вот-вот подойдут там бензовозы, эшелоны. Где-то лимитируется, внимание, вот она правда, лимитируется. Я сам вот 2 дня назад на Рублевку поехал, чтобы проверить. А ну, говорю, давайте мне 40 литров. Мне сказали, ни хрена. Товарищ, встаньте в очередь.
6: А сколько,
7: 20 литров,
6: а 20,
7: на нас, да? И до свидания.
6: Ага.
7: И есть, конечно, регионы, где у нас бензин есть, хотя лимитирован, но нет таких очередей, как в советское время к мавзолею Ленина. Нет,
6: нет
7: таких,
6: нет,
7: очередей и так далее. Одна из критических точек, и я не буду это умалчивать, лицемерить, прятаться под корягу. Конечно, серьезные проблемы с бензином у Крыма, и власти изо всех сил решают. А я вам просто не хочу проболтаться, я вам скажу, что сейчас принимаются меры о срочных поставках бензина в Крым, чтобы не оставить Крым без горючего. На что я обратил внимание, Владимир Константинович, вылезают ждуны, когда появилась в Крыму
6: проблема бензина. Вылезают, конечно,
7: вот эти люди, у которых желчь антироссийская прет из ушей и из горла, и орут там на всю Россию: у Крыма нет бензина! Тут же звонит человек и говорит честно, крымчанин, Сарасов, Виктор Николаевич, не врите этим брехунам и лиходеям.
6: Угу.
7: Бензин есть, но не всем хватает. В первую очередь это скорая помощь, в первую очередь это больницы, детские сады, школы, ну а потом уже гражданам. 20 литров это вполне достаточно, чтобы ездить по Крымскому полуострову. Полковник Баранец на первый вопрос ответил.
6: Да, да, смотрите, будем развивать. Тут и первый вопрос, тут и много тут чего. Давайте будем развивать эту тему. Особенно вот мне любопытно вот что здесь. Смотрите, у нас есть такая история, такая сложная довольно. Это чего, собственно говоря, хотят те люди, которые из абсолютно реальных трудностей, которые у нас существуют, ловко делают непреодолимые трудности. Ловко делают трудности, которые формулируются в паникерской совершенно, в панической тональности. Все пропало и так далее, и так далее.
7: Да.
6: Это, конечно, большое искусство такое. Ну, правда, у нас они классиком поклоняются. Они у классиков читали, ну, Геббельса, например, там, ну, значит, они изучали внимательным образом в той школе, где они учились этому всему, да. И у меня возникает вот какой вопрос. А как вы считаете, вот этот наезд сформулирован, ведь он же довольно тонко сформулирован, что он нам рассказывает? Этот наезд, он для чего, собственно говоря, производится? Чтобы то поколение, которое у нас успело вырасти в комфорте, им всячески рассказывать о том, как уменьшается их зона комфорта, что они им все должны, а как же иначе и так далее. Вот я для себя сформулировал, знаете, вот такой вопрос. Наша, ну, не то чтобы беда, но наша тревога. Вот моя личная тревога заключается в том, что у нас довольно много людей, вот вы их ждунами назвали, у нас довольно много людей, которые по причинам, понятным причинам, в общем-то, думают, и для них очередь и лимит на 20 литров бензина временно на...
7: Катастрофа, да.
6: Катастрофа, да. Это катастрофа, не говоря уже о там, в общем, тех сложностях и тех самоограничениях, которые возможны в том случае, если война или специальная военная операция, как хотите назовите, будет принимать, ну, более... Она на наших глазах приняла более... Не такой уж прямо суровый-пресуровый, но довольно более суровый вид, в том числе и для простых радиослушателей, скажем так, для нас с вами. Мы же тоже с вами, вот вы говорите, я проехал там в Рублевке и узнал, значит, а я тоже буду сейчас ехать по Ленинградке и тоже кое-что узнаю. Итак, вот этот расчет на то, чем можно опровергать этот расчет на то, что вот это не сильно закаленное и привыкшее к комфорту поколение завопит каким-то образом, значит, нам тут все расстроит, и на фоне грядущих выборов и всего остального, ждать ли нам какого-нибудь действительно кризисного момента? Если ждать, то что делать?
7: Владимир Константинович, жизнь такая. Один кризис возникает, мы его гасим. Возникает второй, мы его тоже гасим. Но вы подняли крупнейшую государственную проблему.
6: Когда я успел? Вы чего?
7: Да, я старый солдат, не знаю слов дипломатической казуистики, постараюсь тоже говорить про броняком, не виляя хвостом.
6: Угу.
7: Конечно, то единство общества, о которых так нам мечтается, которое нам крайне необходимо для победы, давайте говорить прямо, его действительно нет. Потому что у нас сегодня есть две России. Есть Россия, которая сегодня добывает победу, пережевывая окопный песок на Донбассе. Да, есть эта Россия. Это... И есть Россия, которая тусуется с наркотиками в ночных клубах, пьет захлёст в кабаках и так далее. И есть, безусловно, есть еще прослойка молодого поколения, которая, в общем-то, выпала из орбиты. Я не побоюсь сказать эти гром. Государственной идеологии. А ее нет. Угу. Вот отсюда берем ниточку. Вот отсюда берем ниточку. Люди, вспомните советское время, которое могучее, могучий механизм пропаганды, начиная с того момента чуть ли не с роддома и заканчивая, когда под гимн Советского Союза человека хоронили, это тоже была пропаганда, это тоже была идеология. Мы лишились, а теперь мы рвем волосы на голове, на груди и еще в других местах, говорим, да что же это такое? У нас действительно, даже среди молодежи, есть немалое количество ребят, которые за 10 тысяч рублей берут 10 килограммов тротила, идут на железнодорожную ветку и подкладывают это под пассажирский поезд. Вы посмотрите, разве Бастрыкин зря недавно сказал, что надо планку ответственности опустить до 12 лет? Абсолютно правильно. Но теперь дальше, Владимир Константинович. Да. Если вы меня сегодня спросили, кто сегодня главный враг специальной военной операции скрытой, я не хочу сказать, что весь бизнес. Львиная часть бизнеса – это скрытый враг специальной военной операции. Баранец, аргументы давай. Давай аргументы. А я вот беру себя, представляю олигархом. Я в списке, в российском списке Forbes. У меня 25 миллиардов дохода, и они росли до специальной военной операции. Тут специальная военная операция, и у меня стали таять мои 25 миллиардов. Что олигарх Баранец мог подумать? Да ну его нахрен. Зачем мне эта война? Давайте быстрее заканчиваться. Я теряю такие доходы. Вот она логика бизнеса. Но что любопытно? Да, некоторых миллиардеров российских потихоньку призвали, ребята, откусите кусочек от своих доходов для специальной военной операции. Я сталкивался, Владимир Константинович.
6: Да,
7: да, я говорю, сейчас 100 миллионов рублей могу запросто дать. Да, только Виктор Николаевич, прошу вас, нигде ни слова, ни на радио, ни на телевидении, нигде. Я поделился, да, я свидетель, и не один я свидетель. А почему бояться? А почему бояться? Тоже же ведь странно. Вот это, казалось бы, тебе должны рассказывать радио, телевидение, Баранец день и ночь должен хвалить. Вот она, социальная ответственность бизнеса, как это было сказано еще в 90-х годах.
6: Да.
7: Вот, на, берите пример. Вот, маяки. А хрен я могу рассказать. А мне запретили. Запретили. Так что, Владимир Константинович, отвечая на ваш вопрос, мы будем с вами, принадлежая к тому поколению, очень долго вздыхать, пока мы не вернем конституционным образом, когда не будет работать гигантская идеологическая машина, которая россиянин, появившись в роддоме где-нибудь на Болгонке, и до похорона его будет государство вести с государственным мышлением. Он будет работать на интересах государства, будет работать. А у нас сейчас этого нет. У нас общество, как похоже на яблоко с гнильем внутри. Вот от чего я больше всего боюсь.
6: Смотрите, но согласен со многим, что вы сейчас сказали, абсолютно согласен. В этом есть какая-то боль и какая-то внутренняя... Вот вы про яблоко сказали, мне сразу раз какой-то айфон какой-то возник у меня перед глазами. Вот до чего дело уже дошло. Не яблоко с ветки, а айфон у меня уже возникает. Дожили, что называется. А айфон с гнильцой, понимаете, какая штука. Но мне кажется, что вот мы с вами для себя можем вот такую беседу и такое построение предложить. Но для молодежи, которая, в общем, прожила целую часть своей жизни, уже довольно значительную часть своей жизни, в другой терминологии, среди других ценностей, среди прочих. Вот вы очень тонкую вещь сказали, что бизнесмен-то, может быть, и поможет, пойдет, отдаст эти деньги на специальную военную. Только, Боже, избавь, значит, не дай бог, про это прознают где-то там, да еще, не дай бог, на Западе. Тогда ведь санкциями задавят.
7: Конечно.
6: Конечно. Да, поэтому я могу только что этому бизнесмену, в общем, так сказать, как его защитить от вас и сказать, что он, может быть, и не такой плохой. Дело в том, что он работал и долгие годы действительно зарабатывал, ну, не все же из них воры. Кто-то же, наверное, какую-то часть денег по-честному заработал, да? Они зарабатывали таким образом, что без Запада никуда. Что на Западе их начало и конец. Что на Западе... И ведь когда им говорили, ну что вы Запад, он говорит, когда мы для родной России деньги качаем оттуда. Да, мы ее кровь, пот и все остальное, и плоть продаем. Согласно закону о залоговых аукционах, да, мы продаем, так оно и есть. Но смотрите, в бюджете-то есть денежки и так далее. И сейчас, когда под санкциями, они начинают говорить, ну подождите, давайте мы так потихаря это будем все делать, потому что мы потеряем те деньги, из которых берутся налоги. Поэтому, конечно, мы находимся... Если честно, вот вы сказали, единство того общественного, которое было, сейчас нет, и я сказал, нет и быть не может. Мы сейчас на ходу перекраиваемся, перестраиваемся, и вот этот ответ, это для нас ответ ясен, давайте не будем возвращаться обратно в ту Россию, которая была в 90-е годы, мы туда не хотим, а некоторые-то, между прочим, сказали бы, да ничего, нормально, давайте. Вот в чем штука. Поэтому вот в этой сложной ситуации, мне кажется, что вот государство, оно довольно внятно сейчас это формулирует. Ну, например, все, кто завоевал себе честь и славу и остался хотя бы с ногами и руками, да и с головой гораздо более, может быть, умный, чем она была прежде.
7: Время героев.
6: Да. Все-таки сейчас эти люди, ну, они под определенной защитой государства находятся, им государство всячески им рассказывает о том, что вы для него важны, что вы завоевали, защитили и так далее. Открывает перед ними какие-то возможности и так далее, и так далее. Да. А вот общество, действительно, что надо делать с вами? Ну, что, будем чаще программы наши записывать, что ли? Я вот не знаю, что нам делать, как нам еще помочь тому, чтобы преодолеть то, что вы говорите. Потому что поставить на этом точку я не могу. Ну, и чего? Вот что нам делать?
7: И я не могу, Владимир Константинович, поставить здесь точку. Конечно, я вижу, что государство повернулось лицом к этому вот огромному сословию воюющих людей, да, что оно и двигает во власть. Уже идут разговоры, что придет новая генерация во власть, придет совершенно другим мышлением, которое не будет говорить ля-ля и так далее.
6: Владимир Владимирович,
7: вы задели еще одну мою струну, о которой я вам хочу сказать.
6: Скажите.
7: Несколько недель назад я получил по радио очень серьезный вопрос с просьбой ответить на него. Баранец, а почему наша Россия, находясь в военных отношениях, там, противоборствуя с Германией, Францией, там, поляками, почему мы торгуем нефтью и газом? Иди, баранец, во власти спроси. Пошел я в очень большой кабинет. Мудрый человек закурил сигарету, посмотрел на
6: курить
7: меня
6: вредно,
7: таким мудрым
6: вредно,
7: ленинским взором и сказал: «Баранец, а ты пенсию получаешь?» Говорю: «Да». «А вот если не будет торговать, то ни ты, ни твоя жена пенсию не будет получать. Так что иди, сынок, дальше продолжай работать. Мы знаем, что мы делаем. Мы думаем о народе. Ну, о том народе, который там вот... Ой. Один народ поставляет боеприпасы с той Ой. Стороны, с польской, да, а другой народ и убивает этими польскими снарядами русского солдата». Ну, ладно, Владимир Константинович, мы
6: вот
7: задели
6: именно.
7: С вами, затронули гигантскую, стратегически важную проблему. И я отвечу коротко, не болтая. Социальная военная операция стала не только таким военным актом, да, это стало еще большим морально-политическим университетом, который заставляет переосмысливать суть нашего общества, проводить перекличку ее рядов. Нам нужно посмотреть, кто мы, что мы, и мы наконец поняли. Специальная военная операция очень хорошо стала таким, знаете, лакмусом, извините за банальность, который показал, кто идет добровольцем в военкомат, а кто, задрав штаны и переправив деньги в Израиль, убежал куда-то там на грузинский перевал. Это ведь мы тоже видели, да?
6: Видели.
7: Это очень, и надо думать, чесать репу, что нам уже сейчас нужно перестраивать гигантскую идейно-пропагандистскую машину. Иначе мы можем потерять еще не одно поколение.
6: Уважаемые радиослушатели, с вами и с нами был Виктор Николаевич Баранец, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Человек мной глубоко уважаемый, человек яркий, и он всегда умудряется в своей военной и политической аналитике быть, с одной стороны, вполне таким резким, на грани такой открытой народности, которая сейчас тут решит все проблемы, только дайте, подпустите и так далее, с глубокой человеческой и опытом, и мудростью, и тонким пониманием того, как на самом деле наша жизнь сложна и как она устроена. И знаете, вот когда мы с вами, пока он говорил, отвечая на мой вопрос о том, какие разные у нас в России сейчас люди, и как по-разному они относятся к той же специальной военной операции, мы иногда забываем какие-то простейшие, но очень важные вещи, которые, в общем, проходило и поколение наших дедов, и поколение наших отцов, и матерей. И, знаете, совершенно случайно каким-то образом ты вдруг включаешь телевизор или что-то, а там идет фильм-спектакль, поставленный Олегом Ефремовым, Олегом Николаевичем Ефремовым, по пьесе Розова, «Вечно живые». И в нем играют, в том числе, Марина Ниелова, которая тут досталась от тех самых знатоков, когда ее награждали заслуженными наградами Родины, ей досталось от этих так называемых знатоков, которые уже давно через Верхний Ларс, тех, которых Баранец упоминал, они через Верхний Ларс куда-то уже смылись. И теперь они ругают прекрасную эту актрису. Она играет там Белку, она играет там ту самую великую роль по этой пьесе, фильм «Летят журавли» поставлен, где Самойлова играет. Там играет прекрасную короткую роль Садальский. И вы сейчас поймете, почему я это вспомнил. Он приходит провожать Бориса, главного героя, который на войну уходит, потому что иначе не может, потому что, ну, долг зовет. И он ему говорит: я бы тоже пошел, говорит он, но я так войну не люблю. Садальский прекрасен. Я не изображу Садальского, но он прекрасен. Я прямо вот когда, даже детишки, когда ключик, бывало, набьют спичечками, и бах-бах, а я прям так, так мне это не нравилось. Это война. И, Господи Боже, представляете, это Розов описывает, в 43-м году написана пьеса, он описывает Москву, которая вот только что выстояла, только что, это 43-й год еще, так сказать, перевальный год такой, да? И какой там широкий спектр отношения к войне, к будущему, к тому, что куда зовет тебя твой долг. А этот Марк, который на фоне Бориса продолжает играть свои, прекрасно играть свои музыкальные произведения и говорит: как мне война не нужна, говорит он. Понятное дело, что эта пьеса не в 43-м году была поставлена. Ей собеседник открывался, это были уже совсем другие годы, и Сталина уже не было. И можно было бы это все осмыслять вот так. Но для нас это важно, когда мы сейчас смотрим в собственную жизнь иногда, ведем свои собственные разговоры. Вот что мне пришло в голову, уважаемые радиослушатели, пока я слушал Виктора Николаевича Баранца. Сейчас давайте новости послушаем на радиостанции «Говорит Москва». И радиожурнал «Друзья Сибры» вернется к вам.
4: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
8: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по детскому саду в Каменке-Днепровской. У здания повреждена кровля. Дошкольное учреждение «Барвинок» атаковано из артиллерии, сообщили ТАСС в администрации Каменска-Днепровского муниципального округа. Данные о жертвах и пострадавших там не привели. ВСУ атаковали и газораспределительную станцию. Масштаб повреждений уточняется. Уитков и Кушнер могут приехать в Россию до конца августа. Точные даты визита пока неизвестны. Главной целью приезда американских эмиссаров станет возобновление переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что спецпосланник президента США Стивен Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. Владимир Путин сохранил порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Мера будет действовать до 2029 года. Изначально планировалось более быстрое снижение этого порога, однако теперь график скорректирован. Так, с 2029 он будет поэтапно уменьшаться, сначала до 15 миллионов рублей, а с 2030 до 10. Ранее уровень порога уже менялся. В прошлом году он составлял 60 миллионов рублей, а с этого года был снижен до 20 миллионов. Власти отмечают, что решение направлено на более плавную адаптацию малого бизнеса к изменениям налоговой системы. Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов в республике. В инстанции отклонили иски 7 политических оппозиционных сил об отмене результатов голосования, состоявшегося 7 июня. Решение Центральной избирательной комиссии Армении оставлено в силе и не подлежит дальнейшему обжалованию. На парламентских выборах в республике победила правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. У нее 49,7% голосов. На втором месте блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» с 23%. Третье место у блока экс-президента страны Роберта Кочеряна «Армения» почти 10%. Погода сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа, без осадков, так прогнозируют синоптики. Евгения Ягушина, «Говорит Москва».
4: Говорит Москва. 94,8.
9: Реклама.
10: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
11: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
14: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
16: В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать». Говорит Москва.
5: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадио

0: доброжелательно и с большим знанием дела даст Александр Геннадьевич Шумилин, академик-секретарь Национальной академии наук Беларуси, профессор. Вот и сейчас он на связи. Здравствуйте, во-первых, Александр Геннадьевич.
1: Добрый день, Владимир Константинович.
0: Вот, это во-первых. А во-вторых, сейчас я расскажу вам, что бы я хотел от вас сегодня услышать и интересные вещи узнать. Мы с вами несколько лет уже следим за тем, как научные связи Беларуси становятся все менее декларативными, все более глубинными, все более настроенными на потребности, с одной стороны, сегодняшнего дня иногда, как я иногда говорю, импортозамещение в науке. Ну, что сделаешь, такая жизнь сейчас. А с другой стороны, я вот прочитал материалы в мае, по-моему, если чего не путаю, было совместное заседание двух академий с участием Курчатовского центра, который принимает тоже активное участие во всей этой истории. И я даже по названиям каких-то вещей, то, что обсуждалось, я имею в виду по темам, почувствовал, что это на дальнюю перспективу тоже идет работа. Вот, Александр Геннадьевич, я бы хотел, чтобы вы для наших радиослушателей рассказали. Первое, это то, что у нас такое, ну, скажем так, более прикладное, более вот сиюминутное, а где мы заглядываем в какие-то далекие бездны временные, в том числе, если заглядываем, и для чего нам это надо именно сейчас?
1: Конечно, Владимир Константинович, ну, наука не стоит на месте, и вообще, наверное, наука это всегда заглядывает вперед, ну и потребность времени, все-таки экономику, как говорят, никто не отменял, решает те импортозамещающие задачи, которые возникли сегодня между Беларусью и Россией. Но то, что решается сегодня, потребность, это, конечно, микроэлектроника, это критичные технологии, как на кремнии, так, конечно, и СВЧ-электроника. Это вот сегодня системы локаций, это различные сенсорика, датчики, которые в свое время, конечно, мы покупали за пределами союзного государства. Ну, а теперь это даже хорошо, начинаем сами их разрабатывать и производить. Например, сегодня реализуется такая программа союзного государства, как компонент F. Это уже даже на стыке не только микро- и СВЧ-электроники, а как раз оптоэлектроники, когда мы совмещаем технологии оптики, технологии микроэлектроники и получаем абсолютно новые устройства, абсолютно новое развитие действующих технологий. Ну, все слышали про квантовый компьютер, как будущее. Вот его без как раз без оптотехнологий, без оптоэлектроники, в общем-то, создать уже будет невозможно.
0: А вот сейчас я тоже проявлю знания, а вы меня поправите. Там еще какой-то есть счетчик фотонов ведь. Потрясающая штука.
1: Да. Но вот это как раз один из элементов, которые разрабатываются в компоненте F. Это так называемые фотодиоды, которые и нацелены для определения вот как счетчиков фотонов. И для чего это нужно? Вот сегодня у нас мы наблюдаем там за солнцем лазеры, передача информации. С одной стороны стоит источник излучения, с другой стороны должен быть приемник, который позволял бы, вот как сегодня мы с вами говорим, один говорит, второй принимает информацию. Вот как раз надо разрабатывать вот такие высокоточные устройства, которые позволяли бы принимать сигнал, но уже в оптике, а оптика, как вы абсолютно верно сказали, фотон. Это другие принципы, несколько другая технология, но очень интересная и очень нужная. Конечно, сегодня то, что сегодня решается, это вот кроме, конечно, микроэлектроники, СВЧ-электроники, это, конечно, различные тематика в разработке медицины. Медицины различных систем на уровне там мембран, создание различных лекарств и методов лечения.
0: Это как-то связано с специальной военной операцией, чего уж греха таить, может быть, с этим? Ну, или это вообще в целом, знаете, для медицины важно?
1: Я бы не связывал, мы как-то начинаем все увязывать. Конечно, И это тоже. Но нет, наука развивается, вот вся технология, ее нельзя сказать, что она только мирная или военная, особенно в медицине. Человека надо лечить и спасать ему жизнь, если, не дай бог, возникает как и в военной ситуации, так, конечно, и в мирной. Ну и, например, те же, не дай бог, онкологические заболевания, они, в общем-то, существовали и существуют всегда, и нам, как всему человечеству, надо создавать эффективные там и лекарства, и методы лечения, прежде всего, онкологии. Нам надо создавать, опять же, ну, сердечно-сосудистые, вот сейчас такая жара была и у вас, и у

0: нас тоже создавать и диагностики, и лечить, и, в общем-то, спасать людей. Очень много, к сожалению, в последнее время, это, наверное, связано и с экологией, ну и у нас там Чернобыль же был. Это, конечно, таких, ну, как говорят, называют сейчас врожденных дефектов у людей и таких предрасположенных заболеваний. Вот это тоже важно сегодня уже на этапе даже планирования беременности понимать, какие могут быть дефекты и, ну, как в любом случае, если ты понимаешь, что он может быть, стараться его минимизировать и потом исправить.
1: Вот это, конечно, очень важный такой элемент, почти научно-фантастический еще какое-то время тому назад и очень спорный в каких-то беседах и спорах. Ну, с теми же священнослужителями, которые говорят, вы вмешиваетесь в божественную сущность и так далее. Я же считаю, что ежели мы продолжаем род человеческий правильно и делаем людей счастливыми, матерей счастливыми, отцов счастливыми, мне кажется, Бог против не будет этого. Еще я хотел бы вот о чем сказать. Мы всегда с вами про искусственный интеллект говорим. Неужели в этот раз мы с вами ничего не скажем про искусственный интеллект?
0: Конечно, Владимир Константинович, вот вы сейчас задавали это, я рассказал технологии, хоть и вы сказали фантастические на будущее, но это то, что уже делается сейчас.
1: Да,
0: а, конечно, это вот заглядывая за горизонт, ну, хотя за горизонт достаточно близкий, и вот, ну, опять же, это технология универсальная, это космические исследования, всегда в Беларуси, Россия проводила больше всего программ союзного государства, уже сейчас реализовала 8, готовится еще 3. Это, конечно, в области космоса. И вот сегодня это, например, уже зондирование, если мы раньше были системы дистанционного зондирования Земли, хотя это тоже направление развивается, как фотографирование, то, например, дистанционное зондирование Земли ионосферы. Казалось, что вот до последнего времени из космоса на ионосферу никто не смотрел. Мы смотрели всегда с Земли.
1: Да.
0: А для чего нужна эта ионосфера? Вот солнечные вспышки. Это фактически озоновый слой, это распространение сигнала. Ну и, кстати, сегодня получаем первые уникальные результаты. Это изменение климата, то есть наличие вот этих изменений в ионосфере. Можно прогнозировать определенные изменения климата. И лучше понимать, как будет происходить, что будет происходить и почему, главное, на перспективу происходить будет с погодой. Ну и лунная программа уже не за горами. Вот китайцы ставят к 30-му году, что в первые модули будут китайские на Луне. Понятно, что здесь и России, и Белоруссии нельзя отставать. Этими направлениями все развиваются. То есть считайте, что там к 30-му, пусть там к 35-му году, но я думаю, наши должны быть космонавты точно побывать на Луне. Ну и совместная белорусско-российская станция лунная тоже должна, думаю, вполне, как говорят, по силу нам такую создать.
1: Хорошо, да, это, ну, все-таки, думаете, я отстану про искусственный интеллект?
0: Искусственный интеллект.
1: Ничего я не отстану, я про космос выслушал, да. И все равно давайте вернемся.
0: Да, вернемся к искусственному интеллекту, да, конечно, искусственный интеллект, у нас реализовано было несколько программ, так называемые, мы создали систему суперкомпьютеров «СКИФ». Это уже работающая система, они расположены в Беларуси, и это позволило разработать ряд уже новых алгоритмов, которые так называемые, ну, для прогнозирования, в том числе, например, нахождение полезных ископаемых на основании суперкомпьютерного моделирования искусственного и поиска искусственного интеллекта. Это, например, повышает на 5%. Это уже как бы доказано, и используется точность бурения скважин и нахождение определения нефти. Равно как и прогнозирование, например, других полезных ископаемых. Это одно направление. Второе, конечно, мы сегодня, это вот опять же вернусь к медицине, вот эти фантастические вещи, которые в ДНК, с аналитикой ДНК, и это вопросы, конечно, уже суперкомпьютеров, но это и возможность быстро моделировать лекарства. То есть для того, чтобы сегодня появляются новые болезни, надо моделировать лекарства. То есть то лекарство или та химическая формула, которая позволяла бы лечить данную болезнь. Без искусственного интеллекта сегодня фактически это сделать уже невозможно. Ну и третье направление. Вот буквально у нас на прошлой неделе закончился форум регионов Беларуси и России. И вы знаете, было объявлено, например, что создан продукт союзного государства, Вот были вручены первые сертификаты такого продукта. Ну, а сегодня стоит задача, опять же, перевести это все в цифру. И чтобы те, кто производит продукт, но его надо еще и подтвердить, что он продукт союзного государства, чтобы это можно было быстро сделать через систему базу данных, ну, фактически мгновенно, и банк, например, любой, там, российский, белорусский, да и потребитель понимал, обратившись к этой базе, это продукт союзного государства или же все-таки нас где-то обманывают.
1: Нет, мы вообще привыкли к тому, что у нас, уж если мы за что-нибудь беремся вместе, то эта штука такая, не обманная. И белорусские продукты у нас любят, да. Поэтому тут нам надо, в общем, выдержать марку, что называется.
0: Вот, поэтому вот эти направления тоже развиваются. Ну и, естественно, но уже важно подчеркнуть, очень важно, что вот система языковых моделей и алгоритмы, которые разрабатываются, в том числе на системе суперкомпьютеров СКИФ, это уже совместные российско-белорусские разработки. Потому что мы все говорим про искусственный интеллект, очень мало кто понимает, что это такое и вообще как это работает. А здесь мы не только понимаем, но и сами создаем уже такие продукты.
1: Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за краткое, но, с другой стороны, и полное освещение тех проблем, которые стоят сейчас перед наукой в России и Белоруссии. И надеюсь, что мы с вами по традиции и дальше будем следить за этими перспективными направлениями и беседовать о них. Спасибо вам большое.
0: Конечно, да. Владимир Константинович, еще пару фраз вы там затронули в своем вопросе. Очень приятно, что регулярно мы с Российской Академией Наук два раза в год проводим, то, что вот вы как раз задали вопрос, это вы слышали, у нас проводятся совместные заседания коллегий президиумов Академии Наук России и Белоруссии. Мы уже сделали это традиционно два раза в год, один раз в России, один раз в Белоруссии. Вот это проходило в Белоруссии. И тут как раз и с Курчатовским центром вот мы как раз и обсуждали те перспективы и те совместные проекты, где мы наиболее можем быть полезны друг другу. Вот это, конечно, тематика. Это космос, это искусственный интеллект, это все цифровые технологии, это микроэлектроника, это медицины. Ну, раз мы затронули Курчатовский, это участие белорусов в мегасайенс-проектах и экспериментах на тех установках, которые сегодня создаются в России.
1: Да.
0: То есть это планирование экспериментов. Ну и, конечно, там и сельское хозяйство не надо забывать. То есть, как говорят, кушать нам хочется всегда, но продукты должны быть чистыми, как говорят, как не генно-модифицированными и полезными.
1: Хорошо. Александр Геннадьевич, еще раз большое вам спасибо. Надеюсь, будем мы продолжать контакты, и наши слушатели всегда будут в курсе событий белорусской и российской науки. Ну вот про состояние науки союзного государства нам Александр Геннадьевич Шумилин, академик-секретарь Академии наук Беларуси, рассказал. Я когда-то работал в одном интересном отделе, он, знаете, так, чтобы два раза не вставать, назывался «Науки и культуры». Ничего себе тогда. И вот я подумал, что будет правильно, когда мы и про науку, но и про культуру союзного государства обязательно поговорим. Какие там главные события? Я пока для себя подчеркнул такое небольшое, но симпатичное событие. Русский музей предоставил Минску картину Марка Шагала. А это называется теперь выставка одной картины, по-моему, так. И вот Елена Николаевна Еловик, она журналист и общественный деятель. И именно ее я попросил, во-первых, рассказать про то, как не одиноко ли смотрится Шагал и летающая его пассия в Минске. Это раз. А во-вторых, если не одиноко, то что еще там вокруг творится в культурной жизни Минска? Расскажите, пожалуйста, Елена Николаевна.
2: Я хочу сказать, что действительно вот прогулка Шагала – это главное событие, наверное, летнего сезона. Я не знаю, что может перекрыть его, не представляю, потому что очереди стояли огромные в первые дни. В апреле она приехала, и вот уезжает 6 июля, вот аккурат в день рождения Марка Шагала. Это, конечно, событие очень радостное. Наверное, ну нет минчанина, который не сфотографировался на фоне этой картины. Это просто все социальные сети заполонило полотно. Я, называется, сообразим на троих. Значит, собственно, тот, кто фотографируется, Марк Шагал и его возлюбленная Белла, которая парит где-то в небесах. Я сама лично очень люблю это полотно, одно из моих любимых у Марка Шагала. Я, когда смотрю на него, мне почему-то вспоминаются кадры из фильма Тарковского «Зеркало». Это автобиографический фильм, и там, когда Терехова парит тоже в воздухе, и звучит вопрос, а что ты делаешь, почему ты не понимаешь, я люблю. Вот действительно, когда ты любишь, ты паришь, ты не чувствуешь земли, ты где-то там вот в небесах. И здесь, глядя на картину, вижу я портреты и Марка Шагала, и Беллы, и они, кстати, очень-очень похожи, собственно, на их реальные лица.
1: Да,
2: их
1: это
2: реальные
1: правда,
2: лица,
1: да.
2: И это вызывает вот такую добрую улыбку. Ну, вообще, картина замечательная, и, наверное, она еще интересна вот для современных дизайнеров. Здесь нет ничего лишнего. Много воздуха, акцентные пятна, вот это красивое такое фиолетово с розовым отливом платье Беллы. Это в углу, в нижнем, яркая скатерка, где там разные вина, яства приготовили влюбленные. Это такая церквушка с голубовато-розовым таким вот отливом. Ну, совершенно и изумрудный, конечно, город. И это вот та вот сказка, которую, наверное, переживали многие вот в период влюбленности.
1: Вы знаете, вот что мне кажется, что иногда вот эта придумка такая, выставка одной картины или нескольких каких-то картин, она очень точно срабатывает, это верно. Я думаю, что если бы появилась какая-нибудь выставка, где был бы черный квадрат, где было бы какое-то еще вот такое знаковое полотно, потому что у Шагала какое-то невероятное количество полотен, и среди которых есть замечательные, рядовые, обычные, этюды, прокламации целые, художественные манифесты. Все это у него есть. Ну, вот почему-то прогулка – это и есть то, мне кажется, ради чего художник рождается.
2: Да, ну а
1: пишет эту прогулку.
2: Так и называется выставка одного шедевра. И это очень здорово, что у человека вот есть время внимательно рассмотреть, подумать о чем-то, подготовиться перед тем, как идти на выставку, почитать об этой картине, о художнике. Ну, для нас, конечно, Марк Шагал
1: ну,
2: это
1: он ваш
2: родной человек.
1: Родной, конечно.
2: Да, и поэтому это особенно вот ценно было прогуляться вот по таким шедеврам.
1: Прогуляться рядом с шедевром,
2: Картина к нам, кстати, приехала из дальнего путешествия, она была в Китае, и, конечно, очень интересно выглядела сама распаковка, ее привезли, и она еще долгое время просто стояла в покое, не распаковывали, для того, чтобы вот создать, чтобы она привыкла к этой атмосфере, к этому вот температурному режиму. И она экспонировалась без стекла, что тоже очень ценно. Мы же знаем, как сейчас вот боятся того, что могут повредить такой шедевр. Ну, а здесь вот надеялись на то, что посетители очень высокообразованные у нас и не позволят себе подобное варварство.
1: Я бы сказал, высоконравственные тоже. Да, в общем, очень интересно. Вы знаете, Лена Николаевна, вот что значит вы журналист. Вы взяли и рассказали вот эту историю о том, как она прибыла, как ее распаковали, как картина дышала, набиралась минской атмосферы, возвращенная, я бы сказал, из далекого путешествия. Потом поедет обратно в Русский музей, конечно, понятное дело, питерскую вдыхать, питерский сиреневый туман. Картины так и должны жить. Они живут, когда... И их любят, когда к ним приходят, когда на них смотрят. И когда о них так рассказывают, как Елена Николаевна. Спасибо вам большое за эту художественную прогулку. Ну, а теперь опять такой вопрос. Я же вас опять не отпущу просто так. Прогулка и точка. Сейчас рубрика прозвучит у нас, как обычно, «Худкая лыжка», что, в общем, приятного аппетита в широком переводе означает. И отправимся мы с Еленой Николаевной на кухню союзного государства.
3: Худкая лыжка.
1: Ну вот, наш джингл прозвучал. Елена Николаевна, что у нас сегодня в меню? Что у нас сегодня в меню?
2: А вот вы не поверите, да, но то, что мы будем сегодня готовить, навеяло мне именно картина «Шагала прогулка».
1: Ой, да что вы!
2: А конкретно вот эта яркая скатерка, которая в нижнем углу разместил художник. Именно салат вот выдержан точно в такой же цветовой гамме.
1: Угу.
2: Если вот посмотреть на готовое блюдо, то сразу почему-то вот вспоминается вот эта вот яркая там скатерка с бордовыми, красными, оранжевыми тонами. Точно такой же у нас салат.
1: Ага.
2: Правда, название у нас не прогулка, а более такое прозаическое. Некоторые его называют метелкой, а некоторые щеткой. Я не знаю, слышали вы о таком салате,
1: нет,
2: но я
1: ничего.
2: Думаю, что, наверное, когда-то вы его точно пробовали, потому что он очень популярный и очень известный. Признавайтесь.
1: Нет, ничего не слышал, вот никогда.
2: Мало того, что он вкусный, так он еще очень полезный. Он способен, ну, по крайней мере, так говорят, эффективно очищать организм наш от шлаков, токсинов и способствует тому, что, ну, организм работает нормально, как говорят, как часы.
1: Давайте есть щетку.
2: Классический вариант, там только 3 компонента, но по желанию мы по своему вкусу можно импровизировать и добавлять совершенно другие ингредиенты. Сейчас вы поймете, о чем я. Базовый вариант это только белокочанная капуста, свекла и морковь. Но мы с вами не простые кулинары.
1: Нет.
2: Да, мы из худкой лыжки,
1: вот
2: а значит,
1: именно.
2: Мы способны импровизировать. Поэтому записываем ингредиенты.
1: Давайте.
2: Значит, понадобится нам белокочанная капуста, 300 грамм.
1: Так.
2: Свекла 100 грамм.
1: Угу.
2: Морковка столько же. Масло, ну, желательно не рафинированное, растительное. Сок лимона по вкусу, кто как любит. Яблоко тоже по желанию одна штучка. Чеснок тоже по желанию. Но я все это добавляю, потому что все это очень полезно и вкусно. И свежая зелень по желанию. Можно туда и петрушку, и укроп добавлять. Соль, естественно, и по желанию черный молотый перец. Все записали. Теперь, собственно, приступаем к изготовлению этого красивого кулинарного шедевра. Нарезаем капусту тонкой соломкой. Дальше натираем свеклу, морковь. Тоже на терке или нарезаем тонкими длинными брусочками. Дальше берем салатник, кладем все, что мы нашинковали, перемешиваем и очень хорошо слегка помять руками. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы они пустили сок и стали чуть более мягкими. Дальше добавляем по вкусу растительное масло, сок лимона. И снова хорошо перемешиваем. Уже можно ложкой. По желанию, вот сюда мы можем добавить яблоко, которое тоже перед этим мы должны натереть на терке. Мелко нарезанный зубчик чеснока.
1: Ой-ой-ой.
2: И свежую зелень.
1: Ой-ой-ой.
2: Я петрушку добавляю. Вы не представляете, какой по виду красивый этот салат получается. Яркий. Но это вот, ну, скатерка с прогулки Шагала.
1: Все понятно. Боже, как хорошо.
2: Можно, ну, конечно, добавляем соль. Некоторые еще добавляют молотый черный перец. А некоторые, вот я тоже это иногда делаю, я присыпаю семенами тыквы, подсолнечника
1: да,
2: и кунжута. Я
1: понятно.
2: Люблю вот семена тыквы и кунжута. А тот, кто предпочитает, ну, такую версию диетическую, он очень низкокалорийный, то тогда не добавляет ни соли, ни прочих добавок. Но мы живем
1: да, на полную мощь, мы живем в обычном мире, нормальном.
2: Да,
1: да, да, да,
2: солью,
1: да.
2: С растительным маслом.
1: Вот именно.
2: Получаем полный кайф от того, что мы сделали.
1: Прекрасно, прекрасно.
2: Собственно, салат готов.
1: Спасибо вам большое, Елена Николаевна, за комментарии художественные и кухонные, и кулинарные. Давайте с вами традиционнейшим образом совершим нашу программу традиционным пожеланием. Я не забыл, как это по-белорусски смачно есть, а вы абсолютно точно не забыли, как
2: а
1: это по-русски.
2: А я могу сказать без акцента на русском языке. Приятного аппетита.
1: Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо. Ну что, спасибо вам большое. До новых встреч.
2: И до новых встреч.
1: И до новых встреч.
2: Всего хорошего.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за 13 часов сбили над российскими регионами 92 украинских дрона. Атаки отражены в период с 7 до 20:00 по Москве, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, беспилотники перехвачены над Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской и Тверской областями, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Уточняется, что все уничтоженные аппараты были самолетного типа. Бывший премьер Украины заявил о начале топливного кризиса в стране. Ответственность за ситуацию Николай Азаров возложил на действующие власти. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают, написал он в телеграм-канале. По словам Азарова, большинство украинских нефтеперерабатывающих предприятий не функционирует, что приводит к ухудшению обеспечения внутреннего рынка горючим. Он также отметил, что поставки топлива продолжаются из западных стран, но однако их объем ограничен. Азаров утверждает, что часть поставок осуществляется через Румынию. Ранее в украинских СМИ сообщалось о случаях повреждения автозаправочной инфраструктуры, а также о сокращении числа работающих объектов, что влияет на стабильность топливного рынка. Владимир Путин расширил ипотечные каникулы для семей с детьми. Президент подписал закон о поддержке родителей. Согласно документу, заемщики смогут получить льготный период по ипотеке сроком до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом подтверждать снижение дохода больше не требуется. Ранее подобная мера применялась только при одновременном падении доходов и высокой долговой нагрузки семьи. Новый закон вводит понятие «особые обстоятельства заемщика», а рождение второго ребенка становится отдельным основанием для получения каникул. Льготный период не может превышать полутора лет и должен завершиться не позднее, чем ребенку исполнится полтора года. Закон вступит в силу с 1 сентября и будет распространяться на уже действующие ипотечные кредиты. В Нижегородской области запустят онлайн-карту о наличии топлива на заправках. Власти региона планируют отображать очереди на АЗС. В реальном времени, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Сервис также позволит водителям отмечать наличие очередей, что должно упростить выбор автозаправочной станции и снизить время ожидания. По данным властей, за последние три дня поставки бензина марок 92 и 95 в регионе снизились на четверть. При этом спрос вырос на 60-70%. Отмечается, что общественный транспорт, скорая помощь и коммунальные службы обеспечиваются топливом в полном объеме. Для стабилизации ситуации региональные власти работают с федеральным правительством и крупнейшими поставщиками нефтепродуктов. 6 июля губернатор проведет оперативный штаб, где в случае отсутствия улучшений могут быть приняты дополнительные меры. Официальный курс юаня на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Сейчас в российской столице плюс 18, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

какой не пройду я в траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «мили».
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне «мили».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот. Вот такой вот дает.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира. Я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как...

знаете, каким он парнем был. На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небес был и прост.

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал,

Родился над землей, знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Там за седьмой горою, там за недоброй тучей, не знаю, наяву или во сне, живет

0: обо мне, и каждый день вздыхает обо мне.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
5: В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
7: Каждую среду после 8 вечера
6: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
10: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
11: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
12: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Название станции вводите кириллицей.
14: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
15: «Говорит Москва».
14: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей.
16: Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
17: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
18: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва.
19: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что ж,
0: всего же интересней с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так?
2: Простите, пожалуйста, ваша фамилия? Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что же, пожалуйста. Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как по-вашему лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Простите, пожалуйста. Привет. Привет участникам фестиваля!

0: привале, иду по просторам полей. Мне надо немного была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош. Куда же ты, дорога, меня зовешь?
1: Дорога, дорога, лучистый день хорош. Куда же ты, дорога, меня зовешь?
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога» в эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
4: России. Сообщило о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Рассветы росные, уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не

белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: чем.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорят, геологи романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги.

наши ходоки. Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах.

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Рок-радар.
5: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Вот ведь какая.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

тульском самоваре чай-чай-чай, по особому залай чай-чай-чай, с русским медом и вареньем чай-чай-чай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога». В эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: давай, поговорим о
1: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

0: Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь...

словах любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Вжик, вжик, вжик, хоп! Уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, хоп! Уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Не узнаешь, куда могли подеваться. Шестая волна, седьмая волна, восьмая волна. Вот и опять в небо взлетая, светит луна.

0: говорит Москва.
1: Наш товарищ веселый, хороший, лучше парня в мире право не найдет. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб делать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок, себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул и в очи сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что тут скажешь, просто чудо паренек.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: русским сапожком.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: не нашел.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
3: В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говори.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет

0: 33.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твою ста, и роза падает.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.